0: Всегда на душе такое спокойствие и благодарность миру, что словами не выразить. Читаешь о далекой истории, все тебе близко, все понятно. Идешь куда-то, а вокруг тебя твоя родина. И так радостно это сознавать. Встречаешь человека, и каждый словно родной тебе. А если вокруг нет ничего и никого чужого, если все люди тебе как внуки, разве не это называется счастьем?
1: Для нас, тех, кому довелось стать современниками Толстого, счастьем была каждая возможность увидеть его, поговорить с ним, узнать, чем занята сейчас его ищущая, беспокойная душа. И это не из любопытства, а от того, что все мы воспринимали встречи с Толстым как радостные уроки жизни, уроки деятельной любви ко всем окружающим людям.

0: Вы слушали литературную передачу «Толстой и его современники». Автор Александр Архангельский. В роли Льва Николаевича Толстого народный артист Советского Союза Владимир Самойлов. В роли Маковицкого народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. В передаче принимали участие заслуженные артисты РСФСР Ольга Чуваева, Юрий Пузырев, Леонид Топчиев, Павел Павленко и артист Алексей Борзунов. Режиссер Лия Веледницкая.
1: Средь шумного бала. Литературно-музыкальная композиция по произведениям Алексея Константиновича Толстого.

средь шумного бала, случайно, к тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю.

двух станов не боец, но только гость случайный. За правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими досель мой жребий тайный, и клятве ни один не мог меня привлечь. Союза полного не будет между нами, не купленный никем, почье б не стал я знамя, пристрастной ревности друзей не в силах снесть, я знамени врага отстаивал бы честь. Я родился в Петербурге в 1817 году, но еще 6 недель от роду был увезен в Малороссию. Я считаю Малороссию своей настоящей родиной. В возрасте 10 лет я отправился с матерью и дядей в Германию. Во время пребывания в Веймаре дядя повел меня к Гёте. От этого посещения в памяти моей остались величественные черты лица Гёте и то, что я сидел у него на коленях. Из Афин в Коринф многоколонный юный гость приходит, незнаком. Там когда-то житель благосклонный, хлеб и соль делил с его отцом. В 19 лет я был причислен к русской миссии при германском сейме. Затем я поступил на службу во 2-е отделение собственной его императорского величества канцелярии, редактирующей законы. В 35 лет я пошел добровольцем в стрелковый полк, чтобы принять участие в крымской кампании, но нашему полку не пришлось быть в деле. То было ранней весной, трава едва всходила, ручьи текли, но парил зной, и зелень рощ сквозила. Труба пастушья поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в бору был папоротник тонкий. То было ранней весной, в тени берез то было, когда с улыбкой предо мной ты очи опустила, то на любовь мою в ответ ты опустила вежды. О жизнь, о лес, о солнце свет, о юность, о надежды! И плакал я перед тобой, на лик твой глядя, милый. То было ранней весной, в тени берез то было, то было в утро наших лет. О счастье, о слезы, о лес, о жизнь, о солнце свет, о свежий дух березы.

сквозит на зареве темнеющих небес, и мелким предо мной рисуется узором весенние листы, едва одетый лес, на луг болотистый спускаясь косогором. И глушь, и тишина, лишь сонные дрозды, как нехотя свое доканчивают пенья, от луга всходит пар, мерцающей звезды у ног моих в воде явилось отражение, прохладой дунуло, и прошлогодний лист зашелестел в дубах. Внезапно легкий свист послышался, за ним отчетисто и внятно стрелку знакомый хрип раздался троекратно и вальшны протянул вне выстрела. Другой летит из-за лесу, но длинную дугой опушку обогнул и скрылся. Слух и зрение мои напряжены, и вот через мгновенье, свистя еще один в последнем свете дня, чертой трепещущий несется на меня. Дыхание притаив, нагнувшись под осиной, я выждал верный миг. Вперед на пол аршина я вскинул, огонь блеснул, по небу грянул гром, и вальшны падает на землю колесом. Удара тяжкого далекие раскаты слабея замерли. Спокойствием объятый вновь дремлес, и облаком седым в недвижном воздухе висит ружейный дым. Вот донеслась еще из дальнего болота весенних журавлей ликующая нота, и стихло все опять, и в глубине ветвей жемчужной дробью защелкал соловей. Но отчего же вдруг мучительно и странно минувшим на меня повеяло нежданно, и в этих сумерках, и в этой тишине упреком горестным оно предстало мне.

Надо мною закат горящий, звезды пышут, как угли во мгле. Припаду я к своей горячей в золотистых воинках земле. Вот и месяц за облако канул, реактивным блеснув крылом. Небо пристальным великаном над родным склонилось селом. Ветром детства дышу я шалом, мне щекочут ноздри дымки, и кричат, и пылают пожаром глаз на выкате петухи. Вновь под елями голубыми засыпаю. О, детство край! Закидай меня голубями, солнцем, листьями закидай.

траву, как тогда замолчу. И опять засмотрюсь, как плывут облака, и вздохну глубоко, и в бездонную синь залечу.

«Дорога детства» – эта песня Ильи Любинского на стихи Леонида Дербенева открыла нашу программу. Спел ее Лев Лещенко. Песню «Зеленые цветы» композитора Игоря Левина и поэта Николая Рубцова поет Галина Беседина.

когда цветут цветы, когда брожу я многоцветным лугом одна или с хорошим давним другом, одна или с хорошим давним другом, одна или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты.

кличет в далекий путь дорожная колея. Молод мой май, мой город, моя земля. Славлю родное небо, реки, горы, траву. Славлю Москву, мой город, где я живу. Вишен белое море, белое, словно снег. Сердце неугомонный, неутомимый бег. Пусть не спадает кустью пенный поток минут. Вишни цветут, ты слышишь? Вишни мои цветут. «Вишневая метель» — это песня Владимира Мигулина, стихи Анатолия Поперечного, продолжает программу. У микрофона автор Владимир Мигуля.

весною с любовью встречаются люди. Но поезд таинственный тысячи лет все мчится, от любит к не любит, от станции да и до станции нет. Программу продолжает песня «Этот вечер». Музыка Романа Майорова, стихи Лидии Голковской. Поет Виктор Камашев.

старинный романс. Дорожу я тобой за то, что красив ты и светел, за то, что на все, что случится с судьбой, ты просто и ясно ответил, за то, что умна твоя старая грусть, и я перед нею немею, за то, что я знаю тебя наизусть и лучше сказать не умею.

В исполнении Валентины Пономаревой прозвучал романс Андрея Петрова на стихи Беллы Ахмадулиной из кинофильма «Жестокий романс». Награжден тобой я не бывало в жизни краткой, в суете земной. Ты меня к счастливым приравняла, подружила с летом и весной. Лил ли дождь, шумели ли метели, словно к радости я шел к тебе. И любви светильники горели, озаряя путь моей судьбе. В час, когда мы встретились впервые, для меня зажгла ты этот свет. Свет любви и радости, поверь мне, в мире дара драгоценней

Чудесен был твой сон, и это не случайно. Он отражает чувств и мысли чистоту, в ком нет ни зависти, ни лжи, ни злобы тайной. У тех и сны светлы, как яблони в цвету. Поет Роксана Бабаян. Эдуард Артемьев, стихи Леонида Дерменева «Если верить снам». Песня была написана авторами к кинофильму «Молчание доктора Ивенса».

непобедимой жизни праздник, живое в радости не разнит, и радость к радости зовет. Все начинают в жизни двое, любовью движется живое и для грядущего живет. И в жизни вечной эстафете жизнь остается светом в свете, как след от праздника двоих. Он еще светит нам с тобою, в моих глазах твоей судьбою, моей судьбой в глазах твоих. После праздника песня Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника. Поет Валерий Леонтьев.

последний раз звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас.

одинок, забытый пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его все.

закончилась музыкальная программа «После полуночи». Мы прощаемся с вами, друзья. Желаем вам всего доброго. Как всегда, ждем ваших писем. До новых встреч. Вел передачу Михаил Державин.

0: Последняя песня Александра Галича. Эту песню Александр Аркадьевич записал в парижской студии радиостанции «Свобода» на пробу. Был не в голосе и решил прийти на следующий день и попробовать записать ее снова. Он не пришел на следующий день. Он умер в тот день. Режиссер парижской студии «Радио Свобода» Анатолий Шагинян сохранил пробную запись. И она прозвучала в наших передачах 19 июля 1977 года.
1: За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя. Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас. Продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Радиостанция «Свобода» совместно с нью-йоркским издательством «Эрмитаж» выпустили книгу под названием «У микрофона Галич». В этой книге собраны выступления Александра Аркадьевича Галича в программах радиостанции «Свобода». Над книгой и кассетой работали сотрудники русской службы радиостанции «Свобода» Сергей Юрьянин, Ариадна Николаева и Юлиан Панич, инженер звукозаписи Вольфганг Май.
2: Приглашаем вас послушать радиовариант спектакля Академического Большого Драматического Театра имени Товстоногова «Коварство и любовь», записанный в 1994 году.

Фридрих Шиллер. Коварство и любовь. Трагедия в двух действиях. Действие первое.

0: Довольно!
1: Комната в доме музыканта Миллера.
0: Довольно!
2: Это уже не шутки. Скоро весь город заговорит о моей дочери и обороне. Моему дому грозит бесчестье.
3: Ты же не заманивал его к себе в дом. Не навязывал ему своей дочки.
2: Я не заманивал его к себе в дом. Я не навязывал ему девчонки. Но кто станет в это вникать? Я у себя в доме хозяин. Мне нужно было как следует пробрать дочку. Мне нужно было хорошенько намылить шею майора, а не то сей же час выложить все его превосходительству папеньки. Могу сказать заранее, молодой барон получит нагоняй, и дело с концом, а все беды посыплются на скрипача.
3: Вздор, пустяки. Кто тебе может навредить? Ты занят только своей музыкой, да где только можешь, ловишь учеников.
2: Нет, ты мне скажи, что из всего этого может выйти? Ведь жениться на девчонке он не женится, а женитьбе здесь не может быть и речи.
3: Сохрани нас, Господи, помилуй.
2: Вот сами себя должны сохранять.
3: Ты бы посмотрел, какие распрекрасные записки пишет твоей дочери его милость. Господи, Боже мой, да тут всякий поймет, что только ее чистая душа ему и нужна.
2: А, как бы не так.
3: Ты бы поглядел, какие роскошные книжки господин майор присылает к нам на дом. Беседы об отпущении грехов и благодеянии.
2: Да.
3: Письма темных людей. Твоя дочь молится по этим книгам.
2: Как же молится? Печку всю эту пакость. Печку, говорят тебе. Твоя дочь забивает себе голову чертовщиной. И в конце концов, она устыдится, что ее отец скрипач Миллер и отвадит хорошего почтенного зятя, который мне как раз бы пришелся ко двору. Ну уж нет, накажи меня, Бог, скорей, пока не поздно. А майору отворот, поворот!
3: Не спеши, Миллер. Мы немало нажились на одних только его подарочках.
2: Как? Это... Это плата за честь моей дочери? Ну уж нет, накажи меня, Бог. Лучше я возьму скрипку и пойду по миру. Лучше я буду играть за тарелку супу, лучше я разобью свою виолончель и набью ее навозом, но я ни за что не притронусь к деньгам, ради которых мое единственное дитя пожертвовало своей душой.
3: Да чего ты невоздержанный язык закусишь у дела и уж себя не помнишь. Я вот о чем толкую. Ни с того, ни с сего взять, да и прогнать господина майора. Ведь он не кто-нибудь, а сын президента.
2: Но ведь тут-то собака и зарыта. Именно потому-то мы нынче должны с этим покончить. Так, почисти мой красный бархатный кафтан. Я пойду к его превосходительству. Я попрошу принять меня. Я ему скажу, ваше превосходительство, сыну вашей милости, приглянулась моя дочь. Моя дочь недостойна быть женой сына вашей милости, но взять мою дочь в полюбовницы, это для сына вашей милости слишком большая роскошь. Вот вам и все. Да, меня зовут Миллер.
3: С добрым утром, господин секретарь. Наконец-то вы опять оказали нам честь.
4: Да полно, полно, голубушка. Где постоянно бывает знатный кавалер, там моя мещанская честь ровно ничего не стоит.
2: Жена, подай кресло господину секретарю. Присаживайтесь, сударь.
4: Ладно, ладно. А как поживает моя будущая супруга, вернее сказать... Моя бывшая невеста.
3: Да,
4: да. Да, да, да, да. Ведь я уже и не смею надеяться.
3: Да.
4: А можно мне видеть мамзель Луизу?
3: Спасибо за внимание, господин секретарь. Должна вам сказать, что дочка моя ничуть не спесива.
2: Жена.
3: Да, вот беда. Не придется и нынче с вами повидаться, господин секретарь. Она сейчас у обедни.
2: Да, да, да.
4: Это хорошо, хорошо. Я хочу, чтобы жена у меня была набожная и богобоязненная.
3: А ну, конечно, господин секретарь, да только...
2: Жена.
3: Ежели мы еще можем чем-либо вам услужить, так это мы с нашим удовольствием.
4: Еще чем-либо?
3: Да.
4: Что, благодарю вас, благодарю.
3: Вы, господин секретарь, сами должны чувствовать.
2: Жена.
3: Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Кто же это станет мешать единственной дочери, когда и счастье привалило? Вы меня хорошо поняли, господин секретарь?
4: Понял? Не совсем. А, да, да, да, конечно же, понял, да. Разумеется. Ну и что же вы обо всем об этом, собственно, думаете?
3: Так вот, я все-таки думаю, я смекаю.
2: Жена.
3: Раз уж Господу так угодно, чтобы дочка моя была знатной дамой.
2: Что ты?
4: Ну а что? Что она такого сказала?
3: Что сказала? Что думала, то сказала.
2: Сидите, сидите, господин секретарь. Моя жена дура набитая. Ну куда моей дочери до знатной дамы? Вот язык-то без костей.
3: Можешь ворчать, сколько тебе угодно. А я что знаю, то знаю. И что господин майор сказал, то он сказал.
2: Ты заткнешь глотку или нет? Или ты хочешь, чтобы я тебя виолончелью по башке треснул? Что он такое сказал? Что он мог такое сказать? Не обращайте внимания, сударь, на все эти россказни.
4: Да уж, действительно, было бы странно, если бы ко мне вдруг переменились, господин музыкант. Вы всегда казались мне хозяином своего слова. Я полагал, что мой брак с вашей дочерью решено, подписано. Должность, которую я занимаю, вполне может прокормить человека расчетливого. Президент ко мне благоволит, если мне понадобится рекомендация, чтобы пойти на повышение, я ее получу.
2: Да.
4: Мне ее дадут. Но если какой-нибудь дворянчик, у которого ветер
3: полегче,
4: в голове...
3: Полегче, милостивый государь, полегче.
2: Говорят тебе, заткни глотку. Вы не беспокойтесь, сударь. Все остается по-прежнему. Я свою дочь не неволю. Подходите вы ей с Богом. Пусть постарается быть с вами счастлива. Но если она скажет «нет», тем лучше.
4: Совет отца может иметь большое влияние на дочь.
2: Я хотел сказать, на все воля Божья.
4: А ведь вы меня достаточно хорошо знаете, господин Миллер.
2: Черт возьми, да ведь надо же, чтобы она вас хорошо знала. Я вам по пальцам разберу, годитесь вы для оркестра или нет. А женское сердце, это же... Это не капельмейстерова ума дело. А если кто женским полом обходиться не умеет, тот садись верхом на гусиное перо и до свидания.
4: Я вам очень признателен, господин музыкант.
2: За что? За что? Мы же даже вас еще не попочивали. А все ты, дура набитая, до белого коленя меня довела. Вот когда ты с кожи лезешь вон, чтобы сойти за умную,
3: о,
2: вот
3: Господи.
2: Тут ты, дура, больше всего и бываешь. Ну к чему все эти россказни о твоей дочери и знатной даме, да еще при этой протобестии? Ведь ему только намекни. Завтра же об этом будут судачить на всех колодцах. Узнает и фаворитка, и герцог, и президент. А тебе беды не обобраться. Моя Луиза.
5: Доброе утро, отец.
2: Моя Луиза.
5: Мама, он не приходил?
3: Кто? Дочка.
5: А я и забыла, что кроме него есть еще на свете люди. Ну, так он не был здесь. Вальтер.
2: Я думал, моя Луиза оставила это имя там, в церкви.
3: Нет, не было.
5: Простите. Простите меня. Но я ничего не хочу, ничего, только думать о нем. Такое скромное желание.
2: Весь жалкий остаток дней моих я отдал бы за то, чтобы ты больше никогда не видала майора.
5: Фердинанд мой. Он создан для меня. Он мне послан на радость отцом всех любящих. Когда я увидела его впервые, я вся вспыхнула. И каждый удар пульса, каждый вздох, все говорило мне. Это он.
2: Луиза, милое, любимое дитя мое, возьми мою старую дряхлую голову. Все возьми, все. Но Господь свидетель, майора я дать тебе не властен.
5: Он мне здесь и не нужен. Отец. Мама. Мама. Ну, потом. Потом. Когда рухнут перегородки земных различий. Когда с нас спадет ненавистная шелуха сословий. Когда люди станут только людьми. Я из этого мира ничего не принесу с собой. Ничего. Ничего.

0: Что с тобой, Луиза? Ты так бледна.
1: Ничего. Ничего. Ты со мной. Все прошло.
0: Моя Луиза все еще меня любит. Мое сердце такое же, как и вчера. А твое? Я лечу к тебе. Я хочу посмотреть, весела ли ты, и уйти от тебя повеселевшим. А ты грустишь?
1: Да нет же. Нет, мой любимый.
0: Нет, говори правду. Ты грустишь.
1: Фердинанд. О, Фердинанд, если б ты знал, какой прекрасный кажется в твоем изображении бедная девушка. Простая мещанка.
0: Ну, что ты сказала, девочка моя? Как могло это прийти тебе в голову? Ты моя Луиза. А кто тебе внушил, что этого недостаточно?
1: Ты хочешь меня усыпить, Фердинанд. Хочешь отвлечь мое внимание от той пропасти, куда я непременно сорвусь. А я смотрю вперед. Голос славы. Твои замыслы. Твой отец и мое ничтожество. Фердинанд, меч занесен над тобой и надо мною. Нас хотят разлучить.
0: Нас хотят разлучить? Откуда у тебя эти мрачные мысли хотят разлучить? Но кто же в силах разорвать союз двух сердец или разрушить гармонию прекрасной музыки?
1: Твой отец? Я так боюсь его.
0: А я ничего не боюсь. Ничего. Я боюсь только, что ты меня разлюбишь. Пусть между нами вырастут целые горы. Для меня это лишь ступени, по которым я взлечу к моей Луизе. Доверься мне. Я буду твоим ангелом-хранителем. Я заслоню тебя от ударов судьбы. Я приму за тебя какую хочешь муку. Капли не пролью из кубка радости. Все до одной принесу тебе в чаше любви. Опираясь на эту руку, моя Луиза сможет легкой стопой пройти по дороге жизни. Когда же ты снова попадешь на небо, оно с изумлением признает, что ты стала еще прекраснее, чем была тогда, когда оно отпускало тебя на землю, потому что душа достигает совершенства только в любви.
2: Зала в доме президента.
3: Глубокая привязанность? Мой сын? Нет, Вурм, я этому никогда не поверю.
4: Сделайте милость, ваше превосходительство. Позвольте представить доказательства.
3: Что он ухаживает за этой мещанкой, говорит ей приятные вещи, быть может, даже толкует с ней про любовь. Все это я допускаю, все это простительно, но... Так вы говорите, она дочь музыканта?
4: Дочь учителя музыки Миллера.
3: И хорошенькая. Ну, впрочем, это само собой разумеется.
4: Она прелестна.
3: Я рад, что у моего сына есть вкус. То обстоятельство, что сын мой дамский угодник, хороший знак. Он сможет многого добиться. Пожалуй, еще станет президентом. Я буду рад, если этот фарс закончится появлением на свет здорового внука. И выпью лишнюю бутылку вина за свежий побег на моем родословном дереве.
4: Я только одного боюсь, ваше превосходительство. Как бы вам не пришлось пить эту бутылку только для того, чтобы забыться.
3: Ну, что вам не терпится убрать с дороги соперника, это мне ясно. Затмить моего сына в глазах девчонки вам не удается, и вы хотите воспользоваться отцом. Это мне тоже понятно, но только, милейший Вурм, я не советую вам дурачить заодно и меня. Советую вам помнить, что со мной шутки плохи.
4: Вы мне извините, ваше превосходительство, но даже если бы и в самом деле здесь была замешана ревность, вы могли бы ее уловить в моих глазах, но не в моих речах.
3: А это не обязательно. Могу вас утешить. В ближайшее время вы будете иметь наилучшую возможность отомстить своему сопернику за обиду. Именно теперь, кабинет вынес решение, что леди Мильфорд в связи с появлением новой герцогини должна для отвода глаз получить отставку. Чтоб уж не было никаких подозрений, выйти замуж. Ну, вы знаете, насколько занимаемое мною положение зависит от влияния леди. И сколь мощную пружину моего успеха составляет умение потворствовать прихотям герцога. Его высочество подыскивает партию для леди Мильфорд. Так вот, для того, чтобы герцог продолжал оставаться в сетях у моей семьи, Фердинанд, ты должен жениться на леди Мильфорд. Вам это ясно?
4: Ясно, как божий день, ваше превосходительство. Во всяком случае, это лишний раз доказывает, что президент вас куда сильнее, чем отец. Если господин майор окажется по отношению к вам столь же послушным сыном, как вы нежным отцом, ваши намерения могут встретить сопротивление?
3: Ну, к счастью, я еще ни разу не усомнился в осуществимости своего плана, на котором я счел возможным начертать «быть посему».
4: Да. Не угодно ли вашему превосходительству подвергнуть господина майора более сильному испытанию? Предложите сыну самую безупречную партию во всем государстве. И если он согласится, тогда приговорите меня к 3 годам каторжных работ. Уверяю вас, ваша милость, ее мать, ходячая глупость, по простоте душевной выболтала достаточно много.
3: Хорошо, я сегодня же сообщу Фердинанду, что ему предстоит обручиться.
4: Умоляю вас, ваше превосходительство, не забыть, что господин майор сын вашей милости.
3: Мы его пощадим, Вурм.
4: И что моя услуга, состоящая в том, что я помог вам избавиться от нежеланной невестки...
3: Требует с моей стороны услуги помочь вам жениться. С удовольствием, Вурм.
4: Вечный раб вашей милости.
5: Доброе утро,
4: гофмаршал фон Кальп.
3: Ну вот как нельзя более кстати. Очень рад.
5: Господин секретарь. Мой драгоценнейший, как отдыхали, а как почивали? Простите, что я так поздно имею удовольствие.
3: Кальп, вы сегодня уже разговаривали с герцогом?
5: 20 минут и 30 секунд.
3: Что вы, стало быть, у вас есть для меня какие-нибудь важные новости?
5: Ну, его высочество сегодня в касторовом камзоле цвета гусиного помета.
3: Вы подумайте. Нет, маршал, у меня есть для вас нечто более любопытное. Ты, вероятно, еще не знаешь, что леди Мильфорд выходит замуж за Фердинанда.
5: Да ты что говоришь? И это уже решено?
3: Да, это решено и подписано. Я буду тебе очень признателен, если ты прямо отсюда отправишься к леди Мильфорд, предупредишь ее о том, что к ней собирается с визитом Фердинанд, и оповестишь об этом событии весь город.
5: С величайшей радостью, мой драгоценнейший. Это для меня такое наслаждение. Лечу-лечу. Будь здоров.
3: Пригласите ко мне моего сына.
4: Слушаюсь.
6: Отец.
3: К сожалению, для того, чтобы иметь удовольствие видеть сына, я теперь всякий раз вынужден приказывать. Оставьте нас, Вурм.
6: Да, ваше превосходительство.
3: Фердинанд, я с некоторых пор наблюдаю за тобой и не нахожу уже более того юношеского чистосердечия, порывистости, которые так нравились мне в тебе прежде. На твоем лице застыло выражение какой-то необычной грусти. Ты избегаешь меня, избегаешь общества. Ну, подойди, обними меня, Фердинанд.
7: Вы сегодня очень милостивый отец.
3: Только сегодня? Куда другие, как ни стараются, все не могут взобраться, ты вознесся, шутя, словно во сне. В 12 лет ты уже прапорщик, в 20...
7: Майор?
3: В 20 майор? Ты снимешь мундир, поступишь в министерство. Герцог обещает тебе чин тайного советника, службу в посольстве. Необыкновенные милости. Неужели это тебя не вдохновляет, Фердинанд?
7: Отец, мой идеал счастья скромнее. Он заключен во мне самом. В моем собственном сердце, вот где таятся все мои желания.
3: Прекрасно, прекрасно ты говоришь. Лучше нельзя. Так вот, для того, чтобы твой редкостный дар не оставался в туне, я намерен дать тебе спутницу жизни. Вот ей, пожалуйста, и забивай голову всем этим высокопарным вздором. Ты должен сегодня же решиться на брак.
7: Отец!
3: Не благодари меня. Я послал от твоего имени визитную карточку леди Мильфорд. Будь добр, отправляйся сейчас же к ней и сделай ей официальное предложение.
7: Леди Мильфорд, отец?
3: Надеюсь, ты знаешь ее?
7: Послушайте, отец, неужели же вы согласитесь быть отцом негодяя сына, который берет себе в жены высокопоставленную распутницу? Отец, я прошу вас, давайте мы прекратим этот разговор. Иначе я не в силах буду называть себя вашим сыном.
3: И это взамен благодарности?
7: Отец, ваше благодеяние трогает меня до глубины души. И я чрезвычайно благодарен вам за ваше доброе намерение. Выбор ваш безупречен, но, к большому сожалению, я не могу. Я не вправе.
3: А ты попался в ловушку, хитрый лицемер. Значит, дело не в чести, не в личности, а ты против женитьбы вообще. Куда? Стой!

0: что с тобой, Луиза? Ты так бледна.
1: Ничего, ничего. Ты со мной? Все прошло.
0: Моя Луиза все еще меня любит? Мое сердце такое же, как и вчера, а твое? Я лечу к тебе. Я хочу посмотреть, весела ли ты, и уйти от тебя повеселевшим. А ты грустишь?
1: Нет, нет, мой любимый.
0: А нет, говори правду, ты грустишь.
1: Фердинанд, о, Фердинанд, если б ты знал, какой прекрасной кажется в твоем изображении бедная девушка, простая мещанка.
0: Что ты сказала, девочка моя? Как могло это прийти тебе в голову? Ты моя Луиза. А кто тебе внушил, что этого недостаточно?
1: Ты хочешь меня усыпить, Фердинанд? Хочешь отвлечь мое внимание от той пропасти, куда я непременно сорвусь? А я смотрю вперед. Голос славы. Твои замыслы. Твой отец и мое ничтожество, Фердинанд. Меч занесен над тобой, надо мною. Нас хотят разлучить.
0: Нас хотят разлучить? Откуда у тебя эти мрачные мысли? Хотят разлучить? Но кто же в силах разорвать союз двух сердец? Или разрушить гармонию прекрасной музыки?
1: Твой отец. Я так боюсь его.
0: А я ничего не боюсь. Ничего. Пусть между нами вырастут целые горы. Для меня это лишь ступени, по которым я взлечу к моей Луизе. Доверься мне. Я буду твоим ангелом-хранителем. Я заслоню тебя от ударов судьбы. Я приму за тебя, какую хочешь, муку. Капли не пролью из кубка радости. Все до одной принесу тебе в чаше любви. Опираясь на эту руку, моя Луиза сможет легкой с тобой пройти по дороге жизни. Когда же ты снова попадешь на небо, оно с изумлением признает, что ты стала еще прекраснее, чем была тогда, когда оно отпускало тебя на землю. Потому что душа достигает

0: отец.
1: Так вот твое сыновнее почтение. Леди Мильфорд поставлена о тебе в известность. Герцогу я дал слово. Город и двор осведомлены обо всем. Если я окажусь лжецом перед герцогом, перед леди Мильфорд, перед двором, перед всем городом, если мне станут известны некоторые твои похождения...
0: Что, отец?
1: Постой, что это ты стал так бледен с лица? Если это неспроста, если я нападу на след и дознаюсь, чем вызвана твоя строптивость, тогда берегись, мальчишка. Иди сию же минуту. Передо мной ты пещет все герцогство. Не забывай, кто твой отец.
2: Так ты его не видела, Софи?
3: Вахпарат окончился, миледи. Офицеры расходятся, а Вальтер не видно.
4: Дворец леди Мильфорд.
2: Ну, разумеется. Ему спешить незачем. О, ну что такое со мной сегодня, Софи? У меня такое чувство, словно я совершаю преступление. Ступай, Софи. Вели оседлать самого бешеного скакуна, какой только есть в конюшне. Я так хочу. От быстрой езды мне станет легче. Нет, это что такое со мной сегодня?
3: Если вам скучно, миледи, верните к себе гостей. Позовите герцога. А не то так велите поставить перед вашей софой карточные столы. Будь к моим услугам, герцог, и весь двор. Стала б я хандрить.
2: Вот да. Герцог рассыпает передо мной сокровища обеих Индий, устраивает рай в пустыне. Но, Софи, даже упоение самой неограниченной властью – это всего лишь жалкое самоутешение, если мы лишены наивысшего счастья быть рабой любимого человека. Я продала герцогу свою честь, но сердце мое осталось свободным.
3: Вот уж это, миледи, от вас никак не ожидала услышать.
2: Разве ты не заметила, что все мои причуды и прихоти, все мои дикие забавы лишь заглушают в душе моей еще более дикие страсти? Господи, приведи ко мне человека, о котором я сейчас думаю, о котором мечтаю, которого боготворю. И я должна завладеть им или умереть, Софи?
3: Господи, да что ж это такое? Ну что с вами, миледи?
2: Ну что с тобой, Софи? Разве я сказала что-нибудь ужасное? Ты и весь свет воображаете, будто брак с майором – это всего лишь коварство двора. О, нет, Софи, не испытывай за меня стыда. Все это задумала моя любовь.
3: Я так думала, клянусь Богом.
2: Их нетрудно было убедить. Слабовольного герцога, хитроумного президента, глупого гофмаршала – каждый из них готов поклясться, что брак с майором – это лишь средство сохранить меня для герцога, упрочить нашу с ним связь. О, нет. Напротив, это средство разорвать ее навеки. Обманутые лжецы, вы сами приводите ко мне моего избранника. Я так и хотела. Как только он будет мой, прощай тогда. Прощай навек все это гнусное великолепие.
3: О, я боюсь, миледи, боюсь, что буду знать слишком много.
2: Нет, не бойся, Софи. Что такое? Что такое?
5: Его высочество герцог кланяется вашей милости, леди, и посылает вам к свадьбе вот эти бриллианты. Он только что получил их из Венеции.
2: Боже мой. Боже мой. Сколько же герцог заплатил за эти камни?
5: Они не стоили ему ни гроша.
2: Как не стоили? Эти безумно дорогие камни и ничего не стоили?
5: Вчера 7000 сынов нашей родины отправлены в Америку. Вот они-то и платят за все.
2: Ай-яй, ты плачешь, старик?
5: Сами-то они дороже всех бриллиантов на свете. Там было и двое моих сыновей.
2: Но ведь не насильно же.
5: Нет, все сплошь добровольцы. А, правда, когда их выстроили во фронт, нашлись ребята посмелее, вышли из рядов и спросили у полковника, сколько герцог берет за пару таких, как они. Но всемилостивейший наш государь отдал приказ всем полкам выстроиться на плацу и расстрелять крикунов.
2: Ой.
5: Мы слышали залп. Мы видели, как брызнул мозг на мостовую. Потом все войско крикнуло «Ура! В Америку!»
2: Боже ты мой! Боже ты мой! Почему я ничего не знала, Софи?
5: Да, ваша милость, вольно же вам было уехать с государем на медвежью охоту. Как раз тогда, когда был подан сигнал к выступлению, вам непременно надо было остаться ради этого величественного зрелища. Сироты своим бросили за живым отцом, обезумевшая мать бежит и бросает на штыки грудного младенца, там жениха при помощи сабель разлучают с невестой, а мы, седовласые старцы, стояли тут же. А дабы Всевышний не услышал наших молений, все время неумолчно трещали барабаны.
2: Не горюй. Не горюй, бедный старик. Они вернутся. Они снова увидят свою родину. Клянусь тебе. Прочь эти бриллианты.
5: Бог все знает. Уже у самых городских ворот они обернулись и крикнули: «Храни вас Господь, жены и дети! Да здравствует наш государь-отец!» Мы свидимся на страшном суде.
2: Чудовищно! Чудовищно! Я еще верила, что осушила все слезы отечества. Ступай, ступай к герцогу. Нет, подожди, не надо. Я сама поблагодарю его лично. Возьми это кольцо. Это тебе за то, что ты рассказал мне всю правду.
5: Присоедините это к вашим богатствам.
2: Софи.
3: Да, миледи?
2: Догони. Узнай его имя. Ему вернут его сыновей. Софи, правда ли я слышала, что сгорел целый пограничный город, и около 400 семей пошли по миру?
3: Да, так оно и было.
2: Ступай, отнеси эти ценности в банк. Обрати их в деньги и полученную сумму раздели между пострадавшими от пожара. И никого не принимать. Скажи, что мне не здоровится.
3: Майор фон Вальтер!
2: Что он говорит? Он в духе? София, правда, я сегодня ужасно выгляжу?
3: Чуть не бывало, миледи. Прикажете отказать?
2: Да. Нет. А что мне сказать ему? У меня язык не повернется. Он будет смеяться над моей слабостью. Ты уходишь, София? Останься. Нет, нет, ступай, ступай, ступай. Да останься же, Софи.
3: Ну, успокойтесь, миледи. Вот он идет.
0: Я не помешал вам, милостивая государыня?
2: Немало. Напротив, я очень рада.
0: Миледи, явился к вам по приказанию моего отца.
2: Я ему очень признательна.
0: Чтобы поставить вас в известность, что я на вас женюсь. Такова воля моего отца.
2: Но не вашего сердца.
0: Министры и сводники, миледи, не имеют обыкновения об этом спрашивать.
2: Вот как? А сами вы ничего не хотите к этому добавить?
0: Очень многое, миледи.
2: Не угодно ли присесть?
0: Я буду краток.
2: Итак.
0: Я человек чести.
2: Я умею это ценить.
0: Дворянин.
2: Первый в герцогстве.
0: И офицер.
2: О, все это такие преимущества, которые есть и у других. Почему же вы умалчиваете о более важных, которыми обладаете только вы?
0: Здесь они мне не нужны, миледи.
2: Как я должна понять это предисловие?
0: Как мятеж чести, если вам будет угодно женить меня на себе.
2: Что это значит, господин майор?
0: Это голос моего герба, моего сердца и вот этой шпаги.
2: Эту шпагу дал вам герцог.
0: А мне дало ее государство посредством герцога. Сердце у меня от Бога. Моему гербу 500 лет.
2: Это не дает...
0: Разве герцог вправе нарушать человеческие законы и диктовать нам поступки? Простите, миледи, мы с вами говорим без свидетелей. То обстоятельство, которое свело нас с вами сегодня и никогда уж более не сведет, дает мне право, более того, оно принуждает меня не скрывать от вас моих тайных чувств. Я, миледи, отказываюсь вас понимать. Вы красивы, умны, вас мог бы полюбить кто угодно. И вы решились отдаться герцогу, который видит в вас только женщину. Вам не стыдно самой себя предлагать в жены?
2: Боже мой. Ну что же вы продолжаете говорить все?
0: Вы называете себя британкой, миледи. Но простите мне, я не могу поверить, что вы британка. Где же ваша гордость?
2: Вы кончили?
0: Да.
2: Со мной еще никогда никто так не говорил, Вальтер.
0: Прощайте, миледи.
2: И вы первый. Кому я отвечу на такие речи? Вы отказываетесь от моей руки? Я вас за это уважаю. Вы черните мою душу. Я вам это прощаю. Но я не та, за кого вы меня принимаете. Я не искательница приключений. В моих жилах течет королевская кровь. Я веду свой род от несчастного герцога Томаса Норфолька, отдавшего жизнь за Марию Стюарт.
0: Что?
2: Мой отец, старший королевский камерарий, был обвинен в измене Отечеству и обезглавлен. Все наше достояние отошло в казну. Мы были изгнаны из пределов Англии. Мать моя умерла в день казни отца, и я бежала в Германию, взяв с собой няню, шкатулку с драгоценностями и вот этот фамильный крест, который моя мать, в последний раз благословив меня перед смертью, надела мне на шею. Больная, беспомощная и безвестная. Вот при каких обстоятельствах оказалась я в Гамбурге. Я бедствовала 6 лет. Няня моя умерла. Последняя бриллиантовая булавка была продана. И вот тогда-то моя судьба привела в Гамбург вашего герцога.
0: Боже мой.
2: Как-то раз я гуляла по берегу Эльбы, смотрела на воду и начала была размышлять, что глубже, река или мое отчаяние. Герцог меня увидел, стал преследовать, отыскал мое жилище, пал к моим ногам и сказал, что любит меня. Мое будущее представлялось мне темным, как могила. Сердце мое жаждало другого сердца. И я склонилась к нему на грудь. Герцог воспользовался моей беззащитностью и беспомощностью. Вот теперь судите меня.
0: Миледи, что я наделал? Вы никогда не сможете простить меня.
2: Кровь Норфольков заговорила во мне. Как ее, Ганна, ты, герцогиня по рождению, стала вдруг герцогской любовницей? Но когда я приехала сюда, моему взору открылось чудовищное зрелище. Похоть сильных мира сего – это ненасытная гиена, алчущая все новых и новых жертв. Здесь она свирепствовала давно, разлучала женихов и невест. В юные и неопытные сердца вливала смертный яд разврата, посягала даже на священные узы брака. И я встала между ягненком и тигром. В минуту страсти я вырвала у герцога клятву, и это отвратительное жертвоприношение было отменено. Твое отечество, Фердинанд, впервые почувствовал над собой человеческую руку. Я отворяла темницы, разрывала смертные приговоры, сокращала ужасы пожизненной каторги, спасала проигранное дело невиновного, укрощала могущественных злодеев. Какую мне это доставляло радость! С какой гордостью отвечало мое сердце на все упреки моей благородной крови! И после всего этого вы смеете?
0: Я клянусь Всевышним, миледи, я больше не могу. Я должен сделать вам признание, миледи.
2: Я не хочу этого признания.
0: Я в вас ошибся, миледи. Я шел сюда с твердым намерением оскорбить вас, возбудить в вас ненависть. Как бы мы были счастливы оба, если бы это удалось. Я люблю.

0: Вы губите себя, меня и еще третью.
1: Третью?
0: Нам всем троим не будет счастья. И все-таки вам придется жениться на мне.
1: Значит, вы способны насильно взять руку? Взять руку без сердца? Вы способны отнять любимого человека у девушки, для которой он все? Это вы, миледи! Вы, перед которой за секунду до этого я преклонялся!
0: Я должна! Сердце мое пойдет на уступки. Честь никогда. О нашем браке говорит вся страна. Если подданный герцога меня отвергнет, это будет для меня несмываемым позором. Ступайте к своему отцу. Защищайтесь, как можете. Я ни перед чем не остановлюсь, фон Вальтер.

0: комната в доме Миллера.
1: Так я и знал. Так я и знал.
2: Что случилось, отец?
1: Почистите мой парадный сюртук. Скорее. И белую сорочку с манжетами.
2: Ради бога, отец, что произошло?
3: Что такое? Что случилось?
1: Что такое? Черт знает, что такое, прах тебя возьми.
2: Вот так-так, я же во всем виновата.
1: Конечно, ты, богомерзкая образина. Вурм все разблаговестил.
2: Да будет тебе, почем ты знаешь?
1: Почем я знаю? У наших дверей стоят гвардейцы президента и спрашивают меня.
2: А может, герцог берет тебя в оркестр?
1: В оркестр. Но в такой, где ты, старая сводница, будешь визжать дисконтом, а мой исполосованный зад будет за место контрабаса.
2: Отец, не надо.
1: Ну, только попади, эта канцелярская крыса, не на том, так на этом свете, на узкой дорожке. Прошу только тебя. Попади, не я буду, если я из него перестань, душу не вытрясу, а спину не изукрашу всеми 10 заповедями, всеми 7 прошениями, Отче наш, всеми книгами пророка Моисея и других пророков, но так, чтобы синяки не сошли до второго.
2: Лайся, бронись, этим черта не изгонишь. Помоги нам, Господи. Что нам делать? Кому обратиться? Да говоришь, да Миллер!
1: Так. Сейчас я пойду к господину президенту. Я сам с ним заговорю об этом. Я сам ему донесу.
4: Мой отец был у вас.
5: Ваш отец? Боже всемогущий.
2: Президент, мы пропали.
1: Слава Богу. Дождались праздничка.
4: Луиза, ты моя. Моя, хотя бы нас разлучили, небо и преисподнее.
5: Я сейчас умру.
4: Ничего, ничего, ты ведь опять со мной. Дай мне перевести дух и...
5: Говорят, леди Мильфорд выходит замуж.
4: За меня, несчастная.
5: Мой отец, он столько раз говорил мне, а я не хотела верить.
4: Луиза.
5: Этот страшный миг покидает нас.
4: Луиза, дай мне руку. Если эти две руки будут разъединены, в тот же миг порвется нить между мной и мирозданием.
5: Не страшно. Не смотри на меня.
4: Я люблю тебя, Луиза. Слышишь, люблю. А теперь скорее к моему отцу.
6: А он здесь.
4: Да, отец, здесь, в доме самой невинности.
6: В том доме, где сына учат, как надо повиноваться отцу.
4: Отец! Отец, предоставьте нам!
6: А вы кто такой?

0: Твой отец?
1: Я?
0: Да.
1: Скрипач Миллер.
0: А вы мать?
2: Да-да, мать.
3: Господин Миллер, уведите, пожалуйста, дочь. Она вся помертвела.
0: Не волнуйся, я ее сейчас успокою. Я рад, что у моего сына есть вкус. Как давно вы познакомились с сыном президента?
2: Я не разузнавала, кто он такой.
4: Фердинанд фон Вальтер бывает у нас с ноября.
1: Иди сюда.
3: Фердинанд фон Вальтер молится на нее.
0: И он просил вашей руки?
3: Да, отец. Только что торжественно, как пред лицом Всевышнего.
0: А ты помолчи. Я жду ответа.
2: Он поклялся мне в любви.
3: И клятву не нарушит.
0: И вы поверили его клятве?
2: Я тоже поклялась ему.
3: Отец, наш союз заключен.
0: Но он каждый раз платил вам наличными?
2: Этот вопрос мне не совсем понятен.
0: Непонятен? Вот как я только хотел сказать, что за труды все что-нибудь дополучают.
3: Что вы хотите этим сказать, отец?
2: Господин президент, ваш сын свободен.
3: Отец, вы дали мне жизнь. Я сейчас пощадил вашу, мы в расчете.
1: Ваше превосходительство.
0: А, ну вот и сводник подает голос.
1: Не во мне вам будь сказано. Меня зовут Миллер. Если вам угодно прослушать Адажу, я к вашим услугам. А сводничеством я не занимаюсь. Пока двор нужды в том не терпит. Мы, мещане, вам не поставщики. Прошу, не прогневайтесь.
0: Смирительный дом тебя за твою наглость.
3: Этому не бывать, не бойтесь, я здесь. Отец, я прошу вас, не торопитесь, не прибегайте к насилию.
0: Молчи, негодяй, моему терпению приходит конец.
1: Жена, следи за дочкой. Я пойду к герцогу. У герцога я найду защиту.
0: Герцогу! А ты забыл, что я порог к нему? И что, если ты попытаешься переступить через этот порог, то непременно сломишь себе шею герцогу? Дурачина!
3: Отец!
0: Попробуй-ка воззвать к нему, когда ты заживо погребенный будешь валяться в темнице, где перемигиваются ночь и ад, и куда не проникает ни единый звук, ни единый луч света. Греми тогда своими цепями, ибо пес справедливости!
2: Отец!
3: Луиза! Ей дурно! Помогите!
0: Прочь от девки, мальчишка! Именем герцога арестуйте ее!
4: Смилуйтесь, ваше превосходительство! Смилуйтесь над нами! Смилуйтесь!
1: Становись на колени перед Богом, старая плакса, а не перед подлецом. Но все равно не миновать смирительного дома.
0: Это хорошо еще, если смирительный дом для тебя и на виселице местечко найдется. Ну что, сто раз вам повторять?
3: Отец, я прошу вас, не заходите слишком далеко. Поберегите себя, отец. Не доводите меня до крайности.
0: Мое слово закон.
3: Но если так, то да простит мне правосудие!
0: Попробуй, попробуй!
3: Я расскажу всей столице, как становятся президентами!
0: Что? Что такое? Фердинанд!

0: Фридрих Шиллер. Коварство и любовь. Действие второе. В доме музыканта Миллера.
1: Луиза, нам с тобой ничего не нужно от мира. Зачем нам вымаливать его благословение?
2: Не говори со мной больше об этом.
1: Чему рисковать там, где мы ничего не выиграем, а потерять можем все? Разве твои глаза перестанут нежно лучиться от того, что лучи их отразятся не в волнах Рейна, а в волнах Эльбы или Балтийского моря?
2: Нет, мне уж не видать счастливых дней.
1: Моя чисто там, где меня любит Луиза.
2: Все мои надежды увяли.
1: Следы твоих ног в диких песчаных пустынях мне дороже, чем величественное здание собора в моем родном краю. Где бы мы с тобой ни были, Луиза, всюду восходит и заходит солнце. Пусть мы будем лишены возможности молиться в храмах. Мы ведь не перестанем любить друг друга.
2: Неужели у тебя нет иного долга, кроме твоей любви?
1: Твой покой? Вот мой самый священный долг.
2: Я же думаю об отце. Жизнь моего отца в опасности.
1: Луиза, ну, но мы возьмем твоего отца с собой. Не спорь, моя любимая, не спорь. Так, я тотчас же обращу свои драгоценности в деньги. Я возьму в долг на имя отца. Разбойника ограбить не грех. Все его сокровища — это кровные деньги отечества. Ровно в час ночи сюда подъедет экипаж. Вы с отцом выезжаете сию же секунду, и мы бежим.
2: Вслед нам проклятие твоего отца. Безумец. Если я могу удержать тебя лишь ценой преступления, то у меня еще достанет сил потерять тебя.
1: Это правда?
2: Боже милосердный, что с тобой? Вальтер, Вальтер, Вальтер. Милый, милый мой Вальтер, я знаю твое сердце. Твоя любовь живительна, как сама бесконечность. Принеси ее в дар более достойной избраннице. Мы не должны больше видеться.
1: Из-за тебя я покидаю родину. Я бросаю все. А ты не последуешь за мной?

0: зала в доме президента.
1: Сорвалось!
2: Вот этого я опасался, ваша милость. Насилие всегда ожесточает мечтателей, но не справляет их.
1: Я думал, что если опозорить девчонку, то он, как офицер, вынужден будет отступить.
2: Прекрасная идея, тогда ее действительно надо было опозорить.
1: Да, я должен был настоять на своем.
2: Ну, не скажите, ваша милость. Ваш сын слишком юно горячий. Долгий извилистый путь интриги не по нем. Его честолюбие может задеть только что-нибудь из ряда вон выходящее, что-нибудь грандиозное. Нельзя его было озлоблять, нельзя. Сын гнушается теми средствами, благодаря которым отцу удалось прийти к власти.
1: Позвольте, какое отношение к делу имеет ваше глубокомысленное замечание?
2: Вы меня извините, ваше превосходительство, за то, что позволяю себе напомнить, но всем своим президентством вы обязаны своей гибкости. Я же помню, с каким невинным видом вы уговаривали своего предшественника составить партию в пикет. Ах, карты, карты. А потом, мирно попивая бургундское, сидели у него до полуночи. А ведь это была та самая ночь, когда готовился взрыв колоссальной мины, и бедняге предстояло взлететь на воздух.
1: Продолжайте, я вас слушаю.
3: Господина майора мы возьмем хитростью. Девушку заставим написать любовную записку к третьему лицу. И вот эту записку надо ухитриться подсунуть майору.
1: И вы думаете, она согласится?
3: И Миллер, и жена его арестованы. Девушка любит своего отца, можно сказать, до страсти. И вот этому отцу угрожает смертная казнь. В лучшем случае тюрьма. Девушку мучает совесть, что все это из-за нее. С другой стороны, она понимает, что с майором ей рано или поздно все равно придется расстаться. Голова от этого, от всего у нее пойдет кругом. Уж я об этом позабочусь. И она волей-неволей угодит в капкан.
1: А мой сын? Ведь он же мигом обо всем проведает и придет в совершенное неистовство.
2: Родители, ваша милость, папа и мама будут выпущены из тюрьмы не прежде, чем Луиза даст торжественную клятву хранить все происшедшее в строжайшей тайне.
1: Ах, клятва, клятва! Да чего они стоят, эти клятвы, глупец?
2: Для нас, ваша милость, для нас, для таких, как они, клятва — это все. Если это дело у нас с вами ловко выйдет, девушка утратит любовь майора, утратит свое доброе имя, ну, а родители после такой встряски сбавят тон. Да еще и в ножки мне поклонятся за то, что я женюсь на их Луизе и спасу ее честь.
1: А кому должна быть адресована записка? Вот вопрос. Кого бы нам сюда впутать?
2: Ну, разумеется, того, кто от этого все выиграет или же все проиграет.
1: Ну, я могу назвать только гофмаршала.
2: В таком случае, ваша милость, вы сейчас побеседуете с гофмаршалом. Ну, а я пока успею составить упомянутое любовное послание.
1: Как только будет готово, принесите его мне.
2: Слушаюсь.
1: Попросите, чтобы послали за гофмаршалом.
2: Его милость уже здесь.
4: Я к вам, анпассан.
1: Как нельзя более кстати.
4: Господин секретарь, мой драгоценнейший, как поживаете, как себя чувствуете? Сегодня дают оперу «Дидон». Вам хочется посмотреть? Грандиознейший фейерверк, весь город будет в огнях, все это будет полыхать.
2: Что?
1: У меня в доме такой фейерверк, что как бы все мое могущество не взлетело на воздух. Вы пришли очень вовремя, дорогой маршал, я хочу просить вас помочь мне и словом, и делом в одном начинании, которое нас с вами либо вознесет еще выше, либо уж погубит навеки. Садитесь.
4: Не пугайте меня, добрейший.
1: Я повторяю, либо вознесет, либо погубит окончательно.
0: В доме Миллера.
2: Добрый вечер, милая барышня.
5: Это вы? Вам нужен президент. Он уже ушел.
2: Нет, меня послал к вам ваш отец.
5: Мой отец? Где мой отец?
2: Там, откуда он не прочь уйти.
5: Говорите яснее, где мой отец?
2: В тюрьме, если уж вам так хочется знать, милая барышня.
5: В тюрьме? Почему в тюрьме?
2: По приказанию герцога.
5: Герцога?
2: Да. За оскорбление его высочеству в лице его превосходительства.
5: Что такое? Что такое, силы небесные?
2: И герцог намерен его за это подвергнуть самому суровому наказанию.
5: Вот этого не доставало, только этого. В сердце моем была еще одна святыня, кроме Фердинанда, и я ее не сберегла.
2: Да что вы! У Фердинанда свой выбор. Леди Мильтфорд или отцовское проклятие и лишение наследства.
5: Нечего сказать. Свободный выбор. Что грозит моему отцу?
2: Криминальный процесс. Суд на жизнь и смерть. Куда? Куда вы? Куда? Куда?
5: Герцогу.
2: Герцогу? Идите, советую вам идти к герцогу. Герцог исполнит вашу просьбу, только потребует за это плату.
5: Какую же цену он назначит?
2: Такая хорошенькая просительница. Достаточно высокая цена.
5: Боже праведный.
2: Ну что вы, столь умеренная плата за спасение отца, смею думать, не покажется вам непосильной.
5: Отец, да поможет тебе Всевышний. Твоя дочь скорее умрет за тебя, нежели согрешит.
2: Ну. Есть одно средство.
5: Какое это средство?
2: Для вас это средство легкое. Надо, чтобы майор был свободен.
5: Вы издеваетесь надо мной. Спрашиваете, можно ли взять то, что отняли силой?
2: Да бог с вами, милая барышня, не в этом дело. Надо, чтобы майор отступился первый. И притом добровольно.
5: Он не сделает этого.
2: А ну попробуем. Попробуем. Зависит от вас. Попробуем. Перо, бумага, чернила. Пишите.
5: Что я должна писать? Кому я должна писать?
2: Палачу вашего отца. Милостивый государь, вот уже прошло 3 мучительных дня с тех пор, как мы не виделись.
5: Я не стану ни за что писать.
2: Ну, тогда...
5: Диктуйте. Диктуйте дальше. Я больше ни во что не вхожу.
2: С тех пор, как мы не виделись.

0: Остался адрес.
1: Господину гофмаршалу фон Кальбу.
0: А мой создатель...
1: Полно, милая барышня. Не унывайте. Мне вас жаль. Ей-богу, право, мне вас от души жаль.
0: Не доводите до беды, милостивый государь.
1: Да что за беда, если я попрошу у вас эту прелестную ручку? Что мне на это скажете?
0: Скажу, что задушила бы тебя в первую же брачную ночь, а затем с наслаждением отдала бы себя на колесование. Все, все, милостивый государь, теперь я вольная птица.
1: Все. Ну что ж, в таком случае, милая барышня, осталась сущая безделица. Сейчас вы пойдете со мной и дадите присягу, что написали все это по собственной воле.
0: Боже! Боже! И ты скрепишь своей печатью дело рук сатаны!

0: кабинет президента.
1: Ты знаешь о моем проекте, касающемся Фердинанда и леди Мильфорд. Угу. Все может рухнуть, Кальп. Фердинанд не соглашается.
2: Не соглашается? Да я уже раззвонил по всему городу. Везде только разговоров, что об этой свадьбе.
1: Весь город будет считать тебя лгуном. Фердинанд любит другую.
2: Ну, шутишь. Разве это препятствие?
1: Для такого упрямца, как он, непреодолимое.
2: Неужели он такой сумасброд, что отказывается от собственного счастья?
1: А? Да вот ты спроси его сам и послушай, что он тебе ответит.
2: Ах, Монди, ну что он может мне ответить?
1: Что он всему свету расскажет, какое преступление мы совершили для того, чтобы возвыситься.
3: Да бог с тобой.
1: Он мне так и ответил. Он уже почти сделал это. Я его удержал только ценой собственного глубочайшего унижения.
2: Это для меня непостижимо.
1: И это еще полбеды. Мои шпионы донесли мне, что известный тебе фон Бок, того и гляди, посватается к леди Мильфорд и таким образом станет первым лицом при дворе.
2: Это мне нож в сердце. Первым лицом. Почему это первым лицом? Почему ты думаешь, что непременно так будет?
1: Да потому что Фердинанд не соглашается, а других охотников не найдешь.
2: Ну, неужели у тебя нет возможности принудить к этому майора? Ну, пусть это будет какая-то крайняя, отчаянная мера. Для нас теперь все средства хороши, только бы убрать с дороги этого ненавистного фон Бока.
1: Ну, я знаю только одно средство. И оно в твоих руках. Но...
2: В моих руках? А что ты хочешь этим сказать?
1: Нам надо рассорить майора с его возлюбленной.
2: Ну? Рассорить? А как ты себе это представляешь? Что я должен делать?
1: Нам надо очернить девушку. Надо распустить слух, что у нее есть кто-то другой.
2: И кто же именно?
1: Ты, маршал.
2: И я. Она, ну, дворянка.
1: Какая дворянка? Откуда ты взял? Она дочь музыканта.
2: Так она мещанка. Ну, это мне не подходит.
1: Да, ты прав, маршал. Довольно тянуть лямку. Я поздравляю фон Бока с назначением на пост премьер-министра. Свет клином не сошелся. Я подаю в отставку.
2: А как же я? Тебе-то что? Ты человек образованный, а я? Мондье, если его высочество даст мне отставку, что я собой буду представлять?
1: Позавчерашнюю остроту. Прошлогоднюю моду.
2: Я готов?
1: Так ты даешь согласие на то, чтобы в записке, в которой некая Миллер будет назначать рандеву, было указано твое имя?
2: Ну, Господи, конечно.
1: И чтобы эту записку обронить в таком месте, чтобы она попалась на глаза майору?
2: Ну, я могу ее как бы нечаянно выронить на параде вместе с носовым платком из кармана.
1: Ты согласен разыгрывать перед майором роль ее любовника?
2: Я проучу его. Я покажу этому молокососу, как отбивать у меня красоток.
1: Вот это я понимаю. Зайди ко мне вечером, и мы с тобой обсудим, как нам надлежит действовать.
2: Я только сделаю 16 визитов первостепенной важности и сразу же к вам. А сейчас, извините, я должен покинуть вас немедля.
4: Господин президент, не угодно ли вам прочесть письмо? Оно готово.
1: Отдайте его маршалу. Я надеюсь на вашу находчивость, фон Кальп.
4: Господин маршал.
2: Мандье, ну вы меня знаете.
4: Да. Да, знаю.
5: Браво, Вурм.

0: покои леди Мильфорд.
1: Ну как, Софи, ты ее видела?
2: Да, миледи.
1: Она придет?
2: Сию минуту, миледи.
1: Что она тебе сказала в ответ на приглашение?
2: Она, как видно, была удивлена и призадумалась. Впилась в меня глазами и долго молчала. Я думала, она сейчас начнет отнекиваться. Но она сказала: я сама хотела просить об этом завтра вашу госпожу. Мадемуазель Миллер, что прикажете, сударыня?
1: О, вы уже здесь. И вы, конечно, и есть мадемуазель. А в самом деле, как вас зовут?
2: Моего отца зовут Миллер, а ваша милость посылала за его дочерью.
1: А, да, да. Дочь бедного музыканта. Угу. А вас недавно был разговор. Очень мила. Хотя совсем не красавица. Подойди поближе, милая девушка. Еще ближе. Эти глаза знают, что такое слезы. Как я люблю такие глаза. Еще ближе. Ты что, боишься меня, милое дитя?
2: Нет, миледи, я уже ничего не боюсь.
1: О, да она плутовка. Хоть у нее и открытый взгляд. Вас зовут Луиза? А сколько вам лет, позвольте узнать?
2: Исполнилось 17.
1: Вот оно. 17 лет. Первое биение страсти. Первый чистый звук, освещающий клавикорды, к которым еще никто не прикасался. Что может быть привлекательнее? И у него тоже это первая любовь. Не так ли, Софи? Нет ничего удивительного, что лучи одной и той же утренней зари отыскали друг друга. Ты мне нравишься, милая девушка. Я устрою твое счастье. Моя Софи выходит замуж.
2: Я, миледи?
1: А ступай, Софи.
2: О, боже мой.
1: Ты поступишь на ее место. 17 лет это длится недолго.
2: Я вам очень признательна, миледи. Но я от вашей милости принуждена отказаться.
1: Что такое? Что такое? Обычно девушки вашего сословия почитают за счастье попасть в услужение к господам. Ну что же вы рассчитываете? А? Или у вас такие нежные руки, что боятся работы? Или вы оттого такая несговорчивая, что у вас хорошенькое личико?
2: Я не виновата, сударыня, что у меня такое лицо.
1: Может быть, вы думаете, что вы вечно будете молоды. То, что в зеркале представляется нам прочным и нерушимым, увы, это всего лишь золотистая пыльца, которая рано или поздно пристанет к рукам нашего поклонника. Не так ли? Что же мы будем делать тогда?
2: Нам останется только пожалеть поклонника.
1: Не увиливайте, плутовка. Если бы вы не рассчитывали на свою наружность, вы вряд ли отказались бы от единственного места, где можно увидеть свет, научиться хорошим манерам и избавиться от мещанских предрассудков.
2: И от мещанской невинности, миледи.
1: Пустое. Если мы сами не подадим повода, уверяю вас, ни один повеса не подумает о нас худого. Выкажите свои добродетели, блюдите свою честь, не роняйте своего достоинства, и, уверяю вас, ваша невинность устоит перед всеми соблазнами.
2: Позвольте вам не поверить, сударыня.
3: Дворцы знатных дам часто служат местом самых нескромных увеселений. Откуда же у дочери бедного скрипача возьмется такая твердость духа, чтобы, очутившись там, где свирепствует чума, даже не испугаться заразы? Вы намерены вознести меня из праха моей низкой доли. А я хочу только спросить у вас, почему вы думаете, что я буду стыдиться своего происхождения? По какому праву навязываетесь вы в устроительнице моего счастья и при этом даже не считаете нужным спросить меня, пожелаю ли я принять это счастье из ваших рук?
1: Не слыхано. Нет, это у тебя неврожденное величие. В нем слишком много молодого задора, его не мог внушить тебе твой отец. Я слышу здесь голос другого учителя.
3: Не странно, миледи, что вы только сейчас напали на след этого учителя, а взять меня в услужение вы решили раньше?
1: Так, ну, довольно. Да, разумеется, я знаю, кто он. Разумеется, я знаю все. Послушай, несчастная, я всесильна и могу быть беспощадной. Клянусь тебе Богом, ты погибла.
3: И безвозвратно, миледи, если только вы принудите его любить вас.
1: Мне не нужна его послушная любовь. Я поборю свое сердце, но и твое не пощажу. Я вырую между вами пропасти. Я воздвигну между вами скалы. Как фурия пронесусь я по вашему небосклону. Имя мое вспугнет ваши поцелуи, как привидение вспугивает преступника. Твое молодое, пышущее здоровьем тело зачахнет и рассыплется в его объятиях, как мумия. Помни, жалкое существо, я не могу быть с ним счастлива, но и твоему счастью не бывать. Разрушать чужое блаженство – это тоже блаженство. Луиза, невинное, чистое, возвышенное существо, прости меня. Прости меня, прости меня. Прости меня. Прости меня. Прости меня. Прости меня, безумную. Требуй, что хочешь. Возьми все. Я буду твоей сестрой. Я буду носить тебя на руках. Я отдам тебе все. Только отрекись от него.
3: Возьмите его. Возьмите. Возьмите его. Идите его к алтарю. Господь меня не осудит.
1: Что это было? Что говорила эта несчастная? О, возьмите его. А каким тоном? А как смотрела? О, как унизительно! Ты заслужила это, Эмилия Мильфорд. Но ты, Йоганна Норфолк, постыдись. Вся твоя гордая слава британской герцогини рухнула перед высокой добродетелью простой мещанки. Возьмите его. Все, все, все. Все, я вырву эту позорную страсть из моей груди, но и с герцогом все кончено. В твои объятия бросаюсь я, добродетель. свою раскаявшуюся дочь. Ах, как легко стало мне вдруг. И сейчас же должна я с этим покончить.

0: маршала здесь не было.
1: Приемная президента.
0: Маршала здесь не было?
2: Господин майор, вас ждет ваш отец.
0: Я тебя спрашиваю, маршала здесь не было?
2: Его милость играет фараон.
0: Меня не интересует, чем он занимается. Пусть пожалует сюда.
2: Господин майор, вас ждет господин президент.
3: Вы изъявили желание, мой драгоценнейший.
0: Послушайте, маршал.
3: Да, да, да, да, да.
0: Во время парада вы, по-видимому, выронили из кармана вот это письмо. А я на свое счастье его нашел.
3: Да что вы?
0: Чистая случайность. Никто как Бог. Читайте. Читайте.
3: Вы меня пугаете, барон.
0: Не спешите, любезный маршал. Мне кажется, письмо это не содержит для вас ничего неприятного. А теперь нашедшему вознаграждение.
3: О, не теряйте разума, драгоценнейший.
0: Разума у меня более чем достаточно, чтобы такого мерзавца, как ты, отправить на тот свет.
3: Я повторяю, не теряйте разума, дражайший.
0: Целься, этот платок мне подарила любовница.
3: Как стреляться через платок? Да вы с ума сошли, что это вам вздумалось?
0: Не с места, целься.
3: Ну как, барон, в комнате?
0: А что же? К городскому валу с тобой для этого идти. Здесь треску будет больше. Это будет первый случай в твоей жизни, когда ты наделаешь шуму в обществе. Целься!
3: Ну, вы же еще человек молодой, подающий надежды. Неужели вам недорога жизнь?
0: Целься, тебе говорят. Мне больше нечего делать на этом свете.
3: А у меня дел выше головы, ты, мой дражайший.
0: У тебя мразь! Служить затычкой. Там, где все меньше становится настоящих людей. В одну секунду семь раз сжаться и вытянуться, как жук на булавке. Обезьяна ручная. Как далеко ты зашел с этой девушкой, признавайся.
3: Отпустите меня, я вам все открою.
0: Признавайся, не то...
3: Запасите терпением хоть на минуту.
0: Признавайся, иначе тебе конец. Ну, твой отец...
3: Ваш родной отец.
4: Фердинанд! Фердинанд! Как хорошо, что я тебя встретил, мой милый сын. Я пришел сообщить тебе нечто приятное и притом совершенно для тебя неожиданное. Присядем.
0: Отец мой. Отец.
4: Что с тобой, Фердинанд? Что с тобой, сын мой? Помогите! Фердинанд, что с тобой? Что с тобой? Руки у тебя дрожат и горят.
0: Простите, простите мне мою неблагодарность, отец. Я гадкий человек. Я не ценил вашей доброты, отец. Но теперь уже поздно, простить.
4: Что
0: простите.
4: С тобой? Что с тобой, Фердинанд? Ты говоришь загадками.
0: Луиза Миллер! Отец, вы знаете людей. Ваш гнев тогда был так справедлив, так благороден, так отечески пылок. Но только это пылкое чувство напало на ложный след, отец.
4: Что с тобой, Фердинанд? Я проклинаю себя за свою жестокость. Я пришел просить у тебя прощения.
0: Просить у меня прощения? Прости. Меня надо проклясть, отец. Вы были мудры в своей суровости. Луиза Миллер.
4: Славная, честная девушка. Я признаюсь, судила неопрометчиво. Она заслужила мое уважение.
0: Как, отец, неужели же и вы? Неужели же и вы тоже? Не правда ли она сама невинность? Не правда ли так естественно полюбить ее?
4: Ну, скажи, лучше преступление не полюбить ее?
0: Неслыханно. Оказалось бы, вы насквозь видите людей. К тому же вы смотрели на нее глазами ненависти, поразительной лицемерии, отец, Луиза Миллер.
4: Достойна стать моей дочерью. Отныне она твоя.
0: Да что ж это такое? Прощайте, отец.
4: Постой.

0: Дворец леди Мильфорд.
1: Нам что, гофмаршал?
2: Его высочество герцог прислал меня, миледи, узнать, устраивает ли сегодня вечером увеселение в городском саду или же давать немецкую комедию.
1: Либо то, либо другое, мой ангел. Mm-hmm. А пока я передаю его высочеству на десерт вот эту записку.
2: Ой, вы взволнованы, драгоценнейшая.
1: Прочти, я не делаю из этого тайны. Вели запрягать, Софи.
2: Mm-hmm. Милость тебе, государь. Поскольку вы нарушили наш договор, меня уже ничто здесь не держит. Благоденствие вашей страны было условием нашей связи. Обман продолжался 3 года, наконец пелена спала с моих глаз. Мне плетят ваши милости, орошенные слезами ваших подданных. Подарите свою любовь, на которую я больше не могу отвечать, взаимностью вашей несчастной стране, и пусть британская герцогиня научит вас быть милосердным к немецкому народу. Вот дрянь! Через час я буду уже за границей. Йоганна Норфольк.
1: Ну что, ты рад? Место мое свободно при дворе. Открылась вакансия, не так ли? Сводником теперь раздолье.
2: Но, моя драгоценнейшая и достопочтеннейшая, за такое послание ни той, кто его написал, ни тому, кто его передаст, не сносить своей головы.
1: Я бы на твоем месте запекла эту записочку в паштет из дичи, чтобы его высочество нашел ее у себя на тарелке.
2: Ну, вы только подумайте, взвесьте, леди, в какую вы впадете немилость.
1: Ступай, ступай, доложи.
2: И эту записку я должен передать в собственные его высочество руки.
1: Да, жалкий человек, в собственные его высочество руки. И доведи до собственных его высочества ушей, что если я не дойду босая до Лорецкого монастыря, то наймусь в паденщице. Лишь бы смыть с себя свой позор. Ступай, ступай.
2: Ну и дрянь. Вот дрянь.
1: Лошади готовы, Софи?
3: Ах, боже мой, не к добру это.
1: Ты поражена, милая. И со страхом ждешь, чем разрешится эта загадка. Подойди ко мне поближе. Ты служила мне верой и правдой, и не из одной лишь корысти. Моими да. милостями гордилась. Я отпускаю тебя. Эмилии Мильфорд более не существует. А Йоганна Норфольк слишком бедна, чтобы содержать тебя.
3: Миледи.
1: Возьми все это. В гордое изгнание свое я не возьму ничего, кроме сердца. Прощай, голубушка. Спасибо тебе за все. Прощай.

0: Это ты, дитя мое?
1: Комната в доме музыканта Миллера.
0: Луиза.
2: Тихо.
0: А почему ты сидишь одна? В потьмах?
2: Я не одна. Когда становится совсем темно, ко мне приходит мой самый дорогой гость.
0: Только червь нечистой совести бодрствует вместе с совами. Света боятся только грехи и злые духи.
2: И еще вечность, беседующая с человеческой душой без посредников.
0: Что ты говоришь, Луиза?
2: Нас, женщин, принято считать слабыми и нежными созданиями. Не верь этому, отец. Мы вздрагиваем при виде паука. Но страшное чудище тление мы с улыбкой принимаем в свои объятия. Запомни это, отец.
0: Знаешь что, дочь моя, я предпочел бы, чтобы ты выла. Так мне было бы спокойнее.
2: Ты, пожалуйста, передай эту записку.
0: Кому?
2: Ну что за вопрос? Кому я могу писать?
0: Я распечатаю эту записку.
2: Как хочешь. Только ты там ничего не поймешь. Там буквы лежат окоченелыми трупами. Оживают лишь для очей любви.
0: Тебя ввели в обман, Фердинанд. Беспримерная подлость расторгла союз наших сердец. Страшная клятва заградила мне уста. К тому же твой отец всюду расставил своих соглядатаев. Если же у тебя достанет мужество, я знаю третье место, где не связывает никакая клятва. Это что за третье место?
2: Фердинанд непременно найдет его.
0: Говори яснее.
2: Третье место.
0: Бог!
2: Только дайте договорить до конца.
0: Бог мой!
2: Не бойся, отец.
0: Ты хочешь наложить на себя руки.
2: Это не то, отец, не то. Уйти из мира, где я была гонимой, перенестись туда, куда меня так неодолимо влечет. Разве это грех?
0: Самоубийство – это тяжкий грех. В нем смерть и преступление подают друг другу руки.
2: Но это не так скоро произойдет, отец. Я брошусь в реку. Погружаясь на дно, буду молить Господа простить меня.
0: Это все равно, как если бы ты созналась в тяжком злодеянии, а притом награбленное было бы припрятано у тебя в надежном месте. Смотри, дочка, не смейся над Богом. Ты и так слишком удалилась от Него. Ты совсем перестала молиться. Вот Он, милосердный, и отступился от тебя.
2: Любить преступление!
0: Люби,
2: отец!
0: Люби Бога! И тогда любовь никогда не доведет тебя до преступления.
2: Что мне делать? Как мне быть? Не могу больше.
0: Луиза, девочка моя, я... Небольшой знаток в сердечных делах. Но как больно вырвать из сердца любовь. Уж это я понимаю.
2: Оглянись, отец. Это он. Я погибла.
0: Кто? Где?
2: Он. Убить меня, вот зачем он пришел.
3: Добрый вечер, Миллер.
0: Как? Вы здесь? Барон, зачем вы сюда пришли?
3: Прежде в этом доме отсчитывали секунды до встречи со мной. Почему же теперь я появляюсь нежданным?
0: Уходите. Уходите. Если у вас осталась хоть капля милосердия, если вы не хотите умертвить ту, которую будто бы любите, уходите отсюда немедленно, ни секунды. С тех пор, как вы переступили порог моего дома, благодать Божья отлетела от него. Прежде здесь царила радость. Вы накликали на мой кров беду, и вам все еще мало.
3: Я пришел сообщить вашей дочери приятную новость.
0: Как? Опять надежды? А потом разочарования?
4: Уходи! Ты приносишь в мой дом несчастье. Выражение твоего лица ничего доброго не предвещает.
3: Предел моих желаний наконец достигнут. Отец одобряет мой выбор. Судьба улыбается нам. Счастливая звезда наша восходит. Я верен моему обещанию. Сейчас я поведу мою невесту к алтарю.
4: Ты слышишь? Ты слышишь, Луиза, как он глумится над всеми твоими несбывшимися надеждами?
3: Ты думаешь, я шучу? Клянусь честью, нет. Слово мое истина, как любовь моей Луизы. И я исполню его так же свято, как соблюдает она свои клятвы. Вы не верите моим словам? Тогда поверьте вот этому письменному свидетелю.
0: Луиза, я ничего не понимаю.
3: Бледна, как смерть. Вот теперь твоя дочь нравится мне, Миллер. Впервые предо мной ее истинный лик. Дай мне поцеловать ее.
4: Назад! Прочь! Не береги ты моего родительского сердца, мальчишка!
0: Я не сумел ее оградить от твоих ласк, но от надругательств твоих я ее оградить сумею.
3: Отстань от меня, несносный старик. Мне до тебя нет никакого дела. Не лезь ты в эту игру, тем более, что она явно проиграна. А может быть, ты хитрее, чем я думал. Уж не помогал ли ты 60-летним своим опытом дочкиному разврату? Уж не опозорил ли ты почтенные свои седины ремеслом сводника? Нет, если это не так, тогда ложись и умирай. Время у тебя еще есть, горемыка. Ты еще можешь безмятежно почить, утешая себя сладостным самообманом. Я был счастливым отцом. Еще минуты, и ты проклянешь и самый дар, и того, кто послал тебе его, и богохульствуя сойдешь в могилу, отвечай, несчастная. Ты писала это письмо.
0: Луиза,
4: ради Бога.
3: Я жду ответа.
2: Это письмо.
0: Смелее. Смелее, дочь моя.
3: Ты писала это письмо.
2: А? Я писала.
3: Клянусь моей душой, ты лжешь.
2: Я осозналась в том, что было на самом деле.
3: Ну, солги, Луиза. Солги. Скажи, что ты не писала его.
2: Богом клянусь, я написала его.
3: О, женщина, какими глазами ты смотришь на меня?
2: Господин Фолвальдер, вы выслушали мое признание. Я сама себя осудила. Вы теперь, пожалуйста, уходите. Оставьте дом, где вам доставили столько огорчений.
3: Хорошо. У меня только одна просьба. Последняя. Голова у меня горит, точно я в лихорадке. Принесите мне, пожалуйста, лимонада.
5: Луиза. Господин барон, быть может, вам станет много легче, если я вам скажу, что мне вас глубоко жаль.
3: Довольно об этом, Миллер. Я не могу вспомнить, как я попал в ваш дом. По какому случаю?
5: По какому случаю? Ведь вы же хотели научиться играть на флейте. Разве вы забыли?
3: И увидел вашу дочь. А вы не сдержали слова, мой друг. Вы же обещали мне, что наши уроки будут проходить в уединении и спокойствии. Вы обманули меня.
5: Как?
3: Да полно, старик, не печалься. Ты не виноват ни в чем.
5: Господь видит.
3: До странности непонятно играет с нами Господь. Мне слишком дорого стоили те 2-3 урока на флейте, которые ты дал мне. А ты ведь тоже ничего не выигрываешь.
5: Что-то долго не несут лимонада. Я пойду взгляну.
3: Спешить некуда, дорогой Миллер, особенно отцу. Побудьте со мной. О чем бишь я хотел спросить вас, да? Луиза ваша единственная дочь?

0: вас до сих пор в долгу.
1: Оставьте, барон. Уж вы меня не обижайте. Поди, не в последний раз видимся с вами нынче.
2: Как знать, всякое может случиться.
1: Ну вот еще, я думаю, насчет смерти за вас бояться не приходится.
2: Бояться есть чего. Разве вы не знаете, что юноши тоже умирают? Ваша Луиза тоже не бессмертна.
1: Она мне послана Богом.
2: Почему вы не хотите взять у меня деньги?
1: Как? Весь этот туго набитый кошелек? Да что же это такое, ваша милость?
2: Мой долг?
1: Господи Иисусе, да ведь там поди чисто червонное золото.
2: Такие большие деньги вы давно уже заработали честным трудом.
1: Чем же я их заслужил?
2: Только не уроками музыки. Я плачу вам эти деньги за тот счастливый сон, в котором целых 3 месяца мне являлась ваша дочь.
1: Ваша милость.
2: Замолчите и спрячьте деньги. Вы можете помолчать один этот вечер и доставьте мне удовольствие. С этого дня не давайте больше уроков музыки.
3: Ваш лимонад?
2: Да, чуть было не забыл. Могу я вас попросить об одной вещи, любезный Миллер?
1: Что прикажете?
2: Видите ли, меня дома будут ждать ужинать, а я, к несчастью, в прескверном расположении духа. Показаться в таком виде для меня непереносимо. Сходите, пожалуйста, к моему отцу и извинитесь за меня.
3: Можно мне?
1: К президенту?
2: Передайте то, что я вас прошу, кому-нибудь из слуг в швейцарской.
3: Мне нельзя?
2: Подождите. Вот, письмо к отцу. Мне его передали сегодня утром. Возможно, что-нибудь срочное. Отдайте заодно и его.
3: Отец, я отлично справилась бы со всем этим.
1: Куда? Да еще одна. На ночь глядя.
2: Я подожду вас здесь.
1: Извольте...

0: Ваш лимонад.
1: Благодарю.
0: Я знала. Я знала, нам нельзя оставаться вдвоем. Когда вы услали отца, мне стало так страшно. Господин фон Вальтер, мне кажется, нам обоим будет невыносимо тяжело вместе. Позвольте, я приведу кого-нибудь из моих знакомых.
1: Отчего же? А я приведу своих.
0: Что-то вы в игривом расположении духа. Господин фон Вальтер.
1: Почему нет? Дураки те, что болтают о вечной любви. Вечное однообразие приедается.
0: Как ты несчастен, Фердинанд.
1: Я несчастен? Кто это вам сказал? Этот выдохшийся лимонад точь-в-точь, как твоя душа. Попробуй.
0: Лимонад хорош.
1: На здоровье.
0: Вальтер. Вальтер, придет время.
1: Со временем мы покончили.
0: Когда воспоминание о сегодняшнем вечере, оно камнем ляжет тебе на сердце. Что с тобой, Вальтер?
1: Мне жарко, душно.
0: Выпей лимонад. Он охлаждает.
1: О да, он меня охладит навеки. У этой потаскушки доброе сердце. Впрочем, все они таковы.
0: И это ты говоришь мне?
1: Прочь. Прочь от меня этот умильный, исполненный неги взор. Я слабею под ним. Явись во всей своей чудовищной лютости, змея. Только не надо этого ангельского вида. Как может порок таиться за этими чертами, дышащими такой ангельской добротою? Все в ней прекрасно. Так

0: Совершенно, так полно божественной гармонии, как будто бы Господь создал ее в миг наивысшего вдохновения. Право можно подумать, что Вселенная только для того и возникла, чтобы Бог на радостях создал еще и этот перл. Значит, Творец, увидев, что из-под резца его выходит ангел, решил исправить ошибку и дал ей сгоряча наихудшее сердце.
1: Не доводи меня до крайности, Вальтер. Душевной твердости у меня не меньше, чем у всякой другой. И все-таки моя душа способна вынести только такое испытание, которое не превышает человеческих сил. Вальтер! Вальтер, если бы я могла раскрыть уста, я могла бы сказать тебе такое, но враждебный рок сковал мне уста, как сковал он и нашу любовь. И вот теперь ты обращаешься со мной, как с продажной девкой. И я должна терпеть.
0: Ты хорошо себя чувствуешь, Луиза?
1: Почему ты спрашиваешь?
0: Ты любила маршала?
1: Я тебе больше ничего не отвечу.
0: Ты любила маршала? Прежде чем догорит свеча, тебя призовет на суд Господь Бог. Ты выпила лимонад в честь смерти.
1: Яд! Умереть? Я должна... Сейчас? Господи, спаси мою душу.
0: Я тоже об этом молюсь.
1: Моя мать, мой отец. Господи, избавитель мира. Мой бедный отец, он же этого не переживет. Неужели мне нет спасения? Так молода и нет спасения. И что, сейчас туда?
0: Тебе же сейчас придется уйти туда. Не беспокойся, мы совершим это путешествие вместе.
1: И ты, Фердинанд, значит, яд это ты. Господи, милосердный Боже, отпусти ему этот грех.
0: Своди с ним свои счеты, я боюсь, они у тебя запутаны.
1: Я не стану молчать теперь, Фердинанд. Смерть разрешает все клятвы, Фердинанд. Более несчастно существо, чем ты. Нет, ни на небе, ни на земле, Фердинанд, я умираю безвинной.
0: Что она говорит? Разве кто-нибудь берет с собой ложь в такую дорогу?
1: Я не лгу. Я солгала только раз. За всю жизнь. Как стало вдруг холодно. Я солгала только раз, когда писала письмо к маршалу. Фердинанд, возьми себя в руки. Сейчас ты услышишь страшное признание, Фердинанд. Это письмо мне продиктовал твой отец. Меня заставили. Твоя Луиза предпочла бы умереть, но мой отец угроза. Они действовали ловко. Прости.
0: Слава Богу, я еще не чувствую в себе яда.
1: Что ты задумал? Он же твой отец!
0: Убийца и отец убийцы должен умереть!
1: Спаситель наш прощал, умирая. Храни вас, Господь, тебя и его.
0: Не увидай от меня, ангел небесный! Луиза! Луиза! Холодная и влажная рука. Душа ее там. Что это со мной? Почему я ничего не чувствую?

0: Sin moi.
1: То ты сделал?

Фридрих Шиллер. Коварство и любовь. Президент фон Вальтер. При дворе немецкого герцога. Кирилл Лавров. Фердинанд. Его сын. Майор. Михаил Морозов. Гофмаршал фон Кальп. Анатолий Пустохин. Леди Мильфорд, фаворитка герцога. Алиса Фрейндлих. Вурм. Личный секретарь президента. Андрей Толубеев. Миллер. Учитель музыки. Валерий Ивченко. Его жена. Нина Усатова. Луиза. Его дочь. Елена Попова. Софи. Камеристка леди. Елена Перцева. Камердинер герцога Леонид Неведомский.

0: Вы слушали спектакль Академического Большого Драматического Театра имени Товстоногова «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера. Режиссер-постановщик Тимур Чхеидзе. Музыка Давида Туряшвили. Режиссеры радиоварианта Варвара Шабалина и Иван Ставиский. Запись 1994 года.
1: Нужен ли второкласснику Пушкин? Вы знаете, а ведь вопрос очень нелегкий, при всей его, казалось бы, очевидности. Доказывать несомненное зачем и кому? Тем, кто думает иначе, смысла в этом заочном диалоге я не вижу. Попробовать убедить, обосновать противоположные утверждения и сделать это так, чтобы заблуждающиеся поверили в это, отказались от заблуждений. Не знаю, возможно ли это. И потому на вопрос ваш, на вопрос очень актуальный, нужен ли Пушкин детям нашим и внукам, начинающим свое образование, свое просвещение.
2: Ничего.
1: О чем? Продолжать или?
2: Нет, мы сейчас, знаете, возьмем с фразочки с какой-то.
1: Хорошо,
2: давайте еще раз сначала.
1: С самого начала, да? Нужен ли второкласснику Пушкин? Вы знаете, а ведь вопрос очень нелегкий, при всей его, казалось бы, очевидности. Доказывать несомненное зачем и кому. Тем, кто думает иначе, смысла в этом заочном диалоге я не вижу. Попробовать убедить, обосновать противоположные утверждения и сделать это так, чтобы заблуждающиеся поверили в это, отказались от заблуждений. Не знаю, возможно ли это. И потому на вопрос ваш, на вопрос очень актуальный, нужен ли Пушкин детям нашим и внукам, начинающим свое образование, свое просвещение, я отвечаю – нет, наверное, не нужен, если возникает сам вопрос. Странным и даже диковинным может показаться в моих устах такой ответ – но давайте попробуем отступить от некоторых писанных и неписанных канонов и стереотипов и зададимся таким вопросом. А если, как нам всем всегда хотелось и хочется думать, нужен школьнику Пушкин, то зачем? Зачем загружать память ребенка какими-то рифмованными строчками, стихами, да еще с не очень ему понятными оборотами и выражениями, непонятными и ребенку, и теперь уже многим родителям? Зубрить-то ради чего? Лесов таинственная сень. И что это за сень такая? А нужен ли второкласснику Бог? Зачем? Обходились же без Бога. И без Пушкина можно. Без искусства, которое принято с придыханием именовать великим или высоким. Ну и что, что высокое? Может, такое высокое, что мне до него никогда и не добраться, не вырасти, не по силам. Прекрасное создание природы, горы, но не все же мы становимся альпинистами. Вот и Пушкин, пусть для тех, кто на высоту для других недосягаемую подниматься собирается. Все в судьбе нашей на этом свете зависит от того, какой высоты планку преодоления человек перед собой ставит. Или когда он еще не в состоянии сделать это сам, окружающие его взрослые, воспитатели, родители делают это за него. А высота планки может быть очень разной, любой. И такая может статься высота, что ее перешагнуть легко. И такая, что ни с первой, ни с пятой попытки не одолеешь. Тут многое упирается в своеобразный, я бы сказал, эгоизм старших. Очень сильный и очень трудно поддающийся переубеждениям эгоизм. И, увы, на редкость распространенный. И заключается он в том, что, мол, нам, взрослым, неведомы, неизвестны оказались какие-то жизненные, духовные ценности. Ну и ничего, живем же себе спокойно, живем, поживаем более-менее сносно. А раз так, то и детям нашим постигать их вовсе не обязательно, обойдутся. Может, даже на пользу им это будет. Нам неинтересны всякие там стихи читать и запоминать, и детям, в общем-то, все это ни к чему, ссор один. Нам в театры разные ходить проку нет, и детей наших не надо этим соблазнять, душу разнеживать, да сентименты разводить. Для нас это оказалось лишним, ну и дети наши вполне без этого проживут. Нам, ну и так далее. Эгоизм взрослых бывает суров, безжалостен и категоричен. Причем сам себе он кажется даже разумным. Критерий – собственный мой опыт жизненный, собственное мое понимание жизни, собственное мое «я». Лишнее для меня, лишнее для детей моих. Я прошел мимо чего-то, и им задерживаться там не обязательно. Самоуверенности, конечно, здесь тьма тьмущая, но попробуй-ка ее не то что опровергнуть, а даже просто слегка смутить и растревожить. Тяжелое это занятие. В самом же вопросе, нужен ли Пушкин, нужен ли Моцарт, нужен ли Данте или Карамзин, мне слышится и достаточно жесткая требовательность, императивность. Нужен, непременно. Конечно же, нужен. И кто это понимает, кто с этим не спорит, кто живет в согласии с этой истиной, тем и доказывать ничего не нужно. Сами знают и понимают. А тех, кого вроде бы убеждать надо, убедишь ли их? Уж больно эгоизм неподатлив. А тем более эгоизм взрослых и, увы, в какой-то мере закрытых для многих истин людей. Эгоизм людей, давно привыкших к тому, что самим удалось постичь и уразуметь. Переубедить крайне сложно. Разве что раззадоришь или заставишь радиоприемник выключить, говорить, мол, себе на здоровье. И дело даже не в том. Не в том только, что какие-то там хмурые, недобрые или, скажем, недалекие люди так рассуждают, или невежды. Дело в том, что есть на этом белом свете такие вещи, есть такие нетленные истины, такие вечные, неприходящие ценности, смысл которых, назначение которых просто недоказуемо. Я в этом убежден, недоказуемо. Или есть они для человека, и он при любых поворотах бытия нашего собственного и всеобщего не впадет в грех сомнений. Или нет их. И чтоб там не доказывал, не старался изо всех сил, как бы с пеной у рта не аргументировал свою мысль, свою позицию, тебя абсолютно очевидную, никого из неверующих по-настоящему не убедишь. А может, почти никого? Может, кто-то все-таки услышит, смутится, усомнится в своих заблуждениях? Вдруг так? Тогда и разговор этот не бесполезен, будем надеяться. Но ведь истинно и то, что умом нашим, как бы мы о нем хорошо не думали, об уме своем, очень даже многого понять просто не дано. И объяснить тоже. Даже цепью самых изощренных изобретательных доказательств не дано. Мы вообще сильно преувеличиваем возможности нашей логики, логических доказательств. А как писал проницательнейший русский философ Николай Александрович Бердяев, вечное требование доказательств, вот вдумаемся только в это, вечное требование доказательств, требование пониженного духовного общения, внутренней разобщенности, при которой все ощущается как необходимость, а не как свобода. Удивительно точные слова. Очень многое на этом свете просто не требует доказательств, если, конечно, речь идет о людях духовно близких, открытых миру и по-настоящему свободных. Еще одна очень мне близкая мысль русского философа. Доказывают лишь врагам любимой истины, а не друзьям. Сказано необычайно точно. Настоящая близость между людьми – понимание с полуслова. И вечное требование доказательств в семье или в общении с другим человеком, в любом коллективе, а ты докажи, что это так, что делать нужно именно это, что поступать следует только таким образом, что это плохо или это хорошо, что он прав или не прав, докажи, докажи, докажи. Все это свидетельство разлада отношений, пропасти, разделяющей нас и труднопреодолимой. Ведь если по-настоящему человека полюбишь, очень бывает трудно и даже почти невозможно умозаключениями, самыми сложными, доказать, почему полюбил ты именно этого человека, за что, за какие его доблести, достоинства внешние, внутренние, за какие добродетели. А возьмешься, если что-то кому-то объяснять, смотришь, трещинка пошла, одна, другая в твоих рассуждениях. Нелепость вдруг какая-то против твоей воли складывается, и здесь не получается, и там не дотягивает. А тут ведь просто недоказуемое, не требующее доказательств, не подвластное доказательствам. Люблю, потому что люблю. Нужен мне и моим детям, и моим ученикам, и моим друзьям Пушкин, потому что нужен. А почему нужен, этого действительно не объяснишь. А если и примешься объяснять, то ведь ненароком и предмет своей любви можешь обидеть и оскорбить. Я думаю, что доказывать такое я о Пушкине просто невозможно. Внушить, не знаю, тут уж другой несколько поворот. О силе внушения я бы даже сейчас чуть поподробнее поговорил бы, если у нас есть еще время.
2: Да, пожалуйста.
1: Знаете, вот тут получается очень интересная и загадочная вещь. И о ней не худо бы знать и родителям, в том числе и того второклассника родителям, и учителям нашим, и всем, кто умеет читать и читает, пусть даже очень редко читает, любую литературу художественную. Я повторю сейчас очень кратко кое-что из того, что говорил недавно на уроке в нашей первой саратовской гимназии. Ее больше знают как 19-ю среднюю школу. У нас на филологическом факультете университета третий год работает филиал кафедр при гимназии. И мне ежесубботне доводится заниматься со старшеклассниками-гимназистами. Так вот, недавно мы как раз и говорили про силу внушения, которую заключает в себе, таит в себе художественная литература. Загадочная эта сила. И пока еще плохо нами осознанные и почувствованные. Ко всему на свете мы достаточно быстро и незаметно привыкаем, к жизни привыкаем. А привычка эта, привыкание это и великое благо наше, и крест наш. Крест, потому что перестаем удивляться чему бы то ни было, перестаем замечать действительно чудесное от чуда. В примелькавшемся невидим из ряда вон выходящего. В обыкновенном – таинственного, в обыденном – замечательного. Возьмем книгу, обычную, заключающую произведение художественной литературы. Книга прочно вошла в быт, в интерьер, в повседневность. Она тиражируется, продается, покупается, выписывается, обменивается. И давно уже, очень давно, перестала восприниматься как чудо, истинное чудо. Идут бесконечные на Земле споры о существовании всякого рода телепатических эффектов, о возможности и реальности передачи мысли человеческой, особых мыслеимпульсов от человека к человеку на расстоянии. Споры спорами, но ведь рядом с нами всегда, повсюду художественный текст, особая система знаков, заключающее в себе, даже вообразить это трудно, хотя дело это слишком привычное для каждого, заключающее в себе сплав, средоточие, союз мыслей и чувств некоего автора. И вот это соединение мыслей и чувств реально и, несомненно, способно быть передано, благодаря тексту, на любое расстояние и даже во времени, причем во времени, исчисляемом годами, веками, тысячелетиями. В самом деле, я открываю книгу. Эти сброшурованные и переплетенные листы бумаги с нанесенным на них текстом, я вникаю в этот текст и, если мне ведом язык, на котором написана книга, получаю совершенно удивительную, до невероятности удивительную возможность, шанс общения с другим человеком, отделенным от меня огромным расстоянием и отдаленным от меня огромным временем. Я начинаю читать вслух или про себя, и начинается исполненный глубочайшей тайны сеанс общения. И душа с душою говорит. И уже на этом свете, сейчас, в это мгновение, я не один, нас двое. Он автор. И я читатель. И мое «я» пробует съединиться с его «я», приобщиться к его «я». И уже само местоимение первого лица единственного числа нас сближает. Поэт как бы за меня, за нас говорит так, что кажется уже Это я так думаю и чувствую сам. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Я здесь, Инезилья, я здесь под окном, объята Севилья и мраком, и сном, исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой я здесь под окном. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно поневоле среди неведомых равнин. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. Однажды увиденное и сказанное поэтом, его взгляд на мир, на других людей, на себя, становится или лучше может стать добром моим, собственным, частью моей души. Есть у Пушкина изумительно точная поэтическая формула книги, художественного текста, художественного произведения. Душа в заветной лире. Душа поэта, мастера, автора запечатлена, запечатана в тексте. И у каждого из нас есть истинно счастливая возможность вступить в диалог с ней. Но есть здесь у нас с вами еще одно очень стойкое и распространенное заблуждение. Нам в простоте душевной кажется, что в диалоге с автором мы, читатели, единственные и полновластные хозяева положения. Хочу – прочту, не захочу – отложу в сторону и навек забуду. Придется по вкусу книга – дочитаю. Не понравится – времени на нее тратить не стану. Я читаю книгу. Как хочу, так и читаю. Как могу, так и воспринимаю. Она, книга, в моем распоряжении. Это, повторяю, очень стойкое заблуждение многих, в том числе и начинающих читателей. Нам только кажется, что в общении с художественным текстом мы единовластные хозяева. На самом же деле тут связь обратная. И иной просто не бывает. И знать об этом, и помнить об этом надо. Не только и даже не столько я, читатель, выбираю книгу, произведение, художественный текст, сколько сам текст выбирает меня, метит, разглядывает, всматривается, вслушивается в меня. Не только я читаю книгу, но и книга читает меня. Мне думается, что я и только я волен решать, что читать, что смотреть, как воспринимать, как оценивать художественное произведение, а ведь на деле все иначе. И если какая-то книга мне не нравится, значит, это я ее автору, а он свое последнее слово сказал, и запечатлено оно в самом тексте. Это я не пришелся ему по вкусу, не пришелся по душе. Это ему, автору, сегодня, сейчас, а может быть, на всю оставшуюся мою жизнь, скучно и неинтересно со мной. Я ему показался собеседником негожим. Кто-то из читателей из-за несостоявшейся у него встречи с истинным искусством может, уязвленный, занять позицию самозащитную, а то и гордо наступательную. Ну и что ж, мол, я ничуть не расстроен тем, что эта книга или эта картина мне не открылась. Мне самому она неинтересна. Дело не в моей якобы глухоте, а в нашем с ней несовпадении. Конечно же, родства душ может не быть по разным причинам. Но важно помнить, есть вещи, цена которых не зависит от наших мгновенных состояний или прочных настроений, или, скажем, от наших неудачно сложившихся в школе еще отношений с литературой. Большое искусство столь животворно, таким обладает духовным энергетическим потенциалом, что на веки веков оставляет за собой право выбирать нас, выбирать себе тех, кому оно, искусство, может понравиться и с кем ему, напротив, не по душе. Если же мне мила какая-нибудь дешевая и бездарная поделка, так это значит, что ее автор нашел во мне близкого, своего, родного человека, что ее автор, любезный или грубый, это уже варианты, возможно, тут разные, заключает меня в свои крепкие объятия. Скажи мне, кто твой друг? И, наконец, еще одно слово. К исходному вопросу о том, нужно ли второкласснику читать и учить наизусть стихи Пушкина. Само по себе такое строгое долженствование несовместимо с основными законами восприятия искусства, с основными, лучше сказать, предпосылками восприятия. А главное, может быть, самое главное предоснова встречи с художественным произведением – добрая воля читателя, взрослого или неискушенного. Добрая воля способна породить живой, неподдельный интерес. Добрая воля и бескорыстно заинтересованное читательское отношение к тексту. Не экзаменационной оценки ради, не ради отметки на уроке, не страха ради. А когда слышишь из строгих учительских уст, скажем там, к завтрашнему дню всем выучить наизусть отрывок из стихотворения Пушкина, запишем дневники, до строки «Стоял ноябрь уж у двора», «Смотрите, буду опрашивать всех, без исключений». Такое задание от чего и от кого угодно отвратит. Это же ясно. Методикой надо овладевать такой, чтобы предчувствие встречи с произведением искусства не смертную безнадежную унылость порождало, не тоску кромешную, но радость, охоту к чтению и к естественному, без грозных, громких понуканий и окриков, запоминанию. А капитал детской памяти, быстрой, цепкой, и особенно на стихи, это проверено благодарным опытом многих поколений, это же неоценимое добро, добро на всю последующую нашу жизнь, добро настоящего искусства поможет ребенку во взрослой жизни, добро, которое исподволь, незаметно поможет привить иммунитет к дурному или фальшивому и в искусстве, и в жизни обыденной нашей. Память духовная, память искусства, поэзии – возвышает нас над суетой быстротекущей жизни, но она не внушает при этом брезгливого безразличия к суете сует, повелевает в нее пристальнее вглядываться, вдумываться, меняется, очеловечивается наше, мое отношение к жизни, к близким и далеким людям, обостряется зрение и слух, развивается воображение, мое «я» обретает истинную свободу, свободу самостояния, свободу духа. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей.
3: С первых дней на севере я писал Кате. Груда неотправленных писем. Я надеялся, что мы вместе прочтем их после войны. Эти письма стали чем-то вроде моего дневника, который я вел не для себя, а для Кати. Приведу из него лишь те места, в которых говорится о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова. Я был поражен, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далеким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно. И ты была совершенно права, когда говорила, отца не нашли лишь потому, что никогда не искали. Штурман первый поднял с земли кусок парусины. Ничего удивительного, мало ли что можно найти на морском берегу. Но это была парусиновая лямка, в которую впрягаются, чтобы тащить нарты. Потом стрелок нашел алюминиевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки веревок. И тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить каждый по своему квадрату. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть, вернее, понял, что этот сплющенный блин, боком торчащий из размытой земли, лодка, да еще поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая-то шкура, секстант и полевой бинокль, все заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. На некоторых вещах еще можно было разобрать круглую печать «Зверобойная шхуна Святая Мария» или надпись «Святая Мария». Но этот лагерь был совершенно пуст, ни живых, ни мертвых. Никто сначала не обратил внимания на полуразвалившийся штабель плавника между двумя огромными валунами. Бревен было немного, штук 6, но среди них одно отпиленное. Отпиленное – это нас поразило. Здесь мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками. И, наконец, мы нашли палатку, и под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда топорами, мы нашли того, кого искали. Еще можно было догадаться, в каком положении он умер. Откинув правую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему-то, он лежал ничком, и сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом. Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, пока я не увидел ее своими глазами, все светило в душе, эта детская мысль. Теперь погасла, но ярко загорелась другая. Не случайно, не напрасно искал я его. Для него нет и не будет смерти. Час назад пароход подошел к электромаяку, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт гроб, покрытый остатками истлевшей палатки. Салют раздался, и пароход в знак траура приспустил флаг. Я один еще брожу по опустевшему лагерю Святой Марии, и вот пишу тебе, мой друг, родная Катя. Как бы мне хотелось быть сейчас с тобой. Скоро 30 лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь. Но я знаю, для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе о друге и отце погибшим на фронте. Скорбь и гордость за него волнуют меня, и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа.

Лишь в конце января я вернулся в полк. Меня вызвал командующий Северным флотом. Никогда не забуду этого утра. И вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для Крайнего Севера это характерное чувство. Но точно ожидание какого-то чуда стеснило мне грудь. Еще рано было являться в штаб, и я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру. Ничем не отличался этот дом на пятой линии 7 от любого соседа по правую и левую руку. Проще было постучать доктору в дверь, но я почему-то подошел к окну. Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стене приходилось довольно низко над землей. Оно было в инии, но когда я постучался и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудилось очертание женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал, и подошла к окну. Так же, как я, она поставила ладонь козырьком над глазами, и сквозь дробящиеся гранями иней я увидел чье-то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо. Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал ее. Это была Катя.

0: Уже все было переговорено. Уже дважды мы наткнулись на прощальные письма капитана. Я привез их в полярное, хотел показать доктору. Но мы обошли эти письма и все, что было связано с ними, точно почувствовав, что в счастье нашей встречи об этом еще нельзя говорить. Знаешь, о чем я думал чаще всего? Что я мало любил тебя и забывал о том, как тебе трудно со мною.
1: А я думала, как тебе было трудно со мной. Когда ты уезжала, я волновалась за тебя со всеми тревогами, заботами, страхом. Это было все-таки счастье.
0: Мы говорили, она еще продолжала что-то устраивать, как всегда в гостиницах, даже в поездах, везде, где мы бывали вдвоем. Это была привычка женщины, постоянно переезжающей с мужем с места на место. И с какой жалостью, нежностью, раскаянием я почувствовал Катю в этой печальной привычке. Мне нужно было вставать в 6:00. Я попросил Катю, чтобы она позволила мне не будить ее, и мы даже простились накануне. Но когда я открыл глаза, она уже мыла посуду в халатике и прислоняла мокрые тарелки к печке. Она знала, где я служу, но мы не говорили об этом. Только когда я заторопился и встал, оставив недопитый стакан, она спросила, как бывало прежде, беру ли я с собой парашют. Я сказал, что беру. Уходя, я отдал Кате прощальные письма капитану. Когда-то в Энске, в соборном саду, я также оставил ее одну за чтением письма, которое мы с тетей Дашей нашли в сумке утонувшего почтальона. Я стоял тогда под башней старца Мартына, и мне становилось холодно, когда мысленно вместе с Катей я читал строчку за строчкой. Теперь я мог увидеть ее лишь через несколько дней, но все равно мы снова читали вместе. Я знал, что Катя чувствует мое дыхание за своими плечами.

0: Вспоминая зиму 1942-43 года в Полярном, я вижу, что это была едва ли не самая счастливая семейная зима в нашей жизни. Это может показаться странным, если представить себе, что почти через день я летал на бомбежку германских судов. Но одно было лететь, не зная, что с Катей, и совершенно другое, зная, что она в Полярном, жива и здорова, и что на днях я увижу ее, разливающей чай за столом. Все свободное время мы, доктор Катя и я, тратили на изучение и подбор материалов экспедиции Святой Марии. Не знаю, что было сложнее, проявить фотопленку или прочитать документы экспедиции. В результате из 112 снимков, просушенных с бесконечными предосторожностями, около 50 были признаны достойными дальнейшей работы. После многократного копирования удалось получить 22 совершенно отчетливых снимка. В этой книге не найдется места для подробного рассказа о том, что было прочтено. Скажу только, что капитан Татаринов успел сделать выводы из своих наблюдений, и что формулы, предложенные им, позволяют вычислить скорость и направление движения льдов в любом районе Северного Ледовитого океана. Это кажется почти невероятным, если вспомнить, что сравнительно короткий дрейф Святой Марии проходил по местам, которые, казалось бы, не дают данных для таких широких итогов. Но для гениального прозрения иногда нужны немногие факты. Летом 1944 года я получил отпуск, и мы с Катей решили провести 3 недели в Москве, а 4-ю в Энске, навестить стариков. У нас было много денег, и мы сняли самый лучший номер в гостинице «Москва», роскошный, с зеркалами, картинами и роялем, из 5 комнат. 3 были большие, а 2 маленькие, пустые, за ванной. Сперва нам было немножко страшновато, но оказывается, что к зеркалам, коврам совсем не трудно привыкнуть. Нам было очень хорошо в своем номере, просторно и чертовски уютно. Конечно, Иван Павлович Кораблев явился в день приезда. Он был в Москве, когда летом 42-го года я постучал в его лохматую, обитую войлоком дверь. Он был в Москве и чуть не сошел с ума, вернувшись домой и найдя письмо, в котором я сообщал, что еду за Катей.
1: Как это вам нравится? За Катей, которую я накануне провожал в милицию, потому что ее не хотели прописывать на Сивцевом в Рашке.
0: Не беда, дорогой Иван Павлович, все хорошо, что хорошо кончается. В то лето я был не очень счастлив, и мне даже нравится, что мы встретились теперь, когда все действительно кончается хорошо. Я был черен, худ и дик, а теперь вы видите перед собой нормального, веселого человека. Потом Иван Павлович заговорил о капитане Татаринове. Я рассказал некоторые подробности, о которых не упоминалось в печати. На письме к Марье Васильевне было написано сперва «моей жене», а потом исправлено «моей вдове». Под правой рукой капитана было найдено обручальное кольцо с инициалами МТ на внутренней стороне ободка. Я вынул из чемодана и показал золотой медальон в виде сердечка. На одной стороне был миниатюрный портрет Марии Васильевны, а на другой, прядь черных волос, и отойдя к окну, Иван Павлович надел очки и долго рассматривал медальон.
1: Но, Катя, так похоже. Боже мой, в декабре будет 17 лет. Трудно поверить.
0: Это был превосходный день в Москве. День, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки ослепительное сознание победы. Еще она не была напечатана черными буквами на газетном листе. Еще многие должны были отдать за нее жизнь. Но уже она была ясно видна. И странным, молодым ощущением была полна Москва, лето 1944 года. Два дела было у меня в Москве. Первое – доклад в географическом обществе о том, как мы нашли экспедицию Святой Марии. И второе – разговор со следователем о Ромашове. Как ни странно, эти дела были связаны между собой. На второй день приезда я доложил, что явился и был немедленно приглашен к следователю Верховного суда. Приемная была общая, полутемный зал, перегороженный деревянным барьером. Я нашел кабинет моего следователя, на двери значилась его странная фамилия – Веселаго. И так как было еще рановато, занялся перестановкой флажков на карте, висевшей в приемной. Карта была не дурна, но флажки далеко отставали от линии фронта. Знакомый голос оторвал меня от этого занятия.
2: Можно?
0: Очевидно, было еще нельзя, потому что, приоткрыв дверь к следователю, Николай Антонович закрыл ее и сел на скамью с немного оскорбленным видом, величественный и снисходительно важный. Прошло 17 лет с тех пор, как я сказал ему: «Я найду экспедицию, и тогда посмотрим, кто из нас прав». Знает ли он, что я нашел экспедицию? Без сомнения. Он сидел, опустив голову, опираясь руками о палку. Потом посмотрел на меня, и невольное быстрое движение пробежало по бледному большому лицу. «Узнал», – подумал я весело. Он узнал и отвел глаза. Это была минута, когда он обдумывал, как держаться со мной. Сложная задача. Очевидно, он успешно решил ее, потому что вдруг встал и смело подошел ко мне, коснувшись рукой шляпы.
2: Если не ошибаюсь, товарищ Григорий?
0: Да. Кажется, впервые в жизни я с таким трудом произнес это короткое слово. Но и у меня была минута, когда я решил, как нужно держаться с ним.
2: Вижу, что время не прошло даром для вас. Откуда же сейчас? На каком фронте защищаете нас, скромных работников тыла?
0: На крайнем севере.
2: Надолго в Москву?
0: В отпуск. На 3 недели.
2: И принуждены терять драгоценные часы в этой приемной. Впрочем, это наш гражданский долг. Я полагаю, что вы, как и я, вызваны по делу Ромашова.
0: Да, он помолчал. Ох, как было мне знакомо, как еще в детстве я ненавидел это мнимо значительное молчание.
2: Не человек, а воплощение зла. Я считаю, что общество должно освободиться от него и как можно скорее.
0: Мне захотелось сказать ему, что если бы общество своевременно освободилось от Николая Антоновича Татаринова, ему, обществу, не пришлось бы возиться с Ромашовым. Я промолчал. Ни слова еще не было сказано об экспедиции Святой Марии, но я знал Николая Антоновича. Он подошел, потому что боялся меня.
2: Я слышал, что вам удалось довести до конца свое начинание. И хочу от души поблагодарить вас за то, что вы положили на него так много труда. Впрочем, я рассчитываю сделать это публично.
0: О, это значило, что он придет на мой доклад и сделает вид, что мы всю жизнь были друзьями. Он предлагал мне мир. Очень хорошо. Нужно сделать вид, что я его принимаю. Да, кажется, кое-что удалось.
2: События, о котором в другое время заговорил бы весь мир, и прах национального героя, каковым по заслугам признан мой брат, был бы торжественно доставлен в столицу и предан погребению при огромном стечении народа.
0: Я отвечал, что прах капитана Татаринова покоится на берегу Енисейского залива, и что он сам, вероятно, не пожелал бы для себя лучшей могилы.
2: Без сомнения. Но я говорю о другом. О самой исключительности судьбы его. О том, что забвение как бы шло за ним по пятам. И если бы не мы, Едва ли хоть один человек на земле знал бы, кто он таков и что он сделал для Родины и науки.
0: Это было слишком. Я чуть не сказал ему дерзость. Но в эту минуту дверь открылась, и какая-то девушка, выйдя от следователя, пригласила меня к нему.
3: Вам известно, товарищ Григорьев, по какому делу я вызвала вас?
0: Я отвечал, что известно.
3: В свое время вы дали показания. В них есть неясности, о которых мне прежде всего необходимо поговорить с вами.
0: К вашим услугам?
3: Вот, например.
0: Она прочитала несколько мест, в которых я дословно передал наш разговор с Ромашовым на собачьей площадке.
3: Выходит, что когда Ромашов писал на вас заявление, он был как бы орудием в руках другого лица?
0: Другое лицо названо. Это Николай Антонович Татаринов, который дожидается вас в приемной. Кто из них был орудием, а кто руками, этого я сказать не могу. Мне кажется, что решение подобного вопроса является не моей, а вашей задачей. Я рассердился, может быть, потому что донос Ромашова она почтительно назвала заявлением.
3: Так вот, остается неясным, какую цель мог преследовать профессор Татаринов, пытаясь сорвать поисковую партию. Ведь он сам является ученым-полярником, и, казалось бы, розыски его пропавшего брата должны были встретить самое горячее сочувствие с его стороны.
0: Я отвечал, что профессор Татаринов мог преследовать несколько целей. Прежде всего, он боялся, что успешные поиски остатков экспедиции Святой Марии подтвердят мои обвинения. Затем он не является ученым-полярником, а представляет собой тип лжеученого, построившего свою карьеру на книгах, посвященных истории экспедиции Святой Марии. Поэтому всякая конкуренция, естественно, задевала его жизненные интересы.
3: А у вас были серьезные основания надеяться, что розыски подтвердят ваши обвинения?
0: Я отвечал, что были.

0: конечно, нет. Можно точно сказать, когда он погиб. Между 18 и 22 июня 1915 года.
1: Расскажите.
0: Конечно, я не мог рассказать ей все. Но долго ждал приема профессор Татаринов. И, должно быть, многое успел он перебрать в памяти и обо многом поговорить наедине с собой, прежде чем занял мое место у стола этой красивой, любознательной женщины. И о том, что подлежит суду, и о том, что не подлежит суду за давностью преступления, рассказал я ей. Старая история. Но старые истории долго живут, гораздо дольше, чем это кажется с первого взгляда. «Капитан Татаринов понимал все значение Северного морского пути для России», – сказал я. «И нет ничего случайного в том, что немцы пытались перерезать этот путь. Я был человеком войны, когда летел к месту гибели экспедиции Святой Марии. И я нашел ее, потому что был человеком войны».

0: В день своего доклада в географическом обществе я посадил Кораблева в первом ряду, прямо напротив кафедры. Ведь я привык смотреть на него во время своих выступлений.
1: Ну, Саня, уговор. Я положу руку вот так, вниз ладонью, а ты говори и на нее посматривай. Стану похлопывать, значит, волнуешься. Нет, значит, нет.
0: Иван Павлович, дорогой, разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвященного истории Северного морского пути, хотя это была интересная история. Но вот я перешел к нашему времени. В эту минуту, где-то далеко, в темном конце прохода, мелькнула и скрылась моя Катя. Она была немного больна, простудилась и обещала мне остаться дома. Но как это было хорошо, что она приехала. Просто прекрасно. У меня сразу сделалось весело на душе, и я стал говорить увереннее и тверже. Может быть, вам покажется странным, что в дни войны я намерен доложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около 30 лет тому назад. Это история. Но мы не забыли нашей истории. И возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не отменила и не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание Севера советским народом принадлежит к числу этих мыслей. Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему креслу. И я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочкой капитана Татаринова. Но она была еще и лучше всех, особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех и тоже каким-то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которым я говорил о плавании Святой Марии. Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как были проявлены фотопленки экспедиции, пролежавшие в земле около 30 лет. Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы, как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал, сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало. Все встали, когда он появился на экране. И такое молчание, такая торжественная тишина воцарилась в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то что сказать хоть слово. И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана. «Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя не мешали».

стали. Что делать? Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли.

0: Вагон шел до Энска. Еще из Полярного мы писали Пете, что приедем навестить стариков, и он рассчитывал подогнать к этому времени давно обещанный отпуск. Тетя Даша спала, когда мы ворвались в ее комнату, и, вероятно, решила, что мы приснились ей, потому что, приподнявшись на локте, долго рассматривала нас с задумчивым лицом. Мы стали смеяться, и она очнулась. «Господи, Санечка», — сказала она, — «и Катя, а сам-то опять уехал». Сам это был судья. А опять уехал, это значило, что когда мы с Катей лет 5 назад приезжали в Энск, судья работал где-то в районе. Весь дом спал, когда вернулся судья. Он так зарычал и стал сердиться, когда тетя Даша собралась поднять нас, что пришлось притвориться и полежать еще полчаса. Точно как 5 лет назад он долго фыркал и кряхтел в кухне, мылся. И слышно было, как прошел по коридору, и с него гулко падали капли. Катя снова уснула, а я тихонько оделся и пошел в кухню, где он сидел и пил чай, босой, в чистой рубахе, с еще мокрыми после мытья головой и усами.
1: Разбудил все-таки.
0: Когда бы я не вернулся в родной город, в родной дом, суровое «но рассказывай» неизменно ждало меня. Старик желал знать, что я делал, и правильно ли я жил за годы разлуки. Строго уставясь на меня из-под густых бровей, поросших длинными толстыми волосами, он допрашивал меня, как настоящий судья. И я знал, что нигде на свете не найду более справедливого приговора. Но на этот раз, впервые в жизни, судья не потребовал у меня отчета.
1: Все ясно. Сколько орденов? 4?
0: Да.
1: И 5-й. За капитана Татаринова. Это трудно формулировать, но получишь.
0: Это действительно было трудно формулировать. Но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретились за столом, сказал речь и в ней попытался подвести итоги тому, что я сделал.
1: Жизнь идет. Зрелые, законченные люди. Вы приехали в родной город. И вот говорите, что его трудно узнать. Так он изменился. Но не только изменился. Он сложился, как сложились вы, открыв в себе силы для борьбы и победы. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Татаринова. Мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах, к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе, и я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку.
0: И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье. До поздней ночи сидели мы за столом. Потом тетя Даша объявила, что пора спать, но мы не согласились и пошли гулять на песчинку. По-прежнему, сменяя друг друга, торопливо бежали облака. Мы спустились к реке. Как будто время остановилось и терпеливо ждала меня на этом берегу, между старинных башен, у слияния песчинки и тихой. И вот я вернулся, и мы смотрим друг другу в лицо. Что ждет меня впереди? Какие новые испытания, новый труд, новые мечты? Счастье или несчастье? Кто знает? но я не опускаю глаза под этим неподкупным взглядом.

0: всю театр у микрофона. Французская актриса Сара Бернар.
1: Сто 25 лет назад в одной многодетной семье в Париже родилась девочка. Никто тогда не мог предположить, что это хрупкое создание станет впоследствии одной из величайших актрис конца 19 века. Речь идет о Саре Бернар, актрисе легендарной славы. Пожалуй, трудно назвать имя актрисы, пользовавшейся в те годы большей популярностью и славой, чем Сара Бернар. Ее имя окружали легенды. Она играла в знаменитом театре Парижа Комеди Франсез, в театре Жемна, потом в Одеоне, много гастролировала и в конце своей жизни открыла собственный театр. Каждое выступление Сары Бернар вызывало множество самых противоречивых откликов. Ее гастроли в Европе и Америке вызывали всегда горячие толки и обсуждения. Поистине фантастическая слава окружала имя Сары Бернар на протяжении всей ее большой и плодотворной творческой жизни. Ее знали все. Все жаждали увидеть ее на сцене. Она поражала своей необычайной экстравагантностью, отточенной техникой игры, каким-то всегда необыкновенным костюмом и найденным ею самой гримом. Она создала множество образов, сыграла более 200 ролей. Интересно отметить, что в юности Сара Бернар не стремилась быть актрисой. Театр ее привели почти насильно. Когда Саре Бернар исполнилось 12 лет, она была отправлена на воспитание в монастырский пансион Небесных Ласточек. Девочка полюбила этот пансион и мечтала остаться в нем монахиней. Но однажды на семейном совете ей была предопределена совсем иная судьба. Вот как она вспоминает этот день в своих мемуарах.
2: В одно сентябрьское утро я внезапно проснулась, охваченная смутной, беспричинной радостью. Было 8 часов утра. Подбежав к окну, я всматривалась вдаль, словно надеясь в беспредельном пространстве серого неба найти ответ тому тревожному и вместе с тем радостному ожиданию, заполнившему мое существо. Чего я ждала? Я не знала, как не знаю и теперь. Мне шел 15-й год. Я была на пороге жизни. Это утро казалось мне предвестником новой эры. И я не ошиблась. Этот сентябрьский день решил мое будущее. Не помню, долго ли я простояла у окна, но отчетливо помню, как мама бесшумно вошла, испытующе поглядев на меня, медленно произнесла: «После завтрака мы соберемся на семейный совет». Завтрак протекал мрачно. Наконец он кончился. Противный нотариус, он был представителем семьи моего умершего отца, поднялся. Дядюшка притянул меня к себе. Крестный Рейжли и господин Мейдье, старый друг нашей семьи, во всем сходились во вкусах. Оба упрямые, заядлые буржуа, оба любили вид и хорошее вино. Оба находили меня худой до отвращения. Раз мы собрались из-за этой малышки, то пора бы и приступить, заметил крестный.
3: Да дрожа, я прижал к воспитательнице.
2: Итак, начал господин Мейдье, я слыхал, что ты отказываешься выходить замуж, а хочешь стать монахиней.
3: Я хочу стать монахиней, так я решила.
2: Герцог Марни, видимо, наскучившись всем происходящим, поднялся с кресла. Вы просили моего совета, промолвил он уже на ходу. Так вот, на вашем месте я бы отдал этого ребенка в консерваторию.
3: Я с трепетом озиралась на всех в ужасе от произнесенного им слова. Консерватория. Что это такое?
2: Внезапно, посреди всеобщего замешательства, крестный со свойственной ему резкостью воскликнул. Она слишком худа, чтобы стать актрисой.
3: Но я вовсе не хочу быть актрисой, воскликнула я.
2: Молчи. Ты не понимаешь, что говоришь, оборвала меня тетушка.
3: Отлично понимаю, я видела Рошель.
2: Рошель? Переспросила меня мать.
3: Да, видела Рошель. Она приехала однажды к нам в монастырь. Ее усадили в саду, потому что она очень тяжело дышала. И все побежали за пледом, чтобы накрыть ее. Она была бледной, такой бледной. Мне было больно на нее смотреть. И сестра Полина сказала, что она актриса, и работа убила ее. А я не хочу умирать.
2: Я выпалила всю тираду, не переводя дыхание. Щеки мои пылали, голос охрип. Этот день кончился еще более несуразно. В то время, как я размышляла о происшедшем, мама с тетушкой вошли ко мне и объявили, что сегодня вечером я поеду с ними в театр. Поднимаясь по лестнице комедии «Франсез», я наступила на шлейф какой-то дали. Поспешно отступив назад, я уткнулась головой в огромный живот пожилого господина. Он грубо оттолкнул меня. Затуманенными от слез глазами я, наконец, добрела вслед за старшими до нашей ложи напротив сцены. Усевшись с мамой в первом ряду, я немного успокоилась. Занавес начал медленно подниматься. Голова пошла у меня кругом. Неужели действительно поднимался занавес моей новой жизни? Неужели эти колонны играли британику, станут моими дворцами? Эти облака из холста моим небом? Я ничего не слышала, что происходит на сцене. Я была далеко-далеко в монастыре, у себя в дартуаре, погруженной в свои мечты. Ну что? Обратился ко мне крестный, когда занавес опустился. Я не отвечала. Действительно, надо отдать ее в монастырь. Туда есть и дорога. Пусть остается там, ворчал спешенный крестный. Таково было начало моей артистической карьеры. Тем временем я стала готовиться к предстоящим испытаниям. Наконец наступил первый день вступительных экзаменов. Когда я вошла в приемную, там уже сидели девушки и юноши в окружении матерей и тетушек. Раздавались все новые и новые имена. Молодые девушки и юноши поочередно скрывались за дверью. Наконец, я услышала, как произнесли мое имя. Подпрыгнув, как сардинка, преследуемая крупной рыбой, я трясла головой, откидывая назад непокорные волосы. И вот я очутилась одна в огромном старинном зале. В конце зала эстрада, а напротив нее длинный стол, за которым сидят брезгливые, угрюмые, насмешливые люди. Ощущая взгляды знаменующих на моей спине, я поднялась по ступенькам на эстраду.
3: Лето наклонился ко мне. Начните сразу после поклона. Остановитесь, как только услышите колокольчик председателя. Я поглядела на председателя, то был директор консерватории господин Обер. Но я уже позабыла, что он директор. Я все позабыла. Все. Склонившись в реверансе, я объявила: два голубя. Раздалось глухое ворчание. Голос чревовещателя прогудел: мы здесь не в школе. Что за мысль декламировать басни? То был Дювалей. Глаза комнаты Франсес. Я остановилась. Сердце мое громко стучало. Продолжайте, дитя мое, сказал человек с серебристой шевелюрой. Это был Прово. Басни ведь короче отрывка из сцены, воскликнула громко Августина Бруан. Я начала. Два голубя нежно любили друг друга. Громче, дитя мое, громче! Раздался дружелюбный голос человека с вьющимися совершенно белыми волосами. То был Самсон. Я смолкла, обессилевшая, растерянная, готовая закричать, забыть. Самсон понял, что со мной творится. Он что-то прошептал на ухо господину Аберу и добавил: с самого начала прошу вас и погромче. Ох, нет, нет, закричала Августина Бруан. Это уже будет длиннее отрывка. Ее выпад рассмешил весь стол. Я успела взять себя в руки, говоря себе, что это очень жестоко со стороны этих людей подсмеиваться и развлекаться над несчастными, дрожащими от страха созданиями, связанными по рукам и ногам, как жертвы на милость победителя. Я ощутила презрение к бессердечному трибуналу. Меня уже больше не трогало, что происходит вокруг. Волнение и желание быть расслышанной придали моему голосу мягкость и певучесть. В зале воцарилась тишина. Не успела я закончить, как раздался колокольчик председателя. Поклонившись, обессиленная от напряжения, я начала спускаться по ступенькам. Директор Обер подозвал меня к себе. Так вот, милочка, господин Дювале и господин Прово принимают вас к себе. Я отшатнулась. Дювале оказался тем самым чревовещателем, которого я так испугалась. Решайте, кого из двух вы предпочитаете. Я молча указала на Прово. Отлично, отлично. Достаньте ваш носовой платок, бедный Бувале. Прово, дорогой мой, вручаю вам этого ребенка. На этот раз я поняла. Значит, меня приняли. Приняли. Мне остается только пожалеть, что этот чудесный голос не достанется музыке. Возбужденная, ничего не слыша, никого не поблагодарив, я побежала к дверям. На всех фасадах и окнах я читала: тебя приняли, приняли. И мне казалось, что все люди смотрят на меня, и я уже не думала о монастыре. Горделивый восторг заливал все мое существо. На первом конкурсе по классу трагедии профессора Прово я добилась успеха. Сцена Заиры с ее братом Нерестаном не была по душе. Я считала, что она мне удалась. Но мне присудили вторую премию.
2: Учебный год прошел без особых перемен в моей жизни. В день экзаменов мама настояла, чтобы моей прической занялся ее парикмахер. Я плакала, рыдала, видя, как этот Фигаро распределяет мои волосы на пряди, щипцами развивая мою строптивую шевелюру. А тем временем уже начался конкурс. Меня поразил звук моего голоса. Я не узнавала его. Слез было пролито так много, что я говорила вновь. Я закончила сцену, присела и удалилась, сопровождаемая жуткими аплодисментами. После получасового антракта подали сигнал к началу конкурса комедии. Первая премия предоставляется единогласно Мари Ллойд. Вторая премия по конкурсу комедии — мадмуазель Сари Бернар. Я не расслышала. Меня вытолкнули на сцену. Почти все ученики разъехались. Я сидела на скамье, молчаливая и смущенная. Мари присела ко мне. «Ты огорчена?» «Да». «Я хотела получить первую премию, а получила ее ты». «Клянусь, я не виновата, что так вышло», — ответила Мари. И я не могла удержаться от смеха. «Можно мне поехать к тебе?» Она просительно взглянула на меня. Лучистые глаза увлажнились. Она была сиротой и в такой торжественный день чувствовала потребность семейной обстановки. Сердце мое дрогнуло от нежности и сострадания. Я бросилась ей на шею, и мы поехали домой.
1: Действительно стала одной из популярных актрис. Ее знали буквально во всем мире. Но слава далась ей нелегко. После долгих мучительных колебаний она все-таки решила посвятить себя сцене. Началась упорная работа. «Мы должны жить в наших персонажах», — говорила актриса. «Нет ничего более волнующего, как оставлять себя ради другого существа». Все ее роли были разработаны до мельчайших деталей. Увидеть ее вторично в одной и той же роли, можно было заранее знать каждый жест, каждый интонацию. Она могла плакать на сцене настоящими слезами, вызывая их только техническим приемом. Но они воспринимались как настоящие слезы. Ее технику можно с полным правом назвать виртуозной, прекрасное, совершенно исключительное владение сценической техникой, говорили про нее современники. «Я видела Сару Бернар, — пишет Мичурина Самойлова, — в Париже, уже больной старухой. Она выступала в роли мальчика. Я была за сценой. Сгорбившаяся и утомленная, сидела Сара Бернар за кулисами в ожидании своего выхода. Но вот ей подали знак на выход. Она сбросила манто и вдруг превратилась в стройного юношу. С громким криком она вылетела на сцену, и на весь театр зазвенел ее чарующий голос. Сцена кончена, она возвращается к кулисе, и опять в углу сидит сгорбленная старуха». Все было необыкновенно в этой замечательной актрисе. И улыбка, и умение уйти со сцены, и ее грациозный поклон. Знаменитая английская актриса Эллен Перри после встречи с Сарой Бернар писала, какой необыкновенной она была тогда, прозрачная, как азалия, даже как облако, но нежнее его. Пожалуй, лучше всего ее сравнить с легким дымом от горящей бумаги.

0: женским. Поэтому ей удавались так легко такие возвышенные роли, как Федра, героиня одноименной трагедии Расина. Она всегда была чудом, даже когда в 80 лет играла Рассановского Орленка. Имя Сары Бернард было одним из самых известных актерских имен не только во Франции, но и за ее пределами. Ее знали все. Она не оставила после себя школы актерского мастерства, но творчество ее не забыто. Существует несколько редких записей голоса Сары Бернард. На состоявшемся недавно вечере «Москва театральная» в Центральном театральном музее имени Бахрушина прозвучали некоторые из этих записей. С рассказом о них выступал театровед и коллекционер Борис Викторович Руджиевский, собрание которого они хранят. Послушаем его рассказ.
1: Сейчас, перед тем, как вы услышите голос Сары Бернар, я скажу несколько слов об этой замечательной французской актрисе. Она играла на сцене почти 50 лет. В первые годы своей работы на сцене Сара Бернар особенно часто обращается к драматургии французского классицизма, стилевые особенности которого были очень близки актрисе. Лучшие роли этой поры – Федра и Ифигения в трагедиях Расин. Позже, уже покинув театр французской комедии, она предпочитает играть в пьесах современных ей французских драматургов, создает образы Тоски и Федоры в пьесах Тарду. В этих пьесах острая сценическая интрига раскрывается часто на чисто мелодраматических колесах. На рубеже двух веков, уже играя на сцене своего собственного театра, Сара Бернар обращается к драматургии Ростана, находя в ней материал, отвечающий ее дарованию и средствам актерской выразительности. Конечно, никакой, даже самый яркий и образный рассказ об актрисе не заменит живого впечатления от созданных ею образов. К счастью, уже на склоне лет, в 1910 году, Сара Бернар сделала несколько записей своего голоса. Правда, с точки зрения современной техники, эти записи имеют недостатки, но тем не менее живой голос актрисы по-прежнему очаровывает слушателей. В моей коллекции хранится несколько редчайших записей ее голоса. В марте 1900 года, имея за плечами 56 лет, Сара Бернар неожиданно обращается к роли юноши герцога Рейхштадтского в пьесе Рустама Орленок. Это было большой смелостью со стороны актрисы, но, как всегда, и в этой роли ее сопровождал успех.

0: Весна. Ярко блестит солнце. Люди веселы. И даже стекла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло. По улице маленького городка пестрым потоком льется празднично одетая толпа. Тут весь город. Рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки – все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют, и все, как одно здоровое тело, насыщены радостью жить. Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей, точно причудливые цветы, и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, сверкают, смеясь и ликуя, дети, веселые владыки земли. Бледно-зеленая листва деревьев еще не распустилась, свернута в пышные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе. Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастья. Вчерашний день был последним днем тяжелой, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твердой, веселой верою в себя, в непобедимость своей воли, пред которой все должно склониться. И вот теперь дружно и уверенно идут к будущему. И было странно, обидно и печально заметить в этой живой толпе грустное лицо. Под руку с молодой женщиной прошел высокий, крепкий человек. Наверное, не старше 30 лет, но седоволосый. Он держал шляпу в руке. Его круглая голова была вся серебряная. Худое, здоровое лицо спокойно и печально. Большие, темные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжкой боли, испытанной им. «Обрати внимание на эту пару людей», — сказал мне мой товарищ, — «особенно на него. Он пережил одну из тех драм, которые все чаще разыгрываются в среде рабочих Северной Италии». И товарищ рассказал мне. Этот человек – социалист, редактор местной рабочей газетки. Он сам рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание становится верой, а вера еще более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал. Вот видишь? Какими глазами смотрят черные священники в спину ему. Лет 5 тому назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо. Священники развивали в них эту способность много веков и добились, чего хотели. Кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ Мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ. Мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит гиенной, она только любит, жалеет, прощает. Ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь. Но вот он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в ее вопросах он чувствует рядом с наивным удивлением перед его идеями нескрываемое недоверие к нему, а часто страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках. Каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему. Если же она спрашивала о чем-нибудь, ее слова звучали враждебно, и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке ее слово пользуется не меньшим вниманием, чем его. Здесь относятся к женщине значительно упрощеннее и грубее, чем в России. И до последнего времени итальянки давали много оснований для этого. Не интересуясь ничем, кроме церкви, они в лучшем случае чужды культурной работе мужчин и не понимают ее значения. Мужское самолюбие его было задето. Слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой. Он раздражался, несколько раз удачно высмеивал ее, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нем уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она. Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о том, как она угнетает человека, искажая его тело, его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренне свободен, он видел ее перед собою другой. Она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребенка, который слышит волшебную сказку. И эта сказка в ладу с его, тоже волшебно сложной душою. Это возбуждало в нем предчувствие победы над врагом, который может быть прекрасным товарищем. Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один. Но, наконец, он первый подошел к ней. «Синьорина, мой постоянный оппонент», — сказал он, — «не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?» Она охотно согласилась с ним, и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом. Девушка яростно защищала церковь, как место, где замученный человек может отдохнуть душою, где пред лицом доброй Мадонны все равны и все равно жалки, несмотря на разность одежды. Он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ, и что за спиной Мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы. С того времени эти споры наполнили всю их жизнь. Каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днем все более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований. Для него жизнь – борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воле. Все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума, самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник. Пораженный, он спрашивал: «Но зачем же вы ходите на мои лекции? Чего вы ждете от социализма?» «Да, я знаю, что грешу и противоречу себе», — грустно сознавалась она, — «но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей». Она была не очень красива, тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров. Она работала на фабрике шелка, жила со старухой-матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно. Любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотою вещей и, глядя на них, говорила: «Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей, и кто-то один имел право пользоваться ими. Красивое должны видеть все, только тогда оно живет». Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее. Они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери. Он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце, и тихая любовь преобразится в страсть. Ему казалось, что девушка слушает его речи все внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним, и все пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека, народа, человечества из старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их. Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что любит ее, хочет, чтобы она была его женой, и был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова. Пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиною к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его почти с ужасом, сказала: «Я догадывалась, что это так. Я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас. Но, Боже мой, что же будет теперь?»
1: «Начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы!» – воскликнул он.
0: «Нет», – сказала девушка, опустив голову. «Нет, нам не надо говорить о любви».
1: «Почему?»
0: «Ты станешь венчаться в церкви?» Тихо спросила она.
1: «Нет».
0: «Тогда прощай». И она быстро пошла прочь от него. Он догнал ее, стал уговаривать. Она выслушала его молча, не возражая, потом сказала: «Я, моя мать и отец, все верующие, и так умрем. Брак в Мэрии не брак для меня. Если от такого брака родятся дети, я знаю, они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь. Только он дает счастье и покой». Ему стало ясно, что она не скоро уступит. Он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись. Прощаясь, девушка сказала: «Не станем мучить друг друга. Не ищи встреч со мной. Ах, если бы ты уехал!»

Она в слезах шла исповедоваться, а он знал это. Ему казалось, что черная стена людей в тонзурах становится все выше, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их насмерть. Однажды в праздник, гуляя с нею в поле за городом, он сказал ей, не угрожая, а просто думая вслух, «Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя». Она промолчала. «Ты слышала, что я сказал?» Ласково взглянув в лицо ему, она ответила «Да». И он понял, что она умрет, но не уступит ему. До этого «да» он порою обнимал и целовал ее. Она боролась с ним, но сопротивление ее слабело, и он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда ее инстинкт женщины поможет ему победить ее. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину. Так ходил он с нею в темном круге ее представлений о жизни, зажигал перед нею все огни, какие мог зажечь, но, как слепая, она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему. Однажды она сказала, «Я понимаю иногда, что все, что ты говоришь, возможно, но я думаю, это потому, что я люблю тебя. Я понимаю, но не верю, не могу. И когда ты уходишь, все твое уходит с тобой». Это продолжалось почти 2 года. И вот девушка заболела. Он бросил работу, перестал заниматься делами организации, наделал долгов и, избегая встреч с товарищами, ходил около ее квартиры или сидел у постели ее, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днем все прозрачнее и как все ярче пылает в глазах ее огонь болезни. «Говори мне о будущем», – просила она его. Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя все, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, все, что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как темные, грязные, изношенные лохмотья. Она слушала, и когда ей было нестерпимо больно, останавливала речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему. «Я умираю?» – спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у нее скоротечная чахотка, и положение ее безнадежно. Он не ответил ей, опустив глаза. «Я знаю, что скоро умру», — сказала она. «Дай мне руку». И когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала, «Прости меня, я виновата перед тобою. Я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера — только страх перед тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей. Я с ним рождена. У меня свой или твой ум, но чужое сердце. Ты прав. Я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой». Через несколько дней она умерла, а он посидел за время агонии ее. Посидел в 27 лет. Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице. Это они идут на кладбище, к той. Они каждое воскресенье ходят туда положить цветы на могилу ее. Он не верит в свою победу. Убежден, что, говоря ему «ты прав», она лгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же. Оба они любовно чтят память о ней. И это тяжело.

История гибели хорошего человека, возбуждая их силы, желанием отомстить за него, придает их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер. Льется под солнцем живая, празднично пестрая река людей. Веселый шум сопровождает ее течение. Дети кричат и смеются. Не всем, конечно, легко и радостно. Наверное, много сердец туго сжаты темной скорбью. Много умов истерзаны противоречиями. Но все мы идем к свободе. К свободе! И чем дружнее, все быстрее пойдем.

0: звуки шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зим. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, а я мимо сада не спеша иду. Мне самому захотелось петь, так захотелось, не могу стерпеть. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зим. Это платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Лам-парам, лам-парам, лам-парам. Мамаш, а почем цветочки-то? А?
1: Сколько?
0: Мамаш, это ж грабеж. А? Не суждено. Лам-парам.

наступил бесценный. В этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Так уж актер устроен, радуясь или скорбя, он оставляет в пробе часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. В ней мы кричим о чем?

воскресаем вновь. И никогда не тужим обедом любым на зло. Нам согревает душу ваших сердец тепло. Нам согревает душу ваших сердец тепло.

лучшая роль моя встретится мне однажды. Может быть, главная роль моя.

повелось давно на свете не утаить двоим в секрете, что из души, как птица, рвется любовью в мире, то зовется. Так повелось давно на свете.

или мужем. Так повелось давно на свете, не им одним любовь на свете. Ее лучи нас озаряя, теплом и счастьем одаряют. Так повелось давно на свете, их сын или дочь кого-то встретят, кому-то кто-то станет нужен, женой назвавшись или мужем. Так повелось давно.

бывает. Так повелось давно на свете, кого-то кто-то вдруг заметит, кому-то кто-то станет нужен, женой назвавшись или мужем.

Так повелось давно на свете, не утаить двоим в секрете, что из души, как птица, рвется любовью в мире, то зовется.

утром мы спешим, и днем забот немало, и по вечерам у нас дела. Что-то пролетать быстрее время стало, не заметишь, как вся жизнь прошла. А перед окном слетает мяч футбольный, рвется в облака бумажный змей. Зависть ни при чем, и все-таки невольно нам становится грустней. Замечательное средство, я от грусти доберусь. На часок вернитесь в детство, как рукой снимет грусть. Посреди двора начертим мы квадраты, ну-ка поскорей, давайте мел. Вес теперь не тот, а помнится когда-то, перепрыгать я весь двор умел. По перилам вниз я съеду очень плавно,

замечательное средство. Я от грусти доберусь, на часок вернитесь в день.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

по рябке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

приборами звеня. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток.

обломал немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.

где-то песенка дальняя слышится там, за волной то взлетит, то кружит, то в тиши прозвенит струной. В этот вечер мне радостно дышится ты всюду со мной. Может, песенка эта станет нашей весной.

Чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями. Надобно было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать все, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схоронил, а, напротив, давать вызреть в безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности. Надо было обладать безграничной гордостью, чтобы скандалами на руках и ногах высоко держать голову. Александр Иванович Герцен.

каждый раз, как произносится имя Лермонтова, думаешь, что это один из самых гениальных людей, которые когда-либо рождались на Земле. Он наделен множеством талантов. Он не только великий поэт, великий прозаик и драматург. Он художник. Прекрасно пишет акварелью и маслом. Рисует, лепит. Он музыкант. Играет на скрипке, на рояле, на флейте. Поет, сочиняет музыку даже. Актер, играет в любительских спектаклях. И все это многообразие талантов отразилось в его главном таланте, в том, в чем он был гениален. Его проза, его стихи необыкновенно живописны, пластичны, музыкальны. Мелодика лермонтовского стиха, музыкальность его прозы завораживают и навсегда входят в душу. Его память вмещает сотни чужих стихотворных строк. Он великолепно знает литературу русскую, немецкую, французскую, английскую, греческих и латинских классиков. С отроческих лет он широко образован, начитан, знает философские труды. Современники запомнили его, он всегда с книгой. И он пишет в 16 лет стихи, поражающие своей философской глубиной, размышлениями о жизни и о смерти, о вечности, о добре и о зле, о смысле бытия, о любви, о будущем и о прошлом. Редеют бледные туманы над бездной смерти роковой, и вновь стоят передо мной веков протекших великаны. Они зовут, они манят, поют, и я пою за ними, и полный чувствами живыми страшусь и поглядеть назад. Чтоб бытия земного звуки не замешались в песнь мою, чтоб лучшей жизни на краю не вспомнил я людей и муки, чтоб я не вспомнил этот свет, где носит все печать проклятия, где полны ядом все объятия, где счастья без обмана нет. Создано им так значительно, что если бы от Лермонтова не осталось ничего, кроме, скажем, стихотворения «Бородино», то и тогда бы мы знали великое имя Лермонтова. Если бы он не написал ничего, кроме стихов на смерть Пушкина, он все равно вошел бы в историю русской поэзии и русской общественной жизни. Если бы он написал только песню про купца Калашникова, или только Демона, или только Мцыри, все равно он занял бы высокое место в истории русской поэзии. А «Маскарад», а «Герой нашего времени», а «Сборник стихов» и все это создал человек, которому не дали дожить до 27 лет. Как все это зрело, какая смелость, какая сила мысли. Почти 10 лет он писал стихи, драмы, прозу и ничего не печатал. Он хотел выступить со стихами, достойными стоять рядом с пушкинскими. Но вот он узнал, что Пушкин погиб, и написал одно из самых великих созданий русской поэзии. Он указал в этих стихах на главных виновников гибели Пушкина. На тех, что направляли руку Дантеса. Это аристократы, сановники, ближайшие слуги царя. Он сказал им: свободы, гения и славы палачи. И они никогда не простили ему этих слов. И начало его поэтической славы стало началом его конца. С тех пор он был уже обречен. Они отомстили ему, но не только убили его, они оклеветали его. Они сочинили легенду о мелком человеке с дурным характером, который был виною собственной гибели. Говорили, что если бы не Мартынов, другой убил бы его. Эта легенда оказалась столь прочной, что в пьесе Чехова «Три сестры» соленый, дубиный пошляк думает, что он похож на Лермонтова. Публика зачитывается стихами Лермонтова, но она не находила соответствия стихам в его биографии. А вот недавно обнаружены новые мемуары, свидетельства современника, который любил Лермонтова, хорошо его знал, участвовал с ним в сражениях на Кавказе, и он отметил черты значительные и совершенно другие. Он написал: «Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом, Лермонтов вынес, как переносятся невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество». И далее он говорит о сосредоточенной мечтательности Лермонтова и о другой особенности, которую Лермонтов тщательно скрывал.
когда уже он выезжал в свет и имел на всем Кавказе славу льва-писателя, он не мог отделаться от застенчивости, которую прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов. Этот современник пишет, что характер Лермонтова был полон женской деликатности и юношеской горячности. Какой разительный контраст! И таких свидетельств много. Белинский называл Лермонтова наследником Пушкина, но Николай I, а за ним вся реакционная критика, объявили, что в герое нашего времени нет ничего русского, что это подражание модному тогда европейскому романтизму. Поэзию отрывали от поэта. Многое осталось непонятным, необъясненным. Великий Блок сетовал на скудость биографических материалов, говорил, что нужно искать лермонтовский клад, скрытый от читателя. Надо искать ключ к пониманию его поэзии. Наше время по-новому прочло его книги. Мы поняли Лермонтова исторически. Он соотнесен со своей эпохой, движением декабристов, судьбой своего поколения, которое дало Герцена, Огарева, Белинского, с событиями Кавказской войны, с общественной жизнью 30-40-х годов, с литературной борьбой того времени. И все засверкало. Осмыслен великий труд Лермонтова, написанное в невыносимых условиях, на постоялых дворах, в кибитках, в кардегарде, после светского раута, в перерывы между боями. Осмысленно и истолкована природа лермонтовского патриотизма, его глубочайшего знания народной жизни, его пламенного народолюбия, лермонтовского понимания роли и места поэзии и поэта в общественной жизни. Пожалуй, лучше всего, полнее всего это выражено в стихотворении поэта. «Отделкой золотой блистает мой кинжал, клинок надежный без порока, булат его хранит таинственный закал наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу, ни по одной груди провел он страшный след, и ни одну прорвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба нарядом чуждым и постыдным. Он взят за териком отважным казаком на хладном трупе господина, и долго он лежал заброшенный потом в походной лавке армянина. С тех пор родных ножен, избитых на войне, лишен героя спутник бедный. Игрушкой золотой он блещет на стене, увы, бесславный и безвредный. Никто привычной заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед зарей, никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговении? Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой в дни торжеств и бед народных. Но скучен нам простой и гордый твой язык. Нас тешат блестки и обманы. Как ветхая краса, наш ветхий мир привык морщины прятать под румяны. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк? Или никогда на голос мщения из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения? Только 4 года выступал Лермонтов в печати, следуя по пушкинскому пути. Но и этих 4 лет оказалось довольно, чтобы означить в русской поэзии блистательную эпоху. Читая Лермонтова,
освобожденного, очищенного от искажений и подлых клевет, мы угадываем ход его мыслей, слышим отголоски его разговоров и споров, понимаем богатство его ассоциативных связей и этапы великой и трудной судьбы. Отодвинутый временем, он приближен к нам нашей любовью и пониманием. Этот человек бесконечно прекрасный и мудрый, и юный, и чистый, наделенный могучими страстями и волей, и проницательным беспощадным умом. И раскрывая томик его стихов, мы каждый раз слышим голос живого Лермонтова.

0: Погиб поэт, невольник чести. Пал, оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора, мелочных обид. Восстал он против мнения света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Не вы ль сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь. Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений. Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет. Пустое сердце бьется ровно. В руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы. Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит. И взят в могилу, как тот певец, неверный, но милый. Добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным он с юных лет, постигнувший людей? И прежний, сняв венок, а не венец терновый, увитый лаврами, надели на него, но иглы тайные сурово извили славное чело. Отравлены его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд, и умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать.
1: А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи. Таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь.
2: Резолюция Николая I на докладной записке Александра Христофоровича Бенкендорфа о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта». Приятные стихи, нечего сказать. Я послал Веймарна в Царское село осмотреть бумаги Лермонтова и, будя обнаружиться еще подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он. А затем мы поступим с ним согласно закону.
0: Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решение, зависть ли тайная, злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление, или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания.
2: Министерство военное, департамент инспекторский, канцелярия, стол номер 2, Санкт-Петербург, 25 февраля 1837, номер 100. Господину шефу жандармов, командующему императорскую главную квартиру. Государь-император высочайше повелеть соизволил лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк. Подписал военный министр граф Чернышов, скрепил дежурный генерал Клейн-Михель, верно, надворный советник. Подпись.
0: Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих царей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих

как часто пеструю толпою окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей, мелькают образы бездушные людей, приличием стянутые маски, когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских, давно бестрепетные руки, наружно погружась в их блеск и суету, ласкаю я в душе старинную мечту погибших лет, святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне забыться памятью к недавней стороне, лечу я вольной, вольной птицей. И вижу я себя ребенком, и кругом родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей, зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится, и встают вдали туманы над полями. В аллею темную вхожу я, сквозь кусты глядит вечерний луч, и желтые листы шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою, я думаю об ней, я плачу и люблю, люблю мечты моей создания, с глазами полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня за рощей первое сияние. Так царство дивного всесильный господин, я долгие часы просиживал один, и память их жива поныне. Под бурей тягостных сомнений и страстей, как свежий островок, безвредно средь морей, цветет на влажной их пустыне. Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою, на праздник незваную гостью, о, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны. В начале поприща мы вянем без борьбы,
перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы. Так тощий плод, до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришлец осиротелый, и час их красоты, его падения час. Мы сушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей, надежды лучшие, голос благородный, неверием о

0: восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат, и к гробу мы спешим без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Толпой угрюмою и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом. Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночь и тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков.
1: Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что моей судьбой сказать

По правде, очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ли застанешь ты в живых. Признаться, право было б жаль мне опечалить их. Но если кто из них и жив, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали, и чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна, как вспомнишь, как давно расстались. Обо мне она не спросит. Все равно ты расскажи всю правду ей, пустого сердца не жалей. Пускай она поплачет, ей ничего не значит.

Выхожу, один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел.

0: Я директор театра. Войдите в мое положение. Сегодня праздник. Вы пришли на представление, а представлять нечего. Декорации есть, актеры все налицо, а пьесы для представления нет. Я вчера вечером пытался вспомнить хоть какую-нибудь сказку, но, извините, все перепутал. Что мне делать? Простите, одну минуточку. Что вам угодно? Кто вы такой?
1: Я писатель. Принес вам три сказки.
0: Сказки? Они-то мне и нужны. О чем?
1: Это очень веселая сказка о путешественнике, который попал в обезьянье царство.
0: В обезьянье царство? Это интересно и ново. Посмотрим. Так. Так. Нет, нет, эту сказку поставить на сцене нельзя.
2: Почему?
0: Нет, нет, ну порядка. Порядка не будет. Актеры будут смеяться, зрители будут смеяться, суфлер в будке будет смеяться. Ну что же получится? Что это такое? Для меня главное порядок. Посмеяться в театре, конечно, можно, но в меру. Так, а вторая ваша сказка о чем?
1: Это очень грустная сказка о мальчике, который утонул в пруду.
0: Да, это, по-видимому, грустная история. Посмотрим. Так. Нет, эту пьесу поставить на сцене нельзя.
1: Почему?
0: Нет, нет, порядка не будет. Актеры будут плакать, суфлер в будке будет плакать. Ну что это получится? Поплакать в театре, конечно, можно, но в меру. А третья ваша сказка о чем?
1: Она называется «Зеленый мяч».
0: Ну что ж, посмотрим. Так.

0: Вот, вот эту сказку можно поставить на сцене. В ней всего в меру. И призадуматься есть над чем, и посмеяться можно.
1: А когда же ее будут представлять?
0: Через 2 минуты. У меня все делается очень быстро. Главное, порядок.
1: Через 2 минуты?
0: Да-да-да, через 2.
1: Но ведь она очень трудная. Первое действие происходит днем, второе вечером.
0: Ну, это пустяки. У меня солнце, луна и звезды. Все наготове. Прикажу, взойдет солнце и наступит день. Прикажу, настанет ночь и весь театр заснет. У меня в подвале и дождь, и гром, и планеты, и кометы. Все, все, все есть. Все.
1: Вот удивительно. Вы настоящий волшебник. А скажите, у вас в театре есть принцы и принцессы?
0: У меня 15 принцев и 42 принцессы. Довольны с вас?
1: Вполне достаточно. Мне и половины много. Скажите, а у вас в театре имеется лягушка? У меня в сказке есть лягушка. Сначала она заколдована, а потом расколдована.
0: Ну какой же был бы у меня театр, если бы в нем даже лягушки не было? У нас есть несколько дюжин заколдованных лягушек и столько же расколдованных. Не беспокойтесь, все будет в порядке. Все готово есть в подвале, много сказочных чудес. Потушите лампы в зале, дайте небо, ставьте лес. Всем по вкусу будет пьеса, в ней для каждого есть роль. Есть лягушка, есть принцесса, есть лакей и есть король. Нет теперь чудес на свете, только сказки есть у нас. И одну из сказок, дети, вы увидите сейчас.
2: Что это за пьеса, спросите вы? И в каком она шла театре? Пьеса эта называлась «Волшебная палочка». А шла она 50 лет тому назад в детском театре города Краснодара. Это был прекрасный театр. И он был одним из самых первых детских театров в советской стране. Его создали в трудное время. И актеры, и режиссеры, и драматурги голодали и мерзли, но работали с увлечением и страстью. Ведь они ставили спектакли для ребят. Многие зрители прежде и понятия-то не имели, что это такое театр. Да, это был прекрасный театр, и его стоит вспомнить добрым словом. Но для нас с вами он интересен еще и вот чем. Организовал его и писал для него пьесы, в том числе и пролог, который вы только что услышали. Человек, имя которого теперь знакомо и дорого всем, Самуил Яковлевич Маршак. Он вспоминал о том далеком времени.
3: Первые мои сказки в стихах и в прозе были написаны для этого театра. «Кошкин дом», «Сказка про козла», «Горе злосчастье». А так как я неизменно бывал на каждом спектакле, я мог пристально следить за тем, как доходит до ребят каждое слово, не только по настроению зала и по выражению лиц зрителей. Нет, у нашего театра была такая аудитория, которая говорила и действовала во время спектакля едва ли меньше, чем актеры и исполнители. Она предупреждала полюбившихся ей героев о грозящей опасности, советовала, как им поступить, заглушала топотом, криком и свистом слова актера, исполнявшего роль злодея, и шквалом аплодисментов реплики благородного героя. Я пришел к детской литературе через театр. Здесь я встретился со своими читателями лицом к лицу, и это многому научило меня.
2: Так начался путь Маршака в детской литературе. Как он продолжался? Об этом не надо никому рассказывать. Это знают все, все до единого. Стоит нам только произнести это имя «Маршак», как в наших ушах словно по волшебству начнут звучать целые сотни строк, запомнившихся нам давным-давно.
4: Впервые на арене для школьников Москвы ученые-тюлени, танцующие львы,
5: единственные в мире атлеты-силачи подбрасывают гири, как детские мячи.
4: Летающие кони,
5: читающие пони.
4: Выход борца Ивана Огурца.
5: Веселые сцены,
4: дешевые цены,
5: полные сборы,
4: огромный успех.
5: Кресло, полтинник, ложи дороже.
4: Выход обратно, бесплатно для всех.

0: взявши под мышку дочь и мартышку, мчится в припрыжку по Англитер. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер.
1: Ты много ли видел на свете берез? Быть может, всего только две. Когда опушил их впервые мороз или в первой весенней листве? А много ли рассветов ты встретил в лесу? Не больше, чем два или три. Когда на былинках, тревожа росу, без цели бродил до зари. А часто ли видел ты близких своих? Всего только несколько раз. Когда твой досуг был просторен и тих, и пристален взгляд твоих глаз.
2: Как на параде прошли мимо нас эти знаменитые строчки. Строчки Маршака. Но какие же они разные. Озорные и задумчивые. Добрые и извительные. Даже как-то странно представить себе, что все они написаны одним и тем же человеком. А ведь сколько еще самых разных произведений в самых разных жанрах написал за свою жизнь Маршак.
3: Когда я говорю о Маршаке, мне так и кажется, что это не один человек, а целый отряд писателей. Будто бы Маршаков на самом деле целых пять. Ну, прежде всего, Маршак, написавший стихи для детей. Потом Маршак-драматург, Маршак-лирический поэт, Маршак-переводчик и, наконец, Маршак-сатирик.
2: Так говорил о Самуиле Яковлевиче Корней Иванович Чуковский. Конечно, не всех пятерых Маршаков вы пока что знаете одинаково хорошо. Но нет человека, который не был бы знаком с Рассеянным, с улицы Бассейной или с мистером Твистером. Нет мальчика или девочки, которые не знали бы сказочных пьес Маршака, ну, хотя бы «12 месяцев» или «Теремка». А кто с самого раннего детства не помнит переведенных Маршаком баллад о славном разбойнике Робин Гуди, смешных стихов про Шалтая-Болтая и Робина-Бобина, но вот его же переводы из Роберта Бернса или Вильяма Шекспира вы хорошенько узнаете позднее. Тогда же вы поймете по-настоящему и лирику Маршака. Больше того, вы даже узнаете, что Корней Иванович Чуковский слегка обсчитался, и Маршаков на самом деле вовсе не пять, а больше. Есть еще Маршак-критик, и Маршак – автор воспоминаний. И был еще Маршак замечательный, тонкий и строгий редактор, который помог рождению ваших любимых детских книг.
1: Когда я работал в детском отделе госиздата, ко мне пришел Алексей Толстой. Он принес сделанный им перевод «Пиноккио» Карла Колоди. По правде сказать, перевод был не очень удачным, а главное, он мог принадлежать кому угодно. Обаяния Толстого в нем не было. Я сказал ему: «Зачем тебе переводить этого итальянца? Я хочу видеть не Толстого переводчика, а Толстого рассказчика. Лучше расскажи эту сказку по-своему. Вспомни, как ты ее воспринимал тогда, когда ее тебе читали в детстве. Придумай, например, что книгу ты потерял, и вот теперь наполовину вспоминаешь, наполовину фантазируешь». Толстой так и сделал.

0: «Когда я был маленький, – писал Алексей Толстой, – очень-очень давно я читал одну книжку. Она называлась «Пиноккио или похождение деревянной куклы». Деревянная кукла по-итальянски – буратино. Я часто рассказывал моим товарищам, мальчикам и девочкам, замечательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было.
1: Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, замечательным парнишкой. Далеко бежит дорога, впереди забот и много. Это очень хорошо, даже очень хорошо.
2: Вот как родился «Золотой ключик». Да разве одна эта книга? Маршак помогал первым литературным шагам Бориса Житкова. Он участвовал в создании «Голубой чашки» Гайдара, «Республики Шкит» Пантелеева и Белых. Без него не было бы ни детских стихов Даниила Хармса, ни лесной газеты Виталия Бианки. До последних дней своих Самуил Яковлевич оставался очень чутким ко всему талантливому и очень суровым ко всему фальшивому и безвкусному. Особенно, если дело касалось стихов для детей.
3: Плохие стихи для взрослых часто забавляли его. Он от души смеялся над всякими несуразицами, над величественной или глубокомысленной, а на самом деле нелепой позой их авторов. Ничего подобного я не замечал в тех случаях, когда в руки Маршаку попадали плохие стихи из детских книг и журналов. «Вот негодяй!» – возмущался Самуил Яковлевич. А если плохие стихи принадлежали какой-нибудь даме, то его оставляла обычная вежливость. «Вот мерзавка!» – произносил Маршак.
2: Это вспоминает о Маршаке поэт Валентин Берестов. А вот как писала о нем Агния Барто. Поэт однажды Маршаку принес неточную строку.
4: «Но как же так?» – сказал Маршак. «Он перестал быть добряком». Он стал сердитым Маршаком, он даже стукнул кулаком. «Позор!» – сказал он строго.
2: Когда плоха твоя строка, поэт, побойся Маршака, коль не боишься Бога. Впрочем, не только детские поэты внимательно прислушивались к мнению Маршака. Его считали своим учителем и поэты, пишущие для взрослых. Даже такие, как Александр Твардовский.
5: Немного надобно труда, уменья и отваги, чтоб строчки в рифму хоть куда составить на бумаге. То в виде елочки густой, хотя и однобокой, то в виде лесенки крутой, хотя и невысокой. Но бьешься так и сяк, им не сойти с бумаги. Как говорит старик Маршак, голубчик, мало тяги.
2: Однако все-таки сколько же было Маршаков? 5 или 8? А может быть, еще больше? Но все дело в том, что сколько бы Маршаков мы с вами ни насчитали, главное, что Маршак был при этом одним единственным. За сколько бы дел он ни брался, что бы ни писал, статьи или стихотворения, всюду звучал один и тот же голос, проглядывало одно и то же лицо. Высказывались хоть и по-разному, по-своему, одни и те же любимые мысли Маршака.
6: Еще в детстве мне казались скучными и вялыми хрестоматийные строки о природе, такие как «Золото, золото падает с неба», или «Травка зеленеет, солнышко блестит». Несравненно более поэтичными казались мне нигде не напечатанные строки стихов, которые мы произносили громко, нараспев. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» Или «Божья коровка, улети на небо!» Или «Дождик, дождик, перестань, я поеду в Аристань!» Эти строки пленяли нас не своим прямым значением, а причудливым сочетанием необычных и таинственных слов. Произнося веселые игровые заклинания, приказывая огню гореть, дождю перестать, а божьей коровке улететь на небо, мы как бы впервые чувствовали свою власть над природой.
2: Так писал Маршак в своей серьезной ученой статье. А вот как происходило дело в сказке «12 месяцев».
7: Ты гори, костер, гори, смолы вешние вари. Пусть из нашего котла по стволам пойдет смола, чтобы вся земля весной пахла елкой и сосной.
8: Гори, гори, ясно, чтобы не погасло.
2: Слышите? Вот где пригодились Маршаку веселые игровые заклинания его детства. Но давайте послушаем, о чем говорят у своего зимнего костра братья Месяцы и их гостья, девочка-падчерица.
9: Ну, гостья дорогая, подбросит ты хворосту в огонь, он еще жарче гореть будет.
10: Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
9: Ну что, что, небось жарко тебе? Вон как щечки у тебя разгорелись.
11: Мудрено ли? Прямо с мороза да к такому огню. У нас и мороз, и огонь жгучие, один другого горячей. Не всякий вытерпит.
10: Ничего, я люблю, когда огонь жарко горит.
9: Так это-то мы знаем, потому и пустили тебя к нашему костру. Погоди, погоди, узнаешь. А ну, братья Месяцы, подбрось в костер хворосту. Да-да-да, посулил я. Посулил я солдату этому отогреть его у нашего костра.
10: Ой, отогрей, дедушка, отогрей. Он мне и хворост собрать помог, и плащ свой отдал, когда мне холодно было.
9: Так, а вы что скажете, братья Месяцы?
12: Так ведь, коль посулил, так тому и быть.
13: Только ведь солдат-то не один едет.
14: Да, с ним старичок, девочка и две собаки.
10: А старичок этот тоже добрый. Шубку для меня выпросил.
9: И вправду почтенный старичок. Можно его пустить, можно. А вот с другими как же быть? Ой-ой-ой, девка-то будто злая-призлая, а?
10: Злая-то злая. Да, может, злость-то у нее на морозе уже вымерзла? Вон какой у нее голосок жалобный стал.
9: Ну что ж, поглядим.
14: Поглядим.
9: Поглядим. А чтобы дороги они к нам в другой раз не нашли, мы там для них тропу проложим, где раньше ее никогда не было, да и потом не будет.
15: Костер, не обманул меня тут старик. Здравия желаю всей честной компании.
16: Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
15: Разрешите погреться?
9: Подсаживайся, подсаживайся, нагрейся.
15: А, хозяин, здорово.
9: Здравствуй, здравствуй.
15: Здравствуй, ох, веселый у тебя огонек. Только позволь мне и седоков моих к теплу пристроить, а? Наше солдатское правило такое. Сперва начальство расквартируй, а потом и сам на постой определяйся.
9: Ну уж, если у вас такое правило, то по правилу и поступай.
15: Давай. Спасибо. Спасибо, хозяин. Пожалуйте. Здравствуйте, Ваше Величество! Пожалуйте, Ваша милость!
10: Ой, я пошевелиться не могу.
15: Ничего, ничего, Ваше Величество, отогрейтесь. Вот я вас сейчас на ножки-то... Поставлю? Вот так.
16: Меня на ножки поставь.
15: Вот-вот и учителя вашего тоже. Вот так. Разомнитесь, ваша милость. Привал!
10: А вы поближе подойдите, теплее будет. Смотрите-ка, ведь это та самая девушка, что подснежники нашла. Только какая она нарядная.
15: Так точно, Ваше Величество, они самые. Добрый вечер, сударыня.
10: Добрый вечер.
15: В третий раз мы с вами нынче встречаемся. Да только вас теперь и не узнать. Чисто королева.
10: Что? Что ты такое говоришь?
15: Чего?
10: Ну, погоди у меня.
9: А ты не хозяйничай тут, девица. Да, да, да, да, солдат-то у нашего огня званный гость, а ты при нем состоишь.
10: Нет, он при мне.
9: Нет, ты при нем.
10: Нет, он при мне.
9: Он без тебя куда хочет уйдет, а ты без него ни шагу.
3: Солдат заспорил с королем, кто старше, кто важней.
18: Король сказал: давай пойдем и спросим у людей. Вот вышли под вечер вдвоем с парадного крыльца солдат под ручку с королем из летнего дворца. Идет навстречу свинопас, пасет своих свиней.
19: Скажи, приятель, кто из нас, по-твоему, важней?
20: Ну что ж, ответил свинопас, скажу я, кто важнее из вас. Из вас двоих важнее тот, кто без другого проживет. Ты проживешь без королей? Солдат сказал: изволь.
3: А ты без гвардии своей? Ну нет, сказал король.
2: Любимые мысли Маршака по-своему повторяются в его стихах, пьесах, статьях. Всюду он один и тот же, единственный Маршак. Впрочем, дело не только в совпадениях. Главное то, что не менялась душа поэта. Главное, что с возрастом от Маршака не уходила его душевная юность. Да и с памятью собственного детства он никак не желал и не мог расстаться.
21: Сколько лет прошло с малолетства, что его вспоминаешь с трудом, и стоит вдалеке мое детство, как с закрытыми ставнями дом. В этом доме все живы и здоровы, те, которых давно уже нет. И висячая лампа в столовой льет по-прежнему теплый свет. В поздний час все домашние в сборе, братья, сестры, отец и мать. И так жаль, что приходится вскоре, распрощавшись, ложиться спать.
3: Самуил Яковлевич однажды сказал мне: чтобы не ошибиться в людях, знайте, что у каждого человека два возраста. Один тот, в котором он находится, а другой – детский возраст, соответствующий его характеру. Вот вам, например, 12 лет. А сколько вы дадите мне?
18: Года 4, Самуил Яковлевич.
3: Примерно так. И этот 4-летний Маршак, как и положено 4-летним, больше всего на свете не любил двух вещей: ложиться спать и вовремя обедать. Последняя особенно возмущала домоправительницу Маршака, Розалию Ивановну. Она входила в кабинет, неумолимая, как судьба, и решительно произносила: «Самуил Яковлевич, обедать!» Розалия Ивановна стояла и ждала, пока Маршак не произносил чего-нибудь вроде: «Администрация может удалиться, мы читаем стихи». Через некоторое время Розалия Ивановна снова появлялась в дверях. «Розалия Ивановна, вы как солнце!» – говорил Маршак. Розалия Ивановна улыбалась, а Маршак продолжал: «Плохо, если солнца слишком много. Мы хотим посидеть в тени и почитать стихи». Появившись в третий раз, Розалия Ивановна смотрела уже не на Маршака, а на меня. «Ваш гость проголодался», – утверждала она с коварным блеском в глазах. «Вы его совершенно уморили». Удар был рассчитан точно, и Самуилу Яковлевичу ничего не оставалось, как сдаться на милость победителя.
2: Если верить Валентину Берестову, автору этих воспоминаний, Маршак и в глубокой старости ощущал себя тем же самым, что и 70 лет назад.

0: Неужели я тот же самый, что в постель, не ложась упрямо, слышал первый свой звонкий смех и не знал, что я меньше всех? И всегда-то мне дня было мало, даже в самые долгие дни, для всего, что меня занимало, дружбы, драки, игры, беготни. Да и нынче борюсь я с дремотой и ложусь до сих пор с неохотой, и покою ночному не рад, как 2/3 столетия назад.
1: Да, Самуил Яковлевич оставался ребенком. Вот каким запомнил Маршака его друг, писатель Пантелеев.
2: Самуил Яковлевич наивно, трогательно, по-детски верил, что человек, если захочет, способен на все. Помню, был я у него как-то летом на даче, мы лежали в саду на пригорке, и Самуил Яковлевич говорил о могуществе человеческого духа. «Ты знаешь, — сказал он, — я совершенно убежден, что если человек очень, по-настоящему захочет, он действительно может полететь». «Как полететь? Как полететь? Как птица? Да? Да. И при этом даже без крыльев, без всяких механических приспособлений. Надо только очень-очень захотеть». Он поворачивает ко мне голову. «Ну вот ты хочешь?» «Да, хочу». «Правда?» «Правда, хочу». «Очень хочешь?» «Очень хочу». «Ну, полетим!» «Полетим?» Он живо поднимается. Прежде чем встать, я вижу его ноги в тупоносых щиблетах с распущенными шнурками. Он берет меня за руку. «Ну, давай, — говорит он, — зажмуривайся и прыгай. Раз, два, три!» Я был намного моложе его, был худощав. Я подпрыгнул 30 сантиметров. Полный мешковатый Самуил Яковлевич вряд ли оторвался от земли больше, чем на 5-6 сантиметров. Не помню, что он сказал. Да. Или... Но потом я много раз вспоминал этот случай. А что, если бы мы и в самом деле оторвались тогда от земли и полетели? Куда бы нас занесло? В какую страну? На какой континент? И как бы мы разыскали обратный путь в город Ленинград?

Однажды Маршаку приснился сон. Сон во сне. Будто он проснулся молодым. Проснулся, вскочил с кровати, твердо стал на ноги, распрямился и почувствовал давно забытую силу в мышцах. Был осенний рассвет, комнату наполняла свежесть, окно было открыто, и в это открытое окно протянулось до половины комнаты под самую люстру громадная ветка клёна с большими красными листьями. «Это сон», — подумал Маршак во сне, — «и всё-таки в нём есть правда. Нужно что-то сделать, чтобы домашние поверили, когда, проснувшись, я расскажу им, что со мной случилось». Тогда он сорвал несколько самых красивых листьев, положил их под подушку и уснул со спокойной душой. Он проснулся старым, больным, но вспомнил сон и не удержался. Полез под подушку за листьями.

Года четыре был я бессмертен. Года четыре был я беспечен. Ибо не знал я о будущей смерти. Ибо не знал я, что век мой не вечен. Вы, что умеете жить настоящим, в смерть, как бессмертные дети, не верьте. Миг этот будет всегда предстоящим, даже за час, за мгновение до смерти.

0: Это вера в чудо. Это постоянная память о собственном детстве помогли Самуилу Яковлевичу до конца его долгой жизни сохранить юношескую силу духа и детскую ясность взгляда на мир.
1: В этот раз я вам расскажу о событиях довоенных, о жизни в Москве, о поездках летних, то, что запомнилось. В 20-х годах произошло художественное открытие. Впервые обратили внимание Илья и Кирилл Зданевичи на картины и вывески Пиросманишвили в Тифлисе. И собрали то, что осталось от художника. Получилась удивительная выставка, которую они привезли в Москву и выставили в Музее изобразительных искусств в Белом зале по пути в Венецию, где они, по-моему, именно в Венецию, где они решили первый раз показать этого художника в Европе. Это была одна из первых выставок, на которую я пошел с мамой, и где была вся художественная Москва. Его поразительные картины так и остались в моей тогда еще детской памяти. И это было вообще первое ощущение музея, который был в действительности рядом с нашим домом, и где я гулял у ограды и в садике, но внутри не бывал. А тут в первый раз увидал эту экспозицию, итальянский дворик и белый зал вот с этой выставкой. Потом в этом же музее в скорости была выставка московских художников, где я впервые увидал маминых учителей Кончаловского и Фалька в живе. Значит, это было еще до отъезда Фалька за границу. И где впервые был выставлен «Черный квадрат» Малевича, но это было для меня как-то не самым важным. Я потом только узнал, насколько это было значительное событие современного искусства. А для меня вот живопись тогдашняя, новое искусство России, было чем-то новым и в то же время близким, потому что мамочка писала дома, и по ее натурным этюдом и натюрмортом, пейзажем, я уже немножко понимал, что это такое. Ну, то есть, я не мог бы тогда рассказать своего впечатления, но перед глазами вот эта живопись осталась как начало чего-то нового. С Альбертом Рафаиловичем Фальком потом нас связывала многолетняя дружба, когда он вернулся из эвакуации, то ему отвели в мастерскую в доме Перцева на набережной. Это такой стиль модерн, дом с петушками и драконами, где собиратель картин и меценат Перцев устроил на нижних этажах шикарные квартиры для сдачи в наем, для дохода, а на третьем этаже большой коридор со студиями художников, в котором в основном жили члены группы «Бубновый валет», Куприн, Решетников, А еще выше в башенке была мастерская Роберто Фалько, в которой он, так как его не выставляли, и его работы были мало известны публике, где он устраивал воскресные показы своих картин, поставив мольберт, меняя одну картину за другой и рассказывая их историю, происхождение, то место, где он их писал, их связь с европейской живописью начала века, учеником которой или последователем которой он не только себя считал, но и является одним из самых ярких европейских художников в нашей русской традиции начала века. Одна из таких историй мне запомнилась. Молодой Фальк был женат на богатой дворянской дочери, и у них было имение на север от Москвы, где их в начале века крестьяне спалили. А у него с ней была коллекция фарфора, которую они пополняли, и которая в этом имении и была в шкафах и на полочках, значит, расположена. Когда имение жгли, то имущество частью раскрали, а частью просто свалили в одну кучу и подожгли тоже во дворе. И когда Фальк приехал на место этого пожара и погрома, жгли в их отсутствие, то он увидал наверху кучи пепла красную чашечку, очень красивую по цвету, с отвалившейся костре ручкой, без ручки уже. И он ее подобрал. И с тех пор в своих натюрмортах неизменно использовал. Эти картины сейчас находятся в музее личных коллекций, в коллекции Святослава Теофиловича Рихтера. И эта чашечка там на нескольких из них присутствует. И это было как бы иллюстрацией к тому, насколько не надо много скапливать, но надо привыкать к тому, что есть у тебя, и переводить его из его временного состояния в вечное достояние искусства, работая над этим уже самому, работая над памятью, над передачей живой действительности в действительность вековую. Мы часто бывали на этих просмотрах. Он любил из своих учениц мамочку, в частности, и одно время они занимали, у них была общая мастерская, которую снимал тогдашний художник-любитель, генерал-майор авиации Юмашев, герой перелета Громова, Юмашева и Данилина через всю Россию до Дальнего Востока, до Владивостока. Мы ездили летом обычно на дачу. Одно из первых уже сознательных моих впечатлений была дача Шервинских, профессора Шервинского Василия Дмитриевича, знаменитого эндокринолога, который лечил Ленина и после этого получил охранную грамоту на собственный домик в усадьбу в Черкизове на берегу Москвы реки и на дом в Померанцевом переулке, куда он поселил своих знакомых, своего сына с семейством и его первую жену, вторым браком вышедшую за князя Долгорукого. Василий Дмитриевич умер во время войны, а потом все это было уже Хрущевым отобрано в казну, а им были даны квартиры на каждую семью, правда, достаточно просторные квартиры, где-то около Новодевичьего монастыря, и дачи под Тарусой, вернее, участки, на которых они себе смогли выстроить домики. Они сейчас живут достаточно хорошо. Так вот тогда там была усадьба, которая называлась Старки в Черкизове под Москвой, и мы с моей воспитательницей Елизаветой Михайловной туда поехали, потому что ее пригласили на лето давать уроки французского и вообще воспитывать его дочек Сергея Васильевича. Имение это самое, усадьба, вернее, не имение, имение было, конечно, отобрано, находилось на берегу Москва-реки, недалеко от Коломны, там и сейчас оно существует, но на его вместо их усадебного дома там открыто отделение Черкизовской больницы для людей умственно отсталых, иными словами, сумасшедший дом. Рядом там церковь была по Баженовскому проекту выстроена, очень красиво, в которой идет регулярная служба. Там я и прожил лето 37-го года, и как-то вот эта жизнь сравнительно далеко от Москвы, при том, что туда приезжали Анна Андреевна Ахматова и мой отец. Вот эта жизнь в отдельной усадьбе –

отношения, и у нас как-то были дружные классы, в которых не делалось различия между детьми благополучных семейств и детьми семей, потерявших близких. На следующее лето мы с мамой поехали в Крым. Я впервые попал тогда в Коктебель, который сейчас стал модным курортом, а тогда был еще болгарской деревней с несколькими дачами на берегу, каменными дачами, среди которых был дом Максимилиана Александровича Волошина, который незадолго перед этим, ну, года за два перед этим, скончался от воспаления легких. Но традиции этого дома еще были живы. В нем жили вдова Максимилиана Александровича, Мария Степановна Волошина, и по какой-то линии племянница, по-моему, тетчева, Анна Александровна Карагов, фельдшерица, которая лечила всех больных в деревне, разъезжая по ней со своей сумкой на ослике. Мы один месяц прожили тогда в Доме творчества писателей, которому Волошин пожертвовал большую часть своей усадьбы, за что ему сохранили часть дома, мастерскую и его кабинет, и жилую комнату и спальню. Вот в этом доме мы участвовали, ну, ходили, вернее, тогда еще я был мал, ходили на вечера, которые там устраивались, куда приходили и молодежь, и родственники Марии Степановны, и какой-то круг, еще сохранивший традиции вот коктебельских лет, дореволюционных, то есть там еще сохранились воспоминания о молодости Марины Ивановны Цветаевой там, о молодости Мандельштама, который туда приезжал, и о приездах Брюсова и Андрея Белого, которые там отдыхали в 20-е годы. Меня привлекало больше там не вечернее чаепитие и песни, которые там пели старые дамы-приятницы Волошиных, а молодая группа ребят, которые группировались вокруг Марии Степановны, с которыми она ходила в дальние походы. А так как я был мал, то я с ними же ходил в более короткие походы в горы, научился хорошо плавать и даже ловить какую-то рыбу в бухтах около Карадага и лазить в горы. Вот такая связанная с природой Крыма жизнь, она после войны возобновилась, но уже значительно менее активная, потому что прибрежная зона была уже разрушена, там возводились новые корпуса домов отдыха, это становилось новым Коктебелем, болгар выселили, и население сильно поменялось. То есть вот той рыбачьей и скотоводческой в основном жизни, которая была там раньше, уже не осталось. Хотя интересные и близкие мне люди там были. И в первое послевоенное лето мы с мамочкой

жили в одном корпусе, в таком доме ленинградской территории, который назывался «Пароход», почему-то доме на горке, но там была такая терраса длинная, вроде пароходной палубы, и маленькие комнатки в глубине террасы. Там жили тогда Ольга Федоровна Бергольц. Кроме того, в Доме творчества жили Виктор Платоныч Некрасов, автор повести «В окопах Сталинграда», замечательный человек, удивительной души и смелости, и Игорь Сац, заместитель Твардовского по журналу «Новый мир». Вот с ними мы ходили в горы и пили водку в непогожие дни на террасе. Правда, Ольга Федоровна, которая была неустойчива к алкоголю, когда она добиралась до водочки, начинал буянить. И ее муж Макогоненко ее старался увести куда-нибудь подальше. Вот такая жизнь была в Коктебеле в это лето. А меня в Коктебеле хорошо в это время знали и любили, потому что до этого я один из первых, кто увидел это место еще в ходе войны. Дело в том, что я учился тогда в военной академии бронетанковых и механизированных войск, который после освобождения Крыма отвели большой дворец в Алуште, где во время войны был развернут госпиталь, для будущего академического санатория для слушателей и преподавателей. Начальство военной академии решило проконтролировать деятельность администратора, который там принимал имущество военного госпиталя и готовил этот дом под дом отдыха. Там жили спортсмены академии и преподаватели физкультуры, точнее. И туда послали слушателей, которые нуждались в отдыхе и в лечении. И были в то же время и какими-то надежными для начальства академии людьми. Вот среди них, в этой же команде, я туда и поехал, в Алушту. Бегал там по дорожкам под руководством опытных спортсменов. А потом решил, что раз я уж так близко, то надо спросить, нельзя ли добраться до Восточного Крыма, до Коктебеля, о котором я ничего во время войны уже не знал. Оказалось, что старая территория, принадлежавшая до войны этой военной академии, ликвидируется, и в ней находятся какие-то еще запасы, то ли картошки, то ли кукурузы, какое-то имущество, какие-то сельскохозяйственные вещи, электрические какие-то машинки. Вот за этим оборудованием должен был идти грузовик. И я, придя к начальству санатория, попросился туда поехать. Ну, с небольшим скрипом мне выдали недельный паёк. Я залез в кузов, завернулся в шинель. Дело было в начале апреля. Еще были в Крыму холода, особенно ночью. И мы на полуторке из Алушты поехали через весь Крым в Коктебель. Приехали мы ночью, и я, разминая замерзшие ноги, полез по лестнице, увидев свет
в окнах Марьи Степановны. Когда я туда пришел, но на мой стук мне открыли, и там были две старушки, Марья Степановна и Анна Александровна. И они мне очень обрадовались. У меня был всего один день, и тот был дождливый, так что я погулял, наслушался рассказов о том, как наши войска пытались взять десантом Коктебель, посмотрел на проволочные заграждения и воронки на берегу, и из-под водопровода, где я мылся около дома Марьи Степановны, извлек противотанковую мину немецкую, но для пехоты безопасную, поэтому я понимал, что я делаю. Кроме того, меня немножко минному делу в академии обучили. Так вот, я был первым человеком из-за линии фронта, который приехал в Коктебель. Поэтому, когда Марья Степановна, когда мы приезжали после этого в последующие годы, то Марья Степановна встречала нас с радостью и селила у себя в доме, чтобы мы с детками уже могли у нее немножко побыть. июня 1941 года я кончил 10 класс. И думал, что успею поступить в университет. Правда, в этом было некоторое сомнение, потому что перед войной ввели закон, что кончившие 10 класс уже в 17 лет идут в армию. Выпускной вечер был очень забавный. У меня был какой-то клоунский маскарадный костюм. Мы гуляли по Москве мимо нашего старого дома на Волхонке, в частности, вокруг Москва-реки. Тогда эти самые прогулки после выпускного вечера не охранялись милицией, не контролировались преподавателями, а просто ребята шли своими компаниями, и Москва была полна гуляющих выпускников 10 классов московских школ. На утро 22-го, это был выходной день, воскресенье, мы условились поехать в Серебряный Бор погулять своей компанией. И собрались на сборном пункте и поехали туда. В Серебряном Бору были репродукторы. И когда мы там купались в Москва-реке, вдруг по репродукторам раздался голос, что будет чрезвычайное сообщение и будет выступать Молотов. Так мы там и узнали, что началась война. До продолжения прогулки уже никакого дела не было, и мы поехали домой. Вначале ничего, кроме сообщений с фронта, первых сообщений с фронта, которые были липовые. Там говорили, что наши войска успешно держат оборону. О том, что творилось в первые дни на границе, мы узнали только потом из хроник и от тех, кому удалось из тех мест перейти. Но через неделю нас по цепочке, а цепочка была установлена в первые же дни войны, каждый знал, что к нему придут из райкома такой-то человек, и он должен потом передать это другому человеку. Вот по такой цепочке нас вызвали во двор школы
на углу Страстного бульвара и Малой Дмитровки с вещами для того, как нам сказали, чтобы поехать в подмосковные районы что-то там делать. Когда нас собралось достаточно много, то вышел человек из райкома и сказал, что мы отправляемся под Смоленск на окопные работы, оборонительные работы под Москвой. И ближе к вечеру за нами зашли, и мы колонной пошли пешком по Новослободской на Рижский вокзал, где в дачных вагонах, электричек тогда там еще не было, в дачных вагонах поехали сначала под Ржев, а потом свернули к Смоленску ракадными путями, потому что прямая дорога бомбилась уже в этих местах. Поехали на берег Днепра, где был мост через Днепр как раз, Минское шоссе пересекало Днепр. Там нам сказали, чтобы мы заняли какой-то сарай. Нами командовали офицеры запаса, ну, главным образом из всяких московских публичных мест. В частности, у нас командиром нашей роты или чего-то в этом духе был повар из Метрополя. Нам выдали по буханке хлеба и по пачке папирос «Север». Таков был наш недельный рацион. Потому что какая-то машина, которая везла за нами продукты, не дошла до места назначения. Так мы там начали работать. Ну, самими окопными работами, вернее, рытьем противотанкового рва, командовали офицеры саперных войск из расположенных неподалеку частей, оборонявших Днепр и вышедших на эту линию обороны. Так продолжалось недели полторы. Нас бомбили по ночам, но не очень активно. А вот уже ближе к концу месяца стали налетать почаще и поопаснее. В один прекрасный вечер, когда мы вернулись с рытья рва в свой вот тот сарай, в котором мы были, вначале мы были просто даже среди могил на кладбище, потом нам отвели сарай. К нам подошел офицер и спросил, а что вы здесь, собственно, делаете? Мы сказали, как же, вот мы роем окопы. Он сказал, какие окопы? Какой противотанковый ров? Мы занимаем здесь огневые позиции сейчас. И чтобы вы шли отсюда куда подальше, желательно к Москве, вот, не дожидаясь дальнейшего приказа. Вот я такой-то вам отдаю этот приказ. Ну, мы и двинулись своим отделением. Мы были разбиты на отделения. Я, в частности, был там командиром одного из них. И мы пошли уже в ночь по Минскому шоссе к Москве. И шли до утра. А утром нашли справа от дороги какие-то сараи и решили там передохнуть, потому что дальше идти уже не было сил. Только мы там заснули, как раздался вой пикирующего юнкерса, и в соседний сарай влепила фугасную бомбу. Там были ранены из соседней с нами школы. Мы остановили полуторку, которая шла к Москве по Минке, погрузили туда раненых и своих больных
Там было два или три человека, которые дальше идти не могли, а сами начали идти потихоньку опять в сторону Москвы. Но вынуждены были залечь в лесу, потому что тут же пошла бомбежка, и тогда я впервые услышал, как идет воющая бомба с большой высоты. Это очень довольно противное ощущение. Вот так мы лежали в кустиках, а к вечеру опять пошли дальше и шли так две ночи, пока не вышли на Вязьму. Вязьму бомбили вдрызг. Впервые тогда мы увидели там нашу авиацию, но это были старые самолеты, и когда появились мессершмитты, то мы, лежа под стенкой какого-то дома, чтобы уберечься от прямых попаданий пуль, которыми обстреливались улицы, так посмотрели на такой воздушный неудачный бой. Дошли до вокзала, на вокзале стояли разбитые поезда, которые шли по железной дороге с запада и пробивались куда-то дальше. Но днем они стояли, потому что дорогу бомбили. Мы где-то там около вагонов залегли, а потом нашли вагон, в котором валялось какое-то имущество. Ну, такое, матрацы, одеяло, какие-то коробки. Все это было перебуровлено. Видимо, вагон был разбит наполовину. Видимо, туда попала то ли бомба, то ли снаряд. Мы открыли дверь. К нам прибились еще какие-то девочки. Услали этот самый вагон теми самыми одеялами, которые там были навалены в тюках, и стали ждать вечера, не понимая, куда этот поезд пойдет, потому что к нему прицепили паровоз носом к Москве, и мы рассчитывали, что хоть как-нибудь мы куда-нибудь поближе подберемся. И вечером мы стояли около двери теплушки с моим другом, командиром другого отделения такого. Так что человек 15 нас там было из нашей же школы. И думали, что нас ожидает. Машинист, к которому мы пробовали подходить и спрашивать, куда они собираются, отвечал невежливо, но и не гнал нас с поезда. Так что какая-то надежда у нас была. Но поезд пошел. Тут мы заснули, а утром, ранним утром, проснулись совершенно неожиданно в другой обстановке, потому что рядом с нами стояла подмосковная дачная электричка. По белорусской дороге уже тогда ходили электропоезда. А за ней была вывеска станции Кубинка. Тут мы закричали, подняли всех тех, кто там спал в вагоне, и ребята и девочки набились в этот самый кубинский вагончик, вернее поезд, и через час мы уже топали с белорусского вокзала по улице Горького в Москву, то есть домой. Вот так мы вернулись, а придя домой, я узнал, что моя мама пошла к своей подруге Саше Дмитриевне Лебедевой на улицу Горького тоже. И что они все в страшной тревоге, потому что приехавший вот с этой полуторкой за два дня до этого ребята сказали, что нас, вероятно, разбомбили в дороге. Они считали, что они-то уцелели, а бомбежка продолжала идти. Ну вот так мы явились в райком, и нашу душу отпустили на волю. Потом
Поехал я в Переделкино к отцу. Там был богатейший урожай клубники. Но через день у меня там началась ангина, и мы приехали в Москву, где была первая в это время неучебная бомбежка. Тяжелая, с попаданием фугасной бомбы в Старопименовский переулок, в школу. И так началась московская война. Московские бомбежки, вернее, которые я недолго переживал, потому что через несколько дней после этого, в августе, правда, уже, маму эвакуировали в эшелоне профсоюза драматургов, который был в нашем же дворе, и меня присоединили к ней. В военкомате меня отпустили, и там я поступил в Ташкенте в университет, откуда меня через семестр забрали в военную академию бронетанковых механизированных войск, в которой я и проучился всю войну и кончил уже после нее. Мы приехали туда вот с этим профсоюзом драматургов. Нас определили сначала в гостиницу, а у нас в Ташкенте были друзья. Туда был выслан композитор Алексей Федорович Козловский со своей женой Галиной Лонгиновной Герус. Мы с ними были близко знакомы. И к ним мы и обратились. Алексей Федорович тут же определил нас к своей кассирше оперного театра, у которой была нужда подработать, и была лишняя маленькая комнатушка за ее собственной комнатой в привокзальном районе, очень скверном районе, таком воровском и блатном районе. Туда мы переехали. Мы ехали ведь в сравнительно еще спокойное время в Ташкент. Поэтому у нас были два больших чемодана, в котором была насильная одежда, так что во что одеться было. Были какие-то и деньги поначалу. Но обстановка там была достаточно грустная. Хотя к нам ехали уже знакомые, по нашему адресу приезжали, мы их как-то устраивали. В тот же дом набилось еще семьи две. Но в Ташкенте становилось все хуже и хуже. На улицах лежали люди, которым некуда было деваться. В то же время в Ташкент приезжали богатые люди с юга, так что шла всякая торговля. На рынках можно было купить все, что угодно, но за минимум 5 рублей. То есть 5 рублей стоил фунтик, такой бумажный фунтик маленький, в котором было грамм 50 чего-нибудь сладенького. Изюм. Базары, улицы, ослики с тележками. Все это было в Ташкенте. Туда же, эшелон за эшелоном, прибывала московская эвакуация. Я поступил в университет и стал ходить на лекции. При университете на физико-математический факультет, как я хотел поступить в Москве, в Московский государственный университет. Нам читали хорошие профессора. При университете была столовая, где давали кастрюльку, ну или миску. Можно было взять две вермишели,
Ну, такой вареный вермишель суп, такая похлебка. Я ее тащил домой. Карточек не было, хлеб был дорог. Так мы с мамой перебивались. Попозже, к осени, я познакомился там с Михаилом Львовичем Левиным, моим ближайшим другом. Но до этого к нам пришла приехавшая из Чистополя Анна Андреевна Ахматова. Она ехала с Лидией Корневной Чуковской в Ташкент, и у нее было поручение от моего отца передать нам о гибели Марины Ивановны Цветаевой, рассказать о нем и, по-моему, передать кое-какие минимальные деньги, которые он нам прислал. Сам он остался в Чистополе. Она рассказала то, что... Она ведь недолго сама была в Чистополе. Ей Лидия Корнеевна рассказывала, как Марина Ивановна проезжала через Чистополь. И лучше всего это рассказано в рассказе Лидии Корнеевны «Предсмертие». Анна Андреевна говорила, что Цветаевой было очень тяжело и одиноко в Елабуге, как ей не разрешили прописаться в Чистополе, как ее сын Мур был огорчен тем, что они не попали в круг его знакомых. Он был эксцентричный и талантливый мальчик, сейчас изданы его дневники, и он от матери был все дальше и дальше. И это ее очень огорчало, так что она дождалась, когда он уйдет на работы по расчистке Елабужского аэродрома к зиме. И покончила с собой, когда он вернулся, он нашел мать уже мертвой. Более подробно я бы об этом рассказывать не хотел, потому что он сам написал об этом, и главное, потому что он поехал потом в Москву, где застал еще моего отца, и у Алексея Елисеевича Крученых рассказал им обоим всю эту историю. В дневнике или в альбоме Алексея Крученыха есть запись Пастернака. «Алеша, ведь мы с тобой давно все это знали, как же можно было жить так?» Анна Андреевна начала читать нам ту часть поэмы «Без героя», которая тогда была уже написана, и читала до рассвета. А на рассвете я проводил ее в дом в центре города, где она занимала комнатку, в которую надо было лезть по крутой лестнице, которая называлась «Балахана», «Балкон». Она обещала похлопотать за нас, и Корней Иванович, который тогда приехал в Ташкент и был там самым старшим, помог нам перебраться в комнату в доме, который отвели под писателей ташкентские власти. Это было бывшее помещение сельхозбанка, где наскоро переделали большие комнаты в меньшие. Там жило семейство Ивановых, Всеволода Иванова и его сына Вячеслава Всеволодовича, Тамара Владимировна, с ее детьми от ранних браков, Татьяной Всеволодной и Мишей. Там жила Фридочка Викторова с дочерью, жена Гусева. А нам
досталась комната Семена Кирсанова, который с женой уехал в Москву. Он стал военным корреспондентом и получил разрешение на то, чтобы продолжать жить в Москве, не эвакуируясь. Стал военным. Комната была переделена надвое, и там была хорошая печка, а свежие глиняные стены подсыхали, и из них потихоньку росла разная травка, которую мы счищали по мере роста. Были какие-то еще тогда какие-то продукты, но в частности, это было случайно. Вдруг оказывалось, что народ куда-то бежит. Увидевшие это бегство, подбегали, спрашивали, куда, они сказали, в такой-то магазин хлеб повезли. И мы, значит, прилаживались бежать за всеми в тот магазин, где через полчаса начинали продавать лепешки по какому-то числу на человека, и мы покупали их и кормились таким манером. Вот как выглядел тогда Ташкент. Меня вскоре призвали в Академию военную, как студента университета. И я попал в казарменный городок. Впрочем, до этого я сдал первую сессию на именную стипендию со всеми пятерками. А в Академию попал вместе с группой таких мальчишек тоже, частью студентов, частью генеральских детей, частью уже бывших на фронте молодых людей. А основной курс был укомплектован офицерами, призванными с фронта, уже повоевавшими под Москвой главным образом и на западном направлении, потому что был издан приказ Сталина о подготовке инженерных кадров высшей квалификации, потому что уже были чувствовалась нехватка квалифицированного инженерного состава, нужно было ремонтировать машины и участвовать в производстве новых танков. Вот так началась моя долгая военная служба. Я прослужил 12 лет, сначала 6 лет в академии, а потом в разных гарнизонах на Украине и в Забайкалье. С Анной Андреевной связано мое еще одно воспоминание, когда в Ташкенте был устроен благотворительный вечер. А я в это время был уже в казарме, куда мне Ивановы прислали пригласительный билет, и начальство меня отпустило. Я носил тогда хлопчатобумажную голубую форму, потому что стандартной формы не было, их ее шили в ташкентских таких мастерских ботинках и обмотках. И вот в этом наряде я оказался в переполненном зале летнего театра, где московский конферансье Гаркави вел благотворительный вечер, а публика состояла главным образом из богатых людей из южных краев, которые эвакуировались в Ташкент и которые надели свои платья с бриллиантами и покупали на аукционах торты в перерыве, который продавались с аукциона торты с лебедями такие, кремовыми лебедями. Вечер был забавный. Анна Андреевна читала свои последние ленинградские стихи, это было очень серьезно. Оркестр играл, а потом
На сцену вынесли белое кресло, вышел человек с волосами до плеч, оглядел зрительный зал, сел в кресло, которое ему пододвинули, да, и прочел свой ранний рассказ «Ибикус». Это был Алексей Николаевич Толстой, а рассказ был о белой эмиграции в Константинополе и тараканьих бегах. Так что рассказ был прочитан по обстановке. А потом я опять провожал Анну Андреевну мимо ташкентского универмага, где вместо пуговиц и тесемок стояли наши кровати в два этажа. Там размещался наш факультет военной академии. А писательский дом был несколько выше, по той же улице. Ну да, когда я ее провожал, то из-за угла вынырнул неизвестный мне человек, кинулся к ней со словами: «Анна Андреевна, я вас давно не видел». Анна Андреевна повернула меня боком так, чтобы я локтем остановил этого человека. И я спросил, кто это. Она сказала: «Сергей Городецкий». Я сказал: «Анна Андреевна, это же поэт-акмеист». Она сказала: «Говно».

нашем городе все знают веселого музыканта. Он играет на чем хочешь. На гитаре и на мандолине, на баяне и на трубе, на рояле и на дудочке. Он знает все веселые песни на свете и половину грустных. А еще у него есть своя песенка, которую никто не знает.

0: В один прекрасный день, это только так говорится в сказках, в один прекрасный день, а на самом деле день был ужасно ветреный и ненастный. Веселый музыкант купил в универмаге шляпу. Он гордо шел по улице, и ему казалось, что все прохожие смотрят на него и думают: вот так шляпа. Где он взял такую чудесную шляпу?
1: Ого, быть дождю. И ветер поднялся как нарочно такой, что даже шляпу на голове не удержишь. Ай-яй-яй, куда же она? Куда же она? Держите ее!
0: Ай-яй-яй-яй-яй, веселый музыкант в припрыжку понесся за своей новой шляпой, которая сначала быстро летела по воздуху, а потом приземлилась, колесом покатилась по тротуару и шмыгнула через перекресток перед самым носом автобуса. Веселый музыкант уже не бежал, а летел за шляпой, вытянув руки вперед. Город остался позади, и стало уже темнеть, когда музыкант споткнулся, а какую-то корягу с размаху шлепнулся в траву.
1: Уж лучше бы я купил кепку или берет.
0: Вокруг стояли молодые березы и осины, а шляпа, как ни в чем не бывало, висела на ветке. Музыкант пробовал достать ее, но не мог.
2: А может, она волшебная?
3: Ну, конечно же. Конечно, она волшебная. Вот безобразие. Торгуют волшебными шляпами и не скажут, как с ними обращаться. Обязательно обменяю на обыкновенную. Да еще напишу жалобу в книгу жалоб.
4: Ну, нельзя же. Нельзя же, чтобы за какой-то там шляпы так уставали люди.
0: Веселый музыкант потянулся, прилег на траву и сейчас же заснул. Не успел веселый музыкант проснуться, как услышал звонкий голос прозрачного ручейка. Он приоткрыл один глаз и увидел сбоку собственный нос. Тогда он открыл другой глаз и увидел свою шляпу в чьих-то руках. Перед ним стояла девочка с любопытной рожицей.
5: Здрасте.
2: О, здравствуй.
5: Это ваша шляпа?
2: Ой, держи ее покрепче, пожалуйста. Она ведь кусается. Ну вот и уронила. Стоп, стоп! Нет, брат, шалишь. Теперь ты у меня в руках. Теперь ты не уйдешь. Где я нахожусь, а?
5: В стране Бум-Бум.
2: Бум-Бум? А что это за страна?
5: Такой большой, не знаете?
2: Не знаю.
5: Страна Бум-Бум расположена на территории в 32 сказочных километра.
2: Так.
5: За ручьем под названием Скрипичный Ключ.
2: Так, так, так, так.
5: За скрипучими мостиками, скрипучими лиственницами. И граничит со страной Турурум. Страна Бум-Бум самая удивительная в мире, а наш король Дубль-Бемоль II...
2: Постой, постой, постой. Хватит тараторить. Ну какой король? Ну разве короли еще водятся?
5: Водятся еще в сказках.
2: Вот как. А как тебя зовут?
5: Доль.
2: Доль. О, какое музыкальное имя. Ну, скажи мне, Доль, ну, как бы это, ну, как бы чего-нибудь поесть. Ужасно, понимаешь, проголодался.
5: А, сейчас я вам дам поесть.
2: О, спасибо.
5: Слушайте.

0: что, наелись?
1: Ай-яй-яй, как тебе не стыдно? Издеваешься над голодным человеком.
0: Да что вы кричите на меня? Я сама голодная.
1: Ну ладно, ладно, ну не плачь. Ну мне ведь тоже обидно. Разве ты не знаешь, что соловья баснями не кормят?
0: А у нас говорят, соловья песнями не кормят. Потому что соловьи и другие птицы, и лошади, и верблюды едят ртом.
1: Едят ртом? Ничего не понимаю. Едят ртом. Ну, а чем же еще можно есть?
0: Да как чем? Ушами.
1: Ушами?
0: Ну да.
1: Ну-ка, ущипни меня.
0: Зачем?
1: Ущипни, ущипни. Ой, значит, я не сплю. Значит, не сплю. Значит, ты сказала, что кто-то у вас ест ушами.
0: Да не кто-то, а все.
1: Вот как?
0: Нас кормит музыка. На первое мы любим что-нибудь напевное. На второе какой-нибудь быстрый-быстрый танец. А на третье песенку. И самое вкусное, если она хоть немножко будет веселая. Про нас даже песня есть. Разве вы не знаете?

0: Интересно. Значит, вас кормит музыка.
1: Да.
0: А меня, пожалуй, тоже. Вот только сейчас я предпочел бы чего-нибудь, ну, посущественней, что ли. Ну-ка, пойдем поищем.
1: Пошли.
0: Ну, должно же быть в этом сказочном королевстве хоть что-нибудь съестное. А ты рассказывай.
1: Ну вот, раньше мы жили весело и всегда бывали сыты. Так. Потом откуда-то появился дубль бемоль второй и сказал, что он король.
0: Так.
1: И что мы должны его слушаться.
0: А вы так и поверили.
1: Что?
0: Ну ведь это же ложь.
1: А что такое ложь?
0: Ишь ты какая. Ну ладно, понятно. Давай дальше.
1: Ну вот, и он запретил веселые песни, потому что у него больные уши, и он ничего веселого не переваривает.
0: Ну,
1: диетическое питание.
0: Так.
1: Вот он и заставил петь и играть только самую заунывную музыку. На первое, на второе и даже на третье. А мы ее не перевариваем. Мы-то нормальные.
0: Нормальные?
1: Да. И у нас от нее уши вянут. Так и живем впроголодь.
0: Да. Ой, смотри-ка. Картошка. Да ведь у вас тут растет картошка. Ну, честное слово, самая настоящая картошка.
1: Да, это такие цветочки.
0: Да нет, вот тут есть что-то посущественней. Ух, какие клубни. Где-то были спички. Так, ну-ка, неси хворост, хворост неси. Разведем костер, печеная картошка. Ну, это же... Так. Так ты говоришь... Что ты голодна, бедняжка?
1: Да.
0: А ну-ка, давай свою дудочку.
1: Вот.
0: Вот я сейчас тебя накормлю, так накормлю.

0: Никогда я так вкусно не обедала.
1: Пожалуйста. Ну вот, и картошка испеклась. А теперь пообедаю я.
2: Это вы играли веселую песенку?
3: Песенку?
4: Ну, я.
2: Шагом марш в тюрьму.
0: Не трогайте его! Он пришел, чтобы...
5: Не плачь, не плачь, Дуаль. На-ка, держи свою дудочку, она тебе еще пригодится.
2: А ну! Марш! Марш!
6: Собаки лаяли, солдаты корчили свирепые рожи. Пришлось идти. Хорошо еще, что веселый музыкант успел набрать полные карманы печеной картошки. Начальник стражи и солдаты думали, что чужестранец прибавил шагу, потому что торопился поскорее попасть в тюрьму, а он спешил, потому что картошка обжигала его сквозь штаны. Не успели картофельные остыть, а веселый музыкант уже вбегал в ворота королевского двора. Королевский дворец в стране Бум-Бум был красив, как праздничный торт. Королевская тюрьма, обнесенная глухой высокой стеной, напоминала коробку из-под торта. Стену окружал глубокий ров, на дне которого ползали 3200 самых ядовитых змей. Решетка в стене тюрьмы поднялась, пропустила пришельцев и с грохотом упала позади. Веселый музыкант увидел совершенно лысую каменную площадь. Только в середине поблескивал круг из какого-то странного голубоватого металла. Вот музыкант уже на середине круга, два стражника стали рядом и накрепко завязали всем глаза, таков был строжайший приказ короля. И вдруг круг стал медленно опускаться вниз, и ровно через минуту все бесследно исчезли. А в это время король дубль-бемоль второй принимал своего министра. Министр был широкий, как платяной шкаф, с огромным животом и длинными усами. Он все время наклонялся вперед и вбок, вперед и вбок, так что фрак сзади торчал двумя черными хвостами. А король был страшно высокий и тонкий, и почему-то он всегда так плотно запахивал свою королевскую мантию, что никто ни разу не видел его ног. Но самое интересное – это было лицо короля. Крохотные уши, лысина под короной, тонкие липкие губы, очень широко расставленные глаза и между ними два огромных горбатых носа. Да-да-да, у дубль-бемоля второго было два носа, и он говорил, что ему ничего не стоит оставить кого угодно с носом.
7: Я так красив, я так хорош, я стройный и высок. Знаешь, министр, я самый несчастный король на свете. Это ужасно, править в стране уродов, у которых только по одному носу.
8: Ужасно, Ваше Величество.
7: Ужасно. И в этом, знаешь, как-то, неловко быть высоким и стройным среди таких кротыш.
8: Неловко, Ваше Величество.
7: Неловко. Слушай, министр, догадывается ли здешний народ о своем уродстве?
8: Давно, Ваше Величество.
7: Да.
8: Ну, по вашему приказанию, мы же разъяснили всем и каждому, что ваше лицо – идеал мужской красоты.
7: Да.
3: А ваш рост должен вызывать восхищение. И за умеренное вознаграждение об этом слагаются и песни, и легенды.
7: Это хорошо. А что бы еще такое придумать, а? Министр!
3: Ваше Величество!
7: Мы сегодня кошкам хвосты крутили?
3: Крутили,
7: а ваше... собакам?
3: Собакам тоже.
7: Ну, ворон считали?
3: Считали, ваше Величество.
7: Ну, а баклуши били?
3: Били, ваше Величество.
7: Ну, чем бы еще заняться? Да, министр, что у нас сегодня на обед?
3: Сегодня на обед, ваше Величество, 2 похоронных марша, 1 кошачий концерт, 3 унылые песенки, а на сладкое вой шакалов.
7: О, вой шакалов, какая прелесть! Где ты их достал?
3: Туристы привезли из носороги, ваше величество.
7: Ой, молодец, министр. Да, кстати, как там за границей?
3: Ну, ваше величество, жители страны Турции.

0: легко ему наврать.
1: Так что прикажете, Ваше Величество?
2: Ваше Величество,
0: что ты сказал?
2: Я сказал хи-хи-хи, Ваше Величество.
0: Ах так, хи-хи-хи, над государственной тайной? Что такое? Кто посмел?
3: Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, но тут заиграла главная дворцовая лестница. Это была удивительная лестница, похожая на огромный музыкальный инструмент. Ступеньки ее напоминали огромные клавиши. Когда кто-нибудь шел по ступенькам, они опускались немного вниз, и тогда молоточки под лестницей ударяли по медным струнам. Ходить по этой лестнице было неудобно, но зато король всегда слышал, что к нему кто-то идет. И вот сейчас кто-то без его разрешения поднимался по дворцовой лестнице. От гнева у короля раздулись все четыре ноздри обоих носов. У министра душа ушла в пятки. Вдруг двери распахнулись настежь, и в королевские покои влетел начальник дворцовой стражи, черный, растрепанный и потный. Его глаза вращались в орбитах, как бильярдные шары.
4: Ваше Величество, там веселятся, там поют частушки.
0: Измена!
1: Караул.
3: Между тем веселый музыкант и стражники быстро и плавно опускались вниз на голубоватой металлической площадке. Кусочек неба светлел над ними. Сперва он был величиной с большое колесо, потом с маленькое, а под конец с пятачок. Стражники втолкнули музыканта в камеру и ушли. Там было тесно, сыро, холодно и темно.
5: Бррр.
1: Бррр.
5: Кто там?
1: Это я.
5: Кто? Я.
1: Я королевский шпион.
5: Что же вы здесь делаете?
1: Шпионю за вами. Вы будете что-нибудь делать, а я буду об этом доносить. Жалко, что мне ничего не видно. Бррр, собачья служба.
5: Конечно, собачья. И вам не стыдно? Ну, разве красиво шпионить, ябедничать или фискалить?
1: Красиво. Король говорит, что каждый должен за кем-нибудь следить. И только он, великий дубль, бемоль, второй, сам за собой шпионит и сам на себя доносит. И он говорит, что это очень красиво.
5: Это ложь.
1: Что такое ложь? Никогда не слышал такого странного слова. Надо запомнить и донести.
6: Первый раз вижу шпиона, который сам сознался, что он шпион. Должно быть, он в самом деле не знает, что на свете существует ложь. Значит, он поверит всему, что я скажу. Ну-ка, попробую.
4: Эй! Да, я слушаю, я слушаю.
5: Вы знаете, что я могущественный волшебник?
1: Да.
5: И я могу сжечь вас молнией.
4: Что вы говорите?
5: Да, или превратить в кусок льда.
1: Ведь этого мне еще не хватало. Не делайте.
5: Я еще подумаю.
1: Не делайте.
5: Нет, я подумаю.
1: Не делайте.
5: Я говорю, я подумаю, а пока я буду думать, вы живо рассказываете, что это за тюрьма, кто в ней сидит и как отсюда выбраться. И говорите только правду.
1: Здесь правду? Тоже странное слово, надо запомнить.
5: Вы меня поняли?
4: Да. Вы находитесь на самом дне 10-этажного подземелья. Выбраться наверх можно только с помощью волшебного круга. Никто, кроме короля, министра и певицы флейты, не знает, как заставить его подняться или опуститься. А еще есть потайной подземный ход. Я только один раз прошел по нему, и то с завязанными глазами.
5: Вот так положенец, да. А кроме меня есть здесь кто-нибудь?
4: О, тут очень...

0: Много народу, и те, кто пели веселые песенки. А в соседней камере сидит этот ужасный преступник, точильщик кларнет.
1: А что он натворил?
0: Ну, во-первых, он самый веселый человек в стране. Это уже плохо.
2: Да.
0: Во-вторых, он посмел влюбиться в певицу флейту, невесту короля.
2: Так.
0: И научил ее своим песням. А в-третьих, говорят, он узнал откуда-то государственную тайну.
3: Государственную тайну? А что же это такое? А?
0: Во всем королевстве только 3 человека знают государственную тайну.
3: Так, это кто же?
0: Это опять же тот же король, министр и певица флейта. Ну, если кто-нибудь еще проведает ее, страна сразу погибнет.
3: Что ты
0: говоришь? Так говорит король.
3: Ну да.
0: Да. Кларнет этот бродяга из соседней камеры, кажется, о чем-то догадывается.
2: Так. Ну ладно. А есть у вас тут вода? А?
0: Ой, ненавижу. Целый подземный озеро.
2: Ой, ну так притащите мне хотя бы стаканчик, а? Я не пил целый день.
0: Ой, пожалуйста.
2: Ну вот, а я пока поем картошки. О, первый раз вижу, чтобы картошка росла посоленной в самый раз. В чем же дело? А, наверное, на картошку упали слезы Дуоли. Бедная девочка. Где-то она сейчас.

0: А в это время бедную заплаканную Доль тащили за руки по главной дворцовой лестнице. Следом катились две толстые коротышки, которых подталкивали сзади солдаты. На лестнице толстяки стали вырываться, а маленький даже укусил солдата за руку. Наконец всем связали руки и поставили их перед королем.
1: Как вас это зовут?
2: Я Барабан.
3: Я Барабанчик.
1: А тебя?
3: А меня зовут Доль.
4: Но как вы посмели шутить и распевать свои мерзкие веселые песни?
2: Они не мерзкие.
3: Они такие вкусные. Мы накормили ими полгорода.
2: Хорошие песни.
3: Хорошие песни.
1: Отвратительные песни.
4: Вот, слышали мнение его величества?
3: А он не лжет?
1: Что? Откуда ты знаешь это слово?
3: Да так говорил чужестранец, веселый музыкант. Он научил меня песенке, которую мы с друзьями пели.
4: Вот, пожалуйста.
1: С друзьями. Сколько раз я приказывал запретить дружбу.
4: Ну, вы абсолютно правы, ну, ваше величество. Ведь когда человек один, с ним легче справиться.
2: Мы думали.
4: Вот опять.
1: Опять. А я запрещаю моим подданным думать.
3: А почему?
1: А вдруг кто-нибудь додумается.
4: Тогда хоть кричи караул.
1: Караул! Отправить их в тюрьму, а завтра утром всех казнить.
2: За что нас казнить? За что нам никак не виноват?
4: Какая блестящая мысль, ваше величество.
5: Вы этого не сделаете.
4: Но певица флейта, ай-яй-яй.
6: А я говорю, вы этого не сделаете.
1: Но певица флейта, хоть вы и моя невеста, но я не позволю вам вмешиваться в дела государственной важности.
6: А я говорю, не дела, не государственной, не важности. Идем со мной, девочка.
3: Я не могу, они казнят моих добрых друзей.
6: А мы их возьмем с собой. И пусть кто-нибудь посмеет к ним прикоснуться.
2: Я
6: всем, слушайте, всем расскажу вашу противную тайну.
4: Не надо.
6: Стоять смирно!
4: Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
6: А вы, друзья, за мной.
4: Нет, ну, ваше величество, это невозможно. Ну, надо прекратить.
1: Да, надо прекратить. А я придумал. Война.
4: О!
1: Нужно скорее объявить войну. А то народ взбунтуется, если узнает тайну.
0: Три дня и три ночи сидел веселый музыкант в подземелье. Целыми часами перестукивался он со своим соседом, кларнетом, и узнал, что кларнет совсем не бродяга, а знаменитый точильщик. С утра он ходил по дворам, взвалив на плечи точильное колесо, и, конечно, пел песенку.
7: Я чудесным делом занят, я с прохожими шучу. Даже сам король не знает, на кого я нож точу. Хорошо шагать по свету,

Повно, зато повно друзей. Да, друзей у точильщика кларнета было действительно очень много. Гораздо больше, чем семечек в арбузе. Старая дружба связывала его с прекрасной певицей-флейтой. С той самой флейтой, которую король обманом затащил во дворец, чтобы жениться на ней и заставить петь унылые мелодии. Но ей удалось увидеться с кларнетом и рассказать ему о важной государственной тайне. Однако точильщик не успел поведать ее людям. На него донесли, и он внезапно оказался за решеткой. И неудивительно, дубль-бемоль второй больше всего на свете боялся, что его тайна станет известна народу. Дело в том, что жители страны Бум-Бум верили всему, что говорил король. Они не подозревали, что живут неправильно, что их постоянно обманывают. Вот в чем заключалась главная тайна короля. Об этом веселый музыкант тоже узнал от своего соседа. И на следующее утро он уже сочинил новую песенку –

0: Вы помните, мы расстались с певицей флейты, когда она вместе с друзьями покинула королевский зал? Девочка Дуоль рассказала по дороге, что веселого чужестранца увели с собой солдаты. Добрая флейта решила освободить его. Она взяла с собой волшебный ключ, который открывал все двери, и привела всех в глубокое подземелье, где в темных мрачных камерах томились узники.
1: Ой, как страшно! Осторожно! Осторожно, друзья! Здесь на каждом шагу нас поджидают опасности. Ядовитые змеи, голодные злые собаки и стражники с острыми кривыми ножами. Но, друзья, они еще никогда не имели дела со смелыми, мужественными людьми. Поэтому наша удача зависит от нас самих, от нашей решимости и находчивости. Смелее, смелее, друзья!
2: Доль, ты взяла с собой пластырь.
3: Весь, какой только был в королевской аптеке.
2: Хорошо.
3: Смотрите, смотрите, вон впереди сверкнул острый нож.
2: Второй, третий. Ой. Да их тут много.
1: Это стражники.
3: Ой, мне страшно, мы окружены со всех сторон.
4: Да опять та противная девчонка. Больше она не услышит вкусных песен.
3: Нет, нет, это твоя песенка спета, злодей. Ты не смотри, что я такой маленький, зато я тебя не боюсь. Вот тебе! Вот тут подножка!
1: Молодец, барабанчик!
3: Оглянись скорее на сам барабан! Тебе грозит беда!
5: Вот я послушаю, какая музыка живет в твоем толстом пустом туловище!
3: Потерпи, друг барабан! Я быстро разделаюсь с этим трусом, который умеет наносить удары только со спины!
1: Дуоль, иди скорее сюда. Где твой пластырь? Ты видишь, барабан ранен.
3: Сейчас, сейчас. Что с тобой, барабан?
2: Пустяки.
3: Хорошенькие пустяки, да ты почти весь воздух потерял. Смотри, как похудел. Ну ничего, я сейчас быстро все поправлю. Пластыря у меня хватит на все твои раны. Сейчас я их заклею. Вот и готово. Крепись, друг.
1: Тревога! Объявлена тревога!
6: А то их! А то их!
7: Мы пропали!
3: Нет, зачем же моя дудочка? Сейчас я смирю всех самых злых собак!
4: Я королевский шпион, слежу за чужестранцем по имени Веселый Музыкант.
1: Ах, это ты?
4: Да.
1: Веди нас скорее к нему.
4: Но я...
1: Живо, живо, ты слышишь?
4: Ну, он...
3: Что тебе сказано? Это приказ короля.
4: Ну, дайте же договорить человеку. Он находится за этой самой дверью, на которую навалился ваш раненый барабан.
1: Вот ключи. Да. Скорее открывайте дверь.
8: Кого я вижу? Дуоль, как ты сюда попала?
3: Благодарю тебе, певицу флейту, если бы не она.
1: А это что за дверь? А,
4: что вы делаете? Не трогайте эту дверь. Там спрятан самый опасный преступник. Точильщик кларнет. Там
1: кларнет?
4: Спрятан. Да, точильщик кларнет.
1: Откройте ее. Это тоже приказ короля.
9: Моя флейта, я знал, что ты что-нибудь придумаешь.
1: Кларнет, это все они, твои друзья, их смелость, их мужество.
9: Ну вот мы и встретились с тобой, кларнет, а? Чудесная встреча.
1: Ну, а теперь нельзя терять ни минуты. Скорее, скорее бежим по тайному ходу.
0: Все бросились за флейтой по узким запутанным коридорам к блестящему голубому металлическому кругу. Но в это время королевский шпион оступился, упал в подземное озеро и стал тонуть. Веселый музыкант кинулся к нему на помощь. Нельзя же оставлять человека в беде. А когда жалкий промокший шпион был спасен, оказалось, что оба они отстали от всех остальных беглецов и не знали, как выбраться из подземелья. Тогда королевский шпион быстро накинул себе на глаза повязку и так с завязанными глазами, как когда-то прежде, на ощупь стал пробираться по извилистым лабиринтам, ведя за собой пленника. Веселый музыкант играл на дудочке, и его игра усыпляла ядовитых змей, успокаивала страшных чудовищ, а два солдата у выхода вдруг сами стали насвистывать песенку веселого музыканта. И вот они на свободе. Черные знамена с изображением двух горбатых носов развивались на королевском дворе. Трубы трубили похоронный марш. Окруженные солдатами стояли перед королем певица-флейта, кларнет, два барабана и дуоль.

0: Ваше Величество, мы оцепили выход из подземелья, и преступники попали прямо к нам в руки. Веселый чужестранец, наверное, утонул.
1: Туда ему и дорога.
2: Откуда у них ключ от тюрьмы?
3: Я его дала.
4: Его дала певица Флейта.
2: Ах так? Тогда покончим с ней тоже.
4: Ну, это великолепно, Ваше Величество. Ну, давайте разделаем сначала с этими пузатыми.
2: Дать им по 2000 палок, пусть помучаются.
5: 2000 палок!
6: А у ворот королевского дворца толпились ткачи и плотники, сапожники и каменщики, композиторы и портные. Весь народ собрался здесь и прислушивался к тому, что происходило за высокой стеной.
7: Что здесь происходит? Что происходит там?
8: Там казнят изменников и негодяев.
7: А кто же? Кто же эти изменники и негодяи?
8: Да кажется, там барабаны.
3: И певица Флейта. И моя дочь Дуоль. Моя Дуоль там.
7: И вы верите, что они изменники?
8: Так сказал король.
7: И ты, женщина, веришь, что твоя дочь изменница?
3: Нет. Нет, нет, слышите вы?
9: Нет. Конечно, нет.
10: Ваш король злобный обманщик. Идите все за мной!
6: Смяв стражу, народ ворвался в королевские покои в тот момент, когда нож палача описывал широкую дугу, чтобы вонзиться в грудь кларнета. В два прыжка музыкант оказался рядом и выбил нож из рук палача.
11: Так-то будет лучше!
12: Ваше Величество! Вот он! Вот он у нас в руках! Это тот самый преступник, чужестранец! И с ним ваш королевский шпион, Ваше Величество!
2: Отвечай, негодяй! Ты почему ничего не доносишь?
13: Ваше королевское величество, я простудился.
2: Ты просто мерзавец!
10: Будьте здоровы, Ваше Величество!
2: Казнить всех!
13: Казнить всех!
3: Нет, нет, нет, этого не будет. Вы знаете, мою дочь хотят убить за то, что ей понравились песни этого чужестранца. Так давайте, послушаем эти песни.
14: Послушаем! Пой, музыкант!
3: Пой, музыкант!
15: Как

0: а сам идет обратно.
1: Ты сказал все так, как есть, чужестранец. Наш король злобный негодяй.
2: Молчать!
3: Я говорил правду.
2: Музыкант говорил правду.
3: Молчать! А король говорит одно, а делает все наоборот. Он лгал и обманывал вас.
2: Молчать!
3: Король говорил неправду.
4: Король хотел затопать ногами и вдруг с грохотом свалился на пол. Мантия распахнулась, и тут все увидели под ней обыкновенные деревянные ходули. Каждому стало ясно, почему король так кутался в свою мантию. С отвращением глядели люди на сморщенного противного карлика и сразу же отворачивались. Только один человек, знаменитый врач ухо, горло, нос, по долгу службы подошел к неподвижно лежащему бывшему королю.
5: Ну, конечно, у него был насморк. Но не в этом суть. Нет, совсем не в этом. Это очень интересно. Он оглох от собственных проклятий. Да-да, но это еще не все. Этот человек отравился желчью. Кроме того, он подавился своей собственной злобой. Да-да-да-да. Можно убрать его. Против этого яда, ах, медицина бессильна. Вот таким путем спасибо за внимание.
6: А теперь освободите тех, кто еще остался в темницах.
7: Хорошо, вот теперь я накормлю вас самыми веселыми песнями.

0: песенку, а может, не одну.
1: С вами хорошо, друзья! Но я соскучился по дому, и по моим большим и маленьким друзьям, и по котлетам, и по жареной картошке, и по яичнице с ветчиной, и по малиновому варенью. Только как же я теперь отыщу обратную дорогу?
2: А как вы к нам попали?
1: А у меня слетела шляпа. Она катилась вперед и вперед, а я бежал за ней.
2: А куда дул ветер?
1: В сторону тюрьмы.
3: Сегодня ветер дует как раз в обратную сторону.
2: А что, если вы опять уроните шляпу и пойдете за ней?
1: Как я сам не догадался! Ты умница, Доль!

0: два дня спешил за своей шляпой веселый музыкант. Под конец он уже летел за ней, вытянув руки вперед. Редкие прохожие шарахались в сторону, собаки лаяли, а петухи кукарекали, потому что это была уже окраина города. Веселый музыкант вернулся домой. И тогда он поймал свою шляпу, разгладил, сдул с нее пылинки и запел песенку, которую знал только он один.
1: Играют зайчики в траве, и суслики резвятся. Не злись, хороший человек, пускай плохие злятся. Земля

умей, дружок, на свете жить, смеяться до упаду. Умей любить, умей дружить и людям песенку сложить, такую песенку сложить, чтоб люди

0: такую песенку сложить, чтоб люди были рады.
1: В эфире радио «Петербург», программа Владимира Сиверова «Ритмы планеты». Запись 1978 года. Ведущий Николай Мартон.

Начинает концерт оркестр, которым руководит известный французский дирижер и аранжировщик Раймон Лефевр. И в своих новых записях этот музыкант демонстрирует мастерство, изобретательность и фантазию. Пьеса из репертуара ансамбля «Иглс» «Отель Калифорния». Раймон Лефевр и его оркестр.

Наш концерт продолжает популярный у нас в стране французский певец Джо Дассен. Песня «Маленький шарик».

Известный американский композитор и фолк-сингер, исполнитель народных песен и песен протеста Пол Саймон успешно продолжает творческую деятельность и после того, как распался дуэт Саймон-Герфанкел. Одна из новых по времени создания песен, ее название «Кодахром».

Послушайте композицию «Она все еще одна». Ансамбль «Крайс», соло на саксофоне Гюнтер Фишер.

Альбом «Слухи» английского ансамбля Fleetwood Mac. Песни с этой пластинки уже звучали в нашей передаче. Сегодня мы снова обратимся к этому альбому. Новости из вторых рук. Ансамбль Fleetwood Mac, Англия.

Уолтер Морфи, американский дирижер, аранжировщик и композитор. В 1977 году он получил несколько премий Грамми, присужденных ему Американской академией грамзаписи. В 1978 году вышел новый альбом Уолтера Морфи «Голубая рапсодия». На магнитофоне заглавная пьеса пластинки – аранжировка одноименной композиции Джорджа Гершвина.

0: написал человеку. Ну, забыл человек, что...
1: А в сущности страшная разновидность мещан.
2: Ну, профессия, профессия рознь. Я не мещанка и не элит. Ну уж извини, но профессию художника все-таки больше ценю, уважаю, чем профессию пожарного.
1: Нельзя сравнить профессии. Можно сравнить людей, работающих в той или иной области.
2: Пришла пора, она влюбилась. Татьяна, милая Татьяна. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде.
1: Мне в магазин надо, прощай.
2: Таня, ну постой, Таня! Ушла. Глупо. Но обидчивы все стали. Сказать.

0: Да чё ж уютно, когда ты дома, мама. Редкий вечер, оба свободны.
1: Олежка, кажется, чайник кипит.
0: Точно кипит, сердито и возмущенно. Жаль, что у него нет свистка. Ты знаешь, что в природе есть чайники со свистком?
1: Почему ты не доел второй?
0: Сыт. Такие чайники продаются в Риге. Заказать тебе?
1: А зачем он мне?
0: Устала?
1: Дежурство было беспокойное. Много вызовов. В каком-то дворе мусор вспыхнул, где-то загорелась утильная палатка. Ты не слушаешь меня, Олег.
0: Мам, ты любишь свою работу?
1: Что значит люблю? Работаю.
0: Это не ответ.
1: Тебе что-то произошло?
0: Просто захотелось поговорить с тобой. Мы редко говорим.
1: О чем поговорить?
0: Об отце.
1: Да ты все знаешь, Олег.
0: Расскажи.
1: Был у твоего отца товарищ. Тоже пожарный. Вот когда знакомился с девчатами, говорил: я работаю в засекреченном учреждении, не могу сказать где. Врал. Стыдился своей работы. А отец твой, не успели мы познакомиться, а он весело так: я, знаете, пожарный. Если что, вот мой личный телефон. Прибегу тушить лично по знакомству. Помнишь, как хорошо он смеялся? Мне тогда показалось, что и работа не это интереснее, чем в пожарной охране. Вот и пошла диспетчером 30 лет. У тебя неприятности, Олег?
0: Ну, так уж и неприятности.
1: Обидел кто-нибудь?
0: Ерунда, мама.
1: Обидел. Девушка. Любишь ее?
0: Люблю, только не ее, другую.
1: А другая не обидит?
0: Не обидит, но, вероятно, и не полюбит.
1: Почему ты не женился на Тамаре?
0: Начинается.
1: Хорошая девушка, любит тебя.
0: И не думает любить. Любовь выдумали ты и ее мать. Уж очень вам обеим хочется, чтобы мы поженились.
1: Ты же знаешь, почему.
0: Знаю, потому что ее 5-летнюю вытащил из огня мой отец, а сам погиб. Но это не любовь, а благодарность.
1: Ты чепуху мелешь. Какая благодарность? Кто она?
0: Художник-реставратор.
1: Художник. Так ведь и ты тоже бы мог.
0: Не мог. Чтоб художником быть, талант нужен.
1: А у тебя что, таланта нету? Вон, все стены увешаны. И лес, и ручеек, и море. Лодка на волнах. Да как же нету таланта, а? Все говорили, надо тебе учиться на художника.
0: Лодка на волнах. Мать, мать, необыкновенная ты у меня женщина, фантазерка и мечтательница.
1: Ну, упрямство одно, даже в управлении. В красном уголке твоя картина висит. Да мало ли тебе, упрямство это.
0: Ну, ты вот тоже на вечерах самодеятельности у нас поешь, да еще как. Но я же не уговариваю тебя в оперный театр пробовать.
1: Да хватило еще, да ну тебя. С тобой разговаривать еще.

0: страдания.
1: А к нам везет выставку из Эрмитажа.
0: Тихой над гривой не упрямничал бы, может, и твои бы картины.
1: Да-да, конечно.
0: Да-да-да, и ничего смешного в этом нет. Девчонки, подружки...
1: Непременно пойдешь на открытие выставки. Завтра начинаем готовиться.
0: Девчонка...

0: Шумела буря, гром гремел, во мраке молнии сверкали. Доброе утро, девушки.
1: Ну, явился Игорь Петрович с опозданием на 10 минут.
0: Лерочка, являются привидения и святые, а я пришел. И не пытайтесь инкриминировать мне злостное нарушение трудовой дисциплины. По дороге меня перехватил Геннадий Андреевич и просил отрядить кого-нибудь в управлении культуры за каталогами, буклетами и т.д. и т.п.
1: Ой, можно я поеду? Игорь Петрович.
0: Можно, Лера.
1: Вот спасибо. Здесь такой шум, развели голова, трещит.
0: Не говоря уже о том, что в управлении есть некий референт.
1: Никого не касается. И вообще, сплетни.
0: Да, вот я и говорю, никого этот референт не касается, кроме вас.
2: Игорь, ну что вы ее дразните? Ну перестаньте.
0: Лерочка, не дуйтесь. Референт симпатичный парень.
1: Да ну вас.
0: Да, все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным.
1: Просто не понимаю, как ваша жена терпит?
3: В Коране сказано, предназначение женщины состоит в том, что она должна на собственной спине отнести своего мужа в рай.
1: Вот-вот. Будь я на месте вашей жены, я бы уже давно вспомнила, что мы живем как-нибудь в последней четверти 20 века, и собственная спина нам самим нужна. Общий привет.
3: И она упорхнула и летит к своему референту, как пух от уст Эола. Дитя последней четверти 20 века. Дитя, которое все списывает на многострадальный 20 век. Век сказочных скоростей, преодоленных расстояний, глобальных потрясений и собственной раскованности.
2: Иногда раскованность оборачивается бестактностью.
4: Разрешите? Доброе утро.
0: Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Здравствуйте, огненный рыцарь. Приятно видеть вашу румяную физиономию.
2: Добрый день.
4: Ну, я пришел, правда, с приветом, но не насчет солнца, а насчет того, что со второй половины дня мы тут у вас немного пошумим.
0: Разгулялись, добрые молодцы. Ах, вот были добрые старые времена. Ставили старичка вахтера, давали ему незаряженное ружье.
4: Ну, что вы хотите, Игорь Петрович, 20 век.
0: Ох уж этот многострадальный 20 век.
4: А мне нравится век, в котором я живу. Я рад, что родился не раньше, не позже, а именно в эти года.
0: О, здорово вы сказали. Наш век... Творческий век. Нет, конечно, человечество и через столетия будет мыслить и действовать, но такого безмерного размаха дерзаний, такого мужества в борьбе и свершениях, такого неистовства мечты, одержимости на пути к цели.
2: Творческий век. Игорь, дайте сигаретку. А, простите, Олег Иванович, я забыла, что здесь нельзя курить. Простите.
0: Хотите, пойдем в курилку?
2: Да нет, я ведь вообще-то не курю, я, ну, так, сорвалось. Работа не клеится. Олег Иванович, видите вот это полотно? Вот его только вчера привезли. Под несколькими слоями какое-то просто сокровище. А я вот не знаю, как подступиться, боюсь. Вот вам и творческий век. Я иногда люто завидую Валерии. Живет, работает легко, просто, раскованно.
0: Да. Раскованность. Моя жена учительница истории, у нее в 10 классе есть ученик. Парень выше ее на голову, усы отрастил, говорит басом. По-моему, Вера его побаивается. Вызвала она его, спрашивает... Когда умер французский король Генрих IV, а он так невинно с высоты 2 метра. А разве он умер, Вера Николаевна? Я даже не знал, что он был болен. И заржал, как веселый жеребец. И весь класс в восторге. Вот так.
3: Наша Лерочка тоже раскованная. Бахает, что на языке. Именно на языке, а не в голове. Ох, меня расстроили, ребят. Пойду позвоню жене у нее. У нее в классе сегодня открытый урок. И сама не спала, и мне спать не дала. Вы думаете, мы с женой вдвоем живем? Фу. Как бы не так. У меня ощущение, что каждый вечер вместе с Верой в нашу квартиру вваливается весь ее 10-й класс со всеми своими проблемами. Пойду позвоню.
4: Он счастливый. Вот выставка. Вы, конечно, бывали в Ленинграде?
2: Да, я ленинградка. Там родилась, там окончила художественное училище.
4: Я тоже учился в Ленинграде. Могли бы там встретиться.
2: Да, могли бы. Да вот не встретились.
4: Когда я приехал в Ленинград поступать в пожарное техническое училище, я впервые попал в Эрмитаж из зала живописи. Меня вывели вахтеры. Всю ночь ходил по улицам. Как говорится, заболел живописью. Когда вернулся сюда, в свой город, попросил назначить меня в музей. Дал слово всю жизнь охранять то, что создано великими мастерами.

0: Это вы прислали мне цветы к Новому году? Спасибо. А почему без подписи?
1: А как догадались?
0: Догадался.
1: Боялся, что рассердитесь.
0: Мне никто не дарил цветы зимой.
1: Я тоже никому не дарил цветы зимой.
0: Снег все идет, идет с вчерашнего вечера.
1: Да, белый город.
0: Не надо мне больше присылать цветы.
1: Почему?
0: Один раз поверила в чудо, больше не хочу.
1: В чудесах как раз самое чудесное то, что они случаются.
0: Мы сами их придумываем. А потом упрекаем судьбу, что она нас обманула. Не надо присылать мне цветы, я не разрешаю.
1: Вы не можете разрешить или не разрешить мне жить, дышать, думать. Вы можете не принять от меня то, чем я живу, но не разрешить мне жить этим не можете. А почему вы уехали из Ленинграда?
0: Климат не подошел.
1: Простите, что задал этот вопрос.
0: Да нет, я, наверное, старомодна. Но я не понимаю людей, которые распространяются о своей личной жизни. Я этого не люблю. И не умею. Да? Никогда не умела. Я лично могу говорить только с человеком, которому поверю до конца. Самым близким. Простите, Олег.
1: По крайней мере, это честно.
2: Олег, на минуточку в зал. Очень нужен.
1: Извините, Татьяна Федоровна, работа.
0: В чудесах самое чудесное то, что они случаются. Нет, больше не хочу. Снег, снег. Все белое, как будто заново рождается все на земле. Заново рождается сама жизнь. А, чепуха. Нельзя. Не надо. Не хочу.

0: что
1: это?
0: Сейчас.
2: Олег Иванович, а проводку сигнализации не надо выше?
3: Кажется, нормально. Ну, Науменко, ты тут команду, а я в управлении. Начальство вызывает.
2: Есть командовать, товарищ старший лейтенант. Так. Сашка. Саш, у тебя что, глаз, что ли, нету? Ну, куда провод тащишь?
0: Каких-то там картинок такая морока. Я понимаю, там банк, сейф.
2: Тебе сколько лет, философ?
0: 17, ну что?
2: Ну и то, что балда. Вот откроется выставка, придешь, поглядишь.
0: Да, блин, разбежался, да.
2: А я говорю, придешь, за уши притащил. Вот тогда поговорим, банк или сейф. Ну давай, давай, давай, работай, работай, начальство торопит.
0: Да, страшное начальство.
2: Ну, ты понимаешь, полковник Лаврентьев, это брат-человек. А в молодости его Тушилы звали. Да, старики до сих пор вспоминают.
0: Как? Тушилы?
2: Посмейся, посмейся. Нас так называют тех, кто впереди всех в вагон идет. Собой тушит. Полковник Лаврентьев — это брат-человек.

0: Полковник Лаврентьев.
1: Да-да.
0: Да.
1: Ну, я распорядился. Бумага будет, будет. Да-да, будет.
0: Ты вот что, подожди. Ты там прими с киностудии, товарищи-то. Да понимаю, что некогда. Ну, а что делать? Фильм снимают, ведь помочь же надо людям. Ну, прими, прими. Ну, покажи, что требуется. Понятно? Ну, пока, пока. Будь здоров. Да, дело серьезное, Башкиров. Мировые шедевры, а? Да, сигнализацию делайте.
2: Так точно.
0: Хорошо. А как с посетителями, ты подумал? Народу навалит.
2: Вот план эвакуации посетителей с учетом особенностей экспозиции, товарищ полковник. Посмотрите.
0: Так. Так. Угу. Ну, ничего. Ничего. Подожди, а это что? Ага, ясно, ясно. И ничего, молодец. Толково, толково. Молодец, Башкиров. Так, слушай, тебе подослать на время выставки в помощь из других частей кого-нибудь?
2: Справлюсь, Николай Семенович. Ну уж, если будет нужда.
0: Да. Ну вот и в наш город мировые шедевры приедут. Черт, я был когда-то совсем заштатный городок, а? Растем, брат. Растем.
2: Да когда он за штатом-то был, товарищ полковник? До революции. Давно уже союзного значения.
0: Обиделся. Патриот. До революции. Эх, милой. Тебе, кажется, думай забыли, а превращение на моих глазах совершалось. Ведь мы с твоим отцом этому городу столько сил и души отдали. А Иван и жизнь... Ну ты что сидишь, старший лейтенант? Дел, что ли, мало? Ну, давай, ступай, работай. До выставки недели, некогда рассиживаться. Сил тут, понимаешь. Когда открытие-то?
2: Воскресенье. По плану в субботу должны полностью закончить экспозицию. Приедете на открытие, товарищ полковник?
0: Не те вопросы задаешь, Башкиров, не те. Ступай. В субботу? Да что ж выходит, через 6 дней?
2: Так точно, товарищ полковник, через 6 дней.
0: Полковник Лаврентьев.
1: Да-да.

0: Алло, а как запасной выход?
1: Все сделано, Геннадий Андреевич.
0: Кассу закрыли, а люди не расходятся.
2: Да, с 5 утра очередь стоит.

0: Игорь Петрович, у меня к вам просьба.
1: Да, валяйте.
0: Вы не могли бы помочь мне достать хорошую репродукцию дамы в голубом?
1: О, леди Элизабет де Боуфорт? Да, у меня недурная репродукция. Да, принесу.
0: А не жалко?
2: Ну, конечно, жалко. Что я жадный на картины. Но вам подарю.
0: Спасибо.

0: Поди-ка сюда.
1: Что ты кричишь?
2: А почему все говорят шепотом, как в консерватории?
1: Если спрашиваешь, все равно не поймешь.
2: Думаешь, я примитив, не понимаю, какая красота. С утра сюда бегаю, работать не могу. Танька, я не о том. Что скажу, смотри, дама в голубом потрясающе вылитая. Ты.
1: Ты много ерунды болтаешь, Лера, не надо.
2: Ну, клянусь, вылитая. Закрыть ее пудренный парик, смотри. Игорь, пойдите-ка. Ну, смотрите, правда, вылитая Татьяна?
3: А, дама в голубом? А что, есть, сходство есть. Овал лица, глаза, что... Да, что-то в облике. Нет, определенное сходство.
2: То-то, я гляжу, наш огненный рыцарь два дня не отходит от картины.
1: Ну, я же просила тебя, Лера.
4: Девочки, милые, выручайте.
3: Что, Лера Сергеевна, опять Димка? Все еще корь?
4: Теперь еще и свинка, Игорь Петрович. А мне нужно срочно составить график экскурсии на завтра. Димку привела с собой, негде оставить. Девочки, можно на вас побыть в мастерской? Часок не больше. Все равно ведь все сегодня задержимся. Выручите, девочки.
1: Ну, конечно, ну, верно. О чем разговор? Ну,
3: конечно, пойдемте. Лерочка, поиграйте с Димкой в прятки.
2: Что значит поиграйте? Почему я?
3: Потому что у нее была юная душа, и до 25 лет она сохранила свежесть 6-летнего ребенка.
2: Между прочим, Игорь, я ведь и обидеться могу.
3: Да ну! Ай-яй-яй, подумать только. Невероятно. Ай-яй-яй-яй.

0: Завтра открытие. Успели все-таки.
1: Открывали первые экспозиции после войны. Помнишь, Евгеша? Тоже работали дни и ночи.
2: Я чувствую, ты даже помолодела, Маша.
3: Ну, философ Сашка, понял что-нибудь? Где сейф, а где без чего человеку жить нельзя?
4: Здорово закручено. Черт что. Дали бы, товарищ сержант, книжечку какую почитать про этих художников.

0: А я думал, вы тоже ушли, Татьяна Федоровна.
1: А вы пришли запереть зал, Олег Иванович?
0: Нет, сейчас должны принести последнюю картину Лоренса, портрет Воронцова. В мастерской стекло подправляют. Что с вами? Может быть, вы хотите побыть одна?
1: Нет. Нет, не уходите.

0: Я в Ленинграде часто ходила в Эрмитаж. Ну вот вспомнилась, как смотрела на эти полотна, когда была молодая. Мне 26, но я очень давно была молодая. Когда я снимаю со старой картины слой за слоем, мне иногда кажется, что на мне самой тоже лежит несколько слоев. А какая я настоящая под ними, я уж и забыла.
1: Слои можно снять.
0: Да, случается, снимешь, а там одни трещины, все пожухло.
1: Трагедия?
0: Нет, обыкновенная пошлость. Вышла замуж за художника, и он казался талантливым. А я была очень глупая, верила в идеалы. Искусство, чистота отношений, высокое назначение человека и художника, бескорыстное служение. Ай, смешно, да?
1: Нет.
0: А ему было смешно. Он приносил много денег. Я думала, покупает его работы, а он просто спекулировал, перепродавал чужие картины. Когда я узнала, между нами произошла отвратительная сцена, он смеялся и говорил: «Ты дура! Так все живут, такой век!» Я ответила: «Уйду, буду заниматься своим искусством». А он мне говорит: «Не воображай себя Врубелем, ты простой мастеровой. Для твоего ремесла не нужно ни любви, ни таланта».
1: Ни любви, ни таланта.
0: Да, ну вот я уехала сюда. А я очень любила свою профессию. Я считала ее нужной, работала увлеченно, радостно. Но после того, что произошло 2 года назад, мне представляется все это смешным, пустым, ненужным. Я перестаю любить свое дело, понимаете? Перестаю любить свое дело. И мне просто страшно становится.
1: Почему судят только за убийство физическое? Несправедливо, надо судить и за убийство души. Как вы смеете думать, что ваше дело не нужно? Неужели вам не страшно, что погибнут, останутся навсегда неизвестными полотна, созданные гениями? Вам только 26, Таня. Я ведь могу часами смотреть, как вы работаете. Вы как будто прикасаетесь к чему-то живому, бережно, нежному.
0: Да, для меня эти старые картины и вправду живые. Вам смешно?
1: Нет.
0: Никому не рассказывал, вот в первый раз.
1: Помните, если поверю, и только самому близкому.
0: Помню. Самому-самому близкому.
1: Таня.
0: Вот и последнюю картину принесли.
1: Вы еще не уходите домой?
0: Нет.
1: Я-то вообще должен дежурить всю ночь. Сейчас бегаю, навещу маму, она на дежурстве. 3 дня не виделись, подождете меня?
0: Подожду.
1: Я на полчасика, я вернусь, я очень скоро вернусь, Таня.
0: Я подожду. Я побежала.

0: Лер, вот эту банку можно?
1: Эту банку тоже нельзя трогать, Димка. Поставь на место. Танька, спасай, измучилась с этим вундеркиндом. Все хватает, перемазалась. Бесконечно, и почему?
2: Ты одна? А где Игорь?
1: Директор вызвал. И Вера пропала.
0: Лер, ты кисть, а?
1: Ты так весь в красках. Что мама скажет?
0: Да кисть, Лер, ну я же буду рисовать, не дам. Я буду художник.
2: Ну вот тебе кисть, вот тебе кисть, вот тебе баночка с краской. Сиди, рисуй.
1: Таня, Татьяна, что с тобой?

0: Портрет Воронцова.
1: Ух ты, тетя Лера, это пистолет?
0: Зажигалка.
1: Да, она фуфыкает.
0: Нет, не фуфыкает, в ней газа нет. Димка, слушай, ты минут пять побудешь тут один. Я сейчас вернусь, а?
1: А ты куда?
0: Ну, какое тебе дело? Ну, посмотреть одну картину, понимаешь?
1: А что на ней нарисовано?
0: Ну, дядя нарисован, дядя, граф, понимаешь? Я быстро.
1: Тетя Лер, нам не нужно поиграть в эту зажигалку, а?
0: Нельзя. Положи на место.
1: Ну да, нельзя. Да она все равно не фуфыкает. Ух ты, фуфыкнула! Че она врет-то, что не фуфыкает? Вообще как чекну! Сейчас как она жахнет, как жахнет!

0: Мам, тебе можно?
1: Олежка, вот хорошо, что пришел. Соскучилась.
0: Я на секундочку, даже домой не забегал, сейчас обратно в музей. Мам, все успели, завтра открываемся, все хорошо, мама. Чего ты на меня так смотришь?
1: Ну, давай, рассказывай все, как есть, Олег.
0: Ну, завтра расскажу, хорошо? Завтра.
1: Сейчас говорю.
0: Ну, некогда, мам, завтра откроем выставку и все расскажу.
1: Олег, постой. Ты будешь с ней счастлив, Олег.
0: Только с ней, больше ни с кем.
1: Она сейчас тоже в музее.
0: Там все, никто не хочет уходить.
1: Пожарная охрана. Записываю. Уточняйте адрес. Где? Знаю. Встречайте пожарных, выезжают. Олег, в музей пожар.
0: Что? Что?

0: Внимание, внимание, говорит ласточка. Пожар номер 2. Улица Пушкина, городской музей. 15, 17, 13. Пишите путевки. Внимание, внимание, говорит ласточка. Товарищ полковник, пожар в музей.
1: Вас понял, ласточка, вас понял. Выезжаю.
2: Лейтенант Кириллов, возьмите путевку. Машина на выезд.
3: Есть машина на выезд.
4: Я магнит. Вызываю ласточку.
5: Магнит, ласточка, слушай.
4: Сообщите следующим на пожар подразделениям места расстановки техники. Как поняли, прием.
5: Вас поняла, магнит.
0: Ворон, говорит ласточка.
3: Ласточка, ворон служит.
0: Ворон, заезжайте к музею со стороны улицы Космонавтов. Подъезд с проспекта перекрыт. Вызываю Сатурн.
6: Ласточка, Сатурн слушает. Прием.
0: Сатурн, вы заезжаете к музею из переулка. Второй разворот перед проспектом. Как поняли, Сатурн?
6: Ласточка, вас понял. Второй разворот.

0: разговором вызываю магнит. Уоррен, магнит слушает. Вижу залива в направлении музея. Уоррен, говорит магнит, держать связь с диспетчером. Вызываю ласточку.
1: Магнит, ласточка слушает.
0: Ласточка, оповестите городские службы, информируйте следующий на пожар подразделение об обстановке. Все рации работают на вас.
1: Вас поняла, магнит.

0: Дежурный по горводопроводу. Говорит диспетчер пожарной охраны. Повысьте давление в городском водопроводе. Пожар в музее. Скорая, вышлите машину к музею. Там пожар. Горэнерго, направьте к музею аварийную службу. Пожар.
1: Старший лейтенант Башкиров выехал на объект, товарищ Магнит.

внимание, говорит Ласточка, всем службам следующим на пожар. Внимание, внимание, говорит Ласточка.

0: делал, дел?
1: Он жив! Он обожжен! Тихо, девочка!
0: Жив, здоров! Бежим, Игорь Петрович, бежим. Давай еще одни тушите!
1: Ну, мамочка, ну я хочу! Ну, зачем?
2: Я только на секунду! Она была не заряжена! Игорь! Боже мой, наши картины все же погибнет, Игорь!
3: Науменко!
2: Науменко!
3: Ну где же Башкиров?
4: Я здесь, здесь.
3: Ну, наконец, Олег, какое несчастье, Олег!
4: Науменко, где сгорание?
3: В реставрационной мастерской.
4: Давай аппараты, там картины, надо спасать, живей!
3: Туда нельзя, я с тобой! Вот маску надевай!
2: Олег, там же пламя, Олег, что вы делаете?
3: Осторожнее открывай дверь, Олег, выбросит пламя!
4: Всем отойти от двери, отойдите, Таня! Игорь, следите, чтобы огонь не перекинулся в выставочный зал. Работайте огнетушителем. Науменко, пошли.
3: Пошли.
5: Картины, главное, картины. Науменко, не ходи за мной. Стой у двери, я буду передавать тебе картины. Я знаю, где они. Черт, сколько дыма. Почти потеешь. Нашел. Вот они, держи, Науменко.
3: Давай!
2: У них не было газа, не было. Я не знала. Игорь, он погибнет. Ну, скажите мне, он погибнет, Игорь.
3: Пожарные приехали. Пожарные приехали.
2: Пожарные приехали.

0: Дать пену в мастерскую!
1: Перила подставить пену! Здесь картины! Все испортишь! Нельзя пену, Кириллов! Отставить пену!
0: А, черт! Отставить пену! Углекислотный гнетушитель сюда! Башкиров! Науменко! Башкиров! Ну как там у вас?
1: Трудно работать! Задымлено! Очки запотели! Не могу найти последний картинный сок!
2: Все, не вижу ни... Ни черта! Все,
3: Олег, ты сошел с ума! Нельзя без маски!
2: Подожди,
3: Олег!
2: Подожди ты! Сейчас найду! Найду!
0: Я Ворон. Вызываю Магнит.
4: Ворон, Магнит слушает.
0: Товарищ полковник, Башкиров сбросил маску, и он работает без маски, там пламя.
4: Башкирову немедленно покинуть комнату. Кириллов, Башкирову покинуть комнату загорания немедленно. Диспетчер, Ласточка, вы слышите меня? Ласточка, говорит Магнит, говорит Магнит.
5: Я все слышу, товарищ Магнит.
4: Передаю информацию. Пламя в комнате реставратора. Есть опасность загорания в выставочном зале. Объявляю пожар номер 3.
5: Внимание, внимание. Всем-всем. Пожар номер 3. Слушайте информацию о пожаре. Всем-всем. Пламя в комнате реставраторов. Там лаки, краски, бензин. Соблюдайте осторожность. Возможны взрывы. Примите меры. Прибывшим подразделением 14-15 приготовить пенные стволы. Николай Семенович, где Олег? Что с ним?
4: Нина Алексеевна, принимаются все меры. Сбиваем пламя. Вышлите еще одну газодымозащитную службу и скорую.
5: Вас меня.

0: Кириллов, Ворон, что там с Башкировым? Почему не выходит? Почему не выполняет приказ?
1: Олег! Олег! Отвечай, Олег!
2: Помоги Науменко, Кириллов. Сейчас все.
1: Полковник приказал тебе выходить, ты без маски.
2: Последняя картина. Науменко, передавай ему.
1: Олег, выходи, я сменю тебя. Слышишь, Олег?
2: Ты не найдешь. Будет поздно. Сейчас.
0: Башкиров, приказываю покинуть объект.
1: Науменко, выведи Башкирова.
2: Вот. Последнее. Принимай, Науменко. Осторожно. Осторожно выходи с ней. Все. Не повреди. Она старая.
3: Кириллов, возьми картину. Ребята, воду! Воду!

0: Что с Башкировым?
1: Не знаю, там в покое. В комнате.
0: Он там?
2: Там. Картину отдал, сам не успел.
0: Маску. Маску мне живее. Науменко! Кириллов!
3: Магнит. Я Ласточка. Магнит. Отвечайте. Товарищ полковник. Я...
2: Осторожнее несите. Он без сознания.
0: Откройте окно. Воздуху, воздуху дайте.
4: Игорь, пришла скорая. Бегите. Поторопите.
5: Товарищ полковник.
0: Да.
5: Огонь сбили. Выставочный зал вне опасности. Пожар ликвидирован. Остались мелкие очишки. Жертв. Жертв нет, кроме...
0: Но где же скорая? Где врач?
6: Идет.
3: Он умер.
0: Отойдите от него, пропустите врача. Доктор, вот.
7: Носилки, быстро в машину.
0: Заканчивайте, Кириллов. Разберитесь тут сами.
8: Он спас все наши полотна из мастерской. Все до одного. Не пострадала ни одна картина.
2: Говорит, бери Науменко картины и выходи.
0: Ласточка, я Магнит. Вы меня слышите?
3: Я слышу вас, Магнит.
0: Нина Алексеевна, сдайте дежурство сменщице и поезжайте к Олегу в больницу. Машину за вами я уже выслал.
3: Николай Семенович, Коля, он еще... Живой?
0: Он не еще. Он вообще живой. Нина, поезжай.
4: Товарищ полковник, спасибо вам.
0: Ну, как говорится, не на чем, товарищ директор. Что же будет завтра, да? Сорвется выставка-то.
4: Нет. Нет, выставка будет открыта.
0: Надеетесь за ночь привести все в порядок?
4: У каждого свой долг.
9: Ой, это ужасно, товарищи. Почему их делают такими тяжелыми?
10: Да. Мы с Евгешей вдвоем так и не смогли снять его со стены.
2: Евгения Павловна, Мария Николаевна, неужели вы пытались орудовать огнетушителями?
9: А чему удивляетесь, товарищ Науменко? Олег Иванович объяснил нам, как с ними обращаться. Олег Иванович сказал, если в библиотеку залетит хоть искра... Ну, надо было вооружиться, но мы так и не смогли снять со стены это чудовище.
10: Поймите, мы с Евгешей уж не так молоды.
9: А где Олег Иванович?
0: Его увезли в ожоговый центр.
7: Пока никого не могу пустить к нему, товарищ полковник.
0: Понимаю, доктор, понимаю. А как все-таки положение?
7: Делаем все, что возможно.
2: А лицо сильно повреждено, товарищ доктор.
7: Что вы хотите? Человек работал в пламени.
6: Такой красивый парень, 27 лет.
0: Мать с ним?
7: Я разрешил ей ухаживать за сыном. Она молодчина, знаете ли. Ни слезинки, ни охов, ни ахов.
0: Пока ее сын боролся с огнем, спасал картину, она ведь оставалась на посту, помогала нам. Хотя все слышала и знала. Ее муж, отец Олега, погиб на пожаре, спас ребенка, а сам...
7: Да, для вас всегда передовая. Я слышал, выставку-то сегодня утром все-таки открыли.
0: О, да еще как торжественно. Я был на открытии. Ох, молодцы, ребята. Передайте Олегу, когда сочтете возможным. Если бы не он, кто знает. Ну, товарищи, не будем больше задерживать доктора. Ну, пошли.
7: Я провожу вас.
0: Спасибо, доктор.
7: Всего хорошего.
11: Доктор, можно вас? Извините, тут... Я дожидаюсь, когда вы пройдете. Доктор, товарищ главный врач, я очень прошу, я буду за ним ухаживать. Это я виновата, это из-за меня. Я днем, ночью.
12: За ним ухаживает мать. Этого достаточно. Да вы откуда?
11: Из музея. Это из-за меня. Я не знала, в ней не было газа. Я буду днем, ночью сиделкой, нянечкой.
12: Перестаньте плакать, девушка. Стыдно так распускаться. Научитесь обвинять себя молча. Ступайте домой. Ступайте.
11: Простите. Я пойду, простите. Пойдем, Таня.
13: Нет.
11: Ты не пойдешь?
13: Нет.
11: До свидания, доктор. Простите.
12: А вы почему не уходите, девушка?
13: Я здесь посижу.
12: То есть как это посижу? И до каких пор?
13: Пока вы не разрешите мне войти к нему.
12: К нему ведь долго нельзя будет.
13: Все равно.
12: Что же вы так вот и будете сидеть?
13: Да.
12: Так ведь это не полагается.
13: Все равно.
12: Постойте. А кто вы, Башкирова?

0: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
1: Здравствуйте, товарищи. У вас в гостях «Встреча с песней», выпуск 509.

Виктор Ледников из Москвы. Трудно описать, чем был для нас, мальчишек, до военной поры линкор «Марат». Идешь куда-нибудь, невольно в такт шагам чеканишь михалковские строки. Якоря на нем горят, всем прохожим говорят, что идет моряк с линкора, и зовут линкор «Марат». Разживешься листом белой бумаги и цветными карандашами, тут уж пыхтя и высунув от старательности язык, любовно вырисовываешь корпус линкора, его надстройки, грозные орудийные башни и, конечно же, алые вымпелы. 22 сентября 41 года, в ярости от провалившегося несколькими днями раньше наступления на Ленинград, немцы обрушили на Кронштадт армаду бомбардировщиков. «Марат» стоял тогда в гавани у Малой Рогатки. Немецкому летчику удалось зайти на бомбометание со стороны Петровского парка и сбросить на линкор 1000-килограммовую бомбу. Взрыв нанес серьезные повреждения фок-мачте и командной рубке, вывел из строя одну из четырех орудийных башен. На линкоре вспыхнул пожар, погибло немало моряков. Но недолго радовались враги. Балтийцам удалось провести необходимый ремонт на корабле, и в течение всей Ленинградской битвы через весь Ленинград летели снаряды из дальнобойных орудий линкора, чтобы разнести в щепки и клочья вражеские позиции. Пусть в память и в честь краснофлотцев, защищавших советскую Балтику, прозвучит славная, но редко исполняющаяся песня «Штурвальный с Марата».

Звучала песня Матвея Блантера и Алексея Суркова «Штурвальный смаратом». Пел хор краснознаменного ансамбля. Запись 1966 года. Вера Александровна Лукина из поселка Середка Псковской области. Мне хочется написать об одном случае, который до сих пор не могу забыть. В войну я работала в 16-й паровозной колонне. И вот однажды на Курско-Орловском направлении, сопровождая поезд, я увидела на тормозной площадке маленького мальчика. Посмотрела я на него. Худенький, оборванный, как воробьишка, подумала я. Спросила у него, как тебя такого маленького отпустила мама? Он ответил, мамка умерла, а папка убит на фронте. Едем, молчим, каждый думает свою думу. И вдруг мальчик запел. Сначала я даже не поверила, оглянулась по сторонам, даже под вагон заглянула, но поезд шел, а кругом, кроме нас, никого не было. Мальчик спел «Ах ты, душечка», еще две песни из народного репертуара и замолчал. Я подумала, наверное, мама у него пела хорошо народные песни. Сказала ему, нужно тебе ехать в Москву, в музыкальное училище учиться. А он мне отвечает, а кто меня туда отвезет? Один я не доеду. Прошли годы, многое в жизни забылось, а мальчика с голосом, похожим на голос Лемешева, до сих пор не могу забыть. Все думаю, может, поет, а я слушаю его пение по радио, смотрю по телевизору и не знаю, что это он. Хотя маленькому человечку трудно было остаться в живых в той страшной обстановке. Как хочется, чтобы наши внуки никогда не узнали ужасов войны, которые выпали на нашу долю. Лена Горлева из города Юрьевца Ивановской области. Я хочу рассказать о моей бабушке Екатерине Константиновне Магдалинской. Более 30 лет она проработала на Юрьевецкой льнофабрике льночесальщицей. Бабушка рассказывала, как они, не жалея себя, работали по две смены, шли на любую работу, лишь бы помочь родине в трудные годы войны. Бабушка у меня очень добрая и отзывчивая. Случись, кто из родных или соседей заболеет, или несчастье какое, она уже первая бежит на помощь. Любит бабушка птиц, животных. Сама не съест, а их накормит в первую очередь. Разговаривает с ними и никогда в обиду не дает. Бабушка и сейчас, хотя ей 70 лет, а запоет, как молодая. Такой у нее замечательный звонкий голос. Бабуся и мне привила любовь к музыке, к русской народной песне, романсу. Наш с ней любимый певец Сергей Яковлевич Лемешев.

0: Русская народная песня «Как на той или на долине» звучала в исполнении Сергея Яковлевича Лемешева и Государственного русского народного оркестра имени Николая Осипова под управлением Дмитрия Осипова. Запись 1952 года. Галина Киренкова из Череповца, Вологодской области. «Я давняя слушательница вашей передачи еще с детства. Встречу с песней «Очень любит моя мама». Вот и я не осталась равнодушной. Мне 21 год, первый год после окончания педагогического института, работаю учительницей русского языка и литературы в школе. Трудностей не счесть, но работу свою люблю. Хорошего учителя из меня пока не получается, потому что мало знать и любить свой предмет. Помимо этого требуется миллион навыков. Не отчаиваюсь, учусь. Об увлечениях. Их два. Книги, на которые, к сожалению, сейчас мало времени. И песни. Песни 30-40-х годов. Они удивительно мелодичны и являются, по-моему, просто маленькими музыкальными шедеврами. Теперь о главном. Давно-давно еще одну песню. Искала везде. В песенниках, в сборниках стихов Симонова, в музыкальных отделах библиотек. Безрезультатно. Пожалуйста, помогите. Речь идет о песне из кинофильма «Жди меня», снятого, кажется, в 41-м году по сценарию Константина Симонова. Я не уверена в том, что стихи к этой песне написал именно он, но другого варианта просто не знаю. Не знаю и автора музыки. Главную роль в этом фильме сыграла Валентина Серова. Она и исполняла песню. Знаю только начало припева. «Ты крылатая песня, лети». Эта песня в свое время поразила меня удивительной мелодичностью. До сих пор ее с удовольствием напеваю, но, увы, без слов. Галина, автор стихов этой песни Андрей Абсалон. Музыка Юрия Бирюкова.
1: Ты крылатая песня, лети, с ветром буйным, родные края.

Это был фрагмент художественного фильма 1941 года «Жди меня». Песню «Ты крылатая песня, лети» исполняла актриса, игравшая в фильме главную роль, Валентина Серова. Авторы песни Юрий Бирюков и Андрей Абсалон. Михаил Иванович Кротов, город Кировск, Ленинградской области. Ваша передача вызывает потребность мысленно оглянуться назад, кое-что переосмыслить, переоценить, вспомнить хороших людей. А все эти воспоминания переплетаются с песней, ибо она сопровождает нас на всех этапах жизни. В 70-м году мы, группа молодых специалистов, окончивших Томский институт радиоэлектроники и электронной техники, были направлены на Барнаульский радиозавод. Первые шаги инженера на производстве не были легкими, и тут к нам на помощь пришел Петр Владимирович Бронников, начальник конструкторского бюро, куда нас направили работать, редчайшей души человек. Заботился он о нас, как о своих детях. Все его в нашей жизни волновало. Он радовался нашим удачам и переживал наши поражения. По разным причинам мы разъехались и сейчас работаем в разных городах страны. За плечами опыт общения с сотнями людей, многие из которых ушли из памяти. Но Петр Владимирович Бронников в нашей памяти по-прежнему. С годами мы поняли, что таких людей, как он, на земле не так много, как хотелось бы. Но сила этих людей в том, что они сеют в душах людских семена доброты и чуткости. И спасибо им за это. По поручению моих бывших сокурсников прошу вас передать для Петра Владимировича Бронникова романс «Утро туманное». Мы услышим сейчас очень редкую запись. Романс Владимира Абаза на стихотворение Ивана Тургенева «Утро туманное» поет Михаил Вавич, русский певец. Пластинка 1914 года.

романс композитора Владимира Абаза, на стихотворение Ивана Тургенева «В дороге», «Утро туманное», мы слышали в исполнении русского певца Михаила Ивановича Вавича. Пластинка 1914 года. Игорь Абрамов, ему 24 года, он инженер. Живет Игорь в поселке Мяунджа, Магаданской области. Иногда после долгой разлуки встреча вновь открывает нам песню, и меня охватывает огромное чувство сопереживания. И письма слушателей с просьбой найти и вспомнить песню открывают для нас в ней совершенно новые грани. И даже уже известную песню слушаешь с каким-то волнением. Звучащая во встрече песня несет и чью-то боль, и чью-то радость, любовь, потерю близких. Песня захватывает тебя, становится частичкой твоей души. В мою жизнь однажды тоже вошла песня. Она, пожалуй, начала исполняться еще до моего рождения, но в 60-е годы исполнялась довольно часто. С песней «Старый клен» жил весь наш большой бесшабашный двор. Вместе с футбольными баталиями и затем всеобщим увлечением шахматным турниром во всех возрастных категориях. С этой песней мы все, и старшие, и малыши, выходили строить свою баскетбольную площадку. Теперь большинство из нас разъехалось, живем в более благоустроенных квартирах, и о самом счастливом времени напоминает только песня. Для меня и моих друзей это детство, для наших родителей это память об их молодости, об отзывчивых и добрых людях.

Песню «Старый клен» из кинофильма «Девчата» исполняли Люсьяна Овчинникова и Николай Погодин. Авторы песни — Александра Пахмутова и Михаил Матусовский. Пластинка 60-х годов. Из Иркутска письмо. «С уважением к вам, военнослужащий срочной службы Алексей Поляков. Пишу вам с надеждой, что вы выполните мою просьбу. Мой отец Дмитрий Васильевич Поляков начал свою трудовую деятельность учеником на Борисоглебском мясоконсервном комбинате и вот уже 35 лет работает на родном предприятии. Мастер своего дела, бережливым отношением к технике завоевал уважение коллектива. Слесарь-регулировщик, досконально, до мельчайшего винтика, знающий механизмы, передает свой богатый опыт молодым рабочим и делает это с душой, помогает и словом, и делом. Мой папа – постоянный слушатель встречи с песней. Слушая передачу, папа преображается. Может быть, ему вспоминается какой-либо момент жизни, связанный с песней. Как только наступает долгожданный вечер, папа подготавливает магнитофон к записи и устраивается у радиоприемника, чтобы вновь встретиться со своей любимой передачей, услышать дорогую сердцу песню. Я знаю, что папе нравится песня в исполнении Константина Сокольского. Прошу вас.

0: Звучали фрагменты русских песен «Бродяга» и «Ах ты, доля», пел Константин Сокольский, пластинка 30-х годов. Письмо из Горного Алтая от Евгения Михайловича Юрченкова, потомственного геолога, как он пишет о себе. Судьба забросила нашу партию в Горный Алтай под самую Белуху, рядом с которой на топокартах стоит отметка 4506 метров. В край божественной красоты, где особенно чувствуется близость звезд, где круглые сутки грохочут камнепады, и веришь в товарища больше, чем в себя. А как слушаешь ваши передачи? Жизнь здесь не балует, вертолет не появляется по 3-4 недели, письма, редкие письма перечитываешь много раз, и небольшой радиоприемничек становится единственным мостиком, соединяющим большой мир с нашим отрядом на Черной Береле. Перевалы все чаще потряхивает снегом, лошади порастеряли на бродах подковы, сухари на исходе, пятые сутки идет дождь со снегом, туман стелется над самыми палатками, реки набухли. Сделали срочные дела, починили сбрую, сапоги, в печке потрескивают сухие кедровые дровишки, мягким теплым светом горит свечка, в кружке налит крепкий чай со смородинкой. И хочется сказать: а помнишь? И мы бы слушали Джозефа, Сашу, Утесовский «У окошка», Одесский порт, Варламовский джаз. Ну, чувствую, пора заканчивать, а то понесет дальше, ударюсь в воспоминания детства, где у соседа-геолога огромная стопа пластинок на скелетах. Лещенко, тот, довоенный. Утесов, еще совсем молодой. Одесского периода.
1: Вот так я хожу по городе, и никто не знает, кто я такой.
2: Дядя!
1: Что такое?
2: Кто вы такой?
1: А вы меня не узнали?
2: Нет.
1: Я же жгоб со смыком. Так по этому поводу. Ай, жил-был на Подоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Голодка была приздорова, и мычал он, как корова, врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком это буду я. Я! Вы, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не вылажу, из правдом

пропускаю. В раю я на работу тоже бегу. Возьму с собой я сумку, шпайер, ведро. Деньги нужны, то залезу к Богу в гардероб. Залезу я, его намного

Юта с Кариолской там живет. С горякой местопиме он плывет. Ой, подлец, тогда я буду, покалечу я и узнаю, где червон.

Это была шутка молодого Леонида Утесова и его оркестра. Надежда Кузнецова, город Мичуринск, Тамбовской области. Когда я слушала песню Владимира Высоцкого, посвященную Марине Влади, думала, должно быть, это очень хорошая женщина, раз он посвящает ей такие песни. Я ее видела на фотографиях, а как она выглядит в жизни, не знала. И вот в 85-м году впервые по телевидению увидела ее в фильме «Сюжет для небольшого рассказа» в роли Лики Мизиновой. А в дальнейшем по телевидению был показан фильм «Дни любви». Она мне сразу же очень понравилась. И вот встреча. Кавказское кладбище. 25 января 86-го года. Только осенью, где-то 13 октября, Владимиру Семеновичу поставили памятник. И Марина приехала посмотреть памятник. Она шла, закрыв лицо руками, и тихо-тихо плакала. Она была уставшая. Я подумала о том, что она, посмотрев на памятник, сразу же представила Володю живым и, конечно же, очень расстроилась, что его теперь нет с нами. Я тогда шла за ней и повторяла: «Марина, Марина Владимировна, не плачьте, пожалуйста». Потом она села в машину, машина несколько минут постояла и уехала. А в феврале Марина была на международном форуме по борьбе за мир в Москве. Это замечательная женщина, красивая, умная, талантливая, скромная, добрая. У нее хороший голос. Я прошу вас передать какую-нибудь песню в исполнении Марины Влади. А Марину Влади, я думаю, еще увидеть на 50-летие Владимира Высоцкого. Она обязательно приедет.

0: Пела Марина Влади, песня Владимира Высоцкого «Беда». Николай Пахальчук, десятиклассник из села Кашпировка Венецкой области. О Высоцком сказано многое. Вот что, например, говорит по поводу творчества поэта в журнале «Новое время» Булат Акуджава. «Вот Высоцкий», — сказал как-то один из его почитателей, — «все его любят, все его понимают, от кухарки до академика». Ему казалось, что сказанное возвышает поэта, придает его работе большую значимость. Но я не мог с ним согласиться, потому что всеобщая любовь — критерий подозрительный. Люди, воспитанные на пустой, бездумной развлекательности, поэзии Высоцкого не примут. Не умеющие самостоятельно мыслить, его сарказма, его иронии не оценят. Равнодушные ко всему, кроме личных проблем, тревоги и боли его не поймут. Для них его поэзия в лучшем случае пустое место, в худшем — как красная тряпка быку. Настоящего поэта всегда сопровождают не только почитатели, но и отрицатели, не только ценители, но и хулители, и даже гонители. У поэзии Владимира Высоцкого и того, и другого вдоволь. И это, наверное, один из главных признаков ее истинности и высоты. Печально только, что иногда в качестве хулителей выступают именующие себя поэтами. Настоящий поэт рождается из духовных потребностей общества. Ими насыщена атмосфера. Чем острее они, тем резче и ярче голос поэта. Это размышление для способных размышлять. И огромная популярность Высоцкого явилась результатом не всеобщей любви, а признания единомышленников. Единомышленников оказалось много. «Я написал две песни», — продолжает Акуджава, ему посвященные. «Вот четверостишие из последней. Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад? Может, кто намеревается подлить в стихи елея? А ведь песни не горят, они в воздухе парят. Чем им делают больнее, тем они сильнее».
1: Жил я славно в первой трети.

И предели плыл, куда глаза глядели, по течению заскрипит льдом.

Оказался в гиблом месте я. И огромная старуха хохотнула прямо в ухо, злая бестия. Я кричу, не слышу крика, не вижу от страха лыка, вижу плохо я. На ветру меня качает, кто здесь? Слышу, отвечает, я нелегкая. Брось креститься, причитай я, не спасет тебя святая Богородица. Кто рули, ты веслы бросит, тех нелегкая заносит, так уж водится. И с одышкой, ожреньем, ломит тварь по пням кореньям, тяжкой поступью. Я по тьмах ищу дорогу, но уж брагу понемногу только поступью. Вдруг навстречу мне живая колченогая, кривая морда хитрая. Не горюй, кричит болезный, горемыка мой нетрезвый, слезы вытру я. Взвыл я душу,

мне плевать, что кривобока, криворука, кривоока, только вывези. Влез на горбни с перепугу, но кривая шла по кругу, ноги разные. Падал я и полз на брюхе, и хихикали старухи безобразные. Не доширу быть бы живым, много горя на добрыва мама привезла. Слышь, кривая, четверть ставлю, кривизну твою исправлю, раз не вывезла. И ты нелегкая маманя, хочешь истины в стакане на лечение. Тяжело же столько весить, а хлебнешь стаканов 10 облегчение. И припали две старухи, капутыли медовухи пьянь сханыкаю. И я пока за кочки прячусь, озираюсь задом, пячусь, круче прыгаю. Огляделся, лодка рядом, а за мною по корягам дико охая. Припустились, подвывая, две судьбы.

0: а не легкая с кривою, от досады с перепою, там и сгинули.
1: Владимир Высоцкий исполнял свою песню «Жил я славно». Это письмо так подписано. Вадим, 15 лет, город Минск. Ну, как написать мне так убедительно, чтобы вы передали эту песню? Даже не знаю. Ведь, как я понимаю, вы читаете далеко не все письма, имею в виду в передаче. Ну, в передаче, разумеется, далеко не все, а вообще все обязательно. «Я пишу вот почему», — продолжает Вадим. «Я вас прошу, ну просто умоляю передать эту песню. У меня есть единственный друг, мой дедушка. Воевал, полковник в отставке. Родители, конечно, тоже есть. Они меня очень любят, делают для меня все. Но я их не люблю, не понимаю. Отношусь к ним с холодной вежливостью. Ну как так можно жить? Вы понимаете, это такие люди. У них все расчеты, какие-то связи, знакомства, блат. Извините, я отвлекся. Так вот, мы с дедом никогда не пропускаем ваши передачи. Мы с ним ходили смотреть фильм «Сошедшие с небес». Там такая песня со словами «Ах, эти черные глаза меня погубят». Когда дед слушал, он плакал. Эта песня напомнила о его первой и последней неудачной любви. Он и сейчас верен этой женщине и любит ее. Вы ему сделаете очень приятно, если передадите эту песню. Я пишу это сам, и он не знает о письме. С огромным уважением к вам и вашей передаче, Вадим, 15 лет, Минск. Любопытное письмо. А вы замечали, что у бабушек и дедушек отношения с внуками порой лучше, чем у отцов и матерей с детьми? Взаимопонимание больше. И из этого письма видно, что не только и не столько дети виноваты в этом.

глаза. Меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной, ой, эти дивные глаза.

Тангу Оскара Строка «Черные глаза» мы слышали в исполнении Ивана Миловидова и оркестра под управлением Якова Скомаровского, пластинка 30-х годов.

теперь мы, видимо, встретимся с вами уже в следующем году, в пятницу 15 января. Желаю вам хорошо закончить этот год и с радостью и надеждой встретить новый, 1988. Будьте здоровы и счастливы. Благодарю вас.

сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через 50-100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение – это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами. Оно отнимает у публики вечерние часы, лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, которые несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийства, прелюбодеяния или клевету.

Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства. А актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена. И недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большей популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая. И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радушных надежд и аристократические взгляды на дело.

Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природа, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи, она не описывала, а воспевала. Каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было. Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев. Денег бы было много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества. Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы. Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно. Катя любила, верила в свое дело и была счастлива, но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей. Это первый и самый зловещий симптом. Если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и негоден для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиции и никогда не знают ролей. В постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах сбора, о которых только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т.д. В общем, надо изумляться, как-то до сих пор не погибло еще провинциальное дело, и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке. В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей. Мне нередко приходилось беседовать со стариками-актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением, и из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества. Лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношении к нему всего общества. Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением,
а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглые. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей. Горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе, и вместо того, чтобы вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль. Ну и так далее в таком роде. Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо. Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас как отца и единственного моего друга. Простите. Оказалось, что и он принадлежал тоже к табуну диких людей. Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу, возможно, скорее выслать ей в Ялту 1000 рублей, и оканчивалось оно так. Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронил своего ребенка. Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около 4 лет, и во все эти 4 года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности, и мне то и дело приходилось по ее требованию высылать ей то 1000, то 2 рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть, и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся, и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее как дочь. Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в 5 комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – ленючие, тусклые или матовые цвета, для ленивой души – изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей. Все это, вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день после полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю. А Катя сидит недалеко от меня на диване. Молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. От того ли, что она симпатична мне? Или от того, что я привык к ее частым посещениям, когда она еще была девочкой? Ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ. Или же, чтобы отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво, просто, но небрежно видно, что платье и прически немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уже испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового. В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояле, пробуют голоса и хохочут. В столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой. «Прощайте, — говорит Катя, — сегодня я не зайду к вашим, пусть извинят, некогда. Приходите!» Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой: «А вы все худеете? Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит». «Не нужно, Катя. Не понимаю, что ваша семья смотрит. Хорошо, нечего сказать». Она порывисто надевает свою шубку. И в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол 2-3 шпильки. Поправлять прическу лень и некогда, она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит. Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня: «У тебя сейчас была Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно». «Мама, — говорит ей укоризненно Лиза, — если не хочет, то и бог с ней, не на колени же нам становиться». «Как хочешь, это пренебрежение, сидеть в кабинете 3 часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно». Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть же — это мне непонятно, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головой, что из тех 1,5 молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той 100 пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кате. То есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку. И в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. Это не от того, что женщина добродетельнее и чище мужчины. Ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье,
гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина. Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой. Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще 2-3 подруги дочери и Александр Адольфович Гнекер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше 30 лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку и брюки с большими клетками, очень широкие сверху, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи. Галстук похож на рачью шейку. И даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке, и к пению. Продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах. Судит он о музыке с большим авторитетом, и я заметил, с ним охотно все соглашаются. Богатые люди имеют всегда около себя приживалов. Науки и искусство тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия инородных тел, вроде этого господина Гнекера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнекера, которого, к тому же, мало знаю, но слишком уж кажется мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет. Да будь вы 100 раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносит в ваш дом и ваше настроение ухаживание, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас господин Гнекер. Не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории. Ее манера щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мной обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю». Жена и прислуга доедственно шепчут, что это жених, но я все-таки не понимаю его присутствия. Оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы за мной за стол посадили зулуса. И мне кажется также странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза
эти мягкие щеки.

Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительным и побывал в деканах факультетов, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в Мадере. Генеральские чины и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня и горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор. Тупой и надменный малый с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласок и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой. Для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей – праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уж больше умения пьянеть от одной рюмки. Нет Агаши, нет леща с кашей. Нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы, вроде драки под столом кошки с собакой или падение повязки с Катиной щеки в тарелку с супом.

описывать теперешний обед так же невкусно, как и его есть. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится. Скажите, ведь и нравится». Я должен отвечать: «Напрасно беспокоишься, милый, жаркое очень вкусно». «Она: ты всегда за меня заступаешься, Николай Степанович, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» И все в таком роде в продолжении всего обеда. Лиза отрывисто хохочет, щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто я когда-то жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена. Я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась. И не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери Бог не дал такой силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно. Такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни непосредством, знакомство со знатью и прочее, едва коснулись меня, и я остался цел и невредим. На слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их. Барышни и Гнекер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно! Неужели? Скажите!» Гнекер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня «Votre Excellence». А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнекере одни только дурные черты. Скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам собой или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах. А если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера. В присутствии же таких людей, как Гнекер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза тени.

0: После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей скверной привычки дымить с утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор. «Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степанович», — начинает она. «Я насчет Лизы. Отчего ты не обратишь внимания?»
1: «То есть?»
0: «Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным. Гнекер имеет насчет Лизы намерения. Что ты скажешь?»
1: «Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его. Но то, что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже 1000 раз».
0: «Ну так нельзя, нельзя!» Она встает и ходит в волнении. «Так нельзя относиться к серьезному шагу, — говорит она. — Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится. Хорошо. Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии. Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей. Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать, Бог даст со временем определиться. Куда-нибудь он из хорошего семейства и богатый».
1: «Но откуда тебе это известно?»
0: «Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степанович, тебе непременно нужно съездить в Харьков».
1: «Зачем?»
0: «Ты разузнаешь там. У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина, не могу».
1: «Не поеду я в Харьков», — говорю я угрюмо.
0: Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли. «Ради Бога, Николай Степанович, — умоляет она меня, всхлипывая, — ради Бога, сними с меня эту тяжесть, я страдаю».
1: Мне становится больно глядеть на нее. «Хорошо, — говорю я ласково, — если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно».
0: Она прижимает глазам платок и уходит к себе в комнату плакать.
1: А я остаюсь один.

0: Много погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые давно надоевшие тени. И когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь, и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь. Обыкновенно после обеда перед вечером мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и, в общем, получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что доли я не могу увидеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу. Не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь, осторожен, чтобы не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти? Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу. К Кате. По обыкновению она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку. «А ты все лежишь», — говорю я, помолчав немного и отдохнув. «Это нездорово. Ты б занялась чем-нибудь». «А? Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь». «Чем?» «Женщина может быть только простой работницей или актрисой».
1: «Ну что ж, если нельзя в работнице, иди в актрисы».
0: Молчит. «Замуж бы выходила, — говорю я полушутя. — Не за кого, да и незачем».
1: «Ну так жить нельзя».
0: «Без мужа? Велика важность. Мужчин сколько угодно была бы охота».
1: «Кать, это некрасиво».
0: «Что некрасиво? Да вот то, что ты сейчас сказала». Заметив, что я огорчен и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит: «Пойдемте. Идите сюда». Вот. Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол: «Вот. Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать. А? Хотите?» Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать. Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждает во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется, почему-то, если я пропщу и пожалуюсь, то мне станет легче. «Плохо дело, моя милая», — начинаю я со вздохом. «Очень плохо».
1: «Что такое?»
0: «Видишь ли, в чем дело, мой друг? Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом».

0: Я никого не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги, наконец. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь я уже не король. У меня происходит нечто такое, что прилично только рабам. В голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика. Прежде я презирал только деньги. Теперь же я питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам. Точно они виноваты. Прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие. Точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше? Или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил, я ведь болен и каждый день теряю весе, то положение мое жалко. Значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы. Я должен стыдиться их и считать ничтожными. «Болезнь тут ни при чем», — перебивает меня Катя. «Просто у вас открылись глаза. Вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти».
1: «Ты говоришь нелепости».
0: «Да вы уж не любите их. Что ж тут кривить душой? Разве это семья? Ничтожество». Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствие. Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть. «Ничтожество!» — повторяет она. «Вы обедали сегодня? Как же-то они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?» «Катя!» — говорю я строго. «Прошу тебя замолчать. А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайте же меня, мой дорогой, бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу, чем скорее, тем лучше».
1: «Ну что за вздор? А университет?»
0: «И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку.

гости. Входит горничная и зовет пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. Она слушает меня с умилением, с гордостью притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет. Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду, рассказываю я. Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пеликанье гармоники или песню, или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами. И этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки. Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. 30 лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. И теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства. Бодро и со спокойной душой.

я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно. Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим: это должно быть Михаил Федорович. И в самом деле через минуту входит мой товарищ, филолог Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет 50, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритой. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливый и талантливый, играющий заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны, и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств. Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом: «Здравствуйте! Чай пьете? Это очень кстати! Адски холодно!» Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, брончливы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкости брань не режут ухо, и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит

0: перед собой штук 5-6 анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол. «О, Господи!» — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. «Бывают же на свете такие комики!»
1: «А что?» — спрашивает Катя. «Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота нашего, НН. Идет и по обыкновению выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекции. Ну, думаю, увидел меня, теперь погиб, пропало дело».
0: Ну и так далее в таком роде.
1: Или же он начинает так. «Вчера был на публичной лекции вашего ZZ. Удивляюсь, как это наш альма-матер не к ночи будет помянут и решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ, ведь это европейский дурак. Помилуйте, другого такого во всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, можете себе представить, точно леденец сосет. Сю-сю-сю-сю-сю-сю. Струсил, плохо разбирает свою рукопись. Мыслишки движутся еле-еле со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде. А главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучище страшное! Мухи мрут! Эту скучище можно сравнить только разве что с той, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтобы черт ее взял. И тотчас же резкий переход. Года 3 тому назад, и вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками. Просто смерть.

0: читаю полчаса, час, полтора часа, два часа. Но, думаю, слава богу, осталось еще только 10 страниц. А в конце у меня были такие 4 страницы, что можно было бы совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только 6. Но представьте, взглянул мельком вперед и вижу, в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтобы не уснуть, и все-таки, тем не менее, стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Но, думаю, коли нравится, так нате же вам. Назло взял и прочел все 4 страницы. Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан, или выслушивает ее замечания, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое. Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки 2 колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но, тем не менее, все-таки раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше 2 рюмок, я выпиваю 1/4 стакана, остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет. За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке. «Наука, слава Богу, отжила свой век», — говорит Михаил Федорович с остановкой. «Ее песня уже спета, да-с! Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как отжившие бабушки алхимия, метафизика и философия». И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными, европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки. Ну и что они от этого потеряли?
1: «И мухи не знают науки, — говорю я. Ну и что из этого?»
0: «Вы напрасно сердитесь, Николай Степанович. Я ведь это говорю здесь между нами. Я осторожнее, чем вы думаете, не стану говорить это публично, спасибо Бог. В массе живет предрассудок, что науки и искусство выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его, спасибо Бог».
1: За пасьянсом достается на орехи и молодежи. «Измельчала нынче наша публика», — вздыхает Михаил Федорович.
0: «Не говорю уж об идеалах и прочее, но хотя бы работать и мыслить умели толком.
1: Вот уж именно печально я гляжу на наше поколение.
2: Да, ужасно измельчали, соглашается Катя. Скажите, в последние 5-10 лет был ли у вас хоть один выдающийся?
1: Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.
2: Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров. Что ж, ни разу не сподобилось встретиться не только с героем или талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надут претензиями.
1: Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Не обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможной определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей. Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство, и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.
0: «Уморительные попадаются субъекты», — говорит Михаил Федорович, — «вчера». Прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза из ваших же медиков. Третьего курса, кажется. Лицо эдакое в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, — говорю, молодой человек, — читал я, — говорю, что какой-то немец, забыл его фамилию, добыл из человеческого мозга новый алкалоид — идиотин. Что ж вы думаете? Поверил. И даже на лице своем уважение изобразил. Знай, мол, наших. А тут на медне прихожу в театр, сажусь. Как раз впереди меня в следующем ряду сидят каких-то два. Один из насих, и, по-видимому, юрист, а другой лохматый медик. Медик пьян, как сапожник, на сцену ноль внимания. Знай себе, дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начинает громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок, спрашивает, что он говорит, благородно?
2: Благородно, отвечает из насих.
0: Браво, орет медик, благородно, браво.
2: Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно. А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный. Вдыхание быстро и ритмически правильно чередуется с выдыханиями. Похоже на то, как будто она играет на гармонике, и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу: «Замолчите вы, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!» И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора. 11-й час.
0: «А я еще посижу немножко, — говорит Михаил Федорович. — Позволяете, Екатерина Владимировна?»
2: «Позволяю, — отвечает Катя. —
0: Бене, в таком случае прикажите подать еще бутылочку».
1: Оба провожают меня со свечами в переднюю. И пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит: «В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?» «Да, боль немножко». «И не лечится», — угрюмо вставляет Катя. «А чего же не лечитесь? Как можно так? Бережен, умил человек, Бог бережет». «Ну, кланяйтесь вашим. Извините, что не бываю. На днях перед отъездом за границу приду проститься. Непременно. На будущей неделе уезжаю». Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю, в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь с товарищей? И тотчас воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Ну, пока я не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия». И это лишит меня последней надежды. У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, который нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам, когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства. Мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это. Покрыто ли небо тучами, или сияет на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть.
3: Флейта позвоночник. Пролог. За всех вас, которые нравились или нравятся хранимых иконами у души в пещере, как чашу вина в застольной здравице, подъемлю стихами наполненный череп. Память! Собери у мозга в зале любимых неисчерпаемые очереди. Смех из глаз в глаза лей, былыми свадьбами ночь ряди. Из тела в тело веселье лейте, пусть не забудется ночь никем. Я сегодня буду играть на флейте, на собственном позвоночнике. Глава первая. Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая? Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая? Буря веселья, улицы узкие, праздник нарядных черпал и черпал. Думаю, мысли крови сгустки, больные запекшие, слезут из черепа. Мне, чудотворцу всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь, и голову вымозжу каменным Невским. Вот я богохулил, орал, что Бога нет, а Бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел люби. Бог доволен, под небом в круче, измученный человек одичал и вымер. Бог потирает ладони ручек, думает Бог, погоди, Владимир, это ему, ему же, чтоб не догадался, кто ты, выдумалось дать тебе настоящего мужа и на рояль положить человечьи ноты. Если вдруг подкрасться к двери спаленной, перекрестить над вами стеганья одеялова, знаю, запахнет шерстью паленной, и серо издымится мясо дьявола, а я вместо этого до утра раннего в ужасе, что тебя любить увели, метался и крики в строчки выгранивал уже наполовину сумасшедший ювелир. В карты бы играть, в вино выполоскать горло сердцу изоханному. Не надо тебя, не хочу. Все равно я знаю, я скоро сдохну. Если правда, что есть ты, Боже, Боже мой, если звезд ковер тобою выткан, если этой боли ежедневно множимой тобой не спослана, Господи, пытка, судейскую цепь надень, жди моего визита, я аккуратный, не замедлю ни на день. Слушай, Всевышний инквизитор, рот зажму, крик ни один им не выпущу из искусанных губ я. Привяжи меня к кометам, как хвостам лошадиным, и вынчий, рвя звездные зубья. Или вот что, когда душа моя выселится, выйдет на суд твой в их муре ступенька, ты, млечный путь перекинув виселицей, возьми и вздерни меня, преступника. Делай, что хочешь, хочешь, четвертуй. Я сам тебе праведный, руки вымою. Только слышишь, убери проклятую ту, которую сделал моей любимою. Версты улиц взмахами шагов мну. Куда я денусь, этот ад тая? Какому небесному гофману выдумалась ты, проклятая?

Вот Аня сказала, что под грустную музыку у нее получаются грустные рисунки. А я подумала, что обязательно расскажу вам в этой передаче о литовском художнике и композиторе Миколоюсе Константиносе Чурлёнисе, который умел сочинять музыку и изображать ее на своих полотнах. О человеке, чью музыку можно увидеть и чьи картины умеют петь. Я не преувеличиваю, вот послушайте.

Слышите музыку? Это симфоническая поэма Чурлёниса «Море». Представьте себе, много-много воды, берег с деревьями вдали, узкая полоска неба. Все подчиняется игре световых отблесков на бесчисленных вскипающих пузырьках. Что это за пузырьки? Воздуха ли? Янтаря ли? А может, это жемчужины? Они, эти светящиеся изнутри горошины, то составляют пенистую гряду, то загораются на среде волны, то выбрасываются на берег и плетут нити кружева, то, танцуя, ведут хоровод. Белая тень пролетающей чайки и темная ее тень на воде, скольжение слабо очерченных рыб, поверхности, глубина, берег, вода и темное дно. Все здесь выглядит только знаком, только намеком, неясным для взгляда и для сознания, чтобы увидеть и понять, да, это море. Оно плещет, дышит, играет и грозит неустанно.

0: Это я пыталась описать то, что изображено на одной из картин Чурлюниса под названием «Соната Мури». Конечно, описывать картину – дело неблагодарное, ее надо увидеть. Попросите своих родителей, пусть покажут вам репродукции с этих полотен. А если кто-то из вас живет в Литве, в городе Каунасе, то попросите взрослых, пусть отведут вас в этот замечательный музей. Ведь Чурлюнис – литовский художник и композитор, поэтому картины его и находятся в Каунасе. Может быть, вы не сразу поймете, чем интересен этот художник, но важно ли это сейчас?
1: Как-то рассказывал Чурлюнис у себя дома. Оставался он в помещении литовской художественной выставки уже к концу дня. Посетителей не было, а он любил ходить по выставке и среди публики, и в одиночестве, молча слушая, сравнивая, оценивая замечания и обдумывая потом что-то свое. Помещение собирались уже закрывать, когда вошел какой-то человек и стал осматривать выставку. Чурлюнис был где-то поодаль от своих работ, но вдруг пришедший стал звать его. Этот человек находился в большом возбуждении, и ему необходимо было хоть перед кем-нибудь излить свои чувства. Не зная, что он имеет дело с автором, так сильно подействовавших на него картин, посетитель начал таскать Чурлюниса от одной его работы к другой, взволнованно восклицая: «Смотрите, смотрите, видите, вы видите, не правда ли? Посмотрите!» Потом, пребывая в полном восторге, сказал: «Я тут ничего не понимаю, но мне это страшно нравится». Этот человек был самым лучшим ценителем моих работ, продолжал, рассказывая об этом, Чурлюнис. Я вышел на улицу. Было неспокойно. Неужели мои картины дают столько радости?
0: «Все мы вышли из нашего детства», – есть такая фраза. Миколаюс Константинос Чурлюнис родился в Литве, в том краю, где сказка, песня, легенда живут в каждом камне, в каждом дереве, в самом воздухе. И все эти сказки и легенды живут в его музыке и живописи.
2: Каждый литовский ребенок знает, почему осина – дрожит от малейшего дуновения ветерка. Она боится. Боится с той поры, как испугалась однажды своих дядьев и выдала им отца. Вот почему она дрожит. Ель, всем нам знакомое задумчивое лесное дерево, дала свое имя девушке Эгле. Ей довелось выйти замуж за красавца-молодца, который был королем ужей и сам мог обращаться в ужа. 9 лет жил он со своей женой в подводном дворце, и к тому времени подросли у них 3 сына и дочь. Как звали дочь, нам уже известно. Осинка, Дрябуля. И сыновей: дуб, ажолос, ясень, уосис и береза. Бержес – это дерево у литовцев мужского рода. Счастливыми были для Эгли все 9 лет, проведенные во дворце ужа. Несчастье же случилось, когда задумала она вместе со своими детьми стареньких родителей навестить. Долго противился муж, но пришлось ему уступить. И пока жила Эгли в родном доме, братья ее задумали удержать сестру, а для того убить ужа. Стали допытываться у дуба, старшего сына Эгле, как позвать ужа, чтобы он откликнулся. Не могли допытаться. Принялись среднего ясеня пугать. Ничего не узнали. Третий сын тоже тайны не выдал. А осинка не выдержала, проболталась. Пошли Эглины 12 братьев к морю, с собой взяли косы острые, стали звать ужа словами заветными. Заволновалось море, выплыл из него уж, а злые братья набросились на него и зарубили косами. Дома же ничего не сказали. Пришел срок возвращаться Эгле в подводный дворец. Вышла она с детьми на берег морской, зовет ужа. Если жив, о муж мой верный, выйдь с волною белопенной. Если мертв, о уж прекрасный, выйдь волной кроваво-красной. И вскипела кроваво-красная пена, и донесся до Эгли голос ужа, поведавшего ей о вероломстве ее братьев и о том, как любимая дочь, маленькая Осинка, выдала отца. И вот какое заклинание произнесла Эгли: «Стань Осинкой, дочь, не знай покоя, и всегда дрожи своей листвою, под дождями и под стылым ветром мерзнут, пусть и гнутся твои ветви. Станьте ясень, дуб, береза, и крепки, и статны. Я ж зеленой елью рядом с вами встану». С той поры стоят в лесу молчаливая задумчивая ель, горделивый дуб, ясень, береза и вечно трепещущей листвой тонкая осинка.

0: жгучий мороз. Снег хрустит под ногами и поет соловьем. Солнце спряталось за гору. Луна висит на небе, как белесое ледяное донышко. Последний день старого года, нарядный, блистающий, хочет оставить по себе память, прежде чем придет ему на смену щедрый новогодний вечер. В укрытом от ветра уголке будто легонький пар повис над проталинкой. Да это ж водичка. Хватит напиться воробью под Новый год. Это к урожаю. Да и другие колхозные приметы не хуже. Озимь под снег пошла, что твой лес. А сколько в усадьбе МТС тракторов, как заведут свои песни, синяя мгла стоит над подворьем. Хорошие приметы. Комбайны выстроились за тракторами, отремонтированные, новые. За ними весь прицепной инвентарь. Плуги с предплужниками, сеялки, простые и специальные, просапники, бороны. Мороз обжигает, а Евтух Калиникович идет по улице в кожухе нараспашку и в смушковой шапке набекрень. Любит пройтись в одиночку. Никакой черт не мешает думать. Любуясь зимним пейзажем, идет потихоньку. Это самому Евтуху представляется, будто идет он не спеша. Людям же видится, что бежит он доброй рысью, поспешая, наверное, за ходом собственных мыслей. Мчится, скользит, спотыкается, и только диву дается, почему это ни с того ни с сего начинает у него колотиться сердце. Морозный воздух освежает легкие. Кровь, насыщенная кислородом, проникает к мельчайшим извилинкам мозга. Голова свежая, мысли и мечты вспархивают, как перепела из проса. Все быстрее и быстрее идет Евтух. Уже и догонять его никто не берется. Евтух Калиникович сбегает с горы в долину, из долины на гору. Солнце давно зашло, и морозец донимает. Ну и погодка под Новый год. Сегодняшняя прогулка Евтухова, откровенно говоря, вынужденное, не по собственному, так сказать, желанию. Ему предложено погулять, и притом до самого вечера, потому что тесто, дескать, не любит, когда хлопают дверями и выстуживают горницу. И пускай того индюки щиплют, кто вот затеял этакую канитель перед самым праздником. Евтух Калиникович лукаво подморгнул в направлении своего двора и пошел дальше. Ну разве отважится председатель колхоза Евтух Калиникович ослушаться приказания своей собственной дочери? Да еще под Новый год. Он порубил мясо, наносил воды, наколол дровец. И только что хотел подсесть к столу записать кое-какие мысли, ну немножко это поконспектировать, как бабка Евдоха зацепила его меркою и обсыпала мукою. А дочка Палаша предъявила вышеупомянутый ультиматум. «Берись, брат Евтух, за шапку!» Так и очутился Евтух на улице. Побежит ли он на ферму? Или на конюшню коней поглядеть? Заскочит в мастерскую, в МТСовское хозяйство? Помчится в радиоузел, чтобы уточнить новогодний концерт? Направится ли в новую больницу, в правление, в дом сельхозкультуры? Или захочет проверить, как первая бригада возит навоз на поле, как вторая бригада готовит зерно на посев? Зайдет ли в сельмак, купит подарки к Новому году? Нет. Евтух Калиникович сегодня не интересуется ни фермой, ни мастерской. Радиоузел имеет утвержденную программу на сегодняшнюю ночь. Бригада выполняет свои обязанности добросовестно и не требует вмешательства председателя. куда же его тянет? Куда влечет? Минуя здание колхозной гидроэлектростанции, Евтух Калиникович идет за речку не по плотине, а по гладенькому льду замерзшего плеса. Ему хочется разогнаться и скользить, вспомнить былую сноровку. Да как бы не увидели колхозники такое легкомыслие. А то, чего доброго, и упасть может председатель. Тогда лед треснет. Вес-то солидный у Евтуха Калиниковича. Дочка Палаша не выходит из головы. Хоть бы вовремя отвезти ее в Киев, пусть там родит. Что ни говори, единственная дочка, да еще такая удачная. Обязательно сразу же после праздников повезет ее в столицу и пойдет с нею к наилучшему специалисту. И на Палашином месте не возился бы он так с кабанчиком, пирогами и колбасами. В ее положении не особенно рекомендуется лишнее напряжение и домашние сутолок. Эх, нужно было бы остеречь Палашу. Да где там? Под Новый год собирается еще и танцевать. Погнала мужа за модельными сапожками. Вот Евтух Калиникович уже на горе. Нужно отдышаться. Не те годы, мол, не та прыть. Ишь, за сердце хватается. На минуту останавливается у столба, на котором висит припорошенный изморозью радиорепродуктор, и думает. Думает Евтух о том, что без механизированной, электрифицированной фермы дело не пойдет. Без зернохранилища, силосной башни, без разветвленного хозяйства, крепкого транспорта колхоз уже жить не может. Здание правления Евтух планирует на последнюю очередь. Еще нужно оборудовать птицеферму. А тут свинарка подстерегает за каждым углом. Подавай ей дворец для производства свиного сала. Объединились три колхоза. Стали бригадами в большом хозяйстве. Три бригады – большая сила. Из них две под рукою, а третья в селе, где был третий колхоз. Евтух Калиникович весело напевает себе под нос и оглядывает усадьбу колхоза. Что могли, сделали. Заложили новую ферму, конюшню, башню для силоса. Вот зимуют деревца, посаженные вокруг каждого хозяйственного комплекса. Репродуктор на столбе откашливается, шипит, и оркестр начинает играть так громко, что Евтух Калиникович проворно пятится от столба.
1: Фу, черти тебя растревожили. Строительная бригада могла бы хоть на зиму снять свой репродуктор. Бесхозяйственность.

0: Евтух Каленикович останавливается невдалеке. От музыки все равно не уйдешь. И переводит взгляд на свое старое-старое село. Да какое же оно старое, если старого в нем только место, на котором стоит. Хаты на три четверти сожгла война. А вот они все здесь. Значит, хаты новые. Отстроили заново своими силами семилетку. Наробраз додал еще три класса. Небольшая больница уже готова. Навехонькое, можно сказать, село. Висит над ним старинная луна, которой положено украсить собою новогодний вечер. Да и то, если ее не украдет влюбленный черт, как писал Гоголь.
1: Знаете, что это было?

0: Евтух Калиникович вдруг замечает, что музыка из репродуктора прекращается, и мальчишеский голос сообщает.
1: Внимание, внимание! Просьба ко всем, кто увидит председателя колхоза. Пусть он немедленно возвращается. Внимание, внимание! Просьба ко всем, кто увидит председателя колхоза. Пусть он немедленно возвращается.
2: Что случилось? Может, с дочкой Палашей что?
0: Ошеломленный Евтух, недолго думая, бежит с горы прямо по снегу, не разбирая дороги, проваливаясь по пояс в сугробы, скинув шапку и обтирая ею мокрое лицо.
2: Так и знал. Ах ты ж, боже ж ты мой! Вот тебе и повез Палашу в Киев. Хоть бы тем временем догадались запречь большие сани до смирных коней, подстелить сено не забыли б. Больница ж на другом конце села.
0: Евтух Калиникович заставляет себя остановиться и громко говорит.
2: Постой, постой, казак. Зачем? Зачем сразу бить тревогу? Может, это вовсе и не Палаша? Телефон из района позвонил. Или что другое? Может, у дочки колбасы не спеют? Тесто не подходит. Ну да. А радист и радехонек горланит на все село.
0: У Евтуха Калиниковича словно ледяной гнет сползает с души.
2: О, ну, конечно. Холодец не стынет. Ну да. Или гуску некому зарезать. Это бывает. Выгнала отца на мороз, а теперь волнуется.
0: Евтух нахлобучивает шапку на голову и закладывает руки за спину. Замедляет шаг и не спеша идет по плотине. Любуется белой изморозью на деревьях. Но спокойствия хватает ненадолго. Евтух Калиникович снова мчится, побивая свои предыдущие рекорды.
2: Недаром сегодня с утра у меня сжимало сердце. Хоть и не время еще, а все может статься. Несчастье как раз и подстерегает таких разинь, как я и зять Михайло. Хорошо, что в больнице уже отгородили стеною отделение для рожениц. Фу ты, какая неотвязная мысль. Может, это совсем и не Палаша?
0: Евтух Калиникович, пытаясь обмануть сердце, снова останавливается и небрежно говорит.
2: Хватит кипятиться! Ишь, какой скорый!
0: Но тут Ефросинья доярка выглядывает из своего двора и почему-то радостно кричит.
3: Скорей, Евтух Калиникович! В больницу повезли Палашу! Придется дедовскую бороду нацепить!
0: Евтух Калиникович беспомощно оглядывается на Ефросинью.
2: Куда ж бежать? С чего начинать? Видишь таки Палаша.
0: Ефросинья выходит к нему в красивой городской шубке, повязанной розовым шерстяным платком, и по-родственному обнимает председателя колхоза, чего раньше не позволила бы себе.
4: Не волнуйтесь, дедушка. Счастливый будет внук. В новогодний вечер явится на свет.
0: Ее слова ласковые и веселые, будто говорит их пожилая и опытная женщина, а не девушка Палашиных лет.
4: Тут нам сворачивать. Идемте. Я помогу доделать, что Палаша не успела.
2: Нет, дочка, иди сама, пожалуйста. А я буду держать курс туда. Скажешь бабке Евдохе, чтоб теплое сало в бочонок не клала. Пусть остынет. Да посолите хорошенько. Да не забудьте с бабкой Евдохой.
0: Что именно не должна забыть Ефросинья, она уже не слышит. Евтуха Калиниковича ноги несут с привычной скоростью. Шапка снова мотается в руке. Над ежиком волос вьется легкий пар. Попробуй догони его теперь. Быстрые чьи-то ноги вдруг появляются рядом с ногами Евтуха. Кто-то идет молча, не напрягая дыхание, ни слова не говоря, не привлекая к себе внимания. Добрый кожушок, посеребренный морозом вихор из-под шапки-ушанки, кожаный солдатский пояс, молодые юношеские глаза да румянец во всю щеку. Евтух Калиникович узнает бухгалтера.
2: Опять какое-нибудь нарушение финансовой дисциплины?
5: Мне жаловался рабовод на наши порядки. Рыба не спит, беспокоится, худеет. Утихомирьте кого следует, Евтух Калиникович, не то доход от карпы может лопнуть.
2: Что ж я, по-твоему, рыбий староста?
5: С нашей бухгалтерской точки зрения полезно, чтоб рыба зимой спала. Поэтому запретите колхозникам толочься на льду. Пусть польют водой футбольную площадку, да там и катаются.
2: Ладно, отдам распоряжение. А я и не знал, что ты рыболюб.
5: Я все люблю, что доход колхоза дает.
6: Вот даже если нужно купить машинку для электрострижки овец,
5: я не возражаю. Экономится время. Шерсть получается более высокой кондицией. А вот уговорить вас, что уже сейчас нужно готовиться к разведению риса в пойме речки...
2: Все твои предложения касательно увеличения доходности хозяйства у меня вот тут, в голове. Доложу правлению, примем решение. А сейчас хоть бы ты совесть имел не задерживать меня на дороге, когда дочка в больнице, и сердце мое совсем не тут.
0: Бухгалтер краснеет, на лбу у него выступает обильный пот. Парень крепко жмет Евтуху руку и, не говоря ни слова, отходит. Евтух Калейникович видит сани, запряженные парой, которые мчатся ему навстречу.
2: Стой, чего гонишь, сломя голову!
0: В санях сидит паренек-школьник с пионерским галстуком поверх кожушка. Он с трудом сдерживает горячих коней. Евтух Калейникович обходит кругом упряжку, поправляет перекрученную постромку, уздечку, передвигает шлею.
2: Ай-яй-яй, когда уже вас будут учить в школе, как запрягать коней, а? Что вы, не крестьянские дети, что ли?
3: На машины ориентируемся, дядя Евтух.
2: На машины? Ах ты ж воробей, а? Ну, ну, катай. Хорошо довез?
3: Дядь Палаш сказал, что я лучше, чем скорая помощь. И на ухабах ни разу не выверну.
0: Рысаки не стоят на месте. Евтух Калейникович, крикнув парнишке вдогонку, чтоб доглядел коней, размашистым шагом направляется к больнице. На дороге стоит, как вкопанный человек с понурой головой. Евтух Калейникович протирает глаза. До того неожиданно он там очутился. Еще за минуту до этого было пусто, а тут вдруг стоит человек в праздничной одежде, неподвижный. Евтух подходит, узнает, однако рта не раскрывает.
7: Не придете, Евтух Калейникович?
2: Не приду.
7: Так, может, хоть какого члена правления пустите?
2: Не пущу.
7: Ну, что мне делать, Евтух Калейников? Это же позор.
2: Сам виноват. Пойдем мы к тебе на свадьбу. Знаешь, что люди скажут? Скажут правленцам все равно коммунити. Была бы водка на столе. А нам не все равно. Я уже тебе говорил, что идем мы к передовикам, к тем, кто хорошо в колхозе поработал.
7: Так моя ж невеста, знатная звеневая.
2: Невеста знатная? А жених какой? Сколько у тебя трудодней? А? А выговоров сколько? Так по какому ж праву ты нас приглашаешь?
7: Евтух Калейникович, вы ж мне счастье разбиваете.
2: А ты нам...
7: Даю вам железное слово. Больше так не будет. Работай, докажу. Проверьте на деле. Я понял. Евтух Калейникович.
2: Ладно. Посмотрим. Люблю твердое слово. Беру тебя на свою ответственность. Придем.
0: Луна ожила. Скоро она гордо будет плыть через всю новогоднюю ночь. К Дому культуры бегут подростки и парни. Они весело гомонят, и то один, то другой пробует затянуть песню. Евтух Калейникович попадает в их поле зрения, парни его окружают. Старик совсем затерялся в молодой поросли.
8: Дядя Евтух!
9: Дядя Евтух! Товарищ председатель, разрешите коледовать?
8: Да, Новый год славит!
10: О, на рожь пшеницу и всякую пшеницу!
2: Тише! Тише! Тише, товарищи пионеры и комсомольцы! А какой у вас репертуар?
9: Хороший.
2: А? Не посрамите фольклора?
11: Нет! Мы в концерте выступим.
12: Обязательно выступим.
2: Послушаем. Послушаем. Вот ты, мамин сынок. Ну-ка, начинай.
11: Давай.
13: Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье.
0: По улице села идет толпа ребят. Посредине Евтух Калейникович дирижирует, зажатой в руке шапкой. Морозный воздух принимает песню, как чудесный резонатор.
2: А так вы и куска хлеба не наколядуете.
9: Почему?
2: Вот послушайте, как я спою.
9: Ну, послушай.
2: Щедрик ведрик, дайте вареник, горсточку кашки, кольцо колбасы.
0: Но Евтухова песня тонет в молодой бурливой волне голосов. Тем временем толпа приближается к Дому культуры и скрывается за дверью. А Евтух Калейникович идет к больнице. Ну, теперь-то уже спокойно дойдет к Палаше и узнает, наконец, как она себя чувствует. Слышится оглушительный рев авиационного мотора. Над самыми хатами проносится самолет на посадку.

новеньким золотом поблескивает в вышине луна. Мороз пронизывает и покрывает инеем искрящуюся от снега землю. Небо, как синий шелк. Вечернее село оживает. Светятся в окнах хат электрические огни. Радостные голоса звучат и переливаются от хаты к хате.

0: він на зборі, а до мене потрапляє.
1: Нащо нам не танцювати, нащо нам журитися? Рай музика, ще рай буде веселитися.
0: Ми з Миколою Чорняві, не зійшли з характером. Закохалася в Миколу, а Миколу трапляє.
2: Новенькі хати стоять по обі сторони вулиці. Євтух ласкает їх взглядом. Конечно, они красивее тех, что стояли под соломенной крышей. Но Евтуха не это увлекает. Коровники, зернохранилище, собственная лаборатория. А тогда уж и дворцы выстроим, потому что будет из чего строить. База будет подведена прочная. Перед самой больницей Евтуха Калениковича догоняют две фигуры, два Михайла. Первый Михайло, Палашин муж, держит в руке незавернутые сапожки. Второй Михайло, летчик.
3: Вот зятька вам привез. Поздравляю вас, Евтух Каленикович, с дедовским званием.
4: Степун тебе на язык еще сглазишь.
3: Нет.
4: Не слушаю, нет, не слушаю, не слушаю, и за мною не идите, потому что в больницу вам ходу нет.
2: Евтух Каленикович вскакивает на крылечко, рывком открывает двери и входит в больницу. Он попадает в теплый коридор, в гущу аптечных запахов. Первое впечатление, что в больнице пусто. Ага, вспоминает посетитель, родильное отделение на другой стороне. Продвигаясь на цыпочках коридором, Евтух задевает за стул, и тот с грохотом падает на пол. Двери с табличкой «Дежурный врач» открываются, и девушка в халате и ослепительно белой шапочке выскакивает из дверей. Вот-вот из ее милых уст посыплются гневные слова.
5: Да что это?
6: Чур, это я.
5: Ой, Евтух Калениковович, немного преждевременные роды. Но все идет нормально. Павлина Свиридовна, знаете, какой врач? Все будет хорошо.
6: Ну, а может послать самолет за профессором, а? Тут возле больницы гоняют два Михайла, они что угодно привезут.
5: И летчик Михайло.
6: Ага.
2: Наталка, забывая ответить, накидывает на плечи шубку и направляется к выходу.
5: Посидите минуточку, Евтух Каленикович, а я сбегаю к Павлине Свиридовне. Про Палашу спрошу.
2: Девушка исчезает за дверью, а нетерпеливый Палашин отец остается ждать ее возвращения. Путь Наталки недалек. Обойти здание больницы с другой стороны. Если не учитывать разных встреч. Евтух Каленикович потихоньку ходит по коридору. Немного погодя, он уже бегает, дергает одни двери, другие заперты. Третья дверь в операционную, четвертая в рентгеновский кабинет, пятая в перевязочную, шестая в зубной.
6: О, черт, заблудиться можно. Это тебе не старый медпункт, где делали все в одной комнате.
2: Над селом, в морозном воздухе, нарождаются чарующие звуки. Будто тысячи серебряных и хрустальных звоночков, подвешенных к звездному гулкому небу, вызванивают свои радостные песни. В селе слышится радостный гул родной Москвы, слышится бой часов Кремлевской башни. Лунная морозная ночь замирает, прислушиваясь к шагам Нового года.

0: Вот и Новый год. С Новым годом, товарищи! С новыми победами на колхозном фронте! Набирайтесь крепкого духу, потому что работы впереди много. Пусть растут наши дети и внуки крепкими и сильными. И пусть светлое имя товарища Сталина осеняет и моего внука или внучку, кто из них народится сегодня на свет.
1: Перед Евтухом появляется раскрасневшееся, возбужденное личико Наталки.
2: Евтух Калиникович! Мальчик!
0: Внук!
1: Евтух Калиникович не помнит, как целует Наталку и выскакивает на крыльцо. Лунная ночь обнимает село. Песни льются из репродукторов. Гомон и смех слышатся со стороны гидроэлектростанции.
3: А батьки не хочет, ему лузюка волочится.

0: Евту в коленях ведь слышит мелодию вальса, и вдруг все поглощающая мысль вытесняет у него из головы Палашу, внука, счастливое чувство дедовства.
1: Танцуют же на льду, рыбу разбудят, рыбу, рыбу!

Но когда взволнованный новый дед прибегает к электростанции и видит лица молодежи, искрометные очи девушек, слышит звуки духового оркестра, который играет так лихо, что Евтух и не замечает, как попадает сам в круг танцоров, забывает про рыбу и пускается в присядку в честь новорожденного своего внука.

Московский театр имени Ленинского комсомола считает своей главной задачей проблему становления личности. Проблему становления личности молодого советского человека. Театр обращается к молодежи и рассказывает о молодежи. Что отличает эти наши спектакли от спектаклей других театров? Я бы сказал здесь прежде всего о музыкальном мышлении, о принципе поэтической музыкальной организации драматургического материала. Это не значит, что везде и всегда звучит музыка. Сейчас мы как раз только что закончили работу над чеховским Ивановым, где музыки нет вообще. Но чеховский текст продуман и организован нами в определенном эстетическом ключе. Мы почувствовали ритмическую и музыкальную закономерность ряда чеховских сцен и решили смело фантазировать, создавая такую сложную звуковую речевую полифонию этого сценического произведения. В таких же спектаклях, как «Автоград» и «Тиль», музыка звучит откровенно весело, прямо со сцены. Ну, например, в «Автограде 21» ансамбль находится прямо на сцене, активно вмешивается в действие, помогая песне герою именно тогда, когда ему необходимо помочь.

0: посвятили. Наши музыканты также, я считаю, полноправные участники спектакля, но здесь они скорее ведущие. Они начинают оба действия, они как бы разогревают ритм шутовской комедии Григория Горина, написанного им по мотивам Шарля де Кастера. Они помогают нашим артистам в самых кульминационных точках спектакля. Композитор Геннадий Гладков, с которым мы активно сотрудничаем, сочинил для нас, по-моему, отличную музыку, темпераментную, запоминающуюся, главное, с хорошей долей иронии, юмора.
1: А вот где моя свита, мои слуги, ваши стражи, кони, герцогини? А вот нет ни графини, нет ни коней, будто я святой Антоний во пустыне.

Ваня. Сидят и жрут, и подносят им католики вино, а пиво лютеране. А в том краю Мартин Лютер вместе с папой девком ходит, тихо и сапой, хочу и я. Хочу и я. А попастись на той же травке вместе с Мартин Лютером и папой. Уэй!

0: Размышляя о дальнейшем развитии музыкального, поэтического начала в театре, мы нашли новый подход к музыкальному оформлению спектакля «В списках не значился» по роману Бориса Васильева. Композитор Алексей Николаев, по-моему, разработал очень интересный принцип, интересную музыкальную структуру, слив воедино пластическое развитие спектакля и его звуковую среду, его эмоциональное музыкальное начало.
1: Клянусь, что меня теперь не убьют, не захватят в плен. Клянусь вечно любить тебя.
2: Ну, хочешь, я что-нибудь сейчас для тебя сделаю.
3: Ты уже сделал. Ты сделал меня счастливой. Ты сделал меня частью Вселенной. Я почувствовала, что я женщина и принадлежу вечности. Я могу быть началом целого человечества вместе с тобой.
2: Нам теперь принадлежит весь мир.
3: Конечно, он теперь наш. Какая у нас красивая планета, Колечка.
2: Очень.
3: Что это там впереди? Смотри.
2: Это же тропические острова. Это же хижины из пальмовых листьев. Это же жаркое солнце над самой макушкой. Ты умеешь плавать на пироге?
3: Конечно. Нет ничего проще, делов. Всю жизнь на ней плавала. Дай мне шесть, я сяду на корму. Нет, на корме будешь сидеть ты. А я впереди плести венок и петь песни любви.
2: Как прекрасно ты поешь, любимая.
3: Ага, хорошо пою.
0: Сейчас мы работаем с молодым композитором Алексеем Рыбниковым над пьесой великого чилийского поэта Пабло Неруды «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты, где музыка будет, пожалуй, впервые звучать от начала до конца. То есть, вероятно, это будет своеобразная опера для драматического театра.
4: Меня до слез растрогала молва, что где-то песенка моя жива, и что ее друзья мои поют. У них в сердцах нашла она приют, крылатая, пернатая моя, подружка костромского соловья. В ночах рыдает лунный соловей, ты каждый вздох его уразумей. Певучести у иволги учись, чтобы слова, как радуга, зажглись. Умей голубкой нежной ворковать, чтобы людское горе врачевать. А флейтой петь учись у снегиря, и над тобой засветится заря.
5: Дорогие друзья, только что прочитала свои стихи ленинградская поэтесса Мария Комиссарова. В светлый мир ее поэзии мы совершим сегодня путешествие. Встретимся еще раз с этой одаренной русской женщиной, наделенной щедрым сердцем и богатой душой, раскрытой людям. Мария Комиссарова. Открываем антологию советской поэзии, включающую в себя лучшее, что было создано с первых послереволюционных дней. Стихи, стихи, стихи, море стихов. В конце книги краткие биографические справки о поэтах, чьи стихи включены в этот прекрасный сборник. Находим. Мария Комиссарова. Читаем. Родилась в 1904 году в селе Андреевском на Андобе, Костромской губернии, в семье крестьянина. После средней школы учительствовала. С 1923 года живет в Ленинграде. В 1927 году окончила отделение языка и литературы Педагогического института имени Герцена. Печатается с 1924 года. «Первопуток. Первая книга» вышла в 1928 году в Ленинграде. Несколько скупых, напечатанных убористым типографским шрифтом строк. Всего несколько строк, а за ними целая жизнь. 70 лет жизни, прожитых вместе со страной, народом, поэзией.
6: перебираем сотни читательских писем, пожелтевшие газетные вырезки первых послереволюционных лет, переворачиваем негнущиеся страницы старых и новых альбомов, рукописи стихов. Ты, время, не щадишь мои черты, крылатый шаг мой делаешь тяжелым, подъем отлогий делаешь крутым, веселье шумное не столь веселым. Ты меришь все по своему плечу, с тобой я побеждала, ошибалась, и я с тобою рядом быть хочу. Хочу, чтоб время ты со мной считалась. Не сбрасывай меня с твоих счетов. Не так легко мне за тобою гнаться. Я день и ночь ищу тех самых слов, тех, что в душе должны воспламеняться. Дальше читаем стихи о родине, о Костромском раздолье. Раздолье мое Костромское, там детство гостило мое, там юность моя подрастала, в просторные окна ее жар птицей заря прилетала. Ивана Сусанина зов я слушала в зимние ночи. О, край заповедных лесов, печалей и радостей отчих!
5: Заговорила поэзия, и мы не слышим перезвона трамваев под окном, шума беспрерывно спешащих машин, гомона голосов, уходит жизнь большого города. Поэзия переносит нас в дорогой сердцу поэтессы Костромской край. Вот мы идем через дремучие леса, где навек впечатаны следы Ивана Сусанина. Проходим синими-синими полями льна, выходим на край села, где когда-то очень давно, в начале века, стояла небогатая углами крестьянская изба, в которой жили-были красивые и добрые люди. А у самого пруда, окруженная пчелиным роем, встречает нас березка, посаженная Марией Комиссаровой более 60 лет назад.

Голосом матери звал меня дом, голосом детства. Куда ж ты пропала? Вот и береза твоя над прудом. Видишь, как выросла, как возмужала. Вот и тропинка твоя от ворот с горки на горку взбежала и скрылась. Будто я снова, пройдя поворот, этой тропою домой воротилась. Будто я в ситцевом платье опять с граблями в полдень стою среди луга. Маша зовет меня издали мать. Машенька громко ей вторит подруга. Вот я беру за уздечку коня, к речке веду вороного напиться. Солнце идет, провожая меня, в воду спускается, в струях дробится. Милая, русое солнце полей, щеки в веснушках, метелка и ресницы. Нет ничего мне на свете милей русского поля, где рожь колосится.

0: мой сказочный, с полями синими, где лен цветет, мой отчий край. Ты просто-напросто по имени меня как прежде называй. Ведь я твоя былинка малая, как все и я росла с тобой. Твоей зари полоска алая мерцала в небе надо мной. Со мной леса твои аукались, когда была я далеко. Твои слова меня баюкали, когда мне было нелегко. С тобою радости делила я, делила горести свои. И от меня, сторонка милая, ты ничего не утаи. Ни кладов, что тебе доверены, ни дивных сказок терема. Свой ключ от них с резьбой серебряной мне подарила Кострома. Здесь век за веком гений пашенный сам создавал все чудеса, и Патий древний многобашенный хранит столетий голоса. Я под его седыми сводами читала летопись твою с ее великими невзгодами, с ее победами в бою. Рассказывали мне предания, как ты мужал в своей борьбе, какие тяжкие страдания на долю выпали тебе. Шаги Сусанина былинные навек впечатаны в снега, и песня мне о нем старинная, как память сердца дорога. Я с Волгой встретилась, как с матерью, я ей поклон мой отдала. Она в свой новый дом под Саметью сестру-костромку приняла. И вот живет себе, красуется, ликует волжская волна. С ней встретись солнышко целуется, в ней моет личико луна. Мой край с лесами бородатыми, которым нет и нет конца. Ты столько войн прошел с солдатами, согрев любовью их сердца. Ты столько льна отчизне вырастил и столько выткал полотна, что по ее великой милости стал знаменитым старина. Твои стада, да родством чистая порода костромских кровей, река молочная, лучистая, течет по стороне моей. Идет молва, растет содружество твоих сынов и дочерей, увенчанное славой мужество сияет на груди твоей. И я целую в благодарности порой не спавшие ночей, в труде не знавшие усталости родные руки матерей.
1: Мне все в пути запомнить хочется и в памяти сберечь, любя. Взойдет ли радуга над рощицей, промчится ли ветер пыль клубя. Бежит, бежит дорожка русская, и все торопится вперед, то широченная, то узкая, из края в край, из года в год, и день, и ночь по ней прохожие, по ней проезжие спешат. В ненастье, в стужу, в дни погожие остановиться не хотят. У каждого своя особая тропа, дорога, колея, своей умеченная пробою судьба у каждого своя. А где моей тропы начало? Где двери с притолокой той, где ежегодно отмечала мой рост короткой чертой? Ее начало в песнях мамы, в лугах за Андобой рекой, в той стороне моей, той самой, что называют Костромской.
2: С годами далеко уводят нас жизненные пути дороги. Но сколько бы времени ни утекло, все равно с щемящей теплотой вспоминаем свою узенькую тропинку, которая начинается от далекого дома детства. Начало жизни, начало тропы. Не случайно, что и для Марии Комиссаровой самыми любимыми поэтическими образами являются тропинка, бегущая от неказистой избушки, большак за селом, по которому ушла учиться в заштатный городишко, большая дорога, приведшая девушку в город-мечту Ленинград и навсегда породнившая с этим городом и поэзией.
0: У микрофона ленинградский поэт Петр Ойфа.
3: Мария Комиссарова, как поэт, можно сказать, родилась в Ленинграде. Здесь юной студенткой педагогического института имени Герцена она впервые увидела свое стихотворение в печати. Это было в 1924 году в одном из осенних номеров журнала «Ленинград». Стихотворение называлось «Солдат». Его чеканные ритмы, особая полнозвучность слова уже тогда обличали в молодом авторе будущего мастера. Случилось так, что в том же номере журнала было опубликовано и мое юношеское стихотворение. Так я запомнил новое тогда для меня имя Марии Комиссаровой. С тех пор прошли долгие годы исканий и труда. Сосредоточенность нужна словам и чувствам. Вот главное по мысли поэта, что придает делу его жизни силу и весомость, что вызывает к нему высокое доверие людское. Такое понимание назначения художника, его ответственности перед читателем, перед Родиной, характерно для поэзии Марии Ивановны Комиссаровой. Настоящего ценителя современного русского поэтического слова привлекает присущая лирике Комиссаровой ее естественная гражданственность, эмоциональная насыщенность стиха, искренность переживания. Все это не может не захватить читателя. «Любая дверь меня зовет, зайди, я жду, я требую к себе участия. И я иду на добрый огонек», говорит поэт в одном из своих стихотворений. Читаешь и перечитываешь книги Марии Комиссаровой, в том числе новый, недавно вышедший сборник «Возвращение». Высокой мерой судит поэт свершение своего времени, своих современников. Дарящие землю большими дарами, где б вы ни шагали, я рядом, я с вами. В этом сила доброго таланта Марии Комиссаровой.
0: Поэтесса свято хранит память о своей первой тропе, которая начиналась в Приволжской Костромской стороне. Ведь там живет народная мудрость, и из этого источника черпает она всю жизнь поэтическую силу. Мария Комиссарова до слез, до боли влюблена в Россию, в родной край, его леса, луга, реки, поля. Ведь только любящий и чуткий художник может увидеть, как в волне моет личико луна, как месяц нелюдим выплывает в короне царской, как вершинами качая дремлют ели, как солнце садится на подоконник, как тучка плачет, словно вдова. Нелегко поэтическое ремесло, ведь сердцу не прикажешь, замолчи, а в сердце, как в колодце, бьют ключи, кипит родник, бессонная струя, души тайник, поэзия моя. Этими стихами открывается книга 1973 года «Ожидание встречи». Книга уже зрелого мастера стиха, книга о времени – вчерашнем, сегодняшнем, завтрашнем.
2: В литературном портрете Марии Комиссаровой, помещенном в августовском номере «Звезды» за 1974 год, написано: «В последние годы в творчестве Марии Комиссаровой ощутимо тяготение к постановке проблем этико-философского плана, раздумьем о времени, о людях, о труде поэта. Но философская настроенность не лишает поэзию Комиссаровой эмоциональности, которая органически была присуща ей всегда. Раздумья о времени, о себе, о людях, готовность прийти на помощь в любую минуту жизни – вот главное для поэтессы. У Леонова есть выражение «расточительная щедрость сердца». Можно с полным основанием поставить это выражение эпиграфом к творчеству Марии Комиссаровой. Она живет для людей, в отношениях к людям, в богатых и многообразных связях с читателями таится источник Марии Комиссаровой. Ей понятны заботы, радости и трепет человеческих сердец.
0: Я иду на добрый огонек, на радости, печали и наветы, и, может, где-то брошу искру света, и чьи-то слезы хлынут в мой платок. Мы читаем стихи, и перед нами предстают человеческие судьбы, вылепленные любовно, взволнованно, ваши судьбы, уважаемые радиослушатели.
1: Постарели мои подружки, а давно ли, казалось мне, и задиры, и хохотушки распевали свои частушки и невестились по весне. Им с миллионышами давно ли было любо с глазу на глаз в их веселой девичьей доле целоваться постольку раз, задаваться и красоваться не в шелках, камнях дорогих и красавицами казаться в пестрых ситчиках полевых. Время косы их не щадило, золотые, совсем как рожь, раньше срока посеребрила, побелила пылью порожь, и, надев на подруг шинели и армейские сапоги, время гнало их сквозь метели по фронтам, где враги, враги, смерть кружила над переправой, над черемухами в цвету, умирали они со славой на железном своем посту. Сиротели они, вдовели, только гляну и вспомню вдруг, как себя они не жалели, как впрягались на пашне в плуг, как детей без отцов растили, дни и ночи одни, одни, ждали писем, судьбу молили, ты от пули их сохрани. Весь их путь – это путь России, многотрудный, из мрака в свет. Нет правдивей его, красивей и счастливее тоже нет.
2: Давно отполыхала война, травою зарастают окопы, каждой весной поднимаются над нашей землей победные ярко-алые маки, вечным огнем горит на поле павших татарник. Может быть, вы окажетесь когда-нибудь на местах бывших сражений за сотни километров от Ленинграда. Не удивляйтесь, если встретите там Марию Комиссарову. Поклонитесь ей низко. Эта женщина всю свою жизнь посвятила увековечиванию памяти героев. Есть у Марии Ивановны Комиссаровой фотография. Она снята рядом с пожилой русской крестьянкой с добрыми, но печальными глазами. Это Ксения Прокофьевна Чайкина, мать героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Судьба связала жизни этих двух русских женщин. Впервые они встретились в 1951 году, когда Мария Комиссарова приехала на родину Лизы Чайкиной, чтобы пройти ее дорогами, партизанскими тропами, познакомиться с людьми, знавшими героиню.
0: Я в том краю, на родине твоей, следов твоих искала много дней. По всем твоим дорогам я прошла, где в детстве ты играла и росла. Я постучалась к матери твоей, она открыла дверь мне. И с ней всю ночь мы говорили о тебе. Так начинает рассказ о Лизе Чайкиной поэтесса Мария Комиссарова. Поэма «Лиза Чайкина» была напечатана в 1952 году, и с тех пор она выдержала несколько изданий. Было напечатано 258 тысяч экземпляров. Сразу же после опубликования поэмы в Ленинград стали приходить десятки, сотни писем со всех концов Советского Союза, дань уважения и благодарности поэтессе. Рассматриваем аккуратные папки. Там значатся Кустанай и Владивосток, Полтава и Калуга, Пермь и Калинин. Сотни больших и маленьких населенных пунктов нашей страны присылают письма. Больше чем с 600 адресатами поддерживает связь поэтесса на протяжении более 20 лет. Для многих из них она стала родной. Ей пишет о своем горе мать, рассказывает о прекрасном колхозе на Иртыше ребята, зовут на родину героини пионеры. «Приезжайте, Мария Ивановна, ваш приезд будет для всех нас огромным праздником».
2: И сейчас почти ежедневно приходят письма, посылки, телеграммы автору Лизы Чайкиной. Давайте еще раз вспомним страницы поэмы.
0: И допрос окончен. Звезды светят. За стеною часовой бессонный. Да его шаги вперед-назад. Да глухие, как рыданье, стоны. Да рубцы кровавые болят. Может, в тот же час в лесу ночном и под теми ж звездами родными в Подмосковье тропами глухими Зоя шла и думала о том, что она должна помочь отчизне, если надо, не жалея жизни. Шел матросов огненным путем, кошевой друзей готовил к бою. Чайка, чайка, громы над тобою, молнии смертельные пройдут. Вот тебя выводят под конвоем, по заглохшей улице ведут. На пути старуха повстречалась, в сторону метнулась, испугалась, изверги. Должно быть, убивать повели голубушку. Вздохнула и припомнила в деревне мать. Лиза на мгновение замерла и глотнула ветер, и дорога вся в снежинках под ноги легла. Поворот, крыльцо и у порога. День осенний тускло миру светит, за окном берез плакучий строй. Пусть навек запомнят стены эти имя партизанки молодой. Всю-то ночь, как есть, ты простояла, за руки привязана к стене. Всю-то ночь звезда в окне сияла, голова горела, как в огне. Этим бы рукам работать в поле, рожь бы колосистую вязать, этим бы губам о комсомоле в хороводе песню запевать. Легкий холодок прошел по коже, утренние светят небеса. Что это? Сон наявь похоже, за стеной конвойных голоса. Дверь открыли, руки развязали, вот на берег Волги привели. А над Волгой чайки все кричали и махали крыльями вдали. Мост чернел, обрушенный над Волгой, значит, эшелоны не пройдут. Почему так медлят, что так долго? На родную землю упаду, к партизанам, чайки, вы слетайте, отнеси. Дайте партизанам весть, от меня привет вы передайте, расскажите правду всю, как есть. Выстрел мимо, снова выстрел мимо, партизана пуля не берет, крикнула, и офицер в упор подбегая выстрелил. И взор, ясный взор твой, устремился ввысь, руки словно крылья разнялись. Падая, ты чайкою летела, прямо в небо синее глядела, вдаль, где чайки белые вились. И 17 дней ты здесь лежала, и 17 дней земля дрожала. Это партизаны бой вели, это наши в наступление шли. У врагов от страха сердце бьется, думали, как веточка согнется, думали, к ногам их упадет, думали, от правды отречется, на уступки им во всем пойдет. Только не согнулась, распрямилась, только встала вдруг во весь свой рост, будто сразу заново родилась, будто сразу выросла до звезд.

0: Над пена солнце сияет, мирное наше солнце, как добрый взгляд материнский, ясное на века. Песня звучит над пена, поют ее комсомольцы, о Лизе Чайкиной песня на крыльях летит легка. Белая березонька у хаты наклонила ветви до земли. Я сердцем запоминаю правдивые и простые слова безымянной песни, протяжный мотив ее. Сверкает окнами школа, цветут сады молодые. Мне школьники называют светлое имя твое. В клубе библиотека книги стоят на полках, и между ними чайка, повесть о жизни твоей, берет эту книгу, листая, читает ее комсомолка. Проходишь ты по страницам и улыбаешься ей. Есть улица Чайкиной в Пена, длинная и прямая, на ней под свисты нагаек умолкли твои шаги. Прошла я по ней с друзьями, весь путь твой припоминая. Здесь правду твою пытали, терзали тебя враги. Я сердцем к березе припала, к высокой белой березе, что веткой в окно стучала в ту ночь, когда шел допрос, как будто помочь хотела, дрожащая на морозе. На ветках ее застыли капли кровавых слез. Я сердцем горячим припала к земле твоей колыбельной, к муке твоей последней, к яркой мечте твоей. И стало в груди моей тесно, в горести беспредельной. Я вышла на берег Волги к холодной груде камней. На месте, где ты упала, раскинув, как крылья, руки, веселые незабудки цветут голубым ковром. Приходят сюда пионеры, приходят твои подруги. Построен мост через Волгу, по рельсам катится гром. Спешат поезда на север, на запад они уходят, на юг, на восток по рельсам стремглав летят поезда. О, если б могла ты видеть, какие посевы всходят, какие встали из праха деревни и города. О, если б могла ты видеть, как сон твой оберегая, на площади подрастают юные деревца. Стоишь ты, одетая в бронзу, горит звезда золотая, на сером камне высоком пылает, как сердце бойца. И ты проходишь полями, дорогами, деревнями, ты сегодня с нами, ты сегодня здесь, от дома к дому проходишь, от сердца к сердцу проносишь вечной, неугасимой, правды великой весть.
1: Говорит поэт Всеволод Азаров.
2: Вот уже 46 лет прошло с того дня, когда появилась на книжных прилавках книжечка «Первопуток. Поэтический дебют Марии Комиссаровой». С тех пор в нашем городе живет, словно светлый родник, ее оптимистическая, уходящее своим истоком в народную поэзию, творчество, превосходная песня этого настоящего лирического поэта. Есть в творчестве Марии Комиссаровой стихи поистине хрестоматийные. Недаром Николай Семенович Тихонов в статье, посвященной 50-летию журнала «Звезда», в числе имен ленинградских поэтов, которые сегодня принадлежат уже к советской классике, назвал и имя Марии Ивановны Комиссаровой. У каждого поэта есть свои вершины. Для Марии Ивановны такой вершиной является ее поэма о народной героине Лизе Чайкиной. Для поэта ее замечательная героиня была особенно близкой, ведь обе они крестьянские девушки с первоначально схожей судьбой, надеждами, мечтами. Твой подсолнух в огороде желтым солнышком горит. На гряде, как в хороводе, как на цыпочках стоит, а береза над тобою машет веткой кружевной. Тонкой девочкой босою ты стоишь передо мной. А потом была грозная, трагическая судьба Лизы Чайкиной, был подвиг во имя счастья Родины, во имя грядущего бессмертия, о котором так хорошо сказала другая замечательная женщина нашей современности, первый в мире космонавт-женщина Валентина Владимировна Терешкова. Когда перед полетом в космос моим позывным стало слово «чайка», рядом с собой я почувствовала мою старшую подругу. Она имела полное право на этот полет, ибо еще в те суровые годы в жестокой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками «Чайка» помогла проложить нам дорогу в космос. И не случайно поэтому в стихотворении Марии Комиссаровой, посвященной «Чайке» Валентине Терешковой, мы читаем такие строки. «Ты, как птица, летела в небо, стали явью твои мечты, былью зримую стала небыль, бронзой, песнею станешь ты». О таком бессмертии своего героя думала Мария Комиссарова и тогда, когда написала завершающие строфы поэмы о Лизе Чайкиной. «О, если б могла ты видеть, как сон твой оберегая, на площади подрастают юные деревца, стоишь ты, одетая в бронзу, горит звезда золотая, на сером камне высоком пылает, как сердце бойца». Сегодня, в день рождения Марии Ивановны Комиссаровой, в светлый праздничный день ее щедрого поэтического таланта, мне хочется приветствовать давнего, такого молодого душою друга, ее же словами, обращенными к подругам, подружкам, добрым, сильным духом женщинам России. Весь их путь — это путь России, многотрудный, из мрака в свет. Нет правдивее его, красивей и счастливее тоже нет.

0: Поэзия сердца, она имеет такие же права, как и поэзия мысли, сказал когда-то Чернышевский, и он был прав. Лирика. О любви написано много, о любви написано мало. Много, потому что перед нами сотни, тысячи, десятки тысяч строк, продиктованных подлинным волнением и глубоким раздумьем. Мало, потому что чувство это, любовь, неисчерпаемо, как сама жизнь. Всем памятна сцена из «Сирано де Бержерака», в которой внешне красивый герой хочет признаться в любви к прекрасной Роксане, хочет признаться, но у него нет слов, он их не находит. И все же находит слова любви. Но они, к сожалению, не его. Их нашептал ему стоящий неподалеку внешне уродливый, длинноносый, но смелый и красивый сердцем Сирано. Поэт. Да, ничего не скажешь. На помощь влюбленным всегда приходят поэты, посвящая свои сонеты, канцоны, элегии, баллады одному из самых возвышенных, мучительных, благородных, трудных, серьезных и прекрасных чувств человека. И сколько бы ни было написано о любви, ее новизна, ее драматизм, богатство ее чувств не могут быть исчерпаны, пока жив человек и пока бьется его сердце. И если когда-нибудь, дорогие радиослушатели, вам попадется в руки книга лирики русских поэтов, которая называется «Песнь любви», откройте страницу 337. Вы прочтете и стихи Марии Комиссаровой.
1: Сколько троп исхожено, следов по ним проложено. Не моя ли эта жизнь на твою помножена? Стали вместе, были врозь. Были вместе, станем врозь. Так на свете повелось, что дороги впрямь и вкось. Голос к голосу ведем, волос к волосу кладем, не божба, не ворожба узел дружбы спутывала, не качала нам судьба колокола гулкого, хлебом солью не встречала, из беды не выручала. Эта песня нас вела, имя дружбы назвала, высока ее порука, до последней борозды наши встречи, наши руки, муки наши ей горды. Ставим слово на своем, бейся неподдельное, дружбе краю не кладем, голос голосу ведем.
0: В полях и снег еще совсем не стаял, а уж ручьи, как зяблики, звенят, и льется с неба россыпь золотая, и целым хором птицы гомонят. Зерно проснулось в темной колыбели, и жадными губами тянет сок, вершинами качая дремлют ели. На солнцепеке греется зверек, и мне легко дышать весенней ранью, и мне светло, быть может, потому, что ты в угоду моему желанию привел весну к порогу моему. Да, о любви написано мало, о любви написано много. В последнее время часто говорят об оригинальности того или иного поэта-лирика. Оригинальность. Одни поэты пытаются заинтересовать кокетливой рифмой, другие ошеломить нарочито подобранным сравнением, третьи удивить грамматически нарушенной строкой. Но, пожалуй, самое трудное – писать без расчета на внешний эффект. Поэзия Марии Комиссаровой, казалось бы, проста и незатейлива, как просты и незатейливы бывают полевые цветы, освобожденные от усердия слишком заумного садовода. Мы читаем у поэтессы. Народ – певец, воятель, воин – и в безымянности своей бессмертия он удостоен. Одной с ним жизнью жить умей, учись у них, у безымянных, вплетать в родную речь цветы. Искусство их не знает равных, не знает меру красоты. Звучат стихи Марии Комиссаровой о любви.
1: Нет, не ты мои покоишь муки, и не я тобою дорожу. Бросил непрекаянными руки, места я для них не нахожу. Зябко, непогожая, глухая осень приближается к стеклу. Я ль была веселая такая, ты ли не был щедр на похвалу? А теперь не знаю, что случилось, яблони ли больше не цветут, счастье ли до нитки износилось, милых ли постылыми зовут. Переживу, переболею, и окна распахнув весной, я о зиме не пожалею, она всему была виной. До самой крыши опустила ненастный занавес она, и солнце в окнах не гостило.

души моей коснулся. На горло песни наступил моей, чтоб голос мой к ней больше не вернулся, чтоб сердце перестало биться в ней. Чем было защититься мне от боли, которую он в сердце мне вонзил? Я вместе с песней вышла ночью в поле, и у меня тогда хватило сил, окинув взглядом мир окрест лежащий. Я выстою самой себе сказать, и луч поймав звезды в ночи летящей, грядущий день улыбкою встречать.

0: Наверное, наш рассказ о поэтессе Марии Комиссаровой будет неполным, если мы ничего не расскажем о тех тесных творческих узах, которые связывают ее с поэтами, художниками, писателями разных национальностей нашей Родины и с деятелями культуры социалистических стран. Строка к строке, тесней, в единый круг сердца друзей сомкнитесь, поэзия роднит сердца друзей.
1: Дружба эта началась уже в далеком для нас 1935 году, когда группа известных всей стране писателей Николай Браун, Александр Прокофьев, Виссарион Саянов, Мария Комиссарова, Илья Садовьев, Борис Лихарев обратились на страницах литературной газеты с призывом издать большую антологию украинской поэзии на русском языке, включив в нее лучшие произведения дореволюционной украинской поэзии, украинского фольклора и поэзию советской Украины. Как вы уже слышали, в числе подписавших обращение была и ленинградская поэтесса Мария Комиссарова. Это было в 1935 году, а сейчас многим любителям поэзии известны ее переводы Леси Украинки, Ивана Франко, Максима Рыльского, Тараса Шевченко, Якуба Колоса, Павла Тычины.
0: Без преувеличения можно сказать, что Мария Комиссарова одной из первых положила начало широкому переводческому делу. Говорят, лирика и цифры не очень уживаются, но мы позволим себе привести только два примера. Марии Комиссаровой было переведено 10814 строк белорусских поэтов и 25185 строк украинских поэтов. Ведь не случайно одна из последних книг поэтессы так и называется «Дорога к друзьям». Дорога в сегодняшнюю Варшаву, солнечную Казанлыкскую долину в Болгарии, дорога в Злату Прагу и, конечно же, в навек полюбившиеся Украину и Белоруссию.
2: Спрошу у зачарованной десны, какие ей приснились нынче сны? О чем, о ком, а мне все о тебе, а мне все о твоей большой судьбе. И сны в ночи, и встречи наяву, и то, что песней радости зову. Ты не знаешь, как в твоем саду я разговоры по ночам веду с твоими соловьями до зари, с твоими тополями. Говори, приказывает сердце, не робей. У зачарованной десны твоей чуть свет, ищу заветные следы, смотрю в лицо таинственной воды, влекущей, говорящей и живой, как небо над тобою голубой. Ты, Украина, вся как песня мне, с подсолнухами, с мальвами в окне, с твоей в огнях каховкой золотой, с твоей идущей по земле мечтой. Я всю тебя до синих волн пройду, к твоей былинке каждой припаду,

Вдохну полыни горечь, а весной ты вишенье раскинешь надо мной, цветение белорозовых садов, раздолье плесов, зеркала прудов. Я так люблю твой праздничный наряд, когда в нем ленты радугой горят. Люблю над степью звездный твой шатер, дороги, уводящие в простор, и яблоки в довженковских садах, и солнце в каждой капле на ветвях. Твоя земля гудит, цветет, поет, подковы счастья каждый день кует тебе и мне, и всем до одного, чтоб крепче было наших душ родство. Пусть зачарованной твоей десне приснится нынче голос мой во сне.

Не запрещай ты мне моих дорог, без них мне, как без крыльев, птица тяжко. Не обойтись, как телу без рубашки, без них, как дню любому без тревог. Ты дай мне вдосталь наглядеться вдаль, в ту сторону, где дом родной стареет, среди берез плакучих и пырея, где мамины заботы и печаль. Со мною там и нелюдимый камень на языке волшебном говорит, и в самый темный вечер огоньками село мое светить мне норовит. В рассветный час над отчей стороной горят и гаснут звезды, словно свечки. Я зачерпну живой воды из речки и солнце в ведрах принесу домой.

0: говорит поэт Анатолий Чепуров.
1: Был я школьником, начинал писать. Естественно, жадно набрасывался на стихи, печатавшиеся в журналах, в отдельных книжках. И вот тогда, незадолго до военной годины, в сборнике Александра Прокофьева я прочитал стихотворение, посвященное Марии Ивановне Комиссаровой. Я знал, что она поэтесса, и упоминание ее имени Прокофьевым подтолкнуло меня побыстрее познакомиться с ее творчеством. Прошло много лет, прежде чем смог я от всей души пожать руку своему новому товарищу по литературному делу. К тому времени в моем воображении сложился определенный образ человека, рукой и сердцем которого была создана полюбившаяся мне лирика, в самом хорошем смысле простая и проникновенная. Я видел отдаленное от больших и маленьких городов глухое костромское село и деревенскую девочку, слезно просящую своего отца разрешить ей учиться. Потом она, уже известная советская поэтесса Мария Комиссарова, так вспомнит об этой поре. Детство мое, песня-потеряшка, поясок, заброшенный в траву, темная, в осоке да ромашках, я тебя, тоскуя, не зову. Более 40 лет звучит волнующее чудесной искренностью слово Марии Комиссаровой. О чем бы она ни писала, о своей юности, о тех годах, когда вместе со своими подругами в трудовые молодые годы стояла на железном посту, о родине в дни и ночи войны, о долге и чести, о нетерпимости к злу и величии человеческой души, лирический голос Марии Комиссаровой чист, мелодичен, как в летнем лесу родничок. Даже самое личное у Комиссаровой неразрывно связано с общим, и это придает силу ее голосу. А сердцу не прикажешь, замолчи, а в сердце, как в колодце, бьют ключи, кипит родник, бессонная струя, души тайник, поэзия моя. Лирика Марии Комиссаровой окрылена гражданским чувством, в ней свободное дыхание времени нашего дня. Творчество Марии Комиссаровой наполнено жизнью, ее радостями и тревогами. И мне приятно в день рождения поэтессы вспомнить и произнести сейчас прекрасные ее строки. Ничто на свете не кончается, бушуют весны, жизнь цветет, трава высокая качается, моя тропинка продолжается, по ней идет, как полагается, с цветами девочка идет.
2: Письмо от незнакомой школьницы вчера принес мне почтальон, а с ним дымок родное околицы и сосен тихий перезвон. Там, где тропа моя кончается, там, у истока светлых дней, ее тропинка начинается, переплетается с моей. По ней идет босая девочка, несет в переднике цветы. Она как тоненькая веточка, какой была тогда и ты. У ней узки по-детски плечики, глаза, как чистый родничок. Жужжат шмели, трещат кузнечики, свод неба ясен и глубок. Ничто на свете не кончается, бушуют весны, жизнь цветет, трава высокая качается, моя тропинка продолжается, по ней идет, как полагается, с цветами девочка идет.

0: В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио
1: «Вы нам писали». Ведут сегодняшний выпуск артисты Виктория Лепко
0: и Юрий Волынцев.

0: Так, коллега, микрофон в полном вашем распоряжении.
1: А вы?
0: А что я? Мы же договорились, что за песни в нашей передаче отвечаете вы. Так что, как говорится, действуйте.
1: И все-таки первую песню мы с вами объявим вместе.
0: То есть как это вместе? Нет, вы понимаете, что вы говорите? Я же даже не знаю, что это за песня, а вы понимаете...
1: Да вы не волнуйтесь, все будет в полном порядке. Я вам сейчас на ухо скажу одно слово, а вы его повторите вслух, громко и четко. Ну, давайте, повторяйте.
0: Понедельник.
1: Хорошо, умница. Вот вы уже объявили первую песню нашей передачи.
0: Что значит объявил? Я ничего не объявлял. Я лишь по вашей просьбе произнес слово понедельник.
1: Но ведь именно так, понедельник, и называется новая шуточная песенка из репертуара Ксении Георгиади, которая, судя по письмам, понравилась многим нашим радиослушателям.
0: Подождите, подождите. Это не та ли песня, в которой говорится... Подождите, сейчас вспомню. Ага, если не везло в неделю, то не стоит унывать. Можно просто все сначала с понедельника начать.
1: Правильно, правильно. Именно об этой песне идет речь в письмах наших корреспондентов. Поэтому сейчас мне остается лишь объявить ее авторов. Это Лев Землинский и Любовь Воропаева. И поставить на наш магнитофон пленку с этой веселой музыкальной записью. Вот она.

0: Ну что ж, уважаемый коллега, поскольку за веселую прозу в нашей передаче отвечаете вы, я передаю эстафету вам.
1: Нет уж, побежим, как говорится, вместе и дальше. Короче, я вам помог объявить песню?
0: Да.
1: Помог. Теперь очередь за вами.
0: А, все ясно. Сейчас вы мне на ухо шептать будете.
1: Ничего я шептать не буду.
0: А как же я тогда узнаю, какой номер продолжит нашу передачу?
1: Ничего не поделаешь, придется вам немножко поломать голову. Словом, я сейчас вам расскажу один случай, а вы постарайтесь догадаться, почему я его вспомнил.
0: Ну что ж, давайте попробуем. Я вся внимание.
1: Однажды моя знакомая, одевая своего 4-летнего сына, посетовала. Даже не знаю, какие тебе нужны колготки. 14-го размера тебе малы, а 16-го велики. На что малыш тут же высказал осторожное предположение. Мама, а может я у вас бракованный?
0: Лишний раз убеждаюсь, что малыши настоящие юмористы.
1: А больше вы никаких выводов не сделали, прослушав мой рассказ?
0: За кого вы меня принимаете? Я сразу же все поняла. У нас на очереди постоянная рубрика нашей передачи «Юмор в коротких штанишках». Разрешите пригласить в студию ведущих этой рубрики, заслуженную артистку республики Людмилу Гнилову и поэта Михаила Либина.
1: Разрешаю.
2: Детей, как известно, интересует решительно все. Куклы и атмосферные явления, мультфильмы и строительная техника, настольные игры и песни про любовь в исполнении эстрадных кумиров. Но особый, ни с чем не сравнимый интерес вызывают у малышей животные. Будь то слон, погруженный в размышления, или муравей, целеустремленно преодолевающий непроходимые завалы из былинок и хвоинок. Даже те, кто еще не умеет говорить, с огромным интересом наблюдают за ними. А уж тех, кто говорить умеет, ничто не в силах удержать от комментариев. Как раз эти комментарии и включены в сегодняшний выпуск нашей рубрики. Едва ли нам с вами предстоит сейчас узнать что-то доселе неведомое о животном мире. Зато к творческим портретам наших юных авторов, несомненно, прибавятся какие-то новые черточки. В письме Алексея Аникина из Владимира рассказывается о том, как 4-летнему Вове подарили на день рождения черепаху. Именинник очень обрадовался подарку и тут же потребовал:
3: «Снимите с нее крышку, я хочу ее погладить».
2: Письмо семьи Голиковых из Анапы. Уступив нескончаемым просьбам 6-летнего сына, взяли в дом котенка. Когда тот, пригревшись, замурлыкал, восторгу Сережи не было предела.
3: «Мама, смотри, он как холодильник работает!»
2: О своей 4-летней внучке Марине рассказывает Зинаида Михайловна Кашеварова из города Старый Оскол Белгородской области. «Мариночка, каких ты знаешь домашних животных?»
3: «Кошка, собака».
2: «Ну, а еще?»
3: «Больше не знаю».
2: «Ну как же, а корова?»
3: «Ой, бабушка, ну какая же она домашняя? Она же в дом не заходит!»
2: Пишет Галина Юрьевна Сорокина из города Волжского Волгоградской области. Саше 4 года. Увидел ворону и удивился.
3: «Ух, смотри, какой у нее большой клюв на носу!»
2: Обратный адрес следующего письма – село Красногорье Белогорского района Крымской области. Пишут Наташа и Таня Сидоровы. Наш маленький знакомый, 4-летний Дима, увидел в зоопарке павлина с распущенным хвостом и поразился.
3: «Пап, смотри, смотри, курица зацвела!»
2: 5-летняя Ася Кобякова из Тулы тоже была в зоопарке, причем дважды. Сначала с бабушкой, а потом с мамой. После второго посещения Ася рассказывает бабушке.
3: «Тоже видели павлина, только у него хвост уже завял».
2: Письмо из Петрозаводска без подписи. Наш внук Миша спрашивает у мамы.
3: «Мам, а если собаку не трогать, она не кусается?»
2: «Нет, не кусается».
3: «А вот я комаров не трогаю, а они меня все равно кусают».
2: 4-летняя Верочка живет в новосибирском академгородке. Очень просит родителей завести котеночка. Мама убеждает дочку, что котенку в их квартире будет не очень хорошо. Ему, например, нужны мышки, а их в доме нет. Верочка не сдается.
3: «Ну и что, что нет? А мы попросим дедушку, он поймает и принесет ему».
2: Обратный адрес следующего письма – Инта Коми АССР, подпись Васильева. «Однажды мой 3-летний внук озадачил меня таким вопросом.
3: Бабушка, а вот у курица что, лицо или морда?
2: Из письма жительницы Краснодара Нины Владимировны Греховой. Внучке 2 года и 7 месяцев. Веду ее из садика, впереди бегут 2 собаки, большая и маленькая. Юленька смотрела-смотрела на них и, наконец, спросила.
3: Бабушка, а что, эта собачка тоже внучку из садика ведет?
2: Письмо из Калинина. Его автор Тамара Вениаминовна Малинина рассказывает о своей внучке. Ксюше 4 года. Гуляя с мамой, впервые увидела стадо коров. Долго стояла и смотрела на них, пока мама не сказала: «Пойдем, дочка, домой, видишь, коровы тоже уходят».
3: Нет, мамочка, они еще не уходят, они только в пары строятся.
2: Друзья, это было последнее из писем, отобранных для сегодняшнего выпуска нашей рубрики. Нам пора прощаться.
0: Остается поблагодарить всех, кто написал нам, и ждать ваших новых писем. Скажите, пожалуйста, Юр, вы в футболе разбираетесь?
1: Ой, да будет вам известно, что я футбольный болельщик с большим стажем.
0: Прекрасно. В таком случае вам, наверное, нетрудно будет дать определение слову «болельщик».
1: Конечно. Болельщик – это человек, который считает, что слово «гол» – это сокращенное произношение слова «гол».
0: Да, теперь я вижу, что имеет дело с настоящим знатоком футбола. Поэтому решаюсь задать еще один вопрос, но уже более трудный.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Что такое футбол?
1: Что такое футбол?
0: Да.
1: Да футбол это, вы понимаете,
0: Ну?
1: Нет, ну у меня просто не хватает слов, чтобы рассказать об этой прекрасной игре.
0: Тогда разрешите, я приглашу на помощь еще одного футбольного болельщика, народного артиста республики Спартака Мишулина.
1: И он расскажет о футболе?
0: Нет, он о футболе споет. Споет шуточную песенку Олега Хромушина и Петра Синявского. Вот что такое футбол.
1: Ну
0: послушаем?
1: Ну что ж, послушаем, послушаем.
4: Болельщики пришли поболеть, с волнением на поле глядят. Им хочется смотреть не балет, и бокс они смотреть не хотят. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. В футболе все встречи главные, как будто международные. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. И радость у всех огромная. Вот что такое футбол. Вот что такое футбол. А если футболист не солист и любит отдавать точный пас, поклонников своих футболист порадовать сумеет не раз. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. В футболе все встречи главные, как будто международные. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. И радость у всех огромная. Вот что такое футбол. Вот что такое футбол.

0: Ники. Но главное в футболе игра. Матч трудный, а силы равные. Мяч круглый, а поле ровное. В футболе все встречи главные, как будто международные. Матч трудный, а силы равные. Мяч круглый, а поле ровное. И радость у всех огромная. Вот что такое футбол. Вот что такое футбол.
1: Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. Да, теперь я понимаю тех радиослушателей, кто прислал к нам в редакцию письма с просьбами повторить эту песню. Матч трудный, а силы равные.
2: Ну что такое, никакого порядка в студии. Ведущий, видите ли, поет, а участники передачи...
1: А что участники передачи?
2: А вы сами посмотрите, что они делают.
3: Пусть все решит жребий. У тебя есть монетка? Кидай. Если решка, я бегу в булочную. Если орел, ты.
4: Хо, нетушки. Орел, ты бежишь в булочную. Решка, я.
2: Ну, теперь вы видите, что творится у нас в студии?
1: Вижу, идет репетиция. Участники передачи репетируют рассказ писателя Льва Новоженова «Жребий». А что вас, собственно, не устраивает?
2: Только одно. Сейчас уже не репетировать надо, а играть.
1: Спокойно, спокойно. Товарищи артисты, вы готовы?
5: Да!
1: Тогда я поднимаю наш радиозанавес.
2: Мальчики, ужин на столе, сказала моя мама. Вот только хлеба не крошки, надо сходить в булочную. Ну, кто из вас самый активный?
4: Петя из-под лобья посмотрел на меня, а я на него.
2: Ладно, ребята, вы здесь решайте, а я на минуточку зайду к Евгении Ильинишне.
4: И мама ушла.
6: Ну, кто из нас самый активный?
4: Противным голосом произнес Петя.
2: Хм, конечно, ты, не раздумывая, сказал я.
6: Да, но я все-таки гость. Как-то неудобно гостя посылать в булочную.
4: Ничего себе гость. Гость — это тот, кто редко приходит, а ты каждый день у меня торчишь.
6: Пусть все решит жребий. Есть монетка?
4: У меня только рубль, бумажный.
6: Хорошо живешь, мелочи не имеешь. Разменяю соседей.
4: У соседей разменять не удалось. Пришлось сбегать в киоск на углу. Но здесь мне тоже не повезло. От киоска до булочной было буквально рукой подать. Но я повернул обратно, дело пошло на принцип.
6: Ты чё пыхтишь, как паровоз?
4: Не твое дело.
6: Значит так, решка, я бегу в булочную, орел ты.
4: Нетушки, орел ты бежишь в булочную, решка я.
6: Ну хорошо, только кидаю чур я.
4: Ладно, ты. Очень уж мне не терпелось посрамить Петра.
6: Раз, два, три!
4: Монетка сверкнула в воздухе, ударилась о пол и исчезла.
7: Ты не видал, куда она подевалась?
4: О, я на собаку отвлекся. Тобик, пошел на место!
6: Я не видел. Начинаем поиск. Полезай под диван.
4: Может, перебросим еще раз?
6: Нельзя перебрасывать. Не будет иметь силы. Жребий, судьба.
4: Слово «судьба» прозвучало веско. Я полез под диван. Тобик радостно залаял.
6: Ну как, нашел?
4: Да нет, тут кругом только одна пыль. Я вылез из-под дивана и принялся отряхиваться.
6: Да, мне сдается, что монетка под буфетом. Ну-ка, раз,
4: раз, два.
6: Взяли!
4: Буфет был огромный, еще бабушкин, похожий на старинный средневековый замок. Мне страшно не хотелось его двигать, но раз дело пошло на принцип, так на принцип. С пением... Эх, дубинушка, ухнем! Мы уперлись в его широкий бок. Со скрипом открылась дверца, и из нее выкатилось хрустальное блюдо для фруктов. И с великолепным звоном рассыпалось на мелкие кусочки. Я чуть не расплакался. Самое обидное, что и под буфетом монетки не оказалось. Но мы решили не сдаваться и продолжить поиски. Через полчаса, когда вернулась мама, комната напоминала пейзаж после битвы.
5: Что здесь происходит?
4: Как гром среди ясного неба раздался ее грозный вопрос.
6: Ну, я пошел.
4: Скучно прозвучал в тишине Петин голос.
6: Да не забудь, у нас завтра контрольная по математике.
4: И он ретировался, оставив меня один на один с материнским гневом.
8: Вы можете мне не поверить, но спустя много лет монетка нашлась. Я был взрослым человеком, женился, у меня был уже свой сын. Задумали перестилать полы. И вот когда рабочие подняли половицы возле самой двери, прямо мне в глаза блеснула монетка. Как я и думал, она лежала решкой кверху. Не зря я верил в свою счастливую судьбу.
0: Что у нас на очереди?
2: Разумеется, песня.
0: Ну, это я и сам знаю. Меня интересует, какая именно.
2: Могу дать самый исчерпывающий ответ. Нашу передачу продолжит песня Ирины Грибулиной «Время чудес». Еще вопросы будут?
0: Будут. Почему вы выбрали эту песню, а не какую-нибудь другую?
2: Ответ на ваш вопрос, уважаемый коллега, вы можете найти вот в этих письмах. Их авторы все до одного просят нас повторить песню «Время чудес».
0: Ну что ж, тогда мы не будем испытывать терпение наших радиослушателей. Наверняка вы уже поставили на магнитофон пленку с записью этой песни.
2: Да.
0: Так что нажимайте поскорее на кнопку «Звук».

0: Взгляните-ка, по-моему, в сценарии нашей передачи опечатка. Здесь написано: программу продолжает рассказ «Добро пожаловать на вечер открытых дверей».
1: Что?
0: Ну, что это еще за вечер открытых дверей? Наверное, имелся в виду день открытых дверей.
2: Да нет, нет, здесь все правильно написано.
0: Как правильно?
2: Ну, просто вы, уважаемый коллега, видно, не слыхали о новой работе всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия», альбоме пластинок под названием «Вечер открытых дверей».
0: Нет, не слыхал.
2: А наши радиослушатели, узнав из передач «С добрым утром» об этой веселой новинке, прислали нам в редакцию письма, в которых просят, настаивают, даже требуют повторить рассказ журналиста Глеба Скороходова о звуковом альбоме «Вечер открытых дверей». Сегодня мы это и сделаем.
3: Для всех стало привычным, что вузы или университеты время от времени устраивают «Дни открытых дверей». Дают возможность абитуриентам познакомиться с профессией, как бы изнутри раскрывают секреты обучения. Народный артист Советского Союза Сергей Владимирович Образцов приглашает слушателей нового альбома из двух пластинок посетить вечер открытых дверей в его театре, Университете кукольного искусства. Сергей Владимирович, до сих пор кукольный театр, как, впрочем, и цирк, на граммофонные диски не записывали. Как вы отнеслись к подобному эксперименту?
4: В принципе, отрицательно. Потому что, ну как же, если не видно кукол, так не видно. Я все прослушал, что вы записали. И вы все-таки так скомпоновали, что даже мне это показалось интересно. И я надеюсь, что будет интересно другим.
3: Известно, что ваш театр родился как театр кукол для детей. Сейчас в его репертуаре немало спектаклей, предназначенных только для взрослых. Как это случилось?
4: Наш театр родился 54 года тому назад, или 55 уже, наверное, сейчас. И нас было всего 12 человек, и мы поставили маленькие спектакли для детей и не думали о том, что мы когда-нибудь будем играть для взрослых. Но нас сейчас уже не 12 человек, а около 300. И мы играем каждый день для ребят и каждый вечер для взрослых. И чтобы у нас на взрослых осталось пустое место, такое не бывает. Произошло это постепенно. Мы поставили спектакль «Волшебную лампу Аладдина» для детей. И стали видеть, что приходят дети со своими родителями. Потом мы вдруг начали замечать, что приходят родители без детей. Как только мы это заметили, мы поняли, что это интересно вообще взрослым. И вот мы тут поставили уже наш необыкновенный концерт, который прошел сейчас больше 6000 раз.
3: Сегодня из программы «Вечер открытых дверей» мы хотим предложить вашему вниманию, друзья, одну пародийную сцену. Представьте себе куклу-повариху в белоснежном колпаке, стоящую у плиты с кипящими кастрюлями. Она с удовольствием дает советы всем любителям кулинарии.
5: Дорогие товарищи, как вам уже известно, люди кушают очень давно. Теперь уже трудно определить, когда и где это началось впервые. Скорее всего, кушать начали одновременно во многих частях света. Поэтому у французов кухня французская, у русских русская, у китайцев же наоборот китайская кухня. Об остальных национальных кухнях мы с вами побеседуем в следующий раз. Сегодня же я проведу с вами консультацию на тему о том, как приготовить пельмени. Но пельмени бывают разные. Русские, уральские, московские, сибирские. Все они замечательны тем, что по вкусовым качествам совершенно не отличаются друг от друга. Для того, чтобы приготовить пельмени, их прежде всего нужно купить. Теперь можем перейти к производственному процессу. Возьмите пельмени в левую руку. Легким движением правой руки произведите вскрытие пачки оболочки и засыпайте пельмени в кипящую подсольную воду. Точно так же берем вторую пачку, таким же образом засыпаем. Можно и третью пачку. Ну, это уже, как говорится, зависит от ваших аппетитов, дорогие товарищи. Теперь ожидайте первого всплытия. Всплытые пельмени показывают, что она готова. В это время особенно опасайтесь прилипа. Потому что есть, которая пельмени готова, а всплыть не может. По причине залипания ко дну. значок и подсекайте. Если же пельменя не выдержал варки и обнажилась, нутро можно использовать как фрикадельку для супа. Ну, а то, что отскочило, как гарнир. Под названием «Рожки фигурные». Жидкость по пельмени, товарищи, не выливайте. Это очень ценный пищевой сырье. Возьмите луковицу и окушайте ее вот таким образом. И засыпайте в основу. И вот уже у вас готова великолепная база для супа. Наша фабрика кухни, товарищ, вступил в технический прогресс и предложила ценные начинания. Мы теперь подаем первое и второе блюда одновременно в так называемом совмещенном горшочке. Это экономит время на подаче и мытье посуды. В ближайшем будущем мы также планируем производить подачу этих горшочков с добавлением третьего десертного блюда, а также безалкогольных напитков. Это наш будет скромный подарок ко дню кулинара. Благодарю за внимание!
2: В заключение нашей передачи,
0: по вашим просьбам, друзья,
2: прозвучит песня Вячеслава Малежика и Павла Хмары «200 лет».
0: У микрофона композитор.

0: Вы слушали очередной выпуск передачи «Вы нам писали», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио.
1: Режиссер Виталий Иванов.
0: Музыкальный редактор Ирина Земскова.
1: Редактор Регина Дубовицкая.

Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя. Ночь первая.

0: Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель. Очень молодой. Но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают и что все от меня отступаются. Но, конечно, всякий вправе спросить, кто ж эти все? Потому что вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский? Пойду ли в сад? Брожу ли по набережной? Ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня. Да я-то их знаю. Я коротко их знаю. Я почти изучил их физиономии. И любуюсь на них, когда они веселы. И хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день в известный час на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая. Все шепчет под нос и махает левой рукой. А в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом. Особенно, когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые 2 дня, и на 3-й день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте, как ваше здоровье?» И я, слава Богу, здоров. А ко мне в мае месяце прибавят этаж. Или «Как ваше здоровье?» А меня завтра в починку. Или «Я чуть не сгорел и притом испугался». И так далее. Из них у меня есть любимцы. Есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залечили как-нибудь, сохрани его, Господи. Но никогда не забуду истории с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик. Так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик, а меня красят в желтую краску. Злодеи, варвары, они не пощадили ничего, ни колонн, ни карнизов. И мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не родилась желчь по этому случаю. Я еще до сих пор не в силах повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет Поднебесной империи. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг на один миг как-то нечаянно сделается неизъяснимо чудно прекрасною. А вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные задумчивые глаза? Что вызвало кровь на эти бледные похудевшие щеки? Что облило страстью эти нежные черты лица? Отчего так вздымается эта грудь? Что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки? Заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим искрометным смехом. Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь, но миг проходит, и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый, рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях, и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение. И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами. Жаль от того, что даже полюбить ее вам не было времени. А все-таки моя ночь была лучше дня. Вот как это было. Уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я. «Верно, она о чем-нибудь очень задумалась». И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да? Я не обманулся. Девушка плакала. И через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой, у меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня», если б только не знал, что это восклицание уже 1000 раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но пока мест я приискивал слово, девушка очнулась,
1: оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке. Солидных лет, но нельзя сказать, что в солидной походке. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят.

Я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара. Мигом незваный господин понял, в чем дело. Принял в соображение неотразимый резон, отстал. И только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его. «Дайте мне руку», — сказал я моей незнакомке. «И он не посмеет больше к нам приставать». Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. «О, незваный господин, как я благословлял тебя в эту минуту!» Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка, я угадал. На ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или пережитого горя, не знаю, но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. «Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось. Но я вас не знала. Я думала, что вы тоже... А разве вы теперь меня знаете?» «Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите?» «О, вы угадали с первого раза!» — отвечал я в восторге, что моя девушка умница. Это при красоте никогда не мешает. «Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами. Я в волнении, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь. Точно сон. А я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной». «Как? Неужели?» «Да. Если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин. То есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказал ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо, предупреждаю вас, я не обидчив». «Нет, ничего, ничего. Напротив. И если уж вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома. Вы сделаете со мной...» Начал я, задыхаясь от восторга, «что я тотчас же перестану робеть, и тогда прощай все мои средства». «Средства? Какие средства? К чему? Вот это уж дурно». «Виноват. Не буду, у меня с языка сорвалось. Ну как же вы хотите, чтобы в такую минуту не было желания понравиться, что ли?» «Ну да. Да, будьте ради Бога, будьте добры. Посудите, кто я? Ведь вот уж мне 26 лет, а я никого никогда не видал. Ну как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу. Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну да все равно, поверите ли, ни одной женщины никогда, никогда, никакого знакомства. И только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом. Но как же, в кого же? Да ни в кого. В идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю

0: мечтах целые романы. Вы меня не знаете. Правда, нельзя ж без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? Это все такие хозяйки, что... Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице. Разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно, сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину. Внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть такой робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтобы сказать мне какие-нибудь два слова братские с участием. Не отогнать меня с первого шага. Поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно. Обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова. Потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю. Не досадуйте. Я смеюсь тому, что вы сами себе враг. Если бы вы попробовали, то вам бы и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было. Чем проще, тем лучше. Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в эту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете. Впрочем, что я, конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут. «О, благодарю вас!» — закричал я. «Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали. Хорошо, хорошо. Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой, ну, которую вы считали достойной внимания и дружбы? Одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?»
1: «Почему? Почему? Но вы были одни. Тот господин был слишком смел, теперь ночь, согласитесь сами, что это обязанность».
0: «Нет, нет. Еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне. Там, на той стороне. Но я, право, не знаю, как отвечать. Я боюсь. Знаете ли, я сегодня был счастлив. Я шел, пел. Я был за городом, со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы, мне, может быть, показалось, ну, простите меня, если я напомню, мне показалось, что вы плакали, и я не мог слышать это, у меня стеснилось сердце, о, Боже мой. Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание? Извините, я сказал сострадание. Ну да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти? Оставьте.
1: Довольно, не говорите, сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. Я сама виновата, что заговорила об этом. Но я рада, что не ошиблась в вас.
0: Но вот уже я дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте.
1: Благодарю вас.
0: Так неужели же? Неужели же мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется?
1: «Видите ли, — сказала, смеясь девушка, — вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся.
0: Я приду сюда завтра, — сказал я. О, простите меня, я уже требую.
1: Да, вы нетерпеливы. Вы почти требуете. Послушайте, послушайте, прервал я ее. Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое, но вот что, я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель. У меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаниях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие 2-3 места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминания, как вы. Почем знать, может быть, и вы тому назад 10 минут плакали от воспоминания. Но простите меня, я опять забылся. Вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы? Хорошо. Сказала девушка, я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в 10 часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить. Вот в чем дело, мне нужно быть здесь. Не подумайте, чтобы я вам назначила свидание. Я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Ну вот, ну уж я вам прямо скажу, это будет ничего, если и вы придете. Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону. Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам 2 слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь. Не подумайте, что я так легко назначаю свидание. Я бы и не назначил, если бы... Но пусть это будет моя тайна. Только вперед уговор. Уговор? Говорите, скажите, скажите все заранее. Я на все согласен, на все готов, вскричал я в восторге. Я отвечаю за себя, буду послушен, почтителен. Вы меня знаете. Именно от того, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, сказала, смеясь девушка. Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием. Во-первых, только будьте добры, исполните, что я попрошу. Видите ли, я говорю откровенно. Не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова. Вот вам рука моя. А влюбиться нельзя, прошу вас. Клянусь вам, закричал я, схватив ее ручку. Полноте, не клянитесь. Я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали, у меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников. Да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы 20 лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените? Увидите. Только я не знаю, как уж я доживу, хотя сутки. Спите покрепче. Доброй ночи. И помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули, давеча, неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии? Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам. Ради Бога, но в чем, что? До завтра. Пусть это будет пока мест тайной. Тем лучше для вас. Хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу. А может быть, нет. Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше. О, да, я вам завтра же все расскажу про себя. Но что это? Точно чудо со мной совершается. Где я, Боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая? Не отогнали меня в самом начале? 2 минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да, счастливым. Почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения. Может быть, на меня находят такие минуты. Ну, да я вам завтра все расскажу. Вы все узнаете. Все. Хорошо. Принимаю. Вы и начнете. Согласен. До свидания. До свидания. И мы расстались. Я ходил всю ночь. Я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. До завтра.

0: Куку. Куку. Товарищ, я не кукую, а сообщаю вам название учреждения. Кустовое управление курортных учреждений. Куку. Нет. Что значит при чем куку? При горку курику? При городском кустовом управлении кумысолечебных и речных курортов. Нет, нет. Нет, нет. По этому вопросу обращайтесь прямо в горку курику.
1: Пиши приказ.
0: Тут звонили из управления, Семен Данилович, сейчас
1: А,
0: секунду.
1: потом пиши.
0: Так, слушай.
1: Уезжай на 3 дня. С пятницы 12 мая по воскресенье 14 мая включительно.
0: 14 включительно.
1: Так, оставляю своим заместителем на время отъезда
0: На отъезда.
1: товарища Фикусова Пепе.
0: Меня?
1: А?
0: Семен Данилович.
1: Ага.
0: Благодарю за доверие.
1: Ну вот.
0: Значит, отправляйтесь и возвращайтесь 15-го в понедельник.
1: 15-го в понедельник.
0: Как записать цель вашей командировки?
1: Ну, инспектирование подведомственных нам домов отдыха.
0: Ага.
1: Значит так. Сегодня и завтра я снимаю стружку в Приреченском районе, а в воскресенье меня ждут в зеленом кургане.
0: И тоже будете снимать стружку?
1: Я, нет, не совсем так. Там скорее с меня будут снимать стружку. Ах, Фикусов, Фикусов, если бы ты только знал, что творится в душе твоего непосредственного начальника. В доме отдыха «Зеленый курган» сейчас отдыхает женщина, с которой я не виделся более 15 лет, и значение, которое в моей жизни трудно переоценить. Женщина! Женщина! А мне чудо! А для меня она просто девчонка! Девчушка! Танька Никитина! Моя школьная подруга!
0: Соратница по среднему образованию.
1: Да, соратница! И, можно сказать, моя первая любовь.
0: Персонально ваша?
1: Да, персонально моя. Со всеми вытекающими последствиями. И бесконечные проводы до утра, и первые поцелуи.
0: Двусторонние?
1: Что?
0: Нет, я говорю, поцелуи двусторонние.
1: А, да. В том-то и дело, что двусторонние. И пение соловьев. Ах, эти соловьи, соловьи, соловьи, не будите.
0: Не тревожьте.
1: А, да, правильно, все забывай, не тревожьте, солдаты, пусть солдаты немного посетят. Там в приемной толпа дожидается. Эй, размечтались мы тут с тобой. Ну давай, что там у тебя к подписи, а то я тороплюсь на вокзал.
0: Сергей,
1: Так.
0: тут гражданка, находящаяся в интересном положении,
1: Ага.
0: просит нашу поликлинику дать ей направление в наш дом отдыха
1: Так.
0: для женщин, готовящихся стать матерями.
1: Так.
0: Ну, справка из района о беременности у нее есть.
1: Ага.
0: В ней, правда, там допущена небольшая опечаточка.
1: Угу.
0: Вот. Наша поликлиника ходатайствует о выдаче ей путевки.
1: Так.
0: Вот ходатайство.
1: Так.
0: И подпишите, пожалуйста, разрешение.
1: Так. Хорош. Хорош, Фикусов. Значит, на основании этой справки ты мне предлагаешь полагать беременного гражданина Матвеева, находящимся в декретном отпуске, и направить его в специализированный дом отдыха для женщин, готовящихся стать матерями?
0: Нет, нет, Семен Данилович, здесь ошибка. Это не Матвеев, а Матвеева. Это опечатка.
1: Да?
0: Да. Она женщина.
1: Женщина.
0: Да.
1: А передо мной официальный документ.
0: Так я сам видел.
1: И в нем мужская фамилия.
0: Да нет, но она женщина. Да, ну, вы можете сами убедиться. Она сидит, да и по фигуре видно, что она, извините за выражение, готовится.
1: Готовится? Ну вот что. Ты за место меня остаешься. Подпиши. Нет, подпиши.
0: Так нет, все.
1: Ах, не хочешь? И правильно не хочешь. Потому что фигура – это не есть основание для приказа. Свою фигуру беременный гражданин Матвеев увезет с собой. А в деле останется справка. И пока твой гражданин Матвеев готовится стать матерью, в журнал «Крокодил» пойдет сообщение о том, что мы с тобой мужчину направили рожать. А? Хорош фикусов. Собственного начальника в нашу родную советскую печать ляпать захотел.
0: Семен Данилович, ну что же практически делать?
1: Практически.
0: Ведь она же может пожаловаться вышестоящей организации.
1: А? Да. Ну вот что. Она одна?
0: Нет, с сестрой.
1: А сестра тоже в положении?
0: Нет, она сопровождает.
1: Ага. Сделаешь вот что. Примешь сестру, не ее.
0: Так.
1: Забота о живом человеке.
0: Понятно.
1: И разъяснишь ей, что нужна еще дополнительная справка из района,
0: ага,
1: о том, что беременный гражданин Матвеев действительно является женщиной. Ага. Ну все. Так. Ну, я убываю фикусов. Но ты запомни, что бумажка это пустяк. Бумажка – это мелочь, но документ – это не мелочь. Это твое лицо. Вот где мой приказ, что ты остаешься вместо меня?
0: Ага, пожалуйста.
1: Давай сюда. Вот я его подписываю, и он становится документом. Вот кем ты был до сих пор? Просто управ делами. А я встал, а? Ио, в Рио, начальника Ку-Ку, пригорку курику, а? Ну, разрешите отбыть, товарищ начальник.
0: Отбывайте.
1: Соловьи, соловьи, не буди.
0: Не тревожь.
1: А, правильно, все забывай. Не тревожь, соловьи.
2: Генеральная схема перестройки целой отрасли машиностроения была утверждена в декабре. А уже в феврале главк перешел на хозрасчет и официально стал называться Всесоюзным промышленным объединением. Но он еще должен был обрести это новое свое лицо. По привычке его продолжали именовать главком. Сергей въедливо рассматривал проекты цен на новые изделия. Тут существовала своя большая политика. Во-первых, заводы должны быть заинтересованы в выпуске новой продукции. А во-вторых, надо оградить заказчиков от того, чтобы тот же скатерщиков или кто-то другой из директоров брал с них лишек, используя повышенный спрос на те или иные машины. Получив экономическую власть, Алтунин твердой рукой проводил эту линию. Держал в узде экономические и нормативные лаборатории, вычислительные центры, централизовал обработку оперативной технической информации и статистической отчетности. Он опять заболел централизацией. Ему хотелось поспеть всюду и поспевал, постепенно обретая значительность в глазах директоров предприятий. А Ступаков словно бы ушел в тень, не мешал, покорно подписывал бумаги. На его глазах воспитанник набирал силу, и Анатолий Андреевич тихо радовался. Похваливал Алтунина и Лядов. Правильно ведете дело, но помните об экономической ответственности. Не зарывайтесь, не всем нравится ваша централизация. Надо полагать, Лядов шутливо грозил пальцем, всегда помните слова министра о формальных и неформальных структурах. Он ведь говорил о них с дальним прицелом. Попробуйте на неформальных, а потом уж переходите к жестким формальным. В вашей деятельности, Сергей Павлович, сколько помню, всегда был присущ этакой экстремизм. На заводе сходил, но сейчас вам вверена судьба целой подотрасли. Тут за все спросится по самому суровому счету, финансовому, а еще строже по партийному. Я все понял, Геннадий Александрович. Хотя экстремизма за собой, признаться, не замечал, а если что-то похожее случалось, то ведь не от злых намерений. Старался на пользу дела. Да, но там, где, по вашему мнению, должна быть польза, возможно, кроется самый большой вред. Почему вы полагаетесь только на свое мнение? Раньше полагался, теперь нет. Опираюсь на научно-исследовательские институты. Ну и что они там вам наколдовали? Объединение самородок пора переводить на изготовление хладостойких машин. Пора создавать и другое объединение – «Тайга». Лядов зажал рукой подбородок и резко крутанул его. Опять за свое. Мы изучали спрос. Надо. Спрос – не главный показатель для перевода целого производственного объединения на новую технологию, сказал Лядов сердито. Сегодня есть спрос, завтра его не будет. Рынок с течением времени насыщается. Если хотите знать мое мнение, я категорически против. На мою поддержку можете не рассчитывать. Но министра, кажется, заинтересовало мое предложение. И Анатолий Андреевич считает, что я прав. Даже настаивает форсировать дело с объединениями. Можем ли мы, с вашего позволения, обратиться прямо к министру? Геннадий Александрович прошелся по своему кабинету, не глядя на Сергея, остановился у стола, уперся в него руками и ответил сделанным безразличием. Обращайтесь к кому хотите. Можете обратиться прямо в Совет министров. По всей видимости, он был глубоко уязвлен. Сергей счел за благо ретироваться. Непонятно, почему он упорно против. Что за этим кроется? Не любил Сергей лезть на глаза начальству. Тем более незачем лезть к министру, если все идет пока успешно. Все считают, что ты искусно регулируешь экономические процессы в рамках подотрасли. Ступаков намекнул даже, что где теперь, когда главк в надежных руках, он, старый человек, мог бы и уйти на покой или взять себе работенку полегче. Сказал как-то в глубокой задумчивости, впадая в непривычную мягкость. Я доволен вами, вам быть после меня. И чем скорее, тем лучше. Не для вас, для подотрасли, для министерства. Заметив протестующий жест Сергея, добавил с усмешкой. Старый самовар отработал свое, подымил, почадил. Нет, без вас, Анатолий Андреевич, я пока что нуль. Очень прошу потерпеть еще несколько лет. Ну что я без вашего авторитета? Меня признают, потому что вы рядом. Раз Ступаков над Алтуниным, значит, все в порядке. Не наколбасит. Эти слова Сергея, должно быть, понравились Ступакову. Он совсем размягчился и сказал доверительно. Все-таки будьте готовы сменить меня. Замыслил я тут одну штуковину. Все может быть. Но уже сейчас хочу вам дать добрый совет. Не берите себе в заместители своего приятеля Скатерщикова. Он помолчал, словно подыскивая убедительные аргументы, потом продолжил. Вы знаете мое отношение к нему. Я всегда его поддерживал и выдвигал. Но Петр Федорович, по моему крепкому убеждению, будет тормозить ваши полезные начинания. Он не понимает идею зонирования, а потому и не воспринимает ее. К сожалению, Геннадий Александрович ей противится.
0: А почему?
2: Лицо Ступакова выражало озабоченность. Наверное, он знал, почему не союзник им Лядов, но не хотел говорить. Отделался уклончивым ответом. Возможно, потому что идея зонирования чересчур смелая и не для всех очевидное. Хорошо, что министр поддержал. Теперь Геннадию Александровичу ничего не останется, как присоединиться. Он вполне разделял точку зрения министра, который на каждой коллегии говорил о том, что министерство должно передать решение оперативных задач всесоюзным промобъединениям, производственным объединениям, даже заводам, а само пусть сосредотачивает усилия на коренных вопросах перспективного развития всей отрасли. Брать более крупно, заниматься именно стратегией управления. Все так. И вот решение оперативных дел легло всей тяжестью на самого Алтунина. Тем не менее, он не упускал из поля своего зрения проблем покрупнее. В частности, проблему, навеянную Гривцовым. В конце концов, твердо решил, под лежачий камень вода не течет, пора идти к министру. Только срочные дела заставляли откладывать его это со дня на день. Пока Алтунин собирался, министр сам вызвал его. В кабинете министра он застал Лядова, и это почему-то было неприятно. Почему? Геннадий Александрович не поднялся навстречу Сергею, не улыбнулся доброжелательно, слегка кивнул головой и застыл в холодном безразличии. У него был ускользающий взгляд. Наконец министр подписал последнюю бумагу, положил все в папку, нажал кнопку. Вошла секретарша, молча взяла папку. Все происходило безмолвно, ни единого слова, ни единого звука. Алтунину показалось, что это уже было когда-то. Но когда, где, не мог вспомнить. В памяти сохранилось лишь ощущение такой же вот настороженной тишины и неопределенности. Министр посмотрел на него долгим взглядом. «На коллегии вы предлагали дельные вещи», — сказал он. «Промышленные комплексы в самом деле придется обеспечивать техникой в больших масштабах». Сергей сразу оттаял, почувствовал твердую почву под ногами. Вот зачем вызвал. Да, по всей видимости, производственное объединение «Самородок» пора переводить именно на обслуживание промышленных комплексов, строящихся в Сибири. Хотя Геннадий Александрович придерживается иного мнения. Министр бросил при этом быстрый взгляд на Лядова. Тот сидел, не шелохнувшись, внешне безразличный ко всему. «Можно бы еще подискутировать, время есть. Но сколько бы мы ни дискутировали, от обслуживания сибирских промышленных комплексов нам все равно не уйти. Думаю, не следует откладывать решение этого вопроса в долгий ящик». Сергей, совершенно успокоенный, ждал, что скажет министр дальше. И в то же время душа его ликовала. Будут машины в северном исполнении. Геннадий Александрович обезоружен. От требований времени никуда не денешься. Территориально-производственных комплексов огромный букет. И больше всего их в восточных районах Саянской, Братско-Усть-Илимской, Южно-Якутской, строящейся Канско-Ачинской угольный бассейн. Бам! Такой полной победы он не ожидал, сомневался в ней. Но победа была. И железно-электронные ангелочки-роботы витали над головой Алтунина, насвистывали в пластмассовые дудочки победный марш. Спасибо Андрясову. Спасибо Анатолию Андреевичу Ступакову. Конечно же, это они продвинули дело. Очевидно, у Ступакова был нелегкий разговор с Лядовым. Что-то уж очень холодно стали они относиться друг к другу. Геннадий Александрович не выдержал этого поединка и вынужден теперь проводить в жизнь решения, принятые министром. То есть фактически стать на сторону Алтунина, а не Скатерщикова, страшащегося всяких перемен, бьющих по карману. На хозрасчет ведь тоже нужно молиться с умом. Милая энергетическая звезда Анатолий Андреевич, Ваши лучи всегда пробивают и освещают дорогу для алтунинских начинаний. Со Ступаковым можно быстро перевести самородок на новые рельсы. Авторитет Анатолия Андреевича для Скатерщикова непререкаем. И секретарь парткома, как всегда, остался верен себе. Даже намеком не дал понять, что министром все уже решено. Ушел в тень, будто и не причастен к этому решению вовсе. Стиль. Вас приглашали на работу в родственное министерство. Почему не сказали никому? Перебил эти мысли министр новым неожиданным вопросом. Не было намерения уходить туда. Привык заниматься своим делом, потому и не доложил. Министр, по-видимому, был удовлетворен ответом. Скажите, товарищ Алтунин, а как бы вы отнеслись к назначению вас начальником Всесоюзного промышленного объединения? Спросил он все тем же ровным, бесстрастным голосом. Я не знаю, пожал плечами Сергей. Не потяну, наверное. И опять лицо министра посветлело. Придется постараться, сказал он. Сергей весь напрягся. Как понимать все это? Очевидно, только как зондаш на отдаленное будущее. Не затем же вызвали, чтобы вот так сказать: «На, бери главк и распоряжайся им по-хозяйски». Да и где он, тот главк? Ведь главки укомплектованы начальниками, и всюду дельные люди, компетентные. Министр угадал его состояние и не стал томить неизвестностью, объявил сразу. Анатолий Андреевич Ступаков подал заявление с просьбой освободить его от обязанностей начальника главка. У Сергея пересохло во рту. Как? Анатолий Андреевич просится в отставку? Такого не может быть. Хотя ведь намекал однажды в странном каком-то разговоре. И все-таки нельзя так. С переводом главка на хозрасчет товарищу Ступакову стало труднее работать, продолжал министр. Он утверждает, что вся тяжесть перестройки легла на вас, и мы ему верим. Найдем ему работу полегче. Есть на примете одна. Может быть, не такая уж легкая, но по сердцу Анатолию Андреевичу. Сергей на минуту забыл, где он находится, и искренние слова вырвались сами собой. «Не отпускайте его!» У Алтунина был, наверное, очень горестный вид, потому что министр замолчал и снова стал подписывать какие-то бумаги, строго поджав рот. Когда Сергей овладел собой, министр сказал: «Сам Анатолий Андреевич порекомендовал вас, и партком поддерживает». Алтунин постепенно привык к неожиданным назначениям на высокие должности. Человек привыкает ко всему, и все же сейчас почувствовал растерянность. Хорошо было за спиной энергетической звезды Анатолия Андреевича, умудренного опытом и годами. Людей в возрасте Алтунина редко ставят на такие высокие посты. Министр решил рискнуть. Радости и восторга от этого Сергей не испытывал. Был страх, откровенный страх. Внутренний оппонент, который сидит в каждом разумном человеке, подсказывал: «Откажись». Откажись, пока не поздно. Ты же не властолюбив. Зачем тебе это глыбище? Провалишься, не вытянешь. Будем считать вопрос закрытым, заключил министр. А в заместители возьмите Скатерщикова, посоветовал Лядов. Алтунин моментально пришел в себя. Петеньку никогда. Он хотел сослаться на совет Ступакова, но удержался. Пока не назначили самого, вести спор о заместителе было просто бестактно. В то же время Сергей понимал, не выскажи он своего возражения при министре, молчание будет принято за знак согласия. Но Алтунин не хочет иметь Петеньку своим замом, не хочет. Вплоть до отказа от высокого назначения не выйдет у них вместе. собрав все самообладание, впившись взглядом в глаза министру, он сказал: «В какой бы роли ни пришлось мне выступать после сегодняшнего разговора, я убедительно прошу оставить Скатерщикова во главе объединения самородок, поскольку вы разрешаете начать там реконструкцию. Новый генеральный директор может завалить дело». Министр не отозвался. Молчал и Лядов. Сергей понял, пора уходить. Окончательно собрался с мыслями только на улице у подъезда. Тяжело завалился в машину. Удивился, когда хлынул, запрыгал на сухом асфальте дождь. Весенний дождь, крупный, каждая капля, как хрустальная бусинка. Весна? А куда же девалась зима? Он проскочил ее, даже не заметив. Когда он робко, испытывая неловкость, вошел в кабинет Ступакова, Анатолий Андреевич сидел все в том же кресле, все в той же позе, в какой привык заставать его Сергей. Он поднял острые свои глаза на Алтунина. «Я только что был у министра», — сказал Сергей одеревеневшим голосом. «Садитесь. Садитесь, знаю».
3: «Мне непонятно, Анатолий Андреевич, почему вы решили уйти так скоропостижно?»
2: Морщинистая улыбка тронула лицо Ступакова. «А зачем вам это понимать? И потом, скоропостижно уходят только на тот свет, а не с должности.
3: Мне сказали, что я буду начальником главка. Значит, уже и поэтому для меня ваш уход не безразличен».
2: «Вы дали согласие?» — спросил Ступаков.
3: «Да, по-моему, все уже решили без меня. И говорят, с вашим участием. Может быть, я в чем-то виноват перед вами? Так лучше уж скажите прямо, Анатолий Андреевич, я ведь тоже могу уйти. Вон приглашают на производственно-торговое объединение, уйду, и все».
2: «Слыхал, слыхал. Зря волнуетесь, Сергей Павлович. В вашей высокой порядочности никогда не сомневался. И дело вовсе не в том, чтобы освободить место для вас. Да и не такой уж дряхлый я человек, чтобы уходить на покой. Старый, но не дряхлый. А мозг старика подобен старой лошади. Для сохранения работоспособности ему нужно постоянно упражняться. Поеду упражнять его в родную Сибирь, о чем давно подумывал».
3: Сергей был ошеломлен. «В Сибирь? А какую работу вам предлагают?» Ступаков сдвинул брови. То ли вопрос ему был неприятен, то ли не хотел посвящать Алтунина в свои планы.
2: «Какую работу?» — переспросил он, и Сергей пожалел, что поставил его в такое положение. «А работу я сам себе придумал», — продолжал раздумчиво Ступаков. «Я ведь болею той же болезнью, что и вы, Сибирью. Так вот, лет 5-6 назад увлекся я идеей комплексного развития производительных сил в районах нового освоения Западной Сибири. Большое дело. Меня ставят во главе этого дела, с чем и можете поздравить. А хотите, махнем туда вместе?» Губы его тряслись от смеха. «Мне потребуется заместитель. Лучше вас все равно не найду».
3: «Да я с радостью!» — встрепенул Алтунин. «С вами, Анатолий Андреевич, хоть на край света. Маркетинг и все прочее с удовольствием Скатерщикову отдам. Пусть развивается. Едем!»
2: «Это было бы идеально», — сказал Ступаков. «Хотел бы иметь такого сына, как вы. А такого заместителя и подавно. Только не могу обидеть Киру Юрьевну. Не простила бы она мне, если б я увез вас опять в Сибирь. Готовит ведь докторскую диссертацию, и дети привыкли к московской школе.
3: И квартира здесь у вас хорошая. А я, старый бродяга, хочу умереть на сибирском ветру. Хорошо? На крепком морозе, когда деревья лопаются, а? Хорошо. Дрогнувшим голосом тихо отозвался Сергей. Так вот, дело, разумеется, не в вашей столичной благоустроенности. Этим при определенных условиях можно и пренебречь. Не такой вы человек, чтобы цепляться мертвой хваткой за московскую квартиру и прочие столичные блага. Все это понимают. Вопрос стоит иначе. Нет в министерстве другого человека, кто мог бы так, как вы, справиться с переводом главка в режим всесоюзного промышленного объединения. Это тоже все понимают. И Лядов, и министр. На вас у них большие надежды. Вы заявили себя смело, как и подобает истинному руководителю. Берите дела.
4: Спасибо, Анатолий Андреевич. У меня гора с плеч. К должности рвусь.
3: Положим, гора-то не с плеч, а на плечи. Она была и всегда, видно, будет на ваших плечах.
4: Это так, согласился Сергей. Не знаю, к сожалению или к счастью.
3: Ступаков прошелся из угла в угол. Я ведь на той неделе отбываю, сказал потухшим голосом.
4: Так скоро? Удивился Сергей.
3: Чем быстрее, тем лучше.
4: Он замолчал. Сергей догадался, вспомнил об умершей жене. Как-то не верилось, что через неделю Анатолий Андреевич уже не будет в этом кабинете. Он умчится в сибирские дали, как бы начинать все сначала.
3: «Передавать вам дела, собственно, не приходится», — сказал Ступаков напоследок. «Они у вас в руках. Я заблаговременно отошел от всего».
4: В этот миг он показался даже веселым, а Сергей мрачнел больше и больше. Сергею была знакома каждая морщинка на лице этого солидного, коренастого человека с седой, но ясной головой, и сердце рвалось за ним, туда, в Сибирь. Анатолий Андреевич тоже расчувствовался. Губы как-то странно скривились, и с голосом вроде что-то случилось, стал хрипловатым.
3: «Не навек расстаемся», — говорил он. «Ваш главк будет обслуживать наш комплекс, так что точек соприкосновения больше, чем достаточно».
4: «А если я тут без вас башку себе сверну?» — спросил Сергей.
3: «Не свернешь. А если что не так, приезжай ко мне. Без дела не останешься. Мне бы такого, как ты, развернулись бы и по широте, и по долготе».
5: Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчелы нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные и мрачные сады, и голос музы еле слышный.
6: Центральным событием музыкальной жизни нашего города в этом месяце стал фестиваль, посвященный 75-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Начался он 21 сентября. В Большом зале филармонии, носящие имя композитора, прозвучали первый концерт для виолончели с оркестром, солистка Наталья Гутман, и 10-я симфония в исполнении симфонического оркестра под управлением народного артиста РСФСР Александра Дмитриева. В тот же вечер в Ленинградском концертном зале исполнялись камерные произведения Шостаковича, соната для альта и фортепиано, фортепианные прелюдии, вокальные циклы. Заслуженная артистка РСФСР Евгения Гороховская исполнила 6 стихотворений Марины Цветаевой. Звучит фрагмент этого цикла. Партию фортепиано исполняет Ирина Головнева.

Непосредственно в день рождения композитора 25 сентября в Большом зале филармонии звучали 5-я и 6-я симфонии Шостаковича в исполнении заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра под управлением народного артиста Советского Союза Евгения Мравинского.

Каждый приезд в наш город заслуженного коллектива Республики Литовского камерного оркестра под управлением народного артиста СССР Саулиуса Сандецкиса вызывает живейший интерес у ленинградских любителей музыки. Это один из лучших камерных коллективов нашей страны. И сам выбор программ, в которых бывает много редко звучащих сочинений, и прекрасное в стилевом отношении исполнение привлекают на его концерты большое число слушателей. 20 сентября в Большом зале филармонии наши гости играли сочинения Антонио Вивальди, концерты, сонаты, симфонии. В качестве солиста в концертном цикле «Времена года» выступил молодой ленинградский скрипач, лауреат международных конкурсов Сергей Стадлер. «Времена года» – одно из поэтичнейших созданий композитора. Интересно, что каждому из концертов предпослан стихотворный эпиграф, принадлежащий, как считают, перу самого Вивальди. Сейчас вы услышите концерт, носящий название «Лето», а вот и стихи, дающие слушателю литературную программу. Лениво бродит стадо, вянут травы, от тяжкого удушливого зноя страдает и томится все живое. Поет кукушка в тишине дубравы, воркует горлинка в саду, и нежно вздыхает ветерок. Но вдруг мятежный взвился борей, пронесся вихрем в небе, и плачет пастушок, кляня свой жребий. Боится он, заслышав гром далекий, от молнии в испуге замирает, свирепых мошек рой его терзает. Но вот гроза, бурлящие потоки, с крутых высот в долины низвергая, ревет, бушует на несжатых нивах. И град жестокий бьет у горделивых цветов и злаков, головы срывая.

в исполнении лауреата международных конкурсов Сергея Стадлера и заслуженного коллектива Республики Литовского камерного оркестра под управлением народного артиста Советского Союза Саулиуса Сандецкиса прозвучал концерт «Лето» из цикла «Вивальди. Времена года». Среди гостей, гастролировавших в Ленинграде в этом месяце, был замечательный коллектив «Государственный Воронежский народный хор». Его выступления проходили во Дворце культуры «Невский».

Эта песня на стихи русского поэта Алексея Кольцова много лет назад родилась в самом коллективе, а создан Воронежский хор был в суровые годы Великой Отечественной войны. И с тех пор стала его своеобразной эмблемой. Широкое сочное звучание, стройность ансамбля, многокрасочная звуковая палитра – вот те черты, которые завоевали воронежцам всеобщее признание. Много в коллективе и интересных солистов. Послушайте, как исполняет заслуженный артист РСФСР Николай Данилов русскую народную песню «Ой ты, Волга, матушка».

В заключение обозрения по концертным залам Ленинграда несколько слов о гастролях японских артистов. Выступление ансамбля электрогитар из Йокогамы под руководством Терри Тераучи в течение недели собирали многотысячную аудиторию в зале спортивно-концертного комплекса имени Ленина. Это было первое знакомство ленинградцев с этим коллективом. В программе концертов были и популярные мелодии разных лет, и пьесы в современных ритмах, и народная музыка. И все это исполнялось с исключительной музыкальностью и вкусом. Звучит лирическая миниатюра Терри Тераучи «Осень».

сегодня предлагает встречу с творчеством американского писателя, публициста, мастера детективного жанра Рекса Стаута. Самым ярким событием своей жизни Рекс Стаут считал свою службу в юности на яхте президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта. Но мировую известность писателю принесли 46 детективных романов, главными героями которых были частный сыщик, обожающий орхидеи, и гурман Ниро Вульф, и его помощник Арчи Гудвин. Совсем как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, или Эркюль Пуаро и капитан Гастингс. Впрочем, в рассказе «Визит Санта-Клауса» расследование ведет молодой инспектор Артур Хипли. Итак, Рекс Стаут, «Визит Санта-Клауса».

0: Канун Рождества – подходящее время для убийства, размышлял Арт Хиппль. Было 3 часа пополудни 24 декабря, и хотя Арт Хиппль готов был задержать убийцу в любой день года, именно канун Рождества с его предпраздничными заботами и суетой представлялся ему наиболее вероятным временем для совершения преступлений. Ему еще не исполнилось 30, и его совсем лишь недавно перевели в младшие участковые инспекторы. Поэтому именно сейчас ему как никогда необходимо было доказать всем, и себе в первую очередь, что он настоящий полицейский, которому любое дело по плечу. Мечта раскрыть дело, связанное с убийством, родилась у него еще в те дни, когда он работал в отделе дорожной полиции, и его обязанностью было отгонять на стоянке автомобили, припаркованные в запрещенных местах. Он выполнял свои обязанности профессионально и добросовестно, но больше всего в жизни ему хотелось работать в отделе по расследованию убийств, а самым верным способом попасть туда было бы обнаружить труп и в одиночку быстро и умело распутать дело и найти преступника. Это пока еще не стало у него навязчивой идеей, и потому, шагая сейчас по городу, он не останавливался и не заглядывал в подозрительные парадные старых обшарпанных зданий в надежде обнаружить там бездыханное тело. Тем не менее, когда Арт добрался до дома, номер которого ему дали в участке, он, прежде чем войти в подъезд, нащупал в кармане рукоятку полицейского кольта. Однако никто из трех людей, находившихся в тесноватой, плохо убранной и пропахшей запахом клея комнатушки на втором этаже, не походил на убийцу, и вынимать револьвер необходимости не было. Арт назвал себя и записал в книжечку имена присутствовавших. За старым, видавшим виды письменным столом, сидел небритый мужчина лет 60. Это был Эмиль Дурос, владелец фирмы, которая специализировалась на отправке по почте недорогих ювелирных украшений. В кресле, втиснутом между письменным столом и полками, заставленными картонными коробками, сидел мужчина помоложе, небольшого роста, темноволосый и аккуратный, по имени Кёник. Судя по визитной карточке, он являлся поверенным страховой компании «Апекс». У стены, опершись спиной на высокую стопку коробок, чуть ли не с нее ростом, стояла худенькая девушка. На ней были темно-коричневая фетровая шляпа и бежевое шерстяное платье, на котором не хватало одной пуговицы. Звали ее Эллен Лауро. Судя по покрасневшим глазам, совсем недавно она плакала. Артур Хиппль был человеком дотошным. И прошло минут 20, прежде чем он записал в свой блокнот всю интересующую его информацию. Спрятав блокнот в карман, он обвел неторопливым взглядом Дуроса, Кёнига, а затем и девушка. Ему хотелось попросить ее вытереть глаза, но что, если у нее не окажется носового платка? Артур обратился к Дуросу. Остановите меня, если я где-нибудь ошибусь. Итак, неделю назад вы купили кольцо, чтобы подарить его жене на Рождество. Заплатили за него $164. И, показав мисс Лауро, положили в ящик стола. Зачем вы показали кольцо мисс Лауро? Дуррос пожал плечами. «По-моему, это естественно. Она работает у меня, она женщина, а кольцо такое красивое». «Хорошо. Сегодня вы работали вместе с ней, заполняли бланки заказов, надписывали адреса на посылках, приклеили марки. Почему она не забрала все посылки?» «Она забрала». «Тогда что же это такое?» Арт указал на груду небольших коробок на столе. Все они были уже с марками и адресами. «Это заказы, пришедшие днем. Я выполнил их уже после того, как она ушла на почтамт». Арт кивнул. «После того, как она покинула помещение, вы открыли ящик стола, чтобы взять кольцо и отнести его домой жене в качестве рождественского подарка, но его там не оказалось. Вам точно известно, что еще утром кольцо было на месте, так как мисс Лауро попросила у вас разрешения еще раз взглянуть на него. Вы достали кольцо, позволили примерить его, после чего снова спрятали в ящик. Однако днем оно исчезло. Сами вы не могли его унести, так как не покидали помещение. Мисс Лауро выходила, чтобы купить вам бутерброды на ланч. Поэтому вы решили, что это она взяла кольцо. Вы позвонили в страховую компанию, и явившийся сюда мистер Кёниг посоветовал вам обратиться в полицию, а потом... «Застрахован только инвентарь фирмы», — поспешно вставил мистер Кёниг. «Кольцо и не является инвентарем, а потому страховка на него не распространяется». «Юридические придирки», — презрительно отмахнулся мистер Дуррос. «Страховые компании не могут прятаться за подобные поводы. Это наносит ущерб их репутации». Кёниг усмехнулся. Арт повернулся к девушке. «Почему бы вам не присесть? Вот как раз свободный стул». «Никогда я больше не сяду в этой комнате», — ответила она напряженным голосом. «Хорошо». Арт хмуро взглянул на девушку. «Если бы все-таки взяли кольцо, — начал он, — вам бы лучше я его не брала». «Очень хорошо. Но если бы вы его взяли, было бы разумнее сказать мне, где оно. Вы ведь все равно никогда не сможете надеть его». «Конечно, не смогу. Поэтому я его не трогала».
1: «Ага.
0: Значит, вы все-таки думали об этом?»
1: «Конечно, думала.
0: Кольцо такое красивое». Девушка на мгновение замолкла, чтобы перевести дыхание, а потом продолжила. «Конечно, моя жизнь не бог ведь что, но я бы отдала ее за кольцо. Проживи я хоть 100 лет, мне такого никогда не купить». «Разумеется, у меня промелькнула мысль. Как было бы хорошо, если бы оно оказалось у меня. Но я знал, что не смогу носить его».
2: «Видите?» — обратился Дуррос к блюстителю закона. «Она хитрая, эта девчонка. Продувная бестия».
0: Арт подавил желание встать и уйти, вернуться в участок и написать краткий отчет о происшествии. Никто из этих людей не внушал ему симпатии. Все это дело заслуживало лишь краткого отчета, и никто не смог бы упрекнуть его ни в чем. Однако вместо того, чтобы подняться и уйти, Арт погрузился в довольно длительное размышление. В комнате царило молчание. Три пары глаз, не отрываясь, смотрели на Арта. Наконец он обратился к Дуррусу. «Покажите мне бланки заказов, прибывших сегодня днем».
2: Дуррос был поражен. «Зачем?»
0: «Хочу сверить их с этой кучей коробок, которые вы недавно оформили».
2: Дуррос замотал головой. «Я вызвал в контору полицейского не для того, чтобы он сверял мои заказы и почтовые отправления. Вы что, шутите?»
0: «Дайте сюда бланки, иначе мне придется вскрыть все эти коробки». Арт поднялся и направился к столу. Дурс вскочил и сделал шаг вперед. Они оказались лицом к лицу. «Не смейте прикасаться к коробкам», — проговорил Дурс. «У вас нет ордера на обыск, и вы не смеете здесь ничего трогать».
2: «Это еще одна из формальностей, о которых вы так презрительно отозвались. И коль скоро моя догадка верна, какая беда, если мы ее нарушим? Я сделаю, как сказал, но прежде готов сосчитать до 10, чтобы дать вам возможность самому найти и отдать мне коробку. Это избавит нас обоих от многих хлопот. Итак, 1, 2, 3.
0: Я позвоню в ваш участок.
2: Валяйте. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Арт перестал считать, так как Дурос повернулся к столу и стал быстро перебирать коробки.
2: Прижав одну из них к груди, он сделал шаг к двери. «Дайте ее сюда», — приказал Арт.
0: Дурос мгновение поколебался, но потом все-таки протянул коробку полицейскому. Быстро взглянув на адрес, Арт сорвал скотч и открыл ее. Сначала он достал оттуда зашелестевшую в его пальцах папиросную бумагу, потом маленькую кожаную коробочку. Из нее он извлек золотое кольцо с крупным зеленоватым камнем.

0: Эллен Лауро издала какой-то странный горловой звук. Кёник громко крякнул, что должно было очевидно означать его крайний восторг. Дурос резко наклонился вперед, пытаясь выхватить из рук полицейского почему-то не кольцо, а коробку, на которой его рукой был выведен чей-то адрес. Но промахнулся. «Догадаться, в чем дело, не так уж трудно», — проговорил Арт. «Стоило лишь взглянуть на вашу напряженную физиономию, когда я осматривал ваш стол. Но вы, разумеется, избавили меня от хлопот, отдав коробку. Так вы заплатили за кольцо $164». Губы Дураса зашевелились, но он не смог произнести ни слова, лишь кивнул. Арт повернулся к девушке. «Послушайте, мисс Лауро», — обратился он к ней, — «вы сказали, что больше не будете работать здесь. Думаю, что фирма перед вами в долгу. Вы могли бы причинить мистеру Дурасу определенные неприятности за ту дурно пахнущую шутку, которую он сыграл с вами. Если вы откажетесь от иска, думаю, он захочет вам выразить свою признательность, подарив это кольцо. Не правда ли, мистер Дурас?» «Разумеется», — с трудом выдавил из себя Дурас. «Так значит, я вручу ей это кольцо от вашего имени?» «Конечно». Толстые щеки Дурса дрогнули. Арт протянул девушке кольцо. Она взяла его, но при этом смотрела не на кольцо, а на самого Хипля. Она все еще не могла поверить в реальность происходящего, но в ее глазах, устремленных на Арта, светилась такая признательность, что он невольно смутился, и чтобы спрятать это невесть откуда нахлынувшее чувство, повернулся к Дурасу и протянул ему коробку. «А это можете оставить себе. Когда в следующий раз вам придет в голову заслужить признательность жены за то, что купили ей красивое кольцо, при этом содрав его стоимость со страховой компании, а само кольцо послать в подарок своей любовнице, и все это одним разом, прошу вас, сначала хорошенько подумайте. Это может плохо кончиться. И не забудьте, что вы отдали это кольцо, мисс Лауро, при свидетелях». Дурас снова угрюмо кивнул. «Послушайте, инспектор», — раздался голос Кёнига, — «ваше имя вовсе не Хипль. Вы самый настоящий Санта-Клаус. Девушке вы отдали кольцо, за которое она не пожалела бы жизни. Дурасу не стали предъявлять обвинения в преднамеренном мошенничестве. Мою компанию избавили от необходимости выплачивать страховку. Рождественская сказка, да и только. Да здравствует добрый Санта-Клаус! Счастливого всем Рождества!» «Глупости», — проворчал Арт, выходя из комнаты и спускаясь по лестнице. По дороге в участок он решил в своем отчете немного смягчить факты. В конце концов, дело-то было пустяковое. Этот парень из страховой компании, разумеется, попал пальцем в небо. Назвать его Санта-Клаусом. Это его-то, Арта Хипля, который так скептически относится к Рождеству. Да, кстати, хорошо, что вспомнил. Канун Рождества — самое подходящее время для убийства.
1: Это был рассказ Рекса Стаута «Визит Санта-Клауса». В передаче прозвучали фрагменты произведений Энцо Морриконе и Джона Карпентера.

0: дура смерть, грозишься людям своей бездонной пустотой. А мы условились, что будем и за твоею жить чертой. И за твоею мглой безгласной мы здесь с живыми заодно. Мы только в раз тебе подвластны, иного смерти не дано. И нашей связаны порукой мы вместе знаем чудеса. Мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса. И нам, живущим ныне людям, не оставаться без родни. Все с нами те, кого мы любим. Мы не одни, как и они. И как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг потомок? Ты подтвердишь мои слова?
1: Александр Трифонович Твардовский. О высокой ответственности писателя, о нелегком счастье творческого труда размышлял он в своих стихах, говорил с трибуны Третьего съезда советских писателей.
0: Немного надобно труда, уменья и отваги, чтоб строчки в рифму хоть куда составить на бумаге. То в виде елочки густой, хотя и однобокой, то в виде лесенки крутой, хотя и невысокой. Но бьешься, бьешься так и сяк, им не сойти с бумаги. Как говорит старик маршак, голубчик, мало тяги. Дрова как будто и сухи, да не играет печка. Стихи как будто и стихи, да правда не словечко. Пеняешь ты на неуспех, на козни в этом мире. Чем не стихи, не хуже тех стихов, что в новом мире. Но совесть, та из-под тишка, тебе подскажет вскоре. Не хуже, честь невелика, не лучше, вот что горе. Пока мест молод, малый спрос, играй, но Бог избави, чтоб до седых дожить волос, служа пустой забаве.
2: Во всех областях человеческой деятельности количество и качество пребывает в известном соответствии, так сказать, равновесии. Больше и лучше, это говорится в отношении всех материальных ценностей, создаваемых трудом человека. Но в области духовной деятельности, в частности, литературы и искусства, предпочтение всегда только качеству. Более того, количество здесь вообще ограничено в своем росте, имеет пределы, которых не должно знать качество. Зачем мне, зрителю, 700 пьес, написанных за отчетный период? Мне достаточно было бы 7 полноценных спектаклей, каждый из коих мне хотелось бы еще и еще раз просмотреть. Зачем мне читателю 365 романов в год? При всем разнообразии вкусов и необходимости выбора, это противоестественно много. Гёте в одном месте говорит, что если художник с представлением об окончании своего произведения связывает представление о том восторге, какое оно вызовет у людей, и заранее сам переживает этот восторг, он может бросать работу, ничего путного у него не выйдет. И только если он возвращается к ней не из внешних побуждений, а из личного внутреннего увлечения, пусть не будет никакого успеха, но мне так хочется, так надо написать это, только тогда возможен какой-нибудь толк из его работы. Хочу служить родине моим пером. Часто пишут авторы первоначально малограмотных стихов или прозы. Кажется, куда как благородно. А на самом деле самонадеянно и нескромно. Владеть не то что пером, но и топором не вдруг дается человеку. А тут нужны годы и годы сознательного, самоотверженного, даже при наличии таланта труда. И не только труда, но и личного риска. Ибо при всех необходимых условиях это дело огнеопасное. И порой слишком дорого обходится человеку этот выбор. Не шутки шутим, не в бирюльки играем.
0: Ни ночи нету мне, ни дня, ни отдыха, ни срока. Моя задолженность меня преследует жестоко. У стольких душ людских в долгу живу бедой объятой, а вдруг сквитаться не смогу за все, что было взято. За то добро, за то тепло, участие и пристрастие, что в душу мне от них вошло, дало изведать счастье. Сдается часом, заплачу, покрою все до строчки, а часом нет, не по плечу, и вновь прошу отсрочки. И вновь становится в черед сомненье, сил упадок, беда, а выйду на народ, ну как, бодрюсь, порядок, и устаю от той игры, от горького секрета, как будто еду до поры в вагоне без билета, как будто я какой злодей под страхом постоянным, как будто лучших я друзей к себе привлек обманом, от мысли той невмоготу и тяжелей усталой.

0: народной артистки Советского Союза Веры Николаевны Пашенной.
1: Товарищи, на утренней заре сюда придут бойцы с фронта. А сейчас, на вечерней заре, здесь повесят товарищей, которые воевали в тылу врага.
2: Вот об этом я и говорю.
1: Неужели вы будете ждать зари? Сидеть, сложивши руки?
2: А что ж делать-то?
1: Да как же вы завтра посмотрите в глаза боевым товарищам? С чем вы их встретите? С неостывшими трупами борцов? Вас спросят, а что вы сделали, чтобы вырвать братьев-героев из белогвардейской петли? Что вы им ответите?
2: Выручим!
3: Выручим!
1: Товарищи, приходите к пустырю за школой. Там оружие. Мы раздадим, кому следует. Собираться на площади у тюрьмы.
0: Это одна из лучших ролей Веры Николаевны Пашенной. А спектакль «Любовь Яровая», отрывком из которого началась наша сегодняшняя передача, стал знаменательной вехой в истории советского искусства. Учительница Любовь Яровая в исполнении Пашенной – это русская женщина, идущая в революцию нелегким и непростым путем. Невозможно в течение короткого отрезка времени проследить все этапы творческого пути Веры Николаевны Пашенной. Спектаклей было много, роли были разнообразны и значительны. И сегодня мы познакомим вас только с некоторыми из лучших ее работ. Перед вами пройдут страницы творческой биографии актрисы. Страница первая. Комедия Александра Николаевича Островского «Доходное место». Роль Кукушкиной. Вот что рассказал об этой работе Веры Николаевны народный артист Советского Союза Михаил Иванович Царев.
4: За свою артистическую жизнь в Малом театре Вера Николаевна Пашенная создала очень много замечательных образов в пьесах Александра Николаевича Островского. Надо сказать, что роль Фелицаты Герасимовны Кукушкиной была для Пашенной несколько необычной. Замечательные актрисы русского театра играли Кукушкину уже в преклонном возрасте. Кукушкина Пашенной была полна жизненной силы. Вера Николаевна подчеркивала циничное отношение Кукушкиной к своим дочерям, о которых у нее была одна забота – выдать замуж, причем за кого попало. Мне кажется, что своим исполнением Пашенная оправдывала фамилию, которую дал этому персонажу Островской – Кукушкина. Фелицата Герасимовна не прочь еще сама пококетничать, несмотря на свой возраст, полна забот о своей личной жизни. Энергия, которую вкладывала Вера Николаевна во все сцены, была поистине необычайной. Поражала меня ее замечательная русская речь. Речь Островского, которую так ярко, я бы сказал, ядрено воспроизводила Вера Николаевна. Играть с ней было подлинным наслаждением. Порой забывалось, что ты на сцене, и казалось, будто действуешь в доме и в атмосфере Кукушкиных, и эту атмосферу создавала именно Вера Николаевна. Особенно памятна мне сцена из четвертого акта спектакля «Доходное место», когда я, игравший роль молодого чиновника Жадова, возвратясь домой после утомительного трудового дня, заставал у себя дома тещу, Фелицату Герасимовну Кукушкину, которая пришла в гости к моей жене Полине.
5: Вообрази, Полина, я была у Белогубова. Он купил жене бархатное платье.
6: Бархатное? Какого цвета?
5: Вишневое.
6: Боже мой, я думаю, как к ней идет.
5: Чудо! Только представь, какой проказник Белогубов. Насмешил, право, насмешил. Вот, маменька, я, говорит, вам жалуюсь на жену. Я ей купил бархатное платье, она меня так целовала, укусила, даже очень больно. Вот жизнь.

0: Вот любовь. Не то, что у других.
1: Это невыносимо.
0: Позвольте спросить, милый государь, за что она страдает? Дайте мне отчет.
1: Она уже вышла из-под вашей опеки и поступила под мою. И потому оставьте мне распоряжаться ее жизнью. Поверьте, что будет лучше.
0: Но я мать, милостивый государь.
1: А я муж.
0: Вот мы видим, каков вы муж. Никогда любовь мужа не может сравниться с родительской.
1: Каковы родители?
0: Ну, каковы бы ни были. Не вам чета. Мы вот, милостивый государь, какие родители. Мы с мужем по грошам набирали деньги, чтобы воспитать дочерей, чтобы отдать их в пансион. Для чего это, как вы думаете? Для того, чтобы они имели хорошие манеры, не видали кругом себя бедности, не видали низких предметов, чтобы не отяготить дитя и с детства приучить их к хорошей жизни и благородству в словах и поступках.
1: Благодарю вас. Я вот почти уже год стараюсь выбить из нее ваше воспитание. Да никак не могу. Кажется, половину бы жизни отдал, чтоб только она его забыла.
0: Да разве я ее для такой жизни готовила? Я бы лучше руку отдала на отсечение, чем видеть в таком положении дочь, в бедности, в страдании, в убожестве.
1: Оставьте ваши сожаления, я вас прошу.
0: Да разве они у меня так жили? У меня порядок, у меня чистота. Средства мои самые ничтожные, и все-таки они жили, как герцогини. В самом невинном состоянии. Где ход в кухню, не знали. Не знали, из чего щи варятся. Только и занимались, как следует, барышням разговором об чувствах и предметах самых облагороженных.
1: Да, такого глубокого разврата, как в вашем семействе, я еще не видывал.
0: Да разве такие люди, как вы, могут оценить благородное воспитание? Моя вина. О, я поторопилась. Выйти она за человека с нежными чувствами и с образованием. Так он бы не знал, как благодарить меня за мое воспитание. И она была бы счастлива, потому что порядочные люди не заставляют жен работать. Для этого у них есть прислуга. А жена только для того...
1: Для чего?
0: Как для чего? Ну, кто же этого не знает? Ну, известно. Для того, чтобы одевать ее как нельзя лучше, любоваться на нее, вывозить в люди, доставлять все наслаждения, исполнять каждую прихоть ее, как закон, боготворить.
1: Стыдитесь! Вы пожилая женщина, дожили до старости, вырастили дочерей и воспитывали их, и вы не знаете, для чего человеку дана жена. Не стыдно ли вам? Жена не игрушка, а помощница мужу. Вы дурная мать.
0: Да я знаю, что вы очень рады себе их жены кухарку сделать. Бесчувственный вы человек.
1: Полноте вздор болтать.
2: Маменька, оставьте его.
0: Нет, не оставлю. Чего ты вздумала, чтобы я его оставила?
1: Перестаньте. Я вас слушать не стану и жене не позволю. У вас на старости лет все вздор в голове.
0: Каков разговор? Каков разговор, а?
1: Между мною и вами другого разговора быть не может. Оставьте нас в покое, я прошу вас. Я люблю Полину и обязан беречь ее. А ваши разговоры вредны для Полины и безнравственны.
0: Да вы не очень горячитесь, милостивый государь.
1: Вы ровно ничего не понимаете.
0: Не понимаю? Нет. Я очень хорошо понимаю. Видала я примеры-то, как женщины-то гибнут от бедности. Бедность-то до всего довольна. Другая вот так бьется, бьется, ну и собьется с пути. Даже и винить ее нельзя.
1: Что? Как вы можете говорить при дочери такие вещи? Увольте нас от своего посещения сейчас же, сейчас же.
0: Да хоть дома холодно, да голодно, да муж лентяй, так поневоле будешь искать средства.
1: Оставьте нас в покое. Я вас честью прошу. Вы меня выведете из терпения.
0: Уж, конечно, уйду. И нога моя никогда не будет у вас в доме. Каков муж-то у тебя, Полина, а? Вот горе-то, вот несчастье-то.
2: Прощайте, маменька.
0: Плачь, плачь, несчастная жертва. Оплакивай свою судьбу, плачь до могилы. Да ты уж лучше умри, несчастная, чтобы не разрывалось мое сердце. Легче мне будет. Торжествуйте. Вы свое дело сделали, обманули, прикинулись влюбленным, обольстили словами и погубили. Вся ваша цель была в этом. Я теперь вас понимаю.
3: Нашу сегодняшнюю передачу мы начали с разговора о спектакле «Любовь Яровая». Сейчас мы снова вернемся к этому спектаклю. Автор пьесы Константин Тринёв не раз говорил: «Я написал роль Любови Яровой, а Пашенная превратил ее в живого человека». Сама Вера Николаевна вспоминала об этой работе так.
4: Спектакль «Любовь Яровая» много лет не сходил со сцены нашего театра. Мы играли его во многих городах страны, возили даже в Игарку. Роль Любови Яровой полюбилась мне сразу. Жадно впитывала я из окружающей жизни все то, что могло помочь мне понять и почувствовать душу моей героини, одной из многих простых женщин, ставших непосредственными участниками гражданской войны. Показать путь этой женщины к тому, чтобы стать подлинным борцом революции. И огромную радость испытывала я, когда на любом спектакле зритель бурно реагировал на каждое душевное движение, на каждую человеческую вспышку моей героини. Вспоминаю моих чудесных партнеров. Проф. Михайлович Садовский, его немного приподнятый, романтический, великолепный комиссар Кошкин, настоящий революционный герой. «В глазах пламень веры», говорит про Кошкина профессор Горностаев. И пламенем веры, революционным энтузиазмом горел проф. Михайлович всегда, когда играл Кошкина. Безоговорочно верилось в его великое дело большевика. А Николай Федосеевич Костромской профессор Горностаев. Его знаменитая фраза про обнаглевшую бабу Дуньку, удирающую в Париж за белогвардейцами, «Пустите Дуньку в Европу!» неизменно вызывала взрыв аплодисментов в зрительном зале. Характерно и незабываемо рисовала профессоршу Евдокия Дмитриевна Турчининова. И говоря о спектакле «Любовь Яровая», я всегда вижу перед глазами Швандю Степана Кузнецова, один из самых ярких и дорогих образов этого спектакля. Всех товарищей, создавших этот волнующий первый революционный спектакль, вспоминаю я с любовью и благодарностью. Особенно памятна мне сцена, где Любовь Яровая встречается со своим мужем, поручиком Яровым, в белогвардейском штабе.
1: Зачем ты здесь? Постой.
0: Арестуешь.
1: Люба, боже мой, окончи пытку. Встретились и расстались. Не хочешь видеть? Уже месяц, каждую ночь у тебя под окнами хожу.
0: Две ночи не ходил.
1: А? Когда?
0: Когда в суде заседал. А на утро наши на фонарях висели.
1: Люба, где ты? Что беззаветно верила в меня.
0: Нет, это ты где?
1: Здесь, с тобой, с той же правдой.
0: Та правда у меня.
1: Тебе подменили ее, а я тот же, что был, клянусь тебе.
0: Ну, я еще раньше поклялась твоею памятью смертельно ненавидеть ту что, чем ты стал теперь?
1: За что же это проклятие на нас?
0: Что это проклятие на нас?
1: Выслушай, как прежде слушала.
0: Ты уже говорил.
1: Ты не слушала? Ты и теперь не слушаешь? Ты чем-то другим взволнован?
0: Нет, я слушала. Я могу себе повторить. Ты говорил, мы шкурники под видом революционеров. Мы предали благородных союзников. Мы отвержены миром каиды-братоубийцы. Мы погромщики, мы черносотцы.
1: Нет, хуже. Хуже. У тех хоть религия и родина. У этих только шкура и брюхо.
0: Прощай.
1: Подожди. Я тебя, Люба, не пущу. Не затем я тебя нашел. Ведь это же противоестественно. Нам с тобой разными дорогами идти. Найти друг друга, чтобы тотчас потерять?
0: Хуже! У нас с тобой дороги не разные. Мы сошлись на одной дороге, и кому-то из нас в пропасть летит.
1: Люба, я этого не допущу.
0: Да где тебе, Михаил? Теперь я уже не прежняя. Теперь я сильнее тебя.
3: Одно из крупнейших сценических созданий Веры Николаевны Пашенной — образ Васы Железновой в одноименной пьесе Алексея Максимовича Горького. Вот письмо выдающегося советского писателя Александра Александровича Фадеева к Вере Николаевне Пашенной, написанное после премьеры Васы Железновой.
5: Давно уже собираюсь поделиться с вами тем поистине незабываемым впечатлением, которое произвело на меня ваше исполнение роли Васы Железновой. Мне уже пришлось высказывать вам во времена, правда, стародавние, как высоко расцениваю я ваш талант и какие огромные возможности раскрываются в нем при каждой новой роли. Я видел вас в таких разных вещах, как «Растеряева улица», «Разгром», «На бойком месте», «Мария Стюарт». Но ваша Васа – это еще совсем новое и, может быть, наиболее сильное из того, что я видел. Может быть, во мне просто сильнее говорит свежее впечатление, но мне кажется, что в исполнении роли Васы ваше великолепное творчество актрисы поднялось на еще более высокую, неизмеримо более высокую ступень. Я уже не говорю о том, что теперь трудно представить себе какую-нибудь Васу, кроме вашей, как трудно было представить себе какого-нибудь другого царя Фёдора после Москвина. Весь старый мир, старой России во всей его силе, недаром он так долго держался, и однако подточенный изнутри, глубоко античеловечный, но в совершенно человеческом обличии, по-своему даже разумный, когда речь идет о его корыстных интересах. И одно только – насилием и подлостью способный противостоять светлому разуму мира нового с его правдой. Вот как много удалось передать вам в образе Васы. Я думаю, именно такой ее понимал и видел Горький. И можно только пожалеть, что он не дожил до того, чтобы посмотреть вас в этой роли, над которой он так много работал в прошлом и опять вернулся к ней уже в более поздние годы. От всей души поздравляю вас и целую вашу руку.
3: Сейчас прозвучит сцена из первого акта спектакля «Васы Железнова». Сцена Васы с мужем.
4: Только что встал или спать собираешься?
6: Что тебе надо?
4: Не кричи. Не страшен.
7: Васа плотно затворяет обе двери и подходит к мужу.
4: Обвинение твое утвердил прокурор.
6: Не верю. Врешь.
4: Утвердил.
6: То есть я же ему под лицу 9000 в карты проиграл. Я намекал ему, что Еще 11
4: На днях получишь обвинительный акт. После этого арестуют тебя. В тюрьму запрут.
6: Пожадничала. Пожадничала. Мало следователю дала. Мельнику, видно, мало. Сколько дала, говори.
4: За растление детей полагается каторга.
6: А ты рада?
4: У тебя дочери невесты. Каково им будет, когда тебя на каторгу пошлю? Кто порядочный замуж их возьмет? У тебя внук есть. Ему скоро 5 лет минет. Лучше бы, Сергей, тебе человека убить, чем пакости эти содеять.
6: Вот тебя. Тебя убить следовало. Тебя. Жестокое сердце твое вырвать и собакам бросить. Замотала ты меня. Ты запутал.
4: Не ври, Сергей. Это тебе не поможет. Кому врешь? Самому себе. Противно слушать. Прошу тебя, не доводи дело до суда. Не позорь семью. Мало о чем я просила тебя за всю мою жизнь с тобой, за тяжелую и постыдную жизнь с распутником и пьяницей. И теперь прошу не за себя. За детей.
6: Что ты хочешь? Что тебе надо? Что?
4: Ты знаешь.
6: Не быть этому. Нет.
4: Хочешь, на колени встану. Я перед тобой.
6: Ну, отойди. Пусти.
4: Прими порошок.
6: Уйди.
4: Ты подумай. Тебе придется сидеть в тюрьме. Потом весь город соберется в суд смотреть на тебя. После этого ты будешь долго умирать арестантом, каторжником, в позоре и тоске. Страшно и стыдно будешь умирать. А здесь сразу, без боли, без стыда. Сердце остановится, и как уснешь.
6: Иди прочь. Пускай судят, все равно.
4: А дети? А позор?
6: В монастырь попрошусь. Пускай постригут в схимники. Под землей жить буду, а буду.
4: Глупости говоришь. Прими порошок.
6: Уйди.
4: Прими добровольно.
6: А то что, отравишь?
4: Сергей, вспомни о дочерях. Им жить нужно. За пакости отцов дети не платят.
6: А за матерей?
4: Бессмысленно, я сказал. Ты знай, я на суде молчать не буду. Я расскажу, как ты привозил в мой дом гулящих девок, как распутничал с ними, как показывал гулящим-то Людмилку и Наталью, как учил их вино пить.
6: Врёшь, врёшь. Это Прохор. Брат твой учил Прохор.
4: Людмилку запугал. От этого она вроде слабоумной. Она учиться не может, ни к чему не способна.
6: А Наталья вся в тебе.
4: Так ты знай, я все скажу суду и людям.
6: Отойди, страшно глядеть на тебя.
4: Прими порошок.
6: Нет.
3: Ленинская премия за 1961 год была присуждена Вере Николаевне Пашенной за исполнение роли Васы Железновой в одноименной пьесе Горького и роли старой хозяйки Нисковуори в пьесе финской писательницы Хеллы Уолиоки «Каменное гнездо». Сейчас вы услышите выступление режиссера Малого театра Михаила Николаевича Гладкого, которого связывала с Верой Николаевной 30-летняя творческая дружба.
8: О такой продолжительной совместной работе с такой большой актрисой современности, с таким большим художником и человеком, как Вера Николаевна Пашенная, конечно, трудно рассказать коротко. О Пашенной говорят и будут говорить исследователи ее творчества подробно и детально. Изучение ее творчества всегда будет оказывать несравненную помощь молодому поколению советских актеров. 1956 год. Я познакомился с пьесой Хеллы Вуолиокки «Каменное гнездо». И для меня сразу стало ясно, что я должен написать Вере Николаевне, находившись тогда в гастрольной поездке Малого театра. Должен переслать ей пьесу и просить в ней играть. Я так и сделал. Конечно, с особенным нетерпением ждал я в тот год сбора труппы. Впереди, возможно, была увлекательная работа, если вдруг Вера Николаевна согласится играть старую хозяйку. И, видимо, за время отпуска те зерна роли, которые ей запали при первом прочтении пьесы, дали всходы. При первой же нашей встрече она говорила со мной о пьесе, одобряла ее выбор для постановки, советовала, каких актеров занять, называла кандидатуры даже и на роль старой хозяйки. А в конце беседы опять заговорила о том, что ей очень хотелось бы помочь мне, как ее творческому другу, своим участием в моей постановке. Но что вряд ли она сможет, и вообще зачем я ее смущаю. Но надо знать Веру Николаевну, ее умение увлекаться, загораться. Она тут же стала с увлечением говорить, что старая хозяйка совсем другая, что это не Васса. Я увидела совсем другой полюс, другую внутреннюю жизнь, чем в Васе, но такую же сильную и могучую, писала впоследствии Вера Николаевна об образе старой хозяйки. И хотя тогда наша беседа закончилась неопределенно, я все же почувствовал, что Вера Николаевна уже увлечена, что старая хозяйка уже не оставляет ее в покое, и я понял, что она будет играть. К большому счастью Малого театра, всех нас ее соратников, нашего чуткого зрителя, Вера Николаевна сыграла старую хозяйку. Она подарила еще один шедевр своего могучего таланта, еще раз доставила зрителю так много искренней радости, большое эстетическое наслаждение. Страна высоко оценила эту работу Пашенной. И что знаменательно, именно одновременно за эти, оказавшиеся в ее исполнении такими полюсными ролями, Вере Николаевне была присуждена Ленинская премия. Сейчас вы услышите одну из сцен спектакля «Каменное гнездо». Учительница Илона и сын старой хозяйки Арне полюбили друг друга. Но Арне женат, у него дети. Брак с Мартой не был браком по любви. Мать Арне хочет во что бы то ни стало удержать сына в семье. И вот однажды, когда Арне был у Илоны, его жена Марта, наслушавшись сплетень, ночью является в школу. Но Арне успел выпрыгнуть в окно, прежде чем его жена в сопровождении старшего учителя проникла в комнату Илоны. В разгар скандала в школу приезжает и старая хозяйка. Войдя в комнату, оглядевшись, она прикрывает своим платком забытые на стуле воротничок и галстук Арны. Выпроводив всех из комнаты, старая хозяйка остается вдвоем с Илоной.
4: Уберите воротник и галстук Арны, пока никто из посторонних не заметил. О, Господи! Где Арны?
9: Где? здесь. Всюду. Вот здесь лежала его голова. Здесь лежали его часы. Здесь он сидел, подперев голову руками, а я гладила его волосы. У Арны такие же глаза, как у вас. Серые, как озеро Низкой Яви. А вчера, когда я пришла домой после работы, он сидел за столом и писал на бумаге «Илона, Илона, Илона» сотни раз. Мать Арны, вы завидуете мне?
4: Может быть. Может быть.
9: У Арны такие же глаза, как у вас. Серые, как озеро Низкой Яви. Вы носили его маленького на руках. Он улыбался вам. Ну, протяните руки. Взлохматьте мои волосы так же, как вы их лохматили маленькому Арне. Ну, не молчите.
4: Я старая крестьянка. Я не умею говорить таких слов.
9: Да вы такая же, как Арне, мать Арне. Какой богатой стала моя жизнь, и вся красота ее пришла только вместе с Арне. Раньше мир не был таким для меня.
4: Только вместе с Арне.
9: Когда я его увидела первый раз там, на станции.
4: Где Арне?
9: Он выпрыгнул в окно, на крышу веранды, оттуда в сугроб. Не беспокойтесь, он не ушибся. Убегая, он махнул мне рукой.
4: Вот такие, девочка, они и бывают, эти парни из низковори. А вас уволят с работы, и вам нельзя будет найти место учительницы.
9: Не пропаду. Найду другую работу.
4: Почему вы были такими неосторожными, прямо сумасшедшие? А главный Арне, который знает это село лучше, чем свои карманы. Да разве может здесь что-нибудь случиться, чтобы об этом сразу все не узнали?
9: Не имеет значения.
4: Не имеет. Когда это у вас началось?
9: Теперь мне кажется, что это было все. Всю жизнь.
4: Илона, поймите меня хорошо.
9: Что мама имеет в виду?
4: А то, что он ходит сюда уже с осени. Несчастье еще не случилось.
9: Я счастлива, Мадяна. У меня будет ребенок, будет маленький Арне, его белоголовый сын.
4: Илона, вы с ума сошли оба. Боже мой, этого нельзя допустить. А твоя мать, подумай о ней.
9: Когда она увидит, какая я счастливая и гордая, да она что, меня простит.
4: Да что же это происходит? Одурели, что ли, все, Господи? Как же ты будешь жить?
9: Мать Арны, мне надо будет уехать отсюда.
4: По всей вероятности. Во всяком случае, вам больше уже встречаться нельзя.
9: Нет, нет, это невозможно. Арны не сможет не прийти ко мне. Ведь от нас двоих идет нить новой жизни.
4: Я не хочу вас обманывать, Илона. Арны покорится. Он подчинится воле жены и обычаям низковори. Может быть, с горя пить начнет, разобьет одну-другую машину, с пьяну наделает слабоумных детей, но покорится, потому что здесь его сила, его корни.
9: Мать Арны, вы не знаете вашего сына.
4: Если бы этого не случилось. Хозяин Симула так влюблен. Ты была бы хозяйкой большого поместья, большего, чем низковори, и без долгов.
9: Даже если бы я уже ехала в церковь Симола, и мне бы вдруг повстречался Арне, я выскочила бы из машины и побежала бы к нему.
4: Ах, боже, тебя упаси! Ох, ненормальная. Слушай, Илона, я сделаю все, что в моих силах, чтобы Арне оставался с Мартой, чтобы хозяйство не развалилось. Каждый должен быть на своем месте. Жить нужно, как сказано в Библии, остальное все суета-сует. Я не помощник вам, Илона. Защищать вас не буду. Слишком стара.
9: Ну что ж, делайте все, что хотите. Но что бы ни случилось, вы навсегда для меня останетесь мать Арне.
4: Мне надо бы было пожалеть вас, но вы, я вижу, в моей жалости не нуждаетесь.
9: Нет.
4: Ну, прощайте, Илона. Так спокойно было в низковорье.
9: Выдрали бы меня хоть за волосы, что ли?
4: Илона.
3: И последняя работа Пашенной. «Гроза Островского». Вера Николаевна играла роль Кабанихи и была одним из постановщиков спектакля. Вот что рассказывала об этой работе исполнитель роли Дикова, народный артист Советского Союза Михаил Иванович Жаров.
10: Все началось так. Встретились мы как-то с Верой Николаевной в театре. Она и говорит: Михаил Иванович, только вы меня не перебивайте. Я знаю, вы никогда не думали об этом, а это правильно. Я буду ставить «Грозу». И мне кажется, вы должны играть Дикова. Я говорю: помилуйте, Вера Николаевна, мне это очень лестно, такое предложение. Но какой же я дикой? Дикой и говорит басом, а у меня и голос не идет. Нет, нет, нет, Вера Николаевна, вообще это не мое, нет, нет. А Вера Николаевна упряма. А я думаю, что с этим образом что-то катастрофически напутали. Вот вы говорите «бас». Верно, бас. А Островский написал еще «дикой». Дикий человек, озорной, а играет все почему-то только баса, рычалого, с басом. А где же этот дикий, озорной человек-то, а? Она посмотрела на меня вопросительно и думала, наверное, что я буду сейчас же возражать. А я молчал. Я молчал. Мне даже было интересно до смерти, что же будет дальше. Знаете, продолжает Вера Николаевна, и глаза у нее озорные, озорные. Я всегда думала, что у Кабанихи с Диким интрижка. И я уже отчетливо представляю себе, как сидим мы с вами на лавочке у дома Кабановых и играем любовную сцену, а? Михалыч, ведь все привыкли к тому, что Кабаниха ханжа, святоша, а она еще и развратница. И мы с вами покажем город Калинов во всем его мраке и безобразии, а? Ну, как вы думаете? Вы знаете, меня это очень грело. Меня это вдруг как-то не то что развеселило, а вы знаете, вдруг я как-то по-новому действительно представил всю эту сцену. Так мы стали с ней репетировать. Хотя не скрою, что многие наши товарищи относились к этому как-то, ну, короче говоря, это их пугала такая трактовка. А когда на спектакле после этой сцены мы очень волновались, не скрою. Мы волновались, как примет нас зритель в этой нашей трактовке, которую предложила Вера Николаевна. И когда после этой сцены нас проводили аплодисментами, Вера Николаевна сказала мне за кулисами, хитро прищурив глаз: ну, Михаил Иванович, кажется, мы с вами победили. Вот эта сцена.
4: Ты бродишь так поздно.
6: А кто ж мне запретит?
4: Да кто запретит? Кому нужно?
11: Ну и значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ли, у кого? Ты еще чего тут? Какого еще тут черта водяного?
4: Ну, ты не очень горло распускай. Ты найди подешевле меня, а я тебе дорога. Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой.
11: Постой, кума, постой. Успеешь еще дома-то быть. Дома твой не за горами, вот он.
4: Ну, коли за делом, так ты не ори. Говори толком.
11: Никакого дела нет, а я хмелен, вот что.
4: Что ж мне теперь, хвалить тебя за это прикажет?
11: Не хвалить, не бронить. Охмелен, ну и кончено дело. Теперь уж пока не просплюсь, этого дела поправить нельзя.
4: Так ступай, спи.
11: А куда это я пойду?
4: Домой, а то куда же еще?
11: А коли не хочу я домой?
4: А чего же это, позволь тебя спросить?
11: Потому что у меня там... Война идет.
4: Да кому же там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то есть.
11: Ну и что? Ну и что, что я воин? Ну и что из этого?
4: Что? Да ничего. А и честь невелика. Потому ты воюешь всю жизнь с бабами. Вот что.
11: Вот значит, они должны мне покоряться. А что? Я им, что ли, покоряться буду?
4: Да что ж тебе от меня-то нужно?
11: Вот что, кума. Кума, разговори ты меня, чтобы у меня сердце прошло. Только ты одна, кума, во всем городе можешь меня разговорить.
4: Ходи, Феклуша. Вели приготовить там закусить чего-нибудь. Ну, пойдем в покои.
11: Нет, нет, кума, в покоях я хуже.
4: Да ну, чем тебя рассердили-то?
11: Эх, еще с утра с самого.
4: Должно быть денег. Просили.
11: Точно сговорились, проклятые. То тот, то другой целый день пристают.
4: Да должно быть надо, коли пристают-то.
11: А я знаю, что надо отдать. Я знаю, я отдам. Обругаю, отдам. Потому как только заикнись мне о деньгах, у меня всю внутреннюю разжигать станет. Вот разжигает, да и только.
4: Да зачем же ты нарочно-то себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо.
11: Как ты нарочно?
4: Да так, потому что знаешь, что к тебе, к сердитому, никто уж не подойдет. Вот что, кум.
11: Ума, ну кому своего добра не жаль?
12: Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте.
4: Ну что ж, кум, зайди, закуси, чем Бог послал.
11: Ну что ж, я пожалуй.
4: Милости просим.
11: Я пожалуй.
4: Милости просим.
3: А теперь... Слово одной из учениц Веры Николаевны, актрисе малого театра, заслуженной артистки республики Констанции Роик.
13: Мне хочется начать свой рассказ с далекого 41-го года, с того дня, когда я впервые узнала Веру Николаевну. Это было в Челябинске. Щепкинское театральное училище при малом театре, эвакуированное вместе с театром, объявила дополнительный набор на первый курс. У меня был друг Вальдемар Берг. Была война, и после десятилетки мы были призваны на трудовой фронт. Вальдемар первый узнал о дополнительном наборе в училище и о том, что курс уже укомплектован. Для нас это было настоящим несчастьем. Тем более, что первый курс вела Вера Николаевна Пашенная. Вальдемар как-то сразу после смены отправился к Вере Николаевне и сказал ей: «Знаете, есть такая девочка, Костуся Ровик. Она ничего не знала про дополнительный набор в училище и теперь очень горюет. Прослушайте ее, пожалуйста, Вера Николаевна. Очень прошу вас». Вера Николаевна согласилась. Невозможно передать, как я волновалась, как сейчас помню. Вера Николаевна сидела в кресле, закутанная в шубу. Я в пальто, в платке, в каких-то немыслимых ботах вошла и робко остановилась у дверей. Вера Николаевна принялась расспрашивать меня, откуда я, кто я, почему хочу стать актрисой. Говорила она ласково, и я как-то незаметно для себя перестала волноваться. Тогда она сказала: «Подойдите поближе к свету, чтобы я могла видеть ваши глаза, и читайте». Я прочла все, что требовалось, и была принята на курс Веры Николаевны Пашенной. Кто знает, подойди тогда Вера Николаевна к делу формально, откажись она меня прослушать, как сложилась бы моя дальнейшая актерская судьба. Годы учения были для нас всех праздником. Вера Николаевна учила нас не только актерскому мастерству, она учила нас быть настоящими людьми. Она была строга, но справедлива. Она не терпела ни вульгарности, ни лжи, ни пошлости, ни во внешности, ни в словах, ни в нашем поведении.
3: На этом мы заканчиваем рассказ о Вере Николаевне Пашенной, большом художнике, замечательной советской актрисе.

Мы сегодня и завтра, все эти дни, отмечаем большой, поистине всенародный праздник. Он истинно всенародный, потому что всенародной была эта война. И, может быть, в том-то и заключается секрет нашей победы, что люди, сражавшиеся на фронте, знали одно, что если все захотят дожить до победы, то до нее не доживет никто. Они знали, что путь к победе лежит через жертвы, тяжелые, страшные жертвы. И каждый из них понимал, что он может оказаться в числе этих жертв, которые надо заплатить за победу. И эти люди бестрепетно шли в огонь, в атаку и погибали за ту победу, когда бы они ни погибли, в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м, или за несколько дней, или до несколько часов до того, как прекратились военные действия, и наш фашистский враг сложил оружие и подписал свою безоговорочную капитуляцию. Эти люди знали, что они отдают свою жизнь за победу, чтобы те, кто останутся после них, народ, их семьи, их дети, могли бы воспользоваться плодами этой победы, добытой ценой их жизни. В этой самоотверженности наших людей огромный народный смысл этой победы. Мы, те, кто стоят здесь и которые прошли войну, мы получили, вероятно, высшую награду судьбы. Нам довелось остаться в живых, и 30 лет спустя мы можем праздновать эту победу. Им не выпал этот жребий. У них есть, может быть, только одно преимущество перед нами. Они не стареют, и мы с вами их помним такими, как они были тогда, в те годы войны. И я не могу представить Мишу Кульчицкого старым человеком, или Арона Капштейна, или многих других, которых я знал из этих. Так же, как, скажем, мы не можем с вами представить стариком Аркадия Гайдара, полного силы жизни, его невозможно представить стариком. Вот, может быть, их преимущество перед нами, хотя, конечно, наше преимущество – жизнь во много раз выше, и мы понимаем, что мы обязаны им этой жизнью. Мне хочется пожелать здоровья их женам. Мне хочется пожелать успехов их детям и внукам, и чтобы на всем жизненном пути, который ждет этих молодых людей, они бы помнили, что у них перед глазами должен быть вечный пример этих людей, солдат бессмертной роты московских писателей, ценой жизни которых оплачена победа. Праздник Победы для нас радостный праздник. Но первая наша мысль и первое наше слово на этом празднике традиционно и верно принадлежит нашим друзьям, которых нет. И сегодня, прежде чем весело отметить этот праздник, мы прежде всего горестно склоняем свои головы перед памятью тех, кто дал нам эту радость ценой своей крови, ценой своей жизни. Вечная слава им, вечная память им, и пусть всегда они будут в наших рядах.

И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах – вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа.

здоровье очень выдающееся, и, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню и разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета – это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит с мыслью брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала, не моргнув глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подыму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу, вот, мол, Николаша, чего получается? Можно, говорит, рублей 50 схватить, так себе здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, этакий довольно красивый мужчина с усиками, так и говорит. Очень отлично. Пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц. А тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит, да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она
совершила.

Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь». Богатых, собственно, у нас нету, но зажиточные у нас имеются. У нас некоторые хорошо получают, некоторые по займам выигрывают, некоторые вообще пес их знает, откуда берут деньги. Но что такое богатство, мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что же это за состояние, при котором все можно купить, и рушатся все преграды, и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать. Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого. Ну, там кое-какие мелкие остатки прежних состояний. Но тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть. Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги. И что из этого получилось? А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера. Или он не был инженер, а он был подрядчик, сейчас это хорошо неизвестно. Только факт, что он строил частные дома и при этом неимоверно разбогател. Ну, может, там он хапнул или вообще украл, я не знаю. Вот он чертовски разбогател, а это было в начале НЭПа. И разбогатевший стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы и одеяла. И при этом у нее имелись золотые монеты, царской чеканки, бриллианты, вообще чертова уйма всякого добра и костюмов. Конечно, неизвестно, что бы случилось с ним в наши дни, но он, будучи неглупым человеком, своевременно в 24-м году умер со спокойной улыбкой на устах. Дескать, эх, вы, дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю. И сам, как говорится, сыграл в ящик. А дочка у него была, ну, вообще, малоинтересное существо. Такая вообще барышня не то не сё. Ну, вообще, ходит, сидит, говорит и кушает, но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может. Без своего богатства ей, конечно, ноль цена. Но поскольку у него было богатство, за ней мужчины сильно волочились и даже три раза подряд женились на ней. Но все как-то неудачно. И даже за ней один доктор ухаживал. Но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значения богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушел, как говорится, в кусты. Но тут она знакомится с одним инженером, такой интересный красавец, тоняга, одевается. И вообще педант и любимец женщин. Душистый платочек в кармане, какие-то запонки, еще что-то там такое. И при этом имеет имя Лютик. И вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну, видит у нее несметное количество барахла, и вот, распалившись на это барахло, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли быть моей женой? И эта дура, влюбленная в него, как кошка, трясется от радости и говорит, ах, я твоя навеки. Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорее, чудно живет, восторгается жизнью, закусывает по 5 раз в день и думает, вот так устроился. Он переезжает в детское село, в собственный дом, и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна. Никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом. Разводиться, думает, мне с ней в высшей степени глупо, но я, думаю, зевать не буду. И вот он заводит разные флирты и романы, и разные любовные похождения, и живет там на полный ход с какой-то невероятной красавицей, при этом с ней кутит, выпивает и бросает к ее ногам разные мелкие ценности. Домой приезжает, как говорится, еле мажаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами, и поэтому не может даже беседовать со своей супругой. Я, говорит, извиняюсь, я не могу по-прежнему подолгу разговаривать с вами на разные темы и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер, и я потерял некоторую живость своего темперамента.
И при этом он стал при ней притворяться, ходит, сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами. А у самого морда цветущая, и здоровья лучше не надо. В довершение всего он подговорил одного знакомого врача, Орлова, чтоб тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова и дал ему для этого некоторую сумму денег. Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елене Григорьевне: «Да, о, это да, ох, ну, такое молодое, цветущее существо, а здоровье у него, ну, в высшей степени погано, ну, ах, о, вы его берегите, не волнуйте, пущай лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования». Вот эта дура немыслимо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает. И так проходит год и два, и, наконец, три, и проходит 5 лет, и дело приближается к нашим дням, и вот наступает 1933 год. И вот раз однажды приходит к Елене Григорьевне ихний сосед, такой счетовод Федоров, такой вообще... Щитоводишка, дурак, фанфарон и мелкая личность. Чего-то они разговорились о том о сём, а Лютика не было дома. А Лена Григорьевна говорит: «Знаете что, мне нынче скучно. Поедем в ресторан. Я буду платить, а вы не беспокойтесь. Послушаем музыку, скушаем по цыпленку и проведем интересное время». Этот прохвост, щитоводишка Федоров, говорит: «Очень рад, с великим удовольствием». И вот они едут в Ленинград, заходят в Асторию, ковры, столики, играет оркестр, танцуют великолепные пары, а этот болван Федоров одет, наверное, свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся в сторону. Вот они садятся за столик, заказывают себе цыплят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит, что такое фантасмагория. Она видит ее супруг Лютик, танцует шимми с какой-то дамой. Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо, и ей надо пойти в уборную. А ее щитоводишка Федоров, видя, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она думает, навряд ли сбежала. В крайнем случае, я ей 2 цыпленка съем. Вот Елена Григорьевна летит моментально домой, а по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало все ясно, и какой обман она имела в течение 7 лет. Она летит домой, сразу роется в его письменном столе, вытаскивает разные письма, записочки, читает все это побледневшими губами и видит, да, обман на лицо, и он не поддается описанию. Она находит разные дамские письма. Она читает в них поэтические слова о том, о сём: «Уважаемый Лютик, ты мой бог. Целую вас, ах, ах», и все такое. Она восклицает «ах», падает ненадолго в обморок, но потом берет себя в руки и говорит себе: «Я, кажется, полюбила подлеца». Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает. Она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвет листочки с деревьев и шепчет: «Вот тогда, вот тогда». А этот подлец Лютик, не привыкший видеть ее такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе: «Это, кажется, я перехватил через край. 7 лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней, а в силу ее любви ко мне, я, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни». И тогда он, у которого нежные побеги совести еще не совсем завяли, приходит в сад, садится к ней рядом на скамеечку и говорит так: «Сердечный привет, Елена Григорьевна. Я хочу вам нынче рассказать кое о чем. Вот, знаете, какое дело». И начинаете рассказывать, как это было. «Да, — говорит, — я не жил с вами 7 лет в силу обмана, но не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используете этот закон природы». Она говорит: «Это хорошо, что вы мне сказали. И поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести. Но я, — говорит, — и без того все это знала». Он сильнее удивляется, она продолжает: «Что же касается ваших слов насчет любви и ласки, то я, — говорит, — не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали. И вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатую. Думаете, что я только на вас и глядела». Тогда он в страшном гневе встает со скамейки и говорит: «Как понимать ваше выражение? Значит, вы цацкались с другими и имели, кажется, любовников? Или, — говорит, — я чего-то не понимаю.
Ответьте мне их имена, или я сам за себя не отвечаю. Она называет ему 7 различных имен, в числе их упоминает фамилию Федоров и фамилию Орлов. От этих двух фамилий Лютик приходит в содрогание и падает на скамейку. Он говорит: тогда я дурак, что я вам рассказал. Вы, говорит, есть проявление всей человеческой подлости, и мое презрение к вам не дозволяет мне находиться с вами рядом. Я, говорит, от вас уезжаю. До свидания. Он думал, что она будет его умолять, а она почувствовала силу своего богатства. Говорит: очень великолепно. А то и сама хотела вам это предложить. Он плюет в цветы, на клумбу, на скамейку, и взбешенный, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград. А она смеется и говорит: валяй, валяй, говорит, я за свои деньги почище тебя видела. Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь комфорт жизни, вскоре расстается с ним. И вот тогда он женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по 5 раз в день и имеет право на хорошую жизнь. Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Федорова. А тот, по странному совпадению, прожив с ней 5 лет и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на свое здоровье. Но Елена Григорьевна, засмеявшись, сказала: ну что ж, если так, тогда давайте расстанемся. На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней, и жизнь их потекла по установленным правилам. Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане. Неимоверные траты денег заставили Елену Григорьевну сильно раскошелиться. Она безостенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки и вскоре на этом засыпалась. Ей пришили дело и недавно выслали ее на жительство в город Арзамас. А подлец Федоров от этих дел отбоярился. Он сказал: я не я, супруга не моя, а насчет денег я понять не имею. Я любил ее бескорыстно. Тем не менее, с недаемой такой любовью он за ней в Арзамас не поехал. Так пожелаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей, и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства. Счастливый путь! На этом мы заканчиваем наши рассказы о деньгах.

0: Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь пассажир на задник наступит. Вот вам и нет галоши. Галошу потерять прям пустяки. С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел. В трамвай вошел, обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь на ноге, а другой нету. Сапог здесь, и носок гляжу здесь, и подштанники на месте, а галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Снял остальную галошу, завернул в газету и пошел так. После работы, думаю, пущусь в розыски. Не пропадать же товару, где-нибудь да раскопаю. После работы пошел искать. Первое дело посоветовался с одним знакомым вагоновожатым. Ну, тот прям вот как меня обнадежил. Скажи, говорит, спасибо, что в трамвае потерял. В другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвае потерять – святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело. Ну, говорю, спасибо. Прям гора с плеч. Главное, галош спасишься новенькой. Всего третий сезон ношу. На другой день иду в камеру. Нельзя ли, говорю, братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли. Можно, говорят, какая галоша? Галоша, говорю, обыкновенная, размер 12 номер. У нас, говорят, 12 номер, может, 12 тысяч. Расскажи приметы. Приметы, говорю, обыкновенно какие? Задний, говорю, конечно, обтрепан, внутри байки нету, сносилась байка. У нас, говорит, таких галош, может, больше тысячи. Нет ли специальных признаков? Специальные, говорю, признаки имеются. Вот носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, говорю, почти что нету, сносился каблук. А бока, говорю, еще ничего, пока что удержались. Ну, посиди, говорит, тут, сейчас посмотрим. Вдруг выносит мою галошу. То есть ужасно обрадовался, прям умилился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди. Сколько хлопот на себя приняли из-за одной галоши. Я им говорю, спасибо, говорю, друзья, погроб жизни. Давайте поскорее ее сюда, сейчас я надену, благодарю вас. Нет, говорят, уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, говорят, не знаем, может, это не вы потеряли. Да я ж, говорю, потерял, могу дать честное слово. Они говорят, верно, вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу, но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пущай домоуправление заверит этот факт. И тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял. Я говорю, братцы, говорю, святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги? Они отвечают, дадут, говорят. Это их не дело дать. На что они у вас существуют? Ну, поглядел я еще раз на галошу и вышел. На другой день пошел к председателю нашего дома. Говорю ему, давай бумагу, галоша гибнет. А верно, говорит, потерял. Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба? Ей-богу, говорю, потерял. Он говорит, конечно, на слова я не могу положиться. Вот если бы ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял, тогда бы я тебе выдал бумагу, а так не могу. Я говорю, так они же меня к вам посылают. А он говорит, тогда, говорит, напиши мне заявление. Я говорю, а что там написать? Он говорит, пиши, сего числа пропал галоша и так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения. Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою галошу. Вот только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, думаю, люди работают. Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее, только и делов. А тут неделю не хлопотал, выдают обратно. Одно досадно. За эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой, в пакете. И не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Но где ее искать? Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно. Взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает. Сохраню эту галошу на память. Пусть потомки любуются.
1: Собачий нюх. У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы. Шуба-то, говорит, больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду. И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является эдакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакое даже собачище, коричневое, морда острая и несимпатичная. Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «Псс!» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом. Народ, конечно, собрался. И вдруг к бабке Фёкле с пятого номера подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу, собака за юбку. Бабка в сторону, и собака за ней. Ухватила бабку за юбку. И не пущает. Рухнула бабка на колени перед агентом. «Да!» — говорит. «Попалась! Не отпираюсь!» И говорит, «5 ведер закваски — это так! И аппарат — это действительно верно!» «Все, — говорит, — находится в ванной комнате! Ведите меня в милицию!» Ну, народ, конечно, ахнул. «А шуба?» — спрашивают. «Про шубу, — говорит, — ничего не знаю, ведать не ведаю, а остальное — это так! Ведите меня, казните!» Ну, увели бабку. Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «Псс!» и отошел. Повела собачище глазом, понюхала пустой воздух, и вдруг гражданину управдому подходит. Побелел управдом, упал навзничь. «Вяжите, — говорит, — меня люди добрые, сознательные граждане. Я, — говорит, — за воду деньги собрал, эти деньги на прихоти свои истратил». Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачище тем временем подходит гражданину из седьмого номера и теребит его за штаны. Побледнел гражданин, свалился перед народом. «Виноват, — говорит, — виноват, я, — говорит, — это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, — говорит, — жеребцу в армии служить, защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!» Растерялся народ. Что думает за такая поразительная собака? А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту. «Уводи, — говорит, — свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай, — говорит, — пропадает енотовая шуба, пес с ней». А собачища уж тут стоит перед купцом и хвостом вертит. Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним подходит к нему и его калоши нюхает. Заблекотал купец, побледнел. Ну, говорит, Бог правду видит, если так. Я, говорит, есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, говорит, братцы, не моя. Шубу-то, говорит, я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю. Бросился тут народ в рассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать. Схватила она двоих или троих. Кто подвернулся и держит? Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко. Разбежался народ. Опустел двор, остались только собака да агент. И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой. «Кусайте, — говорит меня, — гражданка. Я, — говорит, — на ваш собачий харч 3 червонца получаю, а 2 себе беру». Чего было дальше, неизвестно. Я от греха постарей смылся. Нервные люди. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. На углу Глазовой и Боровой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам, горячится. И через это дерется грубо, как в тумане. Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так. А только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в 9 часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит. Так приходит она на кухню, ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались, совсем не разжигается. Она думает, с чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем? И берет она в левую руку ежик и хочет чистить. Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает. Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, про между прочим, назад положьте. Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает. Пожалуйста, отвечает. Подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять. Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать, шум у них поднялся, грохот, треск. Муж Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный. Так является этот Иван Степанович и говорит... Я, говорит, ну ровно слон, работаю за 32 рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и ни почем, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться. Тут снова шум и дискуссия поднялись вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню, хлопочут. Инвалид Гаврилович тоже является,
2: Что это, говорит, за шум, а драки нету?
1: Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка.
3: Началась. А кухонька, знаете, узкая. Драться не способна, тесно. Кругом кастрюли, примуса, повернуться негде. А тут 12 человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать, троих кроешь? И, конечно, дело на все натыкаешься, падаешь. Не то, что, знаете, безногому инвалиду с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности. А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему: «Уходи, Гаврилыч, от греха! Гляди, последнюю ногу оборвут!» Гаврилыч говорит: «Пущай, говорит, нога пропадает! А только, говорит, не могу я теперь еще уйти! Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили!»
1: А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Инвалид брык на пол и лежит. Скучает. Тут какой-то паразит за милицией кинулся. Является Мельтон, кричит: «Запасайтесь, дьяволы, гробами сейчас стрелять буду!» Только после этих роковых слов народ маленько очухался, бросился по своим комнатам.
3: Вот те думают, клёква. С чего же это мы, уважаемые граждане, разодрались?
1: Бросился народ по своим комнатам. Один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу, скучный. Из башки кровь каплет. Через 2 недели после этого факта суд состоялся. А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался. Прописал ижицу.
4: Лимонад. Я, конечно, человек не пьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало. Так приличие ради или славную компанию поддержать. Больше как 2 бутылки мне в раз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела я 1/4 выкушал. Но это было в молодые крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось, и в голове мелькали разные мысли. А теперь старею. Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, задрожал. «У вас, говорит, полная девальвация. Где, говорит, печень, где, говорит, почки, где, говорит, ваш пузырь для содержания всякой жидкости? Распознать, говорит, нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились с точки зрения медицины». Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему. Дай, думаю, сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь. Врач никакой девальвации не нашел. Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, говорит, вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца, то оно очень отличное. Даже, говорит, на 2 пальца шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте. Иначе очень просто смерть может приключиться. А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале НЭПа 53 года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. Надо, думаю... В самом деле,
3: пить бросить. Взял и бросил. Не пью и не пью. Час не пью, 2 часа не пью. В 5 часов вечера пошел обедать в столовую. Покушал суп. Начал вареное мясо кушать. Охота выпить. За место, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче. Нарзану или же лимонаду. Зову. «Эй, — говорю, — который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду!» Приносит, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе, в графине. Наливаю в стопку. Пью я эту стопку, чувствую, кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт? Налил остатки. Самая настоящая водка. Неси, кричу, еще. Вот, думаю, поперло-то. Приносит еще. Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось. Самое натуральное. После, когда деньги платил, замечание все-таки сделал. Я, говорю, лимонаду просил. А ты чего носишь, куриная твоя голова? Тот говорит: так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово еще с прежних времен. А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим. Потребителя нету.
0: Неси, говорю, еще последнюю.
3: Так и не бросил. Желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится, жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.
5: На районное совещание из «Прогресса» поехали трое. Мшаров, Степан Степанович и Аннушка Поливанова. Слухами с 5 на 10 пошло, что новому секретарю райкома понравилось у Мшарова не все. Вроде бы и с людьми надо разговаривать по-другому, да и само дело теперь пора вести совсем не так. Молодой, горячку порет, осуждал Ивакина за это Степан Степанович Великанов. К Мшарову надо приглядеться, съесть с ним хоть полпуда соли. Хорошо узнавший председательскую лямку, Степан Степанович считал Мшарова на таком посту самым подходящим, самым надежным человеком. Недаром же, как заступил он на свое место, так и не сменялся. В образцовом председателе колхоза, как считал Степан Степанович, прежде всего важны житейский ум и опыт. Такой человек обязан и себя не уронить и не подвести начальство. Обычно он хитроват, лукав, запаслив. При таком хозяине, как председатель «Прогресса», любое начальство могло спать спокойно. В трудную минуту Мшаров выручит, не подведет. Где уж он возьмет необходимые излишки, из каких запасов наскребет, никого не интересует. Значит, сумел. Нет цены такому председателю. Федора Ивановича одолевало сегодня какое-то смутное беспокойство, вроде предчувствия. Хотя никаких причин для этого вроде бы не существовало. Скорее, наоборот. Едва район прижало с планами, Бариков полетел не к кому попало, а именно к нему. Должна или не должна такая выручка капнуть на весы районного почета? Мшаров считал, что непременно должна. У него была возможность стать в позицию и Барикова лишь снисходительно выслушать. Но не стал же, выручил. Привыкнув к своему исключительному положению в районе, Федор Иванович все больше задумывался о непонятном отчуждении молодого секретаря райкома. Проскочило это отчуждение еще при первом посещении Ивакиным «Прогресса» в тогдашних разговорах. Не иначе считал Мшаров, кто-то потихоньку дует ему в уши. Но кто? Сначала Федор Иванович грешил на Барикова, но потом узнал, что Ивакин ночевал в Красном Пахаре, и ему стало ясно. Уж Сафонов, конечно, не упустил случая и постарался обработать. В душе Мшаров завидовал Сафонову и страдал. Прежде бывало, секретарь райкома, где бы ни был, а ночевать ехал в Прогресс. Этот же все мимо, мимо. Даже после того, как Прогресс выручил район, отдав свои излишки для сверхплановой продажи, Ивакин заезжал, благодарил, но ночевать ни разу не остался. А ведь все вокруг видят такое отношение. Что скажут? Неужели зашатался Мшаров? Ах, дорогого дал Федор Иванович, чтобы узнать, о чем там поет Ивакину очкастенький сосед. Уязвленному самолюбию Мшарова всюду мерещились признаки своего блекнущего авторитета. Вчера Степан Степанович положил перед ним на стол свежую районную газету с подчеркнутой строчкой. Федор Иванович прочитал: «Одна из лучших артелей в районе – Прогресс». Вот она, ночевка. Засопев, Федор Иванович потянулся к телефону. Правильно сигнализировал заместитель покушение на авторитет. Оставить это нельзя. Уж Прогресс – одна из лучших артелей. Редактировал газету старый знакомый, бывший районный прокурор. А Мшаров и Великанов помнили его по прежним временам. «Ну чего там пишешь?» – напустился Мшаров на редактора. «Или уж сбросил нас с первого места?» «Федор Иванович, да принято так, везде так пишется». «А почему раньше не писал? Почему раньше была лучшая артель, а теперь одна из лучших? Еще ты где нашел такую? В общем, смотри, чтобы я больше этого в твоей газете не читал. Как район выручать надо, вы все к Прогрессу. А как доброе слово сказать? Что вам еще надо? Может, ракету построить, атомный котел? Смотри, а то и в обком недолго звякнуть». Положив трубку, пальцем оттянул ворот кителя. Пишут там писаки. Машину сильно кинуло на выбоине. Степка испуганно глянул в зеркальце. Мшаров, однако, не обратил внимания. Степан Степанович воспользовался случаем. «На прошлой неделе директора консервного видел». «Ну?» – хмуро обронил Мшаров. Толчок словно разбудил его. «Боится, что взгреют за помидоры. Он-то при чем?» «И я ему то же самое сказал». По обе стороны улицы, возле райкома, скособочившись в заросшие травой кюветы, стояли машины, множество машин, легковые, козлики, покрытые дорожной грязью. В коридорах райкома не протолкаться от приехавших. Федор Иванович, не успевая здороваться, пошел прямо к самому. Но в кабинете никого не оказалось. Пробежал мимо Бариков, не остановился. «Ага», — снова подумал Федор Иванович, — «уже не узнает». Не посчитавшись самолюбием, поймал Барикова за рукав. «Где сам?» Бариков, да нельзя занятый, торопился по делам, но все же прояснил обстановку. В район неожиданно нагрянул секретарь обкома по сельскому хозяйству. И не один. По каким-то признакам Бариков делал вывод, что наезд начальства без предупреждения связан с трудностями нынешней страды. Будто бы потери все же велики. С утра Ивакин повез гостей в самый глухой районный угол. Вернуться обещал к открытию совещания, но может задержаться немного. В доме колхозника было людно. Здесь Мшаров и Великанов увидели соседей из Красного Пахаря. Сафонов рылся в стопке купленных книг. За первыми шагами молодого председателя, принявшего его бывший колхоз, Степан Степанович следил с самого начала. Еще во время стажировки Сафонова в Прогрессе Степан Степанович мысленно выставил способностям городского специалиста самую высокую оценку и теперь с каждым днем убеждался, что не ошибся. Пусть Мшаров издевается над соседом, клеит ему прозвище одно обиднее другого. Но если глянуть в суть, если как следует разобраться, скажем, тоже сокращение колхозного начальства, о котором было столько разговоров. Но ведь не секрет, что в колхозном начальстве ходили самые здоровенные мужики, ездили верхами и командовали. Спешив их, ссадив с коней, Сафонов вернул к производительному труду десятки людей, а необходимых колхозу он сохранил: бухгалтерия, заведующий фермами, главный механик, главный зоотехник, главный агроном. Или отмена ночных сторожей. Тоже смеялись. Степан Степанович теперь и сам считал, что чем меньше охраны у колхозного добра, тем меньше воровства. Людская совесть – вот самый надежный сторож. Наконец, даже отстранение от работы на 15 суток. Много было шуток по этому поводу, очень много. Однако смех смехом, а городские-то оказались и в этом поумнее, позорче многих. В самом деле, почему считают, будто колхозник смотрит на труд как на постыдную обязанность? Наоборот, он лют на работу. Для него как раз безделье горше горькой редьки. Кто же, спрашивается, кормил страну все эти годы? Колхозник. Даже несмотря на то, что на трудодень не густо приходилось. Сами кормились с огородов, изворачивались, как умели, а страну не оставляли без куска. Совещание началось с большим опозданием. Ивакин узнавал в зале многих. Принаряженная Алевтина Трифоновна сидела в окружении молоденьких девчонок. Ивакину показалось, что это доярки из луча, которым Кандыба наобещал стрекороба. Сафонов что-то писал в блокноте. Иногда он поднимал голову и, не видя никого вокруг, задумывался, прижав карандаш к губам. Готовился. Бариков с папкой на коленях поместился на самом краешке стула. Ему сейчас идти на трибуну читать доклад. Сейчас Бариков соображал, все ли у него правильно в докладе. Нет, не все. У него хватило ума понять, что новые задачи Нечерноземья, пожалуй, не по силам Шарову. Он вспомнил Малышева, Якова Полухина, как они разговаривали с секретарем райкома. Колхозники в прогрессе уже переросли своего председателя. Кончалась мшаровская эпоха. Самое время было потихоньку брать крен в другую сторону. Свое выступление Бариков начал неторопливо, раскатился издалека. Внимание собравшихся еще не было утомлено, слушали чутко. В зале стояла тишина. Неожиданно Ивакин остановил докладчика. «Знаете что, Павел Иванович, вы это самое... переверните три страницы, неинтересно». В зале раздался смех. В двух-трех местах захлопали в ладоши. Бариков растерялся. «Но у меня тут вводная часть. Переворачивайте, переворачивайте». Издали из зала смеющаяся Алевтина Трифоновна поймала ивакинский взгляд и показала большой палец. Опытный докладчик Бариков умел многое сказать намеком. Прогрессу он, казалось бы, воздал полной мерой, но в то же время не забыл и о подкожных центнерах, и о простое комбайнов, вынужденных дожидаться, пока разгрузят ток. В обкоме, оказывается, прознали, что в Полянском районе нарушалось постановление о раздельной уборке. Бариков вел свою линию тонко. Во всем районе итоги соревнований водителей на вывозке зерна подводились не ежедневно, а лишь после уборки. Но докладчик покритиковал за это передовой колхоз. Вообще фамилию Мшарова он не упомянул ни разу, лишь называл «Прогресс», однако зал все оживленнее посматривал в президиум на мрачную фигуру знаменитого председателя. Федор Иванович уже несколько раз слазил пальцем за ворот кителя. Барикова он, кажется, убил бы. Что же, заврай сельхозотделом, никогда не слышал о заначках, узнал впервые? Тогда почему заговорил о них только сейчас? Ах, лиса, верхним чутьем учуял, куда ветер дует. Хвалил, хвалил прогресс, а вышло, что чуть ли не в нем все беды района. Ну, гусь. Усаживаясь после доклада на свое место, Бариков избегал смотреть в сторону Мшарова. Не поймет же, что так надо. Ничего, потом как-никак объяснимся. И он обратился вслух, увидев на трибуне Ивакина. Нового секретаря многие видели впервые. Любопытство подогревало слухи о его разборчивости в наказаниях. Этот не сыпал выговоров направо и налево. За всю уборочную, да еще такую трудную, выговор получил один Кандыба. Много слухов разошлось о том, как он съездил в Луч, разговаривал с девчонками на ферме, пил чай у Мироновны. За Ивакиным из зала наблюдали сотни глаз. Для опытного человека все важно, все красноречиво. Как он держится с людьми, даже как ходит и сидит. С нетерпением ждали, что он станет говорить. Хвалить прогресс стало в районе традиции. Ивакин отметил Мшарова за весеннюю инициативу. Опытный председатель не дрогнул перед сложными условиями и смело взял ответственность на себя. Результаты налицо. В небывалых погодных условиях он сумел вырвать хлеб. Словечко «вырвать» Ивакину пришло только что. Он повторил его дважды, как бы напоминая о вечном состязании хлебопашца с капризной природой. Безинициативность некоторых председателей Ивакин назвал самым гибельным наследием прошлых лет. Этот сорняк в душах надо выпалывать решительно, не задумываясь. А то кое-кто привык, что его круглый год, как маленького, ведут за ручку. «Сделай то, не делай этого». Дошло до абсурда. В колхозе «Луч» картофель сажали еще в июне, хотя в это время в прогрессе уже полным ходом шел сенокос. И о сенокосе, кстати. В том же «Луче» до сих пор не налажено прессование и вентилирование сена, гранулирование травяной муки. «У нас нынче травы и кот наплакал», — не выдержав, крикнул из зала Кандыба. Ивакин живо глянул в его сторону. «А почему, как вы считаете?» «Жара, сгорела». «О, — усмехнулся Ивакин, — жара. А дождевальные установки у вас простояли без дела целое лето. Я видел их, ржавчиной заросли». Больше Кандыба голоса не подавал. «Так вот, — продолжал Ивакин, — пусть любители спокойной жизни больше не надеются, что райком будет для них каменной стеной. Сами думайте, сами принимайте решения». Естественно, заметил Ивакин под смешок зала, самим и ответ держать. Уроки нынешней уборки, на взгляд Ивакина, были достаточно отражены в докладе. Со своей стороны, он лишь еще раз отметил, что сохранить, к сожалению, удалось не все. Мшаровские заначки он назвал маленькими хитростями опытного хозяина. Жаль только, что хитрость эта идет от практики прошлых лет. Он надеялся, что в будущем такая практика сойдет на нет. Главной ивакинской заботой было будущее района. Велением времени назвал он крупную специализацию. В современную деревню властно стучится технический прогресс, индустриальный труд. Разумеется, входить в колхозы они должны не натужно, а естественным путем. К сожалению, уже имеется горький урок, когда за новое дело принялись без достаточной материальной и кормовой базы, без отлаженной технологии. На одних заклинаниях такие дела не делаются. Из глубины зала по рядам из рук в руки пошли записки. Их передали в президиум, оттуда Ивакину на трибуну. Он развернул и стал читать. «Вслух, вслух!» – потребовали из зала. Одну записку Ивакин тщательно расправил и отложил в сторону, остальные сложил вместе. «В последнее время...» – Ивакин поднял и показал в руке записки. «С языка у многих не сходят случаи с проданными на базаре помидорами». По залу пронесся шум оживления, головы завертелись, все старались отыскать главного виновника – Сафонова. Выждав паузу, Геннадий Иванович доложил, что райком разобрал этот безобразный случай. За вопиющую бесхозяйственность Ивакин особо нажал на это слово, директору консервного завода объявлен строгий выговор. Мшаров остолбенел. Кому-кому? Вот это повернул. «Сами посудите, товарищи», — продолжал Ивакин. «Прекрасные доброкачественные помидоры валить в отходы. Что за бесхозяйственность?» Со своего места Федор Иванович стал незаметно отыскивать в зале директора консервного завода. А ведь чуяла у бедного душа, если он жаловался Великанову. На глаза ему попал Сафонов. Сидит, согнувшись, тычет пальцем в переносицу и быстро строчит в блокноте на колени. После Ивакина долго выступал секретарь обкома. Он не скупился на похвалы прогрессу. Если бы каждый председатель вел свое хозяйство по-мшаровски, не черноземье давно бы стало не зоной потребления, а зоной снабжения. Пока же, к сожалению, приходится думать о том, как стать кормильцами страны. Секретарь обкома помянул красный пахарь и еще кое-какие артели, но основной упор был на прогрессе. Обком надеется, что в борьбе за изобилие продуктов животноводства прогресс всегда будет впереди. Секретарь обкома рассказал, как выполняются обязательства прогрессом по молоку. Цифра прозвучала солидно, веско, как и все, что касалось знаменитого колхоза. Зал привычно рассыпался аплодисментами. «Ну вот», — вздохнул Мшаров и расправил плечи. Защита секретаря

объявили выступление Сафонова. В зале возникло оживление, шум. С тех пор, как в районе появился Сафонов, в казенную сухомятку многочасовых заседаний стали вкрапливаться пряные, почти скандальные выступления. Вот и теперь появление председателя Красного Пахаря ждали как острой приправы. Этот пресно не выступит. А Сафонов уже выбрался из ряда и торопился к сцене. Вспрыгнул сразу через все ступеньки, встал за трибуну и принялся раскладывать листочки. В Древней Греции, так начал он, жил богатырь Геракл, который прославился многими выдающимися подвигами. Один из его подвигов, между прочим, связан как раз с сельским хозяйством, а конкретно с вывозкой навоза из конюшен. Ну, так и есть, не зря ждали. Из глубины зала стал нарастать разнообразный гул. Бариков строго постучал карандашом по графину. Очки Сафонова задорно блестели. Спрашивается, почему такую грязную работу, как вывозка навоза, назвали подвигом? Да потому что она самая трудная во всем сельском хозяйстве. А самая трудная она потому, что непрерывная. Все вы знаете, что сколько скотина сожрет, столько и убирай. Но Гераклу повезло. Рядом оказалась речка. Мужик он был здоровый, завернул речку в конюшне и смыл водою весь навоз. Но посмотрел бы я на него, не окажись под рукой речки. Точно могу сказать, пропал бы. Надорвался и пропал, потому что с такой работой не справится и 10 Гераклам. Секретарь обкома потянул Ивакина за рукав и большим пальцем в бок указал на оратора. Ивакин улыбнулся и закивал. Вот так и влезают в авторитет, подумал Мшаров, за счет языка. «Перехожу к нашим делам», – объявил Сафонов и отложил несколько листочков в сторону. «Я внимательно слушал доклад. Что вам сказать? Все правильно. Все, в общем-то, верно. Фермы наши старые, убогие, ждут не дождутся реконструкции. Устарели подвесные дороги. Надо механизировать и подачу корма, и уборку навоза. Все верно. Но не кажется ли вам, товарищи, что мы латаем старенькое барахлишко, хотим обойтись за счет заплат? Партийное постановление, мне кажется, требует от нас, ну, взлета, что ли, всплеска. Давайте глянем шире, дальше. Нам же прямо под ноги поставили ступеньку, на которую так и просится нога». Ивакин за столом президиума слушал его завороженно и не сразу заметил, что секретарь обкома опять тянет его за рукав. Снова сблизили головы, увидел Мшаров, зашептались. На этот раз сомнений не было. Разговор шел о Сафонове. Нахваливал его Ивакин как только мог. «Крупный животноводческий комплекс, – деловито говорил Сафонов, – неминуемо потребует гигантской концентрации труда. Судите сами. Подача корма и воды, та же вывозка навоза. Этот богатырский труд под силу лишь механизмом. Однако механизация – штука дорогая и в одиночку не по карману даже такому колхозу, как «Прогресс». Где же выход? А выход один – объединиться. Соединив свои силы вместе, мы станем сильнее самого Геракла, поднимем сами себя, а вместе с собой и государство. Я, например, именно так и понимаю призыв партии о нашем нечерноземье. Пора, знаете ли, нашему брату-колхознику мыслить на уровне не одного своего колхоза или района, даже области, да даже уж и государства. Пора мыслить на уровне глобуса. Перед начальством красуется, втихомолку закипел Федор Иванович, и шартист. Переждав плеск аплодисментов, Сафонов глянул в свои записи и поправил очки. Еще не наговорился, ехидничал Мшаров. Теперь, произнес Сафонов, я хочу сказать о нашей общей болезни, о страсти к нарядам. Как мы шарахаемся. То сидим по уши в навозе, то вдруг так примемся сорить деньгами, что даже страшно делается. Все были в луче. Ведь это надо же, товарищи. Я как-то не поленился и подсчитал.

0: считал. И знаете, за голову схватился. На каждую корову там пошло до 8 кубометров бетона. На одного телка 400 килограммов железа. Да это же дот какой-то. Опорный пункт стратегического назначения. Крепость. А сколько, вы думаете, стоит там одно скотоместо? 3000 рублей. Да ведь это же взнос за однокомнатную квартиру в городском кооперативе. Ну вот, скажите мне, зачем строить такие крепости, такие дворцы для коров? Зачем так форсить? Я понимаю, жили бедно, надоело. Охота приодеться лучше, нарядиться, но такое мотовство, по-моему, хуже воровства. Мы, в первую голову, мы с вами, товарищи, должны беречь колхозную копейку, ценить ее, выжимать из нее все, что только можно. От зависти брешет, думал Федор Иванович. У самого-то пустовато, вот и кидается на людей. Злосчастную стройку в Луче Мшаров осуждал не за дороговизну. Он всегда считал, что если уж взялся строить, то строй не на день и не на два. Зачем же убожество-то плодить? Беду Кандыбы знали все. Хотел лишь прогреметь в газетах, прославиться. То строил из камыша, дунь упадет, теперь соорудил крепость из бетона. На свой комплекс он с легким сердцем расфуговал сотни тысяч. Когда пришла пора держать ответ, Кандыба обвинил во всех расчетах колхозных специалистов. Сам-то я, как видите, без образования. Тем временем Сафонов закончил свое выступление. Закончил задиристо, на боевой ноте. Рывком головы он откинул с очков растрепанную прядь волос и победителем глянул в завоеванный зал. «Не за горами, — заявил он, — время, когда не черноземья поднимется вровень с такими житницами страны, как Кубань и Ставрополье, как Целина и Алтайский край, а колхозники Полянского района — станут жить не только лучше, но и веселей». Сунув листочки в карман, Вадим Петрович хотел уйти, его задержал секретарь обкома. Он спросил, как выполняются красным пахарем обязательства на этот год по молоку. «Вот это дельно», — одобрил Мшаров, «а то разлился соловей». Будничный вопрос остудил Сафонова. Скатываясь со своих высот, он потер лоб, припоминая, и снова полез в листочки. Дернул один, не тот, еще один, ага, тот. «Колхозники красного пахаря, — сказал он, — еще раз подсчитали свои возможности. Прежние обязательства колхоз выполнит досрочно. Сверх же плана красный пахарь сдаст еще...» Словно боясь ошибиться, Сафонов заглянул в листочек и назвал такую же цифру, что и прогресс. Небольшое остолбенение в зале, тишина. Затем все громче затрещали аплодисменты. Мшаров медленно поворотил голову в сторону трибуны. Не ослышался ли он? Однако Сафонов спокойно собрал свои листочки и пошел вниз. Федор Иванович заложил палец за ворот кителя. Ему казалось, что глаза всех снова устремлены только на него. Провожая Сафонова с трибуны, Ивакин бил в ладоши азартней всех. Он стоял и подбадривал зал. Громче, громче. Поймал проходившего мимо Сафонова за рукав и что-то долго с улыбкой ему говорил. Затем председателя красного пахаря притянул к себе секретарь обкома, тоже очень дружелюбно. Сафонов, склонившись, слушал, что ему говорилось, смеялся, кивал. Федор Иванович продолжал сидеть в президиуме монументом, но он все видел и переживал. Осадить следовало Сафонова, поставить на свое место. Высоко берешь, но мы повыше. Видали, ступеньку ему подставили. Еще посмотрим, чей шаг шире. Силен ты стал, а мы все-таки сильней. Не радуйся. Дамшарова не так легко достать. Пропустив два выступления, стал писать Ивакину записку «Прошу слова». Геннадий Иванович представил ему трибуну без всякой очереди. В том, как Мшаров выбирался из-за красного стола и грузно в перевалку шел к трибуне, чувствовалось обещание значительного. Все насторожились. Уж Мшаров зря не вылезет. Как бы жалея дерзкого Сафонова, он слегка пожал плечом и сказал ленивенько, раздумчиво, куражись. Тут, дорогой наш новый секретарь, назвал обязательства прогресса по молоку. Хорошие были когда-то для нас цифры. Но мы вот со Степаном Степановичем, показал, где сидел, одобрительно кивая, Великанов, мы со Степаном Степановичем пораскинули мозгами, подсчитали, и как-то получилось у нас, что мы можем и побольше. Можем ведь, Степан Степанович? Великанов, сладко жмурясь, покивал из зала. В прогрессе, как и в прошлые годы, обязательства брались не на последнем пределе. Кое-какие резервы оставлялись. Мало ли что могло случиться. Вот сейчас и пригодились эти резервы. Мшаров бросил в зал новую цифру обязательств. В 1,5 раза больше прежней. Сказал и спохватился. Ох, полегче бы надо. Цифра в самом деле прозвучала оглушительно. Ойкнула какая-то доярка в первом ряду и смутилась, прикрыла рот рукой. С обеих сторон ее толкали. С ума сошла, дурная. Сафонов, переваривая услышанное, поджал губы и значительно покачал головой. В заключительном слове секретарь обкома снова вознес Мшарова. «Учитесь, товарищи, у Федора Ивановича! Вот где настоящий государственный подход!» В раздевалке Мшаровских обступили соседи из Красного Пахаря вместе со своим председателем. Сафонов, волнуясь, заглядывал снизу в глаза Мшарова и трогал пуговицы на его кителе. «Федор Иванович, простите, я что-то не пойму. Откуда вы в 1,5 раза молока возьмете? Может, корову как-то по-другому доите? Поделились бы секретом». Мшаров холодно отстранил его руку. «Вы свое считайте, а за нас не беспокойтесь». Он стал еще неприступнее. Сафонов поспешил переменить разговор. «Федор Иванович, а если мы вас в долю пригласим? С комплексом? Как? Не поддержите?» «На чужие денежки рот разинул, напланировал, вперед других забежать охота, а карманишко пустой. Ты здесь сколько? Без году неделя?» – спросил Федор Иванович, собираясь уходить. «А я, слава богу». «Это вы к чему?» – насторожился Сафонов. «Да все к тому, что были уже тут такие. Приедут, разведут пыль до неба, а мы потом расплачивайся». Сафонов расстроился.
1: «Так ведь все же рассчитано. К нам луч вон еще просится», – сообщил Сафонов.
0: Мшаров усмехнулся. «Ну, если ты, да еще Кандыба, где уж нам до вас?» На обратном пути Степка-самолет еще отчаяннее гнал машину, не отрывая глаз от дороги, и говорил: «Правильно вы его, Федор Иванович, тоже хвост задирает, пусть знает, с кем имеет дело». Аннушка, убирая с глаз разметанные ветром волосы, обернулась к угрюмо сидевшим сзади Мшарову и Великанову. «У меня, Федор Иванович, одна зорька, знаете, сколько нынче даст? Да если мы еще наших девчат соберем, поговорим». Домой вернулись затемно, при свете фар. Степан Степанович вылез из машины, потоптался. «А что, Федор, не поздно еще, зайдем ко мне». За много лет они настолько привыкли друг к другу, что, кажется, угадывали даже невысказанное. Так и сейчас понимали, что надо поговорить, прикинуть, придумать что-то надо. Сели за стол, помолчали. Степан Степанович первым не вынес тяжелого молчания. «Сказку-то Сафонов про подвиг-то ловко. Без механизации они действительно зашьются». Мшаров покосился.
1: комплексу подъезжает. Да не пойдет он в супрягу к Сафонову. Сказал же, сколько можно? Он подцепил вилкой кружочек колбасы, хотел отправить в рот, но передумал, сердито бросил вилку. А сколько на этот комплекс угрохать надо? Чего грохать, не понял Великанов? Денег? Да какие еще деньги? Время мне важно. Времени, Степан Степанович подумал и честно ответил, да за год не управится. Мшаров хмыкнул и отвернулся. Сказанул, обязательства-то надо выполнять уже сегодня. Дернуло же его нелегкое за язык. Сгоряча охватил на пленуме, непосильную назвал цифру. Не удержался, сердце зашлось от обиды. Теперь вот сиди, казнись. Обратно ходу нет. Будто взлетел человек в попыхах на высоченную вышину и только потом увидел, сколько же донизу, куда лететь вниз головой. «Все равно же придется», — промолвил Великанов. «Рано или поздно. Ты, Степан, на наш век что-нибудь придумай, а уж те пускай все переиначивают по-своему». Великанов пожалел его. «Ладно, не горюй, сообразим чего-нибудь». «Сообразим, легко сказать. Сафонов правильно поддел. Секрет какой, что ли, придумал для доярок? А иначе где взять столько молока?» Но Степан Степанович уже держал в мыслях обсудить с глазу на глаз без посторонних один тайный план. «Помнишь, — спросил он, — человечишка тут у нас мотался, уполномоченный Гранкин? Ну да, щелконогий. А знаешь, где я его встретил? На базаре с нашим экспедитором. В Капторге где-то прилепился. Самый, я тебе скажу, для нас сейчас необходимый человек». Новость изумила Мшарова. Он хлопнул себя по колену. «Гранкин? На базаре? Тот самый? Ты гляди, где прилепился. А помнишь, был-то гром и молния? Еще бы, умирать буду, не забуду». «Ай-яй, что время-то делает?» Федор Иванович качал головой. «Только чем нам щелконогий поможет, не пойму». Степан Степанович с лукавым видом почесал висок. «Придется еще экспедитора пристегнуть. Завтра он как раз с базара деньги привезет. Можно и не заприходовать, Стеше я скажу. Ну, а наличными-то купим в городе полтонны или тонну масла, и все». «Вон он что придумал!» «Нет, Степан, уж ты меня от Гранкина уволь! Нашел же с кем, чтобы я и с этим! Нет, придумай что-нибудь другое!» Степан Степанович поморщился. «Ты думаешь, мне самому с ним сахар?» «Не-не-не-не!» Еще решительнее затряс головой Мшаров. «Не с руки мне с этим прощелыгой! Я его еще тогда чуть не убил! И вдруг теперь...» «Понимаю, все понимаю, Федор, я и сам...» На мгновение Федор Иванович задержал на своем заместителе взгляд. «Ну, неужели ты ничего больше придумать не можешь?» Вздохнув, Степан Степанович молча развел руками. Наступило долгое молчание. Мшаров в ярости скрипнул зубами. Наконец он спросил, «А райком?» «Райком?» Степан Степанович забарабанил пальцами. «Конечно, если докопаются, но один-то раз, уж как-нибудь...» «Подожди, Степан!» Терзаясь, Мшаров сжал виски. «Но ведь это же, понимаешь...» Глядя ясно и спокойно, Великанов глаз не опустил и не отвел. Наоборот, взглядом досказал все остальное. «Конечно, Гранкин с экспедитором базарной пройдохи, и связываться с ними не стоит, но сами же залезли, сами виноваты. По дружбе Степан Степанович половину мшаровской вины брал на себя. Не убивайся, Федор. Постараемся сделать шито-крыто. Один-то раз не заметит». Трудно вздохнул Мшаров и повесил крупную перевитую сединой голову.
0: Стрелять нас надо. Люди в городе от нас ждут масла, а мы нате вам.
1: Вместо ответа Степан Степанович развел руками, дескать, а что иначе делать? Они, конечно, нажмут на ферму, каждый стакан молока возьмут на учет. Что-то и Аннушка обещала. Может, там и масло-то прикупить придется самую малость, только бы от позора уберечься.
0: Но потом, Федор, все-таки надо что-то делать, высказался Великанов. Он решил воспользоваться минутой и вырвать согласием Шарова на сдвиги к новому.
1: Тех же соседей взять, Сафонова. Умно поступает парень. Кое-что не грех и перенять. Что из того, что молодой? Главное, голова варит. Толку-то надуваться спесью, себе дороже выйдет.
0: Постой, Степан.
1: У Мшарова голова была занята своими соображениями. Ты завтра же, прямо с утра, езжай в область.
0: Зачем?
1: А вот слушай. Иди на пивзавод к директору. У них там отходы остаются, барда. Им самим она не нужна. Договорись, пусть отдают ее нам.
0: Господи, изумился Великанов, нам-то она зачем?
1: Барда хорошо гонит молоко. Для коров она первое дело.
0: Степан Степанович с сомнением покачал головой.
1: Думаешь, выкрутимся за счет барды?
0: Да нет.
1: Мшаров с досадой дернул головой. Барда мне для Ивакина нужна, понял?
0: Снова не понял.
1: Ай, балда же ты, Степан. Он сразу сунется. Откуда вдруг столько молока взялось? А мы ему раз. Вот откуда.
2: Приглашаем вас послушать радиоспектакль по повести Николая Лескова «Воительница». Главные роли исполняют Домна Платоновна, народная артистка России Роза Балашова, Леканида, артистка Людмила Сапожникова. В остальных ролях и эпизодах заняты народные артисты России Иосиф Конопатский и Иван Краско, артисты Владимир Горьков и Владимир Таренков. От автора – народный артист России Станислав Ландграф.

Вся жизнь моя была досель нравоучительной школой, и смерть есть новый в ней урок. Аполлон Майков.

0: Донна Платонна.
1: Ой, нет уж ты, батюшка мой, со мной сделай милость, не спорь.
0: Да отчего это, Донна Платонна, не спорить-то? Что вы это в самом деле за привычку себе взяли, что никто против вас уже и слова не смей пикнуть?

0: ты, брат, поживи с моем, да тогда и спорь. А пока человек жил мало или всех этих петербургских обстоятельств как следует не понимает, так ему мой совет — сидеть да слушать, что говорят другие, которые постарше, и эти обстоятельства знают.
1: Это каждый раз останавливало меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платонна, когда я в чем-нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто из них как-нибудь дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, не согласные с убеждениями Домны Платонны. А знакомство у Донны Платонны было самое обширное, по собственному ее выражению, даже необъятное, и притом самое разнокалиберное. Приказчики, графы, князья, камерлакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые, словом, всякого звания и всякой породы были у Домны Платонны знакомые. Домна Платонна.
0: Да, друг мой.
1: А как это вы, матушка, так со всеми и знакомы?
0: Да, со всеми. Почти решительно со всеми.
1: Какими же это случаями и по какой причине?
0: А все своей простотой. Решительно одной простотой.
1: Ну уж будто одной простотой.
0: Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста необыкновенно. И через свою простоту, да через добрость, много я на свете видела всякого горя, много клеветы всяческой перетерпела. И не раз даже сказать тебе, была бита. Ну, чтобы так не очень бита.
1: Ну, уж зато и свет вы хорошо знаете.
0: Что, мой друг, свет этот подлый я знаю, так это точно знаю.
1: И что же вы из-за всего этого Домна Платонна выводите?
0: А что мне, батюшка, выводить? Не мое дело никого выводить, когда меня самое выводят. А что, народ плут, и весь плутом взялся. Против этого ты со мной, пожалуйста, не спорь.
1: И попробовали бы вы возражать. Домна Платонна вас все равно переспорит. Ничем ее не убедить. Одно разве? Приказали бы ее вывести. Ну, тогда другое дело. А то непременно переспорит.

0: Я полагаю, пришло время отрекомендовать вам Домну Платонну как можно подробнее. Домна Платонна росту невысокого и даже очень невысокого, а скорее совсем низенького, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит от того, что Домна Платонна, как говорят, в поперек себя шире. И чем вверх не доросла, тем вширь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит. И на вид она гора горой уходит. Одна грудь так такое из себя представляет, что даже ужасно. А сама она, Домна Платонна, все жалуется.
1: Дама, я из себя, хотя точно полная, но настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет. И сон у меня самый страшный, Аридов. Вот чуть я лягу, сейчас он меня оморит, и хоть ты после этого возьми меня на пугало выставь, пока в волю не высплюсь, ничего не почувствую.
0: Могучий сон свой Домна Платонна также считала одним из недугов своего могучего тела. И, как мы позднее увидим, немало от него перенесла горестей и несчастий. Лет Домне Платонне, по ее собственному показанию, все вертелось около 45. Но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более 40. Волосы у Домны Платонны в пору первого моего с нею знакомства были темно-коричневые. Седого тогда еще ни одного не было заметно. Брови у Домны Платонны словно как будто из черного атласа налажены. Черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платонна сильно наводит их черным фиксатуаром и вытягивает между пальчиками в шнурочек. А глаза... Глаза у нее, как есть, две черные сливы, окропленные возбудительную утреннюю росою. Один наш общий знакомый, пленный турок из Пулат, привезенный во время Крымской войны, как увидит ее, так и закричит: «Ай, крецкая глаза! Совсем крецкая!» Другая бы на месте Домны Платонны за честь себе такой отзыв поставила. Но Домна Платонна всегда горячо отстаивала свое непогрешимое русское происхождение.
1: Грецкая глаза, совсем грецкая. Врешь ты, рожа твоя некрещенная. Врешь, лягушка ты пузатая. Я своего собственного поколения известного, да у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет. И никогда их там и не было.
0: Но дорисуем портрет Домны Платонны. Нос у нее был не нос, а носик. Стройненький и пряменький, какие только ошибкой иногда зарождаются на оке и на зуше. Рот у нее был-таки великанек. Видно было, что круглую ложку в детстве кушала. Но рот был такой свеженький. Губки алые, зубы, как из молодой редьки, вырезаны. Одним словом, даже и не на острове необитаемом, а и среди града многолюдного с Домной Платонной поцеловаться охотнику до поцелуев было весьма незлоключительно. Нрава Домна Платонна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно суеверного. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платонна жила безвыходно.
1: На свете я живу одним одна, одной своей душенькой, и жизнь для своего пропитания веду сам прекратительную. Мечусь я, как угорелая кошка по базару, Если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловит.
0: Всех дел ведь не переделаешь?
1: Ну, все, не всех. Зависну уж я очень на дело. Сердце мое даже вот взыграет, как вижу дело, какое есть.
0: Хлопоты у Домны Платонны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница. То есть мещанки, бедные купчихи и поповны посылали ей из своего места разные воротнички, кружева и манжеты. Она продавала эти произведения в разнос по Петербургу и вырученные деньги за удержанием своих процентов высылала в свое место. Но кроме кружевной торговли, у Домны Платонны были еще другие приватные дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида. Домна Платонна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам. Впала в свою колею Домна Платонна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева, но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я знавал драгоценную Домну Платонну. Мое знакомство с Домной Платонной началось по пустяшному поводу. Как-то зашла она по делу к моей квартирной хозяйке-полковнице. Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время будто немножко покраснела. Я встал проститься и ушел. Кажется, с чего бы тут завязаться знакомству? А оно, однако, завязалось. Войдите!
1: Да вошла уж. Где у тебя, милостивый государь, образ висит?
0: Вон в угле, за шторой.
1: Польский образ? Али наш? Христианский?
0: Кажется, русский.
1: Кажется. Ну, бог с ним. А где мне можно узелок-то мой положить?
0: Положите, где вам понравится.
1: А вот здесь, на диване, пока и положу. И сама здесь сяду.
0: Милый гость... бесцеремонливый.
1: Эдаки нынче образки маленькие в моду вошли у аристократов. Как-то нехорошо.
0: А чем же это вам не нравится?
1: Да как же. Ведь это значит, что они Бога прячут, чтоб совсем и не найти его. Образ должен быть в свою меру.
0: Какая же мера, Домна Платонна, на образ установлена?
1: А как же. Посмотри ты, милый друг, у купцов. У них всегда образ в своем виде, лампады, сияние. А коли господа от Бога бегут, и Бог от них далече.
0: Вон какая вы, Домна Платонна, рассудительная.
1: А нельзя, мой друг, нынче без рассуждения-то. А что ты сколько за эту комнату платишь?
0: 25 рублей.
1: Ну, дорого.
0: Да и мне кажется, что дорого.
1: Да, что ж ты не переедешь?
0: Так, возиться не хочется.
1: А, хозяйка хороша.
0: Да нет, ну полноте, ну что вы там с хозяйкой?
1: Да зысты, говори кому-нибудь другому, да не мне. Знаю я эти петербургские обстоятельства.
0: Да.
1: А ты ей помогай. Плати, мол, за квартирку-то.
0: Да как же так?
1: Ну, а так, знаешь, ваш брат как осетит нашу сестру, так и норовит все за ее счет.
0: Ну, полноте, ну, Домна Платонна, ну, какую ей любовь?
1: А ты ее жалей. Ведь если так посудить, ведь жалка, ей-богу, жалка наша сестра. Уж как бы надо нашу сестру бить да драть, чтобы она от вас, вот поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, замудрено сотворено, что мир этими соглядатаями мужчинами преисполнен. Че смеешься-то? На что они? Опять вот посмотришь, и без них все будто как скучно.
0: О.
1: Будто и не достает чего. Чертов стули! Вот чего не достает. Фу ты, господи. Я вот как-то раз прихожу к полковнице Домуховской.
0: Вот так в первый же раз стал я с Домной Платонной чувствовать себя, как со старой знакомой. Долго мы потом водили с ней дружбу и хлеб-соль. Все она навещала меня, и, вечно поспешая куда-нибудь по делу, засиживалась по целым часам на одном месте. Разнообразные, странные и многообильные всякими приключениями бывали бесхитростные рассказы моей добродушной Домны Платонны. И всегда в этих историях она была попрана, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих.
1: Так ты полковницу Домуховскую не знавал?
0: Нет, не знавал.
1: О, красавица!
0: Не знаю.
1: Из полячек.
0: Так что ж, разве я всех полячек по Петербургу знаю?
1: Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная нашей веры. А муж у нее доктор.
0: А она полковница.
1: А тебе это в диковинку, что ли?
0: Ну, ничего, а что же дальше?
1: Так она с мужем-то своим, понимаешь, попштыкалась.
0: Как это попштыкалась?
1: Ну, будто не знаешь. Как, значит, в чем-нибудь не уговорились, так сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта Леконидка. Очень говорит, он у меня...

0: Очень он у меня нравен. Капризов его сносить не могу. Нервы мои не выносят. Квартиру сняла. Жильцам сдавать буду.
1: Слушаю я ее, да головой качаю. Что же ты, думаю, у них нервы за стервы? И отчего у нас этих нервов нет? Ну что ж, думаю, надоело играть косточкой. Покатай желвачок. Не умела жить замужней головой, так поживи за своей. Пригонит нужей поганой лужи, да еще будешь пить да похваливать. Ну, прихожу я к ней через месяц, гляжу, жилец у нее есть. Такой себя мужчина видный, но только худой и немножко осповат.
0: Ах, Домна Платонна, какого мне Бог жильца послал! И деликатный, и образованный, и добрый такой, всеми моими делами занимается.
1: Но деликатности нынче, матушка, все уж выучились. А когда во все дела твои он зашел, так и на что ж того законник-то? А что это головушка спламенела-то? Но мой суд такой, что всяк себе как знает. А что если только добрый человек, так и умные люди не осудят. И Бог простит.
0: Бог простит, Домна Платонна.
1: Да только как в следующий раз зашла я к Леконитке, она в каморе своей сидит да плачет. Я и, стал быть, говорю. Леконида Петровна, да что ж так, мать? Что рано соленой водой умываться стало?
0: Ах, Домна Платонна, горе мое такое.
1: Что такое за горе? Или живую рыбку съела?
0: Ой, нет, слава Богу, ничего такого нет.
1: Ай, нет, так все другое, пустяки.
0: Денег у меня ни грошика нет.
1: И денег нет перед деньгами. А жильцы ж твои?
0: Ой, один уехал, заплатил. А больше никто не снимает.
1: Ну, а дружок-то твой? Что ж, если он наглец такой? Так и вон его. Ну, плакать-то тебе нечего, и убиваться из-за них поганцев тоже не стоит. А что отказала ему? Да только и всего разговора-то. Да найдем тебе такого, что и любовь будет, и помощь.
0: Не надо мне, не надо.
1: Постой. Есть у меня один знакомый купец. Отец у него на Суворовской линии магазин имеет. Так просит меня очень. Познакомь, говорит, меня, Домна Платонна, с какой-нибудь барышней. Или хоть и с дамой, но только чтобы очень образованная была. Терпеть, говорит, не могу необразованную.
0: Нет, нет, нет, нет.
1: Ох ты, Господи. Нет, ну что ж ты подушку-то надрываешься? Аж ну как спинка-то в платье лопнет. Ой, Господи. Да жаль мне тебя, женщина, ты слабая, неразумная. Ну да ладно, оставила я ее на время. Пусть дойдет на солнце. Только 13 сентября, под самое воздвижение Чеснага и Животворящего Креста, пошла я к знамению ко всем.

0: Отстояла всенощную, выхожу и вижу, в самом притворе на паперти гляжу, это самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусечка старенький, стоит на коленочках и плачет.
1: Здравствуй, Леканида Петровна.
2: Ах, душечка моя, Донна Платонна, сам Бог мне вас послал.
1: О, Бог матушка бесплотных ангелов посылает, Господи, прости. А я человек в свою меру грешный. Ну, ты-то не плачь, не плачь. Пойдем, пойдем. Ты расскажи мне свое горе. Может, чем-нибудь надумаемся и поможем. Пойдем, милая, пойдем, голубушка, пойдем. Ну, куда ж ты идешь-то?
2: Да.
1: Квартира твоя в Шестилавочной, а ты на Грязную улицу заворачиваешь.
2: Да нет у меня больше квартиры, Донна Платонна.
1: Да где ж ты живешь?
2: В коморочке у Авдотьи Ивановны Дислен.
1: Дислен?
2: Дислен.
1: Ой, да я же эту Дисленшу, мой друг, очень знаю.
2: Да?
1: Да это же первая мошенница.
2: Ой.
1: Даром, что майорской дочей дворянством своим величается. Ну, а припутлая, путлая. Ой, чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей вот простоте-то дурацкой.
2: Да? Ой, ой, что же делать? Ой, голубушка, Донна Платоновна, что же делать?
1: Тихо, тихо, тихо.
2: Что же делать?
1: Да ты ручонки-то не ломи. Ну, да даже же смотреть жалко, как ты их коверкаешь-то.
2: Ой, не буду. Не буду, Донна Платоновна, не буду.
1: Тихо, успокойся, буду. Успокойся.
2: Зайдите ко мне.
1: Ну, нет, нет, душечка, нет, нет. Дисленши я не пойду.
3: А лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди.
2: Угу. Спасибо. Спасибо, Донна Платонна, спасибо.

0: Пришла она ко мне. Я ее напоила чайком, обогрела. Почавкали мы с нею, что Бог послал на ужин, и спать уложила. Ой, ночью-то, что я еще через нее страху имела? Лежит-лежит, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь.
1: Ой, голубушка моя, Домна Платоновна, что мне с собой делать? Что делать?
0: Ой,
1: мне
0: да
1: с собой?
0: Полно тебе убиваться, спи. Делать? Час поздний, ох, завтра подумаем.
1: Ах, не спится мне, не спится мне, Домна Платоновна, не спится.
0: А мне-то спать теперь как хочется.
1: Ой.
0: Потому у меня сон необыкновенно какой крепкий. Проспала я до своего часу и прокинулась. Прокинулась я, гляжу, сидит она в одной рубашоночке на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. И такая она беленькая, хорошенькая, да нежненькая, точно пух в атласе.
1: Проснулись, Домна Платоновна.
0: Ой, смерть, как вставать не хочется. Умеешь самоварчик поставить?
1: Ну, пойду попробую.
0: Надела она на себя юбчонку бумазейную и пошла на кухоньку. Ничего, получилось. Приносит она самоваришка, и сели мы чай пить.
1: Что я, Домна Платоновна, надумалась?
0: Не знаю, душечка. Чужую думку своей не раздумаешь.
1: Поеду я к мужу.
0: Ну что ж, лучше нет, как честной женой быть. Вот когда бы только он тебя принял.
1: Но он у меня добрый. Я теперь вижу, что он всех добрей.
0: Да, добрый-то это хорошо, что он добрый. А скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?
1: Ой, да уж скоро как год будет.
0: О, видишь ты, с год уже прошло.
1: Угу.
0: Это тоже, дамочка, времени малое.
1: А что ж такое вы в этом, Домна Платоновна, полагаете?
0: Да то полагаю, что не завелась ли там на твое место какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубица.
1: Я об этом, Домна Платоновна, и не подумала.
0: То-то, мать моя. И есть, что не подумала, а надо думать. Вот когда б ты подумала да рассудила, так, может быть, много б чего с тобою не было. И не кусай губенки-то, не кусай.
1: Он, мне кажется, совсем не такой был.
0: Ах вы, звери капустные, сами козами в горах так и прыгают. А муж, хоть не гож, так и другую не трожь. Чем же это твой муж за такой за особенный, а? И он такой же самый, как все они. Костяной, дожильный. Ты-то вот, женой бывши, себя не очень-то строго соблюдала, а? А ему ничего, это и в суд не поставится. Мужчина, что сокол. Он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять летит. А вот наша сестра все равно, что дураку волынка, поиграл, да и кинул.
1: Я, Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою. Во всем сама признаюсь, пусть он хоть голову мою снимет.
0: Тьфу ты! Опять не дело. Что было, то прошло. А слушать ему про это большое удовольствие не будет. Скрепись и виду не покажи.
1: Ах, нет, нет, нет. Я лгать не хочу.
0: Ну, мало ли, чего не хочешь. Сказывается, грех воровать, да нельзя миновать.
1: Нет, нет, нет, нет. Я не хочу, не хочу.
0: Ай.
1: Это грех обманывать. Я прежде все опишу ему в письме. И если он простит, получу ответ, тогда и поеду.
0: Ну, Но делай, милая, как знаешь. Дивлюсь я только, как на грех идти. Вы тогда с мужьями не спрашиваетесь. А вот как промолчать, прости, Господи, о пакостях своих, греха боитесь. Гляди, бабочка, не кусать бы тебе локтя.
1: Я должна написать ему, Домна Платоновна.
0: Так-таки оно все на мое и вышло. Написала она письмо, в котором уж Бог знает, как все объяснила, ответа нет. Придет, плачет, плачет, ответа нет.
1: Поеду к мужу сама, слугой у него буду.
0: Вот это одобряю. Ну, может, по первоначалу, какое время муж и погневается.
1: Да.
0: А как хорошенькая эта жена на глазах будет. А вось опять дух в отмен приходящий спутает. Может, и забудется.
1: Да, да.
0: Ночная эта кукушка дневной всегда перекукует. Ступай, голубонька, ступай. Все ж муж не полюбовник.
1: Да.
0: А вось смилуется.
1: Да, вось. А где б мне, Домна Платоновна, денег на дорогу достать?
0: А своих? Аль уже ничего нет?
1: Не грошика. Я уж и десленьше должна.
0: Ну, матушка, денег достать здесь остро. Да что ж, дружок, слез-то? Мне даже тебя очень жаль. Да только Москва слезам не верит, пословица говорит. Под них денег не дадут.
1: Домна Платоновна, подскажите мне, как денег заработать, а? Чтоб к мужу доехать.
0: Да что ж я могу придумать? Что ты такое можешь работать?
1: Да шить могу. Шляпы могу делать.
0: Эй, душечка! Да я эти петербургские обстоятельства-то знаю. А кроме уж того, что ее этой работой достать негде, да и те, которые ею давно-то занимаются, и настоящей-то шитовицей, так и те давно бы голыми ходили, если б на одежонку себе грехом не доставали.
1: Так как же мне быть? Что делать?
0: Да тебе ли, красавица писаная, о шитье думать? Взгляни ты на себя. Пух в атласе, да и только.
1: Что это вы, Домна Платоновна, говорите? Разве же можно, чтобы я на такие скверные дела пустилась?
0: Пускалась же! Меня про то не спрашивала.
1: О, ну то был мой грех, увлечение. Но чтобы я, раскаявшись, да собираясь к мужу, на такие подлые средства поехала, ни за что на свете.
0: Но никаких я тут подлостей не вижу. Мое рассуждение такое. Если хочет себя женщина на настоящий путь поворотить, то должна она всем этим пренебрегать.
1: Вот я вашим предложением и пренебрегаю.

0: с этими-то словами на улицу шесть, очень, слышь, большая барыня. Так там, со своим конопастом, безо всякого безопутя, сколько времени валандалось, а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную жизнь себя повернуть, шагу одного ступить не хочет. Ну, что, не так, что ли?
1: Смотрю я на Домну Платонну, ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавит. Вся речь ее проста, сердечна. Ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистах по части образования жертв общественного недуга. Сидит передо мною баба, самая простодушная, и говорит свои мерзости с невозмутимой уверенностью в своей доброте и в непроходимой глупости госпожи Лихонитки.
0: Да ты меня слушаешь, аль нет?
1: Слушаю, Домна Платонна, и очень внимательно.
0: Ну так вот, недели две ее не было. А тут, помню, как раз в канун праздника Казанской Божьей Матери, мне в тот день ужасно не здоровилось, намазала я себе нос салом и сижу на постели. Гляжу, а Леонида Петровна моя ко мне жалует. Без бурнусика, одним платочком покрывшись. Смотрю, а она вся в лице меняется. Не плачет, а то вспыхнет, то сбледнеет. И губонька-то вот дёрг-дёрг-дёрг. Тут меня как молния прожгла. Верно, ее Десленша-то выгнала.
2: Здравствуйте, Домна Платоновна.
3: Здравствуй, душечка. А что это ты такая неубранная?
2: Так, на минуту
3: выскочила. А может, что у вас с Десленшей вышло?
2: Я, Домна Платоновна, к вам. Как вы, Домна Платоновна, поживаете?
3: Ничего, мой друг. Моя жизнь не все одинаковая. А и твое положение тоже все еще одинаковое.
2: Ах, Домна Платоновна, Домна Платоновна, я просто совсем с ног сбилась. Я уж, кажется, всякий стыд позабыла. К богатым людям ходила просить. В Кузнечном переулке была, на Знаменской тоже. Один богач помогает бедным.
3: Ну и много от них вынесла?
2: По три целковых.
0: Да, это еще много. Вот у меня купец знакомый у Пяти Углов живет. Так тот рупь разменяет на копейки и по копеечке в воскресенье раздает. Все, говорит, 100 добрых дел выходит перед Богом. Но чтобы 50 рублей, как тебе нужно, этого во всем Петербурге человека такого нет, чтобы дал. Здесь столица. Здесь никто даром и шагу для тебя не ступит. Не то что деньги.
2: Боже мой, у меня уж, кажется, как глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь болит. Я уж и в общество сердобольное обращалась, пороги все обила, ничего не выходило.
0: Ну что ж, сама виновата. Ты б меня расспросила, что все эти общества значат. Туда для того именно и ходят, чтоб только последние башмаки донашивать.
2: Может, где занять можно рублей 50?
0: 50 копеек не займешь, а не то, что 50 рублей. Уж я эти петербургские обстоятельства знаю.
2: Взгляните на меня, Домна Платоновна. На что я стала похожа?
0: Вижу, мой друг. И немало не удивляюсь, потому горе только одного рака красит.

0: Но только уже и ты сделай милость, не капризничай.
1: Отяготитесь, Домна Платонна. Я не буду капризничать.
0: Ну, что еще? Ну, чего мнешься?
1: Меня ведь Десленша-то обобрала до копейки и на улицу выгнала.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. От нее проклятой другого и ожидать было нечего.
1: Она, кажется, просто торговать мною хотела.
0: Господи, прости.
1: И что обидно, когда я при деньгах была, я ей не раз помогала. А она со мной так обошлась, как с последней.
0: Нынче, душечка, так. Чем ты кому больше добра делай, так он только больше готов тебе напакостить. Тонет, так топор сулит, а вынырнет, так и топорище жаль. Рассуждаю я эдак, а сама думаю, чем это она сама, Леонида Петровна, меня отблагодарит. Деться ей было некуда, оставила я ее у себя. У меня под лестницей комора есть, вещи я там храню. Ну, а если случится какая дамка, что место ищет или, ну, случая какого-то дожидается, то я в то время отдаю. Приодела я ее, платье свое отдала, такое чудное, крепрошелевое. Купец мне один подарил, да оно вот в груди узко мне было, да. Пошла Штинбоковая пассаж, купила ей полсапожки с кисточками, такими вот с бахромочкой на каблучках. Дала ей кружицев, воротничков, манишечку. Она все это себе к лицу сделала. Франтишка, да и только. Не стыдно ни самой посмотреть, ни людям показать. А вскоре и случай пришел. Была у меня в знакомых одна барыня. Настоящая барыня. И не молода уже. А все туда же, прости господи, звезда восточная. Все к сыну гувернера искала. А, знаю я, какого ей надо гувернера. Ну, выхожу я, значит, из ее апартаментов на лестницу, а дом у них такой богатый. Зеркала, лампы, золото везде, ковры, лакеи в перчатках. Везде-то духами накурено. Выхожу-то я на лестницу, а навстречу сам генерал.
2: У меня с ним тоже кое-какие делишки водились. Да.
0: Но генерал это не военный был, а штатский. И очень образованный. Встретил он меня... И вижу, обрадовался.
3: Так. О, здрасте, Домна Платонна.
0: Здравствуйте, ваше превосходительство.
3: У жены что было?
0: Точно так, ваше превосходительство. У супруги вашей была кружевца старинные приносила.
3: А нет ли у тебя чего, кроме кружевцов? Хорошего,
0: а? Как не быть, ваше превосходительство. Для хороших людей всегда на свете есть что-нибудь хорошее.
3: Ну, пойдем пройдемся. Погода сегодня уж очень хорошая.
0: Хорошая. Вышли мы на улицу, идем по Маховой. А сзади нас карета едет. Препростодушный барин.
3: Ой, ну, так чем же ты нынче, Домна Платонна, мне похвалишься?
0: А уж тем, ваше превосходительство, похвалюсь, что могу сказать, что редкость.
3: Ой, Правда?
0: Ну уж хвалиться вам, сударь, не стану, потому что, извольте знать, я попусту врать на ветер не охотница. Ну а вы, когда вам угодно, извольте пожаловать. Гляжные-то лучше хваленого.
3: Так не лжешь, Домна Платонна, а? Стоящая штучка-то, а?

0: Но слово ваше превосходительство больше и говорить не хочу. А. Ну, не такой товар, чтобы еще нахваливать. Милости просим. Когда пожалуете?
1: Ну, когда-нибудь. На этих днях, вероятно, зайду.
0: Нет, нет, ваше превосходительство. Вы извольте назначить как наверное. Так и ждать будем. А то я тоже дома не сижу. Волка ноги кормят.
1: Ну, так я после завтра в пятницу из присутствия зайду.
0: Очень хорошо. А я и скажу, чтобы дожидалась.
1: Ага. А что у тебя тут в узелке? А? Что-нибудь хорошенькое есть, а?
0: Есть. Тут штучка шелка в кружев черных. Отличная. А-а-а. Половину ваша супруга взяли, а половина как раз на 25 рублей остались.
1: Но передай ей от меня эти кружева. Скажи, что добрый гений ей посылает.
0: Ой, ой.
1: Так, и вот тебе 25 рублей. Возьми себе на речь.
0: Премного благодарен. С этим сел он в карету у Симеоновского моста и поехал. А я бегом фонтанкой по набережной к Леконитке. Рассказываю ей, какое ей счастье привалило. Хвалю ей его как-нибудь лучше. Хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный, белье тонкое носит и в очках золотых. А она вся трясется. Я ей говорю, что нечего ей его бояться. Может, для кого другого он по чину своему и по должности страшен. Но здесь-то дело совсем особливое. Им вон одна дамка-полячка, это я же и познакомила, как хотела помыкала. Сделает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам, только стеклышки зазвенят. И ничего. И Амантов имела на стороне, да он же им еще хорошие места подавал. Она их все за место своих братьев ему выдавала. А уж Леконитки на воспитание ничуть не ниже. Гляжу, Леконит-то трястись перестала, но сидит, молчит, ни словечко из нее не вытянешь. Я кружевца-то вынула, перед ней положила, да и ушла до вечера. Прихожу опять вечером домой. Она сидит, чулок себе штопает, глаза заплаканные, и кружева мои на том же месте лежат. Я ей говорю, прибрала бы кружевца-то, тебе ведь подарены. Вон хоть в комоду мою, что ли, положи. Это ведь вещь-то дорогая.
2: Ну, на что они мне?
0: Ох, они нравятся. Так я тебе за них 10 рублей, деньги врачу.
2: Как хотите.
0: Ну, вот что, я с тебя лишнего не хочу. Что ты мне за платье должна, положим, за него 7 рублей. Да, за полсапожки 3 целковых, вот и будем квиты. Ну, а за остальное потом сочтемся.
2: Хорошо.
0: Ой, плак-то теперь бы не следовало.
2: Дайте мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы беспокоитесь, не бойтесь, понравлюсь.
0: А что это ты, матушка, за мое же добро, да на меня же и фыркаешь. Тоже новости. У Фили пили, да Филюша били.
2: Простите, Домна Платонна.
3: Изволь, сударыня, быть готова. Он нынче приедет.
2: Как нынче? Как нынче?
3: А так? Чай, сказано тебе было, что он обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг?
2: Голубушка, Домна Платонна, на колени перед вами встаю.
3: Да что ты, сумасшедшая, что ты?
2: Спасите!
3: От чего? От чего тебя спасать-то?
2: Защитите, пожалейте.
3: Да ты что-то блажишь-то? Не сама ли ты просила?
2: Душечка, душечка, пусть завтра, пусть послезавтра.
3: Ну, ну вот что.
2: Домна Платонна.
3: Будет истерики разводить. Уберись и умойся. Кому твои слезы нужны? Да и хлопнула дверью. И чего я думаю? Приедет он сюда, сами поладят. Ни одну уж такую я видела. Все они по первоначалу-то убиваются, а потом... Ты вот
0: Внимательно меня слушаешь, а вроде как не согласен.
4: Продолжайте, Домна Платоновна, продолжайте.
0: А вот я и говорю. Так что ж ты думаешь, она, поганка, сделала?
4: Так что она сделала?
0: Этакого вельможу, этакого человека, она, шельмовка такая, и в двери не пустила. Стучал, стучал, звонил, звонил, она хоть бы голос ему подала. Вот ведь какая хитростная, на что отважилась, так ни с чем ушел. Ой, еле-еле удалось уговорить его на другой день прийти. Дескать, выходила она на минутку в тот момент, как он приезжал. Но уж зато, как я ее зато ругала, как ругала! Ой, даже вот теперь жалко, как вспомню, как ее тогда обидела. Ах, варварка, варварка! Что же ты, варварка, со мной наделала? С каким человеком ты меня, может быть, расстроила? Да ты сама со всей своей роднёй-то и сапога его оттоптанного не стоишь! Гальчепа ты дворянская, вон от меня! Вон, чтобы дух твой здесь не пах!
2: Хорошо, я пойду.
0: Куда? Я пойду. Куда пойдешь? Как ты смеешь идти?
2: Вы же на меня, Домна Платоновна, сердитесь. Так лучше уж уйти.
0: Сержусь? Я на тебя мало что сижусь. Я тебя бить буду.
2: Ах, пустите мне руку, мне
0: Воровка
2: больно.
0: Воровка ты, вот кто ты, я не дама.
2: Что же такое я у вас украла?
0: Что ты у меня украла? Что я тебя, варварку, поила, кормила 2 недели, обула, одела тебя. Я на всякий час отягощаюсь. Я ведь жизнь самую прекратительную веду, да еще через тебя должна лишиться куска хлеба. Как ты меня с таким человеком позорила!
2: Простите, Домна Платоновна, простите.
0: Ах, Тим, горе с моим добрым сердцем. Никак я с ним не совладаю. Смотрю, она потихоньку косы свои подвернула. Ну, прическу-то я и расстроила. Взяла в ковшике холодной воды, умылась и села у окошечка. Смирно так сидит, только свое зеркальце жестяное к щекам прикладывает. А щеки-то у нее так и горят. Ах ты, думаю, напрасно я ее злодейка так сильно обидела. Выскочила я на минуточку на улицу, взяла в кондитерской 10 песочных пирожных, прибежала назад, поставила самовар, налила ей чашку чаю и подаю с пирожным. Она взяла из рук моих чашку и пирожные взяла. Откусила кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается. Улыбается и весело так улыбается, а слезы кап-кап так и брызжут. Я ей примирительно и говорю:
5: полно, не обижайся.
2: Я ничего.
5: Господи, да что с тобой, матушка? Уж не помрачение ли у тебя смыслов?
2: Я ничего.
5: Друг мой, Кликонида Петровна, в Писании читается: да не зайдет солнце в гневе вашем. Прости ж мне мою дерзость. В ноги тебе кланяюсь. Давай помиримся. Ну, простила ты меня.
2: Простила, Домна Платоновна.
5: Ты пойми, ведь я не со злости какой. Или не для своей корысти. Я для твоего же добра.
2: Хорошо, Домна Платоновна. Благодарю вас.
5: Так он завтра опять приедет.
2: Ну что ж, очень хорошо, пусть приезжает.
5: Что это ты, душечка, губами-то шевелишь? Богу, что ли, молишься?
2: Нет, я так.
0: А так? Самому с собой разговаривать не годится. Это одни только помешанные сами с собой разговаривают.
2: А я думаю, что я... Кажется, и есть помешанная, Домна Платоновна. На что я иду? Ой, на что я иду?
5: Ну что ж, видно, тебе такой тяжелый путь назначен.
2: Как мне такой путь назначен? Я была честная девушка, я была честная жена. Господи, Господи, да где же ты?
0: Бога читается, друг мой, никто же видит и нигде же.
2: А где же сожалительные добрые христиане? Где они, где?
5: Да как же где? Вся Россия, все христиане. И мы с тобой христианки.
2: Ой, мы христианки, мы христианки.
5: Никонида, с кем бы ты, невидимым говоришь? Ты что меня обожаешь? Что ты ропот-то на Создателя своего произносишь?
2: Нет, нет, нет, не на Создателя.
5: Ой, Господи.
2: Ах, люди, люди. Разбили меня с мужем, натолковали мне, что он и тиран, и варвар. Насулили мне горы золотые, они сказали про реки огненные. Муж теперь меня бросил, смотреть не хочет, писем не читает. А завтра... Бррр. Маменька, маменька, если бы ты теперь меня, душечка, сейчас из могилки своей увидела. Ах, как она нас домно Платонна воспитывала. Все у нас в доме было чистенькое, хорошенькое. Цветочки мама любила. Бывало, возьмет за руки и пойдем двое далеко в луга.
0: На этом самом месте, я ведь уже говорила, сон у меня удивительный, я и заснула. И всю ту ночь мне Леконидка снилась, будто она маленькая девочка, такая хорошенькая. Головка у нее русая, вся в кудряшках. И веночек она в ручках несет. А как вскинулась, смотрю, свое время я уже проспала и рук-то во сне неловко перележала. Ну что, интересно тебе меня слушать?
4: Интересно. Ну-с, милая Домна Платонна, не на этом же все кончилось?
0: Да нет. В тот же день все и сладилось. Правда, уходя, я дверь-то она ключ закрыла для верности, да его превосходительству и свезла. Вечером прихожу домой, ну, нарочно попозже, смотрю, огня нет. Зову.
6: Леонида Петровна?
2: Да.
6: Спишь?
2: Нет, не сплю.
6: А что ж ты огня не засветишь?
2: На что он мне огонь?
6: А я вот самоварчик согрела. Чай хочешь?
2: Нет.
6: Да что ты глаза-то закрываешь?
2: Больно на свет смотреть.
6: А что, Леонида Петровна, тут без меня никого не было. Ну что ж ты... И ответь не хочешь, а?
2: Нечего вам меня расспрашивать.
6: А как-то нечего. Я хозяйка в своем доме.
2: Потому что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете.
6: Тут-то я и поняла, что все сладилось. Я легла, да и заснула.
4: Это, Домна Платонна, все истории конец.
6: Это первому действию, государь мой, конец.
4: А во втором-то что же происходило?
6: А во втором она вышла против меня, мерзавка.

0: В ноябре 1757 года указом Сената в Петербурге была учреждена Академия художеств. Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра, выполнила поручение отца в Санкт-Петербурге основать первую императорскую академию художеств. Уже 2,5 столетия академия является центром художественной жизни страны и крупнейшей в мире художественной школы, говорит кандидат искусствоведения, преподаватель Академии художеств Ольга Кривдина.
1: Академия была с самого начала школой, которая учила реализму. Академия художеств прежде всего отстаивает классическую манеру, традиции. Во всем мире традиции реализма утрачены, работа с натурой забыта. Поэтому сейчас в Российскую академию художеств, к нам в Петербург, на берега Невы, приезжают представители из разных зарубежных стран, которые хотят научиться именно традиционному искусству работы с натурой. В Академии художеств образование получают самые талантливые, самые способные. Академия художеств уже в XVIII веке дала выдающуюся плеяду мастеров, которые украшали Санкт-Петербург и создали его прекрасный образ. Рокотов, и Левицкий, и Боровиковский, и Шубин, и Козловский, и Мартас, и Воронихин, и Захаров. И в этом городе Академия художеств является настоящим храмом изящных искусств.
0: Петербург – душа российской культуры.
2: Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
3: Специальное сообщение для военных пенсионеров. Вы еще полны сил и работаете. Откройте счет в Стальфонде. И пусть ваша пенсия послужит на будущее. Наш адрес в Петербурге. Думская линия 1-3. Телефон 571-09-81. 571-09-81. Стальфонд. Поддержка для всех поколений.
4: Радио Петербург. Телефон отдела рекламы 600-1050.
5: Это можно скрыть. Меня кто-нибудь может потерять.
6: Временно недоступен.
5: Ничего, это только на час. Взять все самое необходимое. Запас еды и тот плед, который мама подарила. И смотреть, внимательно смотреть, ничего не упустить. Я слишком долго этого ждала.
7: Открытие нового сезона. Самый ожидаемый сериал. «Сердцу не прикажешь». По будням в 19:00. Смотрите на Пятом.
3: Если вы еще работаете, а свою пенсию откладываете про запас, заставьте работать и ваши накопления. Откройте счет в Стальфонде. Наш адрес в Петербурге. Думская линия 1-3. Телефон 571-09-81. 571-09-81. Стальфонд. Поддержка для всех поколений.
4: Радио Петербург. Телефон отдела рекламы 600-1050.
8: Ну, что ж вы замолчали, Домна Платонна? Как же это, Домна Платонна? Очень интересно, как это сделалось, что Леонида Петровна вышла против вас?
9: А так, сударь мой, и сделалось, как делается. Силу человек в себе почуял, ну, сейчас и свиньей стал.
8: И вскоре это она к вам переменилась?
9: Да на другой день. Уж всю свою козью прыть показала. Утром я по обыкновению самовар поставила и к чаю ее пригласила.
8: Так.
9: Глядь, а у нее из кармана бумажка выпала. 100-рублевая. Ну, я хотела поднять, она как кинется.
10: Не троньте.
9: Что ж ты, матушка, так кричишь?
10: Как хочу, так рычу.
9: Да успокойся, милая. Я, слава тебе, Господи, не десленша. В моем доме никто у тебя добра твоего отнимать не будет.
8: Ну, а Леонида Петровна?
9: Ну, она ни слова в ответ. Пьем чай молча. Я, однако, ей это спустила. Ну, холеные неженки, первый снежок труден. Гляжу и точно вижу, что как этот ворот-то у нее в рубашке широкий, так видно, как грудь-то у нее вот так вот и встрагивает. И на что уж я сказывала, была она собой телом и бела, и розовая, точно пух в атласе. А тут она будто вдруг какая-то темная мне показалась телом, и все у нее-то по плечам-то сиротки вспрыгивает, ну, пупышки такие, что с холода-то выступают. Ой, я ее даже и пожалела еще. Не знала же, какая она ехидна. Спросила ее о чем-то. Она эдак тихонечко мне отвечает.
10: Я, Домна Платонна, желала бы вас спросить, оставьте меня с вашими разговорами.
9: Я, Леонида Петровна, в своем доме хозяйка и все говорить могу. А тебе, если мои разговоры неприятны, так отправляйся куда угодно.
10: И не беспокойтесь, я и отправлюсь.
9: Только прежде рассчитаться надо. Честные люди, не рассчитавшись, не съезжают.
10: И об этом не беспокойтесь.
9: А я и не беспокоюсь. Ну вот, считай за полтора месяца за квартиру 10 рублей. И что пила, ела 15 рублей. Да за чай положим 3 целковых. Да за свечи, да за баню 31 целковый всего.
10: Очень хорошо, все будет вам заплачено.
9: А на другой день вечером ворочаюсь я домой, гляжу, она сидит, себе рубашку новую шьет. А на стене, на супротив ее, на гвоздике висит бурнус. Черный, атласный, на градонаплевой подкладке и на пуху. Ой, закипело у меня, что все это через меня она получила. И без меня, словно будто потаймя от меня справляет. Я ей и высказала, что бурнусы можно было бы погодить справлять, а прежде бы с долгами рассчитаться. Она сейчас опускает белую рученьку в карман и подает мне деньги. Аккурат 31 целковый. Ну, взяла я деньги и говорю.
6: Благодарствуйте, Леонида Петровна.
10: Не за что-с.
6: Это вы, Леонида Петровна, вы мне мои расходы вернули. А что же вы мне за мои хлопоты пожалуете?
10: Да за какие же за хлопоты?
6: Сами чай понимаете.
10: Ну, пусть вам за эти ваши хлопоты платит тот, кому они были нужны.
6: Да ведь вам они больше всех нужны-то были.
10: Нет, они мне не были нужны. А, впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое.
9: Да гляди, ты что это? Что это рубашку надеваешь? А что это ты все в платочек свернула? Ой, господи, шляпку-то какую надела. Прихорошенькая шляпочка. В твоем вкусе.
10: Прощайте, Домна Платонна.
9: Да постой, постой. Куда это ты на ночь глядя? Хоть чаю напейся?
10: Покорно благодарю. Я у себя буду пить чай.
9: У себя? А где ж ты жить будешь?
10: На Владимирской. В Тарховом доме.
9: Знаю. Дом отличный. Только дворники большие по весу.
10: Мне до дворников дела нет.
9: А ты что же, комнату себе, что ли, наняла?
10: Нет, квартиру взяла с кухаркой.
6: О, вот вижу, куда заиграла. Ах ты хитрая.
9: Зачем же ты меня обманывала? Говорила, будто к мужу поедешь.
10: А вы думаете, что я вас обманываю?
9: Так что ж тут думать-то? Когда бы имела желание ехать, то квартиру тут не нанимала.
10: Ах, Домна Платонна, как мне вас жаль. Ничего вы не понимаете.
9: Да что ж тут понимать-то? Вижу, умно ты обделала дельце.
10: Да что вы толкуете? Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят?
9: Ах, мать ты моя, что это ты себя мерзавишь-то? И в 5 раз мерзавнее тебя, да с мужьями живут.
10: Ах, Домна Платоновна, Домна Платоновна, извините, что я на вас сердилась. Вижу я, на вас сердиться нельзя, потому что вы совсем глупы.
9: Вот так. Это вместо прощания-то. Ну, как вам это нравится?
6: Ну, подумала я и след. Глупа, не глупа, а умней тебя, потому что я захотела, то с тобой умницей воспитанной и сделала.
8: И что же? Больше вы никогда не встречали Леониду Петровну?
6: Ну, как же. Вышел случай. Зашла я как-то в дом того самого генерала, с которым, ну, Леонидку познакомила. Невестке его мантиль блондовую надо было продать. Сына-то генеральского я давно знала. Такой тоже весь в отца вышел. А невестка-то хорошая. Правда, больная очень. Но тут ее дома не оказалось. Воронеж, говорят, к Митрофанию угоднику уехала. Ну, я думаю, дай зайду к сыну. Иду так тихонечко, и вдруг слышу Леониткин голос. «Шарман ты мой, — говорит, — люблю тебя, — говорит, — ты мое счастье земное!» Я топы-топы, да теми же пятами назад. Потом поузнала, как она с молодым-то познакомилась. Оказывается, невестка узнала про нее, пожалела, стала навещать потихоньку. Да и подружились. Вот ее-то Леонидка не хуже меня благодарила.
8: И это все?
6: Нет, не все. Прошел с тех пор чуть не год. Леонидка в ту пору в кирпичном переулке жила. Собиралась я это на средокрестной неделе говеть. Иду мимо ее дома, дай, думаю, зайду к ней, ну, помирюсь. И говорю горничной: «Доложите хозяйке, что, мол, кружевница Домна Платонна желает их видеть». Ввели меня в гостиную, все парадно, и на диване сидит сама Леонидка и генералова невестка. Кофе кушает. Ну, я-то со своей простотой и говорю Леонидке:
11: «Славно живешь, душечка. Дай бог тебе еще лучше».
10: «Давно не виделись, Домна Платоновна. Не хотите ли чашечку кофе?»
11: «Ну, чего ж не выпить чашечку? С большим нашим удовольствием».
10: «Даша, проводи Домну Платону на кухню».
6: «На кухню? Нет. Покорно вас благодарю, Леонида Петровна, на вашем угощении. Хотя я и бедная женщина, кофе у меня свой есть».
10: «Что же это вы так рассердились?»
6: «А то, что было время, когда вы хлеб-соль со мной вместе кушали, а теперь меня со своей горничной посылаете. Так это мне, разумеется, обидно».
10: «Моя Даша честная девушка. Ее общество вас оскорбить не может».
6: «Я у этой девицы чести не отнимаю. Да только не вам, Леонида Петровна, меня со своими прислугами за один стол сажать».
10: «А чего это, Домна Платоновна, не мне?»
6: «А потому, матушка, вспомни, что ты была и что ты теперь есть, и кому ты всем этим обязана».
10: «Очень помню, что я была честной женщиной, а теперь я дрянь. И обязана этим вам, вашей доброте, Домна Платоновна».
6: «Это уж точно дрянь. Дрянью была, дрянью и осталась».
10: «Пойдите вон, гадкая вы женщина».
6: «Я гадкая женщина? Да, я гадкая. Да с чужими мужьями романсов не провожаю. Какая я не есть, да такого не делала, чтоб и папеньку, и сыночка одними прелестями прельщать. Тут я возьми и выложи все, что Леонидка с мужем своей подруги чекотала. Ой, скандал был, ужас! Старик ее после этого бросил».
8: «А молодой?»
6: «О, да с молодым-то у нее нечто интерес какой. С ним у нее пур-амур любовь шла. И тоже ведь, гляди ты, шушваль эдакая, а без любви никак дышать не могла. Как же, нельзя комиссару без штанов. А вот теперь и без любви обходится».
8: «Вы почему это знаете, что обходится?»
6: «Да, стало быть, обходится, когда живет такой жизнью, что вот сегодня один князь, а завтра другой граф. Уж тут, стало быть,
9: не любовь, а деньги. Зырит по магазинам, да по Невскому в такой коляске лежачей на рысаках катается.
8: Так вы с тех пор с ней и не встречались?
9: Нет, раз на морской столкнулись. На крыльце у дамы одной, ну, знакомой дамы. Я таки дала ей дорогу. Здравствуйте, Леонида Петровна, говорю. Она вдруг зеленая вся ко мне наклонилась, к самому лицу, и с такой лаской, с такой миной говорит: здравствуй, мерзавка.
8: Так прямо и сказала, мерзавка?
9: Так и сказала. Ну, хотела ей сказать, сама, мол, ты, матушка-мерзавка. Да подумала, что лакей-то этот за нею, и ей зонтик у него большой в руках. Так уж проходи, думаю, налево, французская королева. Ой, так что не говори со мной, братец ты мой, про эти петербургские обстоятельства. Я их, ох, как хорошо знаю.

0: Со времени сообщения мне Донной Платонной повести Леонида Петровны прошло 5 лет. В течение этих лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить над угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей. Донна Платонна была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскивала, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объятиями и неустанно жаловалась на злокозненные происки человеческого рода, избравшего ее, Донну Платонну, своей любимой жертвой. Много рассказала мне Донна Платонна разных историй, где она была всегда попрана и оскорблена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих. Разнообразны, странны и многообразны всякими приключениями были эти интересные и бесхитростные рассказы, но никогда мне не удавалось выведать у Донны Платонны, какими путями дошла она до своего нынешнего положения. Мне очень хотелось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зуше, в которой выросла этакая круглая Донна Платонна, у которой и молитва, и пост, и собственное целомудрие, которым она хвалилась, сходились вместе со сватовской ложью, артистичной наклонностью к устройству коротеньких браков, не любви ради, а ради интереса. Я размышлял над страшной силой петербургских обстоятельств, не только создающих и вырабатывающих Донну Платонну, но и придающих в ее руки, лезущих в воду, не зная броду, Леонид, для которых Донна становится здесь тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждой из них парией или много что шутихой. Но иногда, совершенно ненароком, в рассказах Донны Платонны проскальзывали подробности о том, как она до того была проста, и как они ее вышкалили и довели до того, что она теперь ни на синь порох никому не верит.
1: Ах, друг ты мой, а у меня-то горе.
0: Да что такое, Донна Платонна?
1: Ты купчиху Кашевару знаешь?
0: Нет.
1: А не знаешь, и не надо. Мы с ней как бы приятельницы. Ну, зашла я к ней тут вечером. На свое несчастье я засиделась. Выхожу за ворота, сударь ты мой, поворачиваю на разъезжую, а темнеет уже. А я как на грех, у кошеварихи-то наливочки так налилась, что даже в голове у меня засточертело. Думаю, возьму извозчика. Смотрю, стоит на углу живейный. Да он, варвар, 5 алтынный запросил, а за пятачок не согласился. Этакую близость-то проехать. Ну, иду я по разъезжей. Светло, фонари горят, газ в магазинах. Только вдруг, сударь мой, порх эдак передо мною господин. В пальто, в фуражке это, в калошах. Ну, одно слово, барин.
0: Барин в калошах.
1: А, да, да. И говорит, скажите, сударыня, где тут Владимирская улица? А вот, говорю, милостивый государь, как прямо-то пойдете, то сейчас будет переулок направо. Да и рутку-то поднявший ему указываю, а он дёрг меня за саквояж. Наш, говорит, вам 41, да кланяться холодно. Да и мах от меня.
0: Хм.
1: Глядь, а саквояж-то и нет. Потом мне в благочинной управе бумагу подписали, что у меня обкрадено-то.
0: Ну, авось сыщется.
1: Ну, что ж, на грех мастера нет. Что в этом мне, как бы знать-то, у кошеварихи остаться переночевать?
0: Да хоть бы дом на Платонна, уж на извозчика-то вы не пожалели.
1: Об извозчике ты не говори. Извозчик такой же плут. Одна у них, у всех подлецов стачка.
0: Ну, так уж у всех стачка. Разве их мало, что ли?
1: Да вот ты поспорь. Я уж это мошенничество... О, как знаю. Когда я еще глупа была, меня один подлец с вывалом вез. Да и обобрал.
0: Как это с вывалом?
1: А так, с вывалом, да и полно. Ездила я зимой на петербургскую сторону. Барни одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барынька, маленькая из себя, нежная, но станет торговаться, раскричиться, так настоящая примадонна. Выхожу я от нее, а уж темнеет, зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу я это, спешу, чтоб до пришпекта скорее.
2: Эй, хозяйка, куда везти-то? Дешево свезу.
1: Пятиалтынный, к знаменью.
2: Пятиалтынный? Да. Ай, садись. Ближней дорогой поедем. Ну, эх, залетная.
1: И повез меня этот черт извозчик ближней дорогой. Где-то поза крепостью, да на Неву, да все по льду, да все по льду.
2: Эх, залетная. Поберегись.
1: Да, перед этим, вот перед берегом, на супротив самый литейный, как чебурахнет меня в сугроб. Ах ты, варвар! Да что ж ты за мной, варвар, сделал?
2: Так ведь ехали ближней дорогой. Здесь нельзя без вывола-то.
1: Да как-то нельзя, как-то нельзя, тиран ты эдакой. Разве так возят?
2: Так я потому упетел ты и взял, чтобы ближней дорогой ехать.
1: Ой, Господи, зачем мне, Господи, а где же мой узелочек-то? Где узелок? Где узелок, изверг?
3: Ах ты, бездельник! Ах, мерзавец, везешь эту полную даму. И в такой неосторожный... Ай-яй-яй! Садись, сударыня, садись, я вас застегну.
4: Ах, милостивый государь, узелок я обронила. Это как он, изверг-то, стряхнул меня-то.
3: Да вот он ваш узелочек, вот. А ты, подлец, ступай. Да смотри мне, если он вас, сударыня, опять вывалит, так я его без всяких околичностей в морду.
1: А где нам, женщинам, с ними мельнями справиться?
2: А, залетная!
1: А чего ты, умный молодец, еще зубы-то скалишь?
2: Ты-то так. А, намедлись я тут.
1: Да ты что?
2: Да дешево же до одного вёздок. Как вспомню это и не удержусь.
1: Чего ж смеяться-то?
2: Да, как же не смеяться-то, когда он мордой-то прямо в лужу. Да как вскочит, да как закричит юх, юха сам вертится.
1: А чё ж-то он так юхал?
2: Это, видно, у них так по религии.
1: По религии? Юха! Ой, пустая же после этого их религия. Ну вот, и дом мой приехали. Ой, хорошо бы и стоило тебя, изверга, наказать и хоть пятачок из тебя вычесть.
2: Как?
1: Ну да только греха одного боясь, на тебе твой пятиалтынный.
2: А, помилуйте, сударыня, я тут ничем не причинен. Это и ближней дорогой никак, без выволок невозможно. А вам, матушка, ничего, ничего, с того растете.
1: А, ты бездельник. Жаль вот, что давешний барин мал тебе в шею-то наклал.
2: Да ты... Смотри, ваше степенство, не оброни того, что он тебе наклал. Но!
1: Я поначалу-то не поняла. Пришла домой, самоварчик поставила, а потом к узелку. Думаю, не подмок ли товар. А в узелке-то, как глянула, так обмерла. Хочу взвесить голос и никак не взведу. Хочу идти, и ножки мои не гнутся.
0: Да что ж там такое было, Домна Платоновна?
1: Ой, что, стыдно сказать, что. Гадости одни были.
0: Какие гадости?
1: Ну, известно, какие бывают гадости. Шароварки скинутые, вот что.
0: Да как же это вышло?
1: Ну вот и рассуждай теперь, как вышло. Меня по первоначалу это-то больше всего испугало, что как он на Неве скинуть мог их, да в узелок завязать.
0: Да.
1: Вижу, вот и глазам своим просто не верю. Побежала я в квартал, потом в сыскную полицию. Сыскной смеется. Не иначе говорит, он подлец из бани шел.
0: В темноте немудрено и подсунуть, Домна Платоновна.
1: Нет, я к тому, что ты говоришь, извозчик-то. Не обрани, говорит, что накладина. Вот тебе и накладина. Не разумей, значит, к чему эти слова-то его были?
0: Вам бы надо тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть.
1: Да как, мой друг, хочешь, смотри, а уж как. Обмошенничать тебя, так все равно обмошенничают. То есть я тебе говорю, что все они нонче один перед другим ухитряются. И вот ты увидишь, что они чисто все государство запутают и изнищут.
0: Я даже смутился при выражении Домной Платонной совершенно неожиданных мною опасений за судьбы русского государства. Потому как обычно, по узости политического горизонта и самый патриотизм ее был узкий. То есть она считала себя обязанную из всех губерний российских хвалить всем свою Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека из своего места. Хотя ее и мучили сомнения.
1: Скажи ты мне, что это такое значит? Ведь знаю я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники. Ну, а все какой-то-нибудь шельма из своего места. Будь ты даже хуже из Пулатки Лупоглазого, а я его не брошу. И ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна.
0: Я ей на это отвечать не умел. Вот и сидим, бывало, и оба удивляемся. А чего это в самом деле?
1: Да, право ей Богу. Ты только помилуй, скажи сам, что столько хитростей настало на свете.
0: Какие же хитрости, Домна Платоновна?
1: Ну, тот летит по воздуху, как птица одной назначена. Тот рыбой плавает и на дно морское опускается. Тот на Адмиралтейской площади огонь серный ест. Что деется? Что деется?
0: Домна Платоновна, а что? Я давно желал вас спросить.
1: Про что, батюшка?
0: Молодою такой вы остались после супруга. Неужто у вас никакого своего сердечного дела не было?
1: Какого это сердечного?
0: Ну, не полюбили вы кого-нибудь?
1: Да, по-моему, это глупости болтать.
0: Ну, отчего ж это глупости-то, Домна?
1: Да вот это глупости. Что хорошо этими любовями заниматься, у кого есть приспешники да доспешники. А я, как одна, постоянно отягощаюсь и жизнь веду прекратительную, так мне это совсем даже и не на уме, и не кстати.
0: Даже и не на уме?
1: Нет. И вот не столечко. А я к тому же тебе скажу, что вся эта любовь — вздор.
4: так напустит на себя человек шаль такую. Ах, мол, умираю, жить без неволи, без нее не могу. Вот тебе и все. А по-моему, то любовь, если человек женщине как следует помогает, вот это любовь. А что женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на примечании.
0: Так стало быть... Ничем вы, Домна Платонна, Богу и не грешны.
4: А тебе какое дело до моих грехов? Хорошо бы, чем и грешна была, то мой грех, а не твой. А ты не поп мой, чтобы меня исповедовать.
0: Да нет, я говорю это, Домна Платонна, только к тому, что молоды вы овдовели, и видно, что очень вы были хороши.
4: Ну, хороша, не хороша. А в дурных не ставили.
0: То-то это и теперь видно. Ну, а как же, голубушка, с мужем вы жили?
4: Да жили ничего. Домик у нас был, хотя и небольшой, но по предместности был очень выгодный, потому что на самый базар выходил.
0: Угу.
4: А базар у нас для хозяйственного употребления частый, только что нечего на них выбрать.
0: Да.
4: Жили мы... Не в больших достатках, но и не в бедности. Торговали и рыбой, и салом, и печенкой, и всяким товаром.
0: А муж-то хороший был человек?
4: Да человек он был молодой, но эдакий мудреный. Нрав он, не тем словом будь помянут, был пронзительного.
0: Угу.
4: Спорильщик и упротивный. И я тоже в девках воительница была. Вышедши замуж, вела я себя сначала очень прилично, но это его нисколько совсем не восхищало. И всякий день натощак мы с ним буйственно сражались. Ну, любви у нас с ним большой не было, и согласия столько же, потому оба мы с ним собрались воители. Ну, однако, жили и разводились, и 8 лет прожили. Конечно, жили не без неприятностей, но вот до драки настоящей у нас часто не доходило. Вот раз один точно дал он мне подзатыльника. Но только, разумеется, и моей тут был немножко причиной. Потому что стала я ему волосы подравнивать, да ножницами кусочек уха ему и отстригнула.
0: Но... А дети у вас были?
4: Не дал бы детей-то. А уж как Федор Ильич-то помер, не своей смертью он помер, дрова сажени на берегу завалились, задавили его. Вот горе-то пришло, вот горе. О петербургских обстоятельствах, чтоб как чем себя развеселить, я и понятия тогда не имела. А все это после его смерти-то сяду вечерком одна денешенька под окошечко, да пою. Возьмите вы все золото, все почести назад, да сама льюсь рекою, как глаза не выйдут. Так тяжко, так станет жутко, вспомнивши эти слова, что друг нежный спит в сырой земле, что хоть надень на себя остел пенечный, да и полезай в петлю.
0: Это, Донна Платонна, так... Я вам верю. Нет ничего не сноснее, как если одолеет тоска.
4: Спасибо тебе, милый, на добром слове. Именно правду говоришь, что нет ничего не сноснее. И утешу, обрадую тебя за это слово, Царица Небесная, что ты все это мог понять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей обо мне тоски и жалости, если не открою я тебе одну свою обиду. Что это, саквояж у меня там пропал? Или что лекомитка там неблагодарная? Да все это вздор. А ты знаешь, что со мной один раз было?
0: Что?
4: А то, что была я отдана бесам на поругание.
0: Матушка, неужто... И это было.
4: Было.
0: Так не томите же, Домна Платонна, не томите, рассказывайте.

0: Давно это? Лет, может быть, 12 тому будет. Молодая еще в те поры была и неопытна. И задумала я, овдовевши, торговать. Ну, чем, думаю, торговать-то? Лучше нечем по женскому делу, как холстом. Потому женщина больше в этом понимает, что к чему принадлежит. Накуплю, думаю, на ярмарке холста, сяду у ворот на скамеечке, да буду торговать. Поехала я на ярмарку, накупила холста. Надо с холстом домой возвращаться. А на двор постоялый, хлоп, въезжает троечник.
1: Везли мы из Киева в коренную на семи тройках орех. Да только орех мы этот подмочили, и теперь сделало с нас купечество вычет. И едем мы к дворам совсем без заработка.
0: А где ж твои товарищи?
1: А товарищи, кто куда, в свои места поехали. А я думаю, не найду ли хоть седачков каких.
0: А из каких местов ты сам?
1: Да я Куракинский, из села Куракин.
0: Ой, так это ж рядом с моим местом-то.
1: Ну?
0: А, вот я тебе одна, седачка готовая. Сколько с меня возьмешь? Только сразу скажу. Больше рубля серебром не дам.
1: А давай. Я сейчас по дворам проеду, седачков соберу, жди.
0: Я жду. Смотрю, это вдруг валит к нам на двор один человек, другой, пятый, восьмой, и все мужики из торговцев, и краски такие полные. Вижу, у одного мешок, у другого сумка, у третьего чемодан, да еще ружье одного.
1: А вот и я. Залезай, народ. Поедем.
0: Господи, да куда ж ты это всех-то запихаешь?
1: А ничего, улезете. Повозка большая, 100 пудов возит.
0: Ой, ой, ой, батюшка.
1: Да, да, давай, давай.
0: Ой, ой, ой. С горем с таким и с неудовольствием. Ну, однако, поехала. Руд-то отдан, и опять ехать-то не с кем. Только, однако, за заставу выехали, сейчас у кабака остановились. Пили они тут много, и извозчика поили. Опять с версту отъехали. Тут один говорит: «Стой! Здесь вот Иван Иванович Ёлкин живет, никак его миновать не должно!» «Останавливай!» — кричит. «Нет, чувак, Иван Ивановичу!» Ой, а дело-то к ночи идет. Они у каждого кабака останавливаются. Вижу, извозчик наш уж распьян сделался. Я ему и говорю: «Ты не смей больше пить!»
1: «А чё это не смей? Я и так не смелый. Я все это не смеючи действовал.
0: Мужик ты, больше ничего.
1: Ну что, что мужик? А мне бы водка.
0: Тварь ты, глупец, пожалел бы свою.
1: А вот я ее жалею. Ах ты! Ну! Ну, ты!

0: Телега-то так и подскакивает. Того только и смотрю, что сейчас опрокинется, и жизни нашей конец. Я только молюсь. Пятница Прасковья, спаси и помилуй. Стали кони наши наконец приставать, и поехали мы шагом. Руки у меня просто страсть, как надрякли, державшись. И уж я рада, радёшенька, что тихо едем. Сижу и голосу не подаю. А у тех тем часом разговор пошел про разбойников, что тут по дороге шляются. А тот, что с ружьем, все похвалялся, что у него ружье два раза может стрельнуть. А третий о мертвецах заговорил, что у него такая мертвая кость имеется, кого этой вот костью он ведет, тот сейчас мертвым сном заснет и не подымется. Я это все слушала, и вдруг все словно кто стал меня за нос водить, и ударил на меня сон, и в одну минуту я заснула. Только крепко я заснуть никак не могла, потому нас словно орехи в решете потряхивало. И сквозь сон мне слышится:
1: как бы нам эту чертову бабу от себя выкинуть,
2: а то ноги некуда протянуть.
3: Куда вы тут, черт?

0: Sulle mura sera.
1: И вижу я, как сквозь сон повозка наша стоит среди поля, и около нее все вертится, все кричат. А что кричат, не понять. Боже мой, думаю, что же это такое? Гляжу вокруг себя, все рожи такие темные, да все вертятся и меня крутят, за руки схватили и ну раскачивать. Батюшки, взмолилась я, Николы Божий Амчинский, трех непорочных дев, невестителю чистоты усердной хранителю. Только я в сердце своем это проговорила, и вдруг вижу, что тишина вокруг меня стала необъятная. Лежу я будто бы в поле, в зелени такой, изумрудной, и предо мною, перед ногами моими, плывет небольшое этакое озерцо, но пречистое, препрозрачное, и вокруг него, словно бахрома густая, стоит молодой тростник, и таково тихо качается. Вдруг вижу, что с этого озера поднимается туман, такой сизый, легкий туман. А понад туманом, на самой середине озера, вдруг кружочек эдакий, будто рыбка плеснулась, и выходит из этого кружочка человечек. Ну, росту не больше, как с петуха будет. Личико такое крошечное, в синеньком кафтанчике, а на головке зелененький картузик держит. Удивительный, думаю, какой человек, будто куколка хорошая. И совсем его не боюсь.

0: А он ко мне все ближе, ближе. И, наконец, того дела, прыг мне на грудь. Да нет, ну не на самый, знаешь, на грудь, а вот в воздухе надо мной стоит и кланяется. Так приважно поднял свой картузик и здравствуется. А меня смех разбирает. Где ты, думай, такой смешной взялся-то? А он в это время хлоп свой картузик и говорит. Ой, да ведь что же говорит? Давай, говорит, Домочка, с тобой любовь сотворим. Смеюсь, конечно. А он вдруг задом ко мне верть и запел таким молодым кочетком. Кукареку! Кукареку! Ой, что тут началось? Вдруг тут зазвенело, застучало, заиграло. Лягушки, карпи, лещи, раки. Кто на скрипку, кто на гитаре, кто в барабаны бьет. Тот пляшет, тот скачет, тот вверх скидывает. Хотела я молитвой себя оградить, да воскреснет Бог. Но вместо того говорю, взвейся выше, понесися. Ой, думаю, батюшки. Ох, угодники, знать нечистая сила. Гляжу. А этот дальшний человечек стоит надо мной и по мне смычком топилит. И такое на мне выигрывает и вальс, и кадрили разные. А другие-то еще поджигают. Тарабань жестче, жестче тарабань. Ох, как! Целую ночь до белого света была я им крещённый человек за место тарабана, на утешение им бесом служила. А утром в свое время просыпаюсь и вижу, что место мне совсем незнакомое. Поле, лужица, точно вроде озерца, и тростники, и все, что я видела. А с неба солнце печет, жарко так, и прямо мне во всю наружность. Слава Богу, и сверточек мой с холстами, и сумочка, все в целости оказалось, да деревушка невдалеке оказалась. Ну, наняла я в ей мужика, да к вечеру домой и доехала.
1: И что же вы, Домна Платонна, уверены, что все это с вами действительно приключилось?
0: А то я врать, что ли, на себя стану?
1: Нет, я говорю про то, что именно так ли это все было?
0: Так и было, как я тебе сказываю.
1: Значит, совладали с бесами, Домна Платонна?
0: Совладала. Да вот и с бесом легче совладать, чем с лукавым человеком. Не так, что ли?
1: Что я мог сказать на это, дражайший Домне Платонне? Судьба распорядилась так, что несколько лет меня не было в Петербурге, а когда приехал, довелось свести в одну из тифозных больниц одного бедняка. Сложив его на койку, я искал, кому бы его припоручить хоть на малейшую ласку и внимание. Старшой, говорят. Ну, попросите, прошу, старшую. Входит женщина с отцветшим лицом и отвисшими мешочками щек у челюсти.
0: Чем, батюшка, служить прикажете?
1: Матушка, Домна Платонна.
0: Я, сударь, я...
1: Как вы здесь?
0: Бог так велел.
1: Поберегите, Домна Платонна, моего больного.
0: Как своего родного поберегу?
1: Что ж ваша торговля?
0: А вот моя торговля. Землю продать, да небо купить. Решилась я, друг мой, своей торговлей. Зайди ко мне, чайку попью.
1: Нет, покорно вас благодарю. Некогда.
0: Ну, так заходи, когда другим разом. Я тебе рада, потому я разбита, мой друг. В последнее разбита.
1: Да что же с вами такое случилось?
0: Уста мои этого рассказать не могут. И сердцу моему очень больно. И сделай милость, ты меня не спрашивай.
1: И отчего это так вдруг вы осунулись?
0: Осунулась? Да что ты, Господь, с тобой? Ни капли я не осунулась. Ну-ка, вот зеркало-то. Да нет же, ни крошечки я не осунулась. И то это теперь к вечеру, а с утра я еще гораздо свежее бываю.
1: Смотрю я на Домну Платонну и понять не могу, что в ней такое. А только вижу, что что-то такое странное. Показалось мне, что кроме того, что все ее лицо поблекло и обвисло, будто оно еще слегка подштукатурено и подкрашено. А тут еще эта тревога при моем замечании, что она осунулась. Непонятная, думаю, притча. Не прошло после этого месяца, как вдруг является ко мне какой-то солдат из больницы и неотступно требует меня сейчас к Домне Платонне. Взял извозчика и приезжаю. На самых воротах встречает меня сама Домна Платонна и прямо кидается мне на грудь с плачем и рыданиями.
0: Съезди ты, миленький, сделай милость в часть.
1: Зачем, Домна Платонна?
0: Узнай ты насчет одного человека, поклопочи за него. Я, даст Бог, со временем сама тебе услужу.
1: Да вы не плачьте только и не дрожите.
0: Да не могу я не дрожать, потому что это внутреннее, изнутри колотит. О этой услуге я тебе в жизни не забуду, потому что все меня теперь оставили.
1: Хорошо, хорошо. Но за кого же просить? И о чем просить?
0: Там фортепианческий ученик, там вчера арестован, Валерочка. Валерьян Иванов. Так за него узнай и попроси.
1: Поехал в часть. Сказали мне, что действительно есть арестованный молодой человек, Валерьян Иванов, что был он учеником у фортепианного мастера, обокрал своего хозяина, взят с поличным и по всем вероятностям пойдет по тяжелой дороге Владимирской. Сколько ж ему лет, спрашиваю? Лет, говорят, как раз 21 минул. Что, думаю, за чудеса такие? И что такое он, этот Валерка, моей Домне Платонне? Приезжаю в больницу и застаю Домну Платонну в ее жалкой коморке. Ни мебели, ни шторки в ней нет. Только койка, да столик с самоваром и сундучок крашеный. Сидит она, сложивши руки на краю кровати, и совсем помертвелая.
0: Знаю, все уже знаю. Сделай милость, больше не сказывай. Я фершила посылала узнать, и все знаю. Огненным крещением пресекается перед смертью душа моя.
1: Зачем так убиваться, Домна Платонна?
0: Боженька, миленький. Да пойди же к тебе моя молитва прямо столбушком. Вынь ты из меня душу, из старой дуры. Да укроти мое сердце негодное.
1: Да что ж вам такое?
0: Мне Люблю я его, душечка. Люблю я его несносно, мой ангел. Без ума, без разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одела, я на него дула, пыль с него обдувала. Театражник такой, все бывало картит ему дома, все он клонится как бы в цирк, как бы в театр. Я ему последнее отдавала. Станешь, бывало, только просить, Валерочка, друг мой, сокровище благих, не клонись ты к этому цирку. Что тебе этот цирк? Так затопочет, закричит, руками намеревается. Вот тебе и цирк. Не позволял, чтобы я говорила с ним. Так я вот издали, бывало, только на него смотрю, да прошу. Валерочка, жизненочек, сокровище благих, ну не якшайся ты с кем попадя, не пей ты много. Все он мое презрел.
2: Мы передавали радиоспектакль «Воительница» по одноименной повести Николая Семеновича Лескова. Роль исполняли от автора народный артист России Станислав Ландграф, Домна Платоновна, народная артистка России Роза Балашова, Леканида, артистка Людмила Сапожникова. В остальных ролях были заняты народные артисты России Иосиф Конопатский и Иван Краско, артисты Владимир Горьков и Владимир Таренков, режиссер Зоя Давыдова. Запись 1996 года из фондов радио.
3: В эфире очередной выпуск передачи Владимира Сиверова «Ритмы планеты». Тема – танцевальные мелодии. Запись 1979 года. Ведущий – Николай Мартон.

открывает концерт французский инструментальный ансамбль «Space». Мелодия, принесшая известность этой группе, «Волшебный полет».

нашем концерте вы встретитесь, как обычно, с известными зарубежными исполнителями. Только что вы слушали ансамбль Space. А вот коллектив, пожалуй, больше и ближе вам знакомый. Венгерская группа Неотон. Песня «Давайте танцевать». Она записана на альбоме под названием «Диско» и родилась в ансамбле. Ее авторы – его участники Ласло Паштор, Эмесе Хатвани, Иван Браданьи. Ансамбль «Неотон».

Сальваторе Адамо. Песня «Я танцую». Отдавая дань современным ритмам, вместе с тем Адамо не изменяет своему амплуа лирического певца.

Продолжая знакомство с творчеством певицы Аманды Лир, мы предлагаем вам сегодня послушать еще одну песню из ее первого альбома «Мальчишки».

У любителей эстрадной музыки есть такой очень точный эпитет – «evergreen». В переводе с английского он означает «вечно зеленый», «вечно молодой». Так называют песни со счастливой судьбой. Песни, которые, раз прозвучав, живут потом в памяти слушателей в концертных программах многие десятилетия. Это золотой фонд мирового песенного искусства. Сейчас мы хотим напомнить вам одну из таких вечных мелодий. Мексиканский композитор Веласкес «Бесаме мучо» – «Целуй меня крепче». Композиция прозвучит в новой записи датского оркестра «Боттичелли».

Звездные биографии на эстраде не всегда бывают долгими и счастливыми. Только настоящее дарование дает артисту сценическое долголетие, постоянную и верную привязанность слушателей. Певца, которого вы сейчас услышите, судьба наделила таким талантом. И когда мы слышим, выступает французский певец Саша Дистель, мы знаем, это будет встреча с искусством ярким, праздничным и эмоциональным. Песня «Один вечер с тобой».

Каждое новое десятилетие нашей жизни, каждое новое человеческое поколение вносит свой вклад в сокровищницу музыкального искусства. И, наверное, в конце века люди с таким же удовольствием будут вспоминать и повторять многие мелодии нашего времени, с каким мы слушаем записи прошлых лет. Как знать? Может быть, однажды кому-то попадется в руки старая пластинка, на которой написано «Ты первая и последняя, ты все для меня». Играет Фауста Папетти. Он поставит ее на проигрыватель и услышит.

Кто хочет, танцует, кто хочет, слушает. Один из популярнейших коллективов прошлого года – ансамбль «Черроны». Недавно вышла новая, четвертая по счету пластинка коллектива. Ее название – «Золотое прикосновение». С нею мы вас познакомим в будущих передачах. А сегодня одна из лучших записей с третьего альбома – лирическая песня «Дайте мне любовь». Мы выполняем заявку группы наших слушателей, которые хотели услышать именно эту запись. Итак, ансамбль «Черроны», Англия.

Много лет популярно имя органиста и пианиста Клауса Вундерлиха. Последние пластинки Клауса Вундерлиха – это современный репертуар, современные ритмы.

Время подходит к концу. Чуть более чем через 5 минут мы уступим эфир другим радиопередачам. Хотелось бы и закончить концерт на светлой, яркой, мажорной ноте. Нам кажется, этому как нельзя лучше отвечает песня «Я пою под дождем» в записи женского вокального коллектива «Шейла Би Девоушн».

На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Программу подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел концерт Николай Мартон. Всего вам доброго.

0: столько людей, сколько лишите потребным. Коли задуманное не удастся, загине один отряд. Коли ж вам по шасси дорученное выколоть, будет выратована целая армия.
1: Слухаю, мой маршал, дякую вам. Вим ля фон!
0: Вим ля фон! Порстиков вам!
2: Маршал выказався не надто удало. Загине один отряд, а я ж мевши на увазі мой отряд. З отрядом мог загинуть я, Этьен Жерар. Але вы чули, я не сказал про это Нею. Я сапраўды принял загад с радостью, и он обещал мне новую славу. Я одразу прокинул. Великий отряд хуже зауважить русские, окружить нас и перебьют. Тому я взял с собою эскадрон своих солдат. Выехали мы у ночи. До ранницы добрались до густого хвойного лесу, так моцно засыпанного снегом, что светло амаль не пробивалось сквозь ветви. С лесу я выкраскался перший. С моей хуконогой неостомной Виолетты не мог суперчить ни один конь у полку. Неподалек я убачил домик, за им вёску, на далягляде званицы и будынки великого города.
3: Это Минск, пан полковник. Варто было бы дать коням отпочить.
2: Ну, кто вам дозволил, сержант, туда лезть до командира с подказами?
3: Виноваты, пан полковник.
2: Солдаты! Мы прошли незауваженные полсказацкие пикеты, и перед нами Минск.
4: Вильгантер!
3: О, дире бонтон!
2: Да, ну...
3: Але там, каля домика, шэры конь. Усядле вайсковец. Важите, пан полковник, на плечи блеснула соника. У яго эпалеты гэта офицер.
2: Не знов за свое, Удэ, ну... Вы заслуженный вояка, только тому я вам дарую. Так, скажите за мной, усе остатние так само. Русского треба захопить,
3: она вам.
2: Русский офицер убачил нас и пахнул своего шерга скакуна. И он выдатно сидел у себя, и конь у него был судовный. Але кто мог утечь от Виолетты, коли ее кировал Этьен Жерар? Офицер увесь час озирался через плечо назад. И он был вельми прыгожий, смухлявый твар, орлиные вочи.
5: Пан полковник, осторожней, он стреляет!
2: Брешешь, не поцелишь, Этьен Жерар замовленный. Вот это, догоняйте!
5: Хапайте его! Хапайте, пан полковник, его хоть стоять!
2: Не, шановный, не выйдете шаблю с ножнов. Коли Этьен Жерар кого схопил за руку, тому не вырваться, не!
6: Пусти! Пусти, паршивый запаян! Пусти!
5: Пан полковник, он нечто засунул в рот! Не дайте проглянуть! Не дайте!
2: Пусти!
5: Стисни его горло!
2: Так это горло! Фокус не удастся, шановный, не удастся! Ну, поможите мне, дружу, да, ну! Вы молодчина!
3: Мацней, давайте, подполковник. Я зараз вам...
2: Ну-ка.
7: Растискай зубы, голубок.
3: Растискай
7: голубу. За этим ножом копей не хапыловать.
2: Давай.
3: Опа. Бачите, подполковник.
7: Поперка. Хотел проглынуть. Поперку.
2: Ось и все. Пане офицер, даруйте, что обставины вымусили меня быть с вами недалекатным.
3: Я говорить по-нашему.
4: Ну, ён дворянин, уде, российское дворянство цудовно говорит по-французски. Але на справы. Ваше имя, полонный?
8: Алексей Бураков.
4: Ваш чин и полк?
8: Ротмистр Гродинского гусарского полка.
4: Мы так само гусары, ротмистр. Да, так, тому вы повинны отказать, что это... Что это за паперка, якую вы, якую у вас отобрали?
8: Записка до моей невесты.
4: Так, я не читаю по-русски, але нечто все-таки разобрал. Тут написано. Атаман Платов.
9: Дивное имя для невесты, ротмистр.
4: Я цудовно разумею, это важный документ, переписка генералу. Але что у им говорится?
8: Прочитайте сами, доведайтесь.
4: Как же французские офицеры говорили по-русски, как русские офицеры по-французски.
8: Хочете, как я вам поспочувал?
4: Ну, я дарую вам неповажливый тон, ротмистр. Бо сярод французских офицеров, правда, хиба один на тысячу, разумею, по-русски. Так, солдаты, может, с вас кто здолел бы прочитать записку? Не выключено, что это важная военная тайна, от якой залежит лёс нашей армии.
10: Да где там подполковник? Мы не моцные шитаки, навод по-французски.
4: Ротмистер, обещаю вам волю, коли перекладете замест записки.
8: Уявите себе на моем месте, полковник. Вы б выконали такую просьбу? Навод за обещание воли.
4: Уж! Признаюся, вы мне подобаетесь, ротмистер. Я начинаю разуметь, чему мы эту кампанию проиграли. Может, хоть скажете, как называется вёска перед нами?
8: Доброго.
4: Ух, доброго. Ну, а город, что бачны водали, Минск?
8: Так, Минск.
4: Тогда мы заедем в вёску, там, спадзяюся, кто-нибудь перекладе записку. Представьте до полонных конвойных, уде.
10: Слухайся, пан полковник. Значит, ты и ты. И не спускайся с его очей, бо надто прыткий. А ты, Бураков, запомни, хоть крок у бок, и хлопцы стреляют.
8: Запомнил.
4: Добро вам. Была маленькая вёсочка. Я загадал зрабіць прывал, начны пераход нас прытаміў, а наперадзе было яшчэ много справ. Пасярэдзіне вёскі стаяў каменны дом, у ім жыў мясцовы свяшчэннік.
11: Хочаце крыўдуйце, хочаце не, я па-простаму праўду. Гасцей мы не чакалі, не рыхтаваліся. Ды калі ўжо з'явіліся, то дзе ад вас і дзенешся.
12: Татачка, хіба так можна? Андрей Андреевич, сильву плеп, пан полковник.
13: О, мерси, мадемуазель.
12: Для нас это такий гонор. Такий гость. У нашей глушини вельми редко выпадает принять шляхотного высокородного пана. Даруйте моему батьку. У него дуже много клопотов. Я он вельми стомился.
13: О, мадемуазель... У вас такое цудоўнае французское вымаўленне, что хочется заплюшить в очи, слухать, слухать, слухать. Уявляется, что дома, у Парижа, на берзе сены. Ваше имя, мадемуазель?
12: Софья. По-вашему, Софи?
13: Ну, я не могу. Я не могу себе дозволить заплюшить в очи, мадемуазель Софи, потому что позбавлю себя к этим осолоды бачить дивосное спопеляющее хвоство. У России мусить экзотичная редкость такое, как у вас получение, роскошные черные волосы, молочные белые твары, черные, неглубокие в очи. Мадемуазель Софи.
12: Полковник.
13: Для вас не полковник, а Этьен.
12: Уявляю, колькин женщину. Вось так говорили вы комплименты. Во всех краинах, где только побывали.
13: Солдат на войне не может заниматься любовными приходами. Наперше он выконывает обовязок перед айчиной и императором. Але вы маете рацию, мадемуазель София. Тен Жерар знаходил у походов часы для кахания. У ваших червоних очах сльози. Моє признання викликає у вас смуток?
12: Ах, пан полковник, мені шкода моєго соотчинника. Вашого полонного. Я бачила його під конвоєм.
13: Такий льос солдата. Сьогодні йон, а завтра мой я.
12: Але подумайте, полковник.
13: Ну, не полковник, идти.
12: О, полковник. Идти. Ну, добро. Хай будет по-вашему Этьен, так Этьен. Подумайте, Этьен. Вы возьмите этого молодого офицера до себе. А там у вас у армии все голодают. Гинуть от голоду.
13: Так.
12: Коли вам самим так кепско, так что ж повинно терпеть балон?
13: Не повторяю, мадемуазель, таки лёс солдата.
12: О, Этьен... Мені чомусь здається, що у вас чуле серце. Мені вже ви пошлете цього нещасного офіцера на вірну смерть. Отпустіть його на волю. Вже вас вам приймав ще.
13: Добре, я виконую вашу просьбу. Саправдний мужчина слабий перед пригожими жанчини.
12: Ах, где?
13: Глядайте слово. Что зробите за это послугу и мне?
12: О, где, монше?
14: Уда, приведите полонного.
12: Вы рыцарь? Вы рыцарь, где?
10: Пан полковник, ваш загад выполнен.
13: Ротмистр Бураков. Мадемуазель Софі попросила мене, каб я вас визволив. Я хочу зробити їй приємне і виконати просьбу. Але я визволю вас тільки тоді, коли дасте мені слово, що на протягу 24 годин не вийдете з гэтага дому і нікому не повідомите про мой отрад.
15: Пароль дано. Слово дадено, полковник.
13: Я веру вам. Больш того, вашій сумленності довіраю свій льос. Узять вас у полон значило б осудить на верную смерть. Я вам даю свободу. Не має значення, буде у вашей армии одним человеком больше, чи менш. Не дякуйте. Отдячьте мне тим, що дасте свободу першому французскому офіцеру, який трапить у полон до вас.
15: Все-таки я дякую, полковник.
13: Ну, а тепер, мадемуазель, на конту взаємної послуги. Я дав свободу русскому офіцеру, ви повинні дати мені урок русской мови.
12: О, усім серцем готова бути вам корисною.
13: Бачите записку?
12: О, так, о, боже, яка поконечена, ніби хто її жавав.
13: Про це не будемо. Що тут написано?
12: Написано вот что. Так, коли французы придут у Минск, мы загинем.
13: О, цікаво.
12: Боже. Боже, что я наробила?
13: Что такое, мадемуазель?
12: Мне нельзя было читать вам записку. Вы зробили меня здрадницей. Этьен. Я зрадила айчині. Ой, Этьен.
13: Не треба так, мадемуазель Софі. Ну, нічого не здарилося. Ну, відомо, ніякого діва нема, що такий спрактикований вояк, як Этьен Жерар, перехитрив вас. Ну, мадемуазель, але ви не гаруєте, ну, нікому. І у голову не прийде, що отримати потрібні звістки і помогли нам ви. Ну, так що, ну, супер. Мадемуазель, самобідчування, дай Боже, не до твару пригожі жінчині. Грубі солдатські клопини, ну, не для чаровних дівочих головок. Це я. Я сечений, смаляний гусар. Розкручую у думках, прочитане вами. І здогадуюся, що у Мінську великі запаси провіанту, а войска для барона нема. А вас такі речі не повинні займати.
12: Ви хитрий, як ліс, полковник.
13: Оде!
10: Слухаю вам, полковник.
13: Загадайте, каб трубили збор.
10: Увімом, колонель.

0: Ми стрімгало поскакали до города, золотые куполы якого ярко блішали на далегляді. Там шалі вельми хутка. Ось ми уже у городе. Ось на головной площі, перед будинком городского муниципалитета, ці як там гэта установа їх називається. Куди? Беріться два чоловіки і за мною. Остатнім спешиться і стоять на поготові тут.
1: Лимон хранай.
0: Боже. Боже. Ці здолю я каління будь забыць тое, што чакала нас у вестибюлі будынка.
1: Пан полковник. Пан полковник. Гранадёры.
0: Я не слепы, УД. Назад. Нас продалі. Здрада.
2: Полковника брать живым! Остатніх огонь!
0: Две кули засели у меня у доломане. Одна сбила шапку. Гренадеры с ружьями наперевес кинулись до меня. А я здолю выскочить за дверь. Площадь была вся занята русскими драгунами и казаками. За кондом стреляли. За некие хвилины полова моих солдат было выведено со строю.
2: Не стреляйте у офицера! Брать живым! Остатніх біть не шкадуючи!
0: Солдати! На коні і за мною! Поспробуєм пробитися!
2: Сидите! Французик, не проб'єтеся!
0: І чесного росту драгунському майору з лютим тваром і з жорсткой чорною бородою удалося вибить з рук моїх шаблю. І он навалився на мене, і ви ободва упали на землю. Я ударився головою об рук і втратив притомність. Коли я опритомнів, то пошкодував, що залишився живим. Вакол лежали трупы моих несчастных солдат. Некольки трапили у полон и стояли, окруженные казаками.
3: Горите в аду, огородники.
0: Я, один я, был виноват во всем, что отбылося. Я сам привел моих гусаров в эту по-майстерску поставленную засаду. Полетел в город, не поклопотившись об мерах перестороги, доверившись, видать, фальшивой записцы, отобранной у Буракова и прокладенной Софи Ней. Маршал Ней оказал мне такий довер, а я этого доверу не оправдал. Мне стало так тяжко на душе, что я заплакал.
4: Что? Что это такое? Панове, гляньте. Ён Румзе. Я думал, Бонапарт привел до нас хоть и дренных солдат. Але все ж солдат, а не слезливых слимаков.
0: Коли б я был в иншем становище, я б показал вам, дурню, что такое французский солдат.
4: Молчи, гальский певень. А то загадаю стягнуть с тебе штаны и ронками помучить почтивости до русского офицера.
0: Я так само офицер и дворянин, и ты не маешь права.
4: Мы у России вас не запрошали. Але коли з'явились непрошеные, то не нарекайте на прием, як я вам оказывают. Нічого іншого ви не дочекаєтеся.
0: Я сплачу ще вам за зневагу. Ви мене успомніте.
4: Коли там Анплатов думає, як я, дик наврад тобі доведеться со мною розпитатися. Наврад ти навіть побачиш завтрашню раніцю.
0: Русські сели на коні, мене підвели до віолети, як і її господаря намела убогий вигляд, і так само загадали сісти у сядло. За мною йшли мої уцелілі солдати. Ми сумно покинули город, у який уваходили повні найліпших надій. Зневажені і принижені, холодные, замерзлые. Мы шли снежной равниной. Все болело, протянул мороз. Мы ползли, сдавалась вечность. Коли ж нарешті спынилися, я со здивлением познал доброго. Тую самую вёсочку, где были раніцой. Бясконцей нам подалася дорога, якую летучи на Минск, спадючись на посвях, проскочили его камненно. На улице выспали вясковцы. Был сярод их и священник, батька Софи. Куды поделася его ранішняя незычливость, понурость?
5: О, Сергею! День добрый, Сергею! Благослови тебе, Господи, воин! Здорово ты научился своими малайцами, басурмана, малайчина!
4: Дякую, ойча!
0: Вядома, я не разумел по-руску, але по вачах, по усмешках, жестах не тяжко было здогадаться, что сказал старый и что отказал чернобородый осилок майор. Значит, его звали Сергею. Мое сердце облилось кривею, когда я убачил, как до этого Сергеева радостно подошла Софи.
6: Віншую, майор, як удало все отрималося. Самонадійний гетий фанфарон. У вашу засаду скочив, як голодний пацюк у
0: маку. Я утямив, що малоприємне слово «фанфарон», одне слово, яке я зрозумів, тичилося моєї персони. Бо Софі приємно мене погляділа. Правда, у погляді я прочитав спогаду, а не погарду. Потім яна повернулася до майора і, меркуючи по виразним її твари, почала об нечим просить. Сергею нейкий час адмовно крутив головой, але нарешті махнув рукой, ступив Софі крок до мене.
4: Спогадливая дівчина, пропоную вам провести ночь у їхнім домі. Отмовить ее не хочется, хотя, широко кажучи, я с большей охотой покинул бы вас качаться у снеги, каб крыху остудить.
0: Вы народились варваром, варваром и помрете.
4: Помолчи, французский жулик, а то я худко выбью себе твою нахабность.
6: Будьте высокородным, майор, ляжачего не бьют.
0: Яны говорили по-французску, каб я разумел.
4: Я сходен. Коли ваше сутарение замыкается, нехай он там переночуя. Але он повинен дать мне слово, что не дозволит себе ниякого паскудства, бо я за его отказываю и повинен передать целым и здоровым атаману Платону.
0: А от вас я не примаю ниякой спогады. Робите все, что хочете, але слова ниякого я вам не дам.
4: Вельми добро, мой прихожунчик, тым горш для вас. Погляди, что запеете завтра, поспавши на снезе.
6: О, не будьте таки суровы, майор. Этот полонный заслужил нашу повагу. У меня есть подставы так говорить.
4: Нечто вы надто турбуетесь про этого пана.
6: Турбуюсь тому, что он сегодня ранится и доброохотно отпустил полоненого им ротмистра Алексея Николаевича Буракова. Вось он, дорогой, сам.
7: Так, так и было. Подтверждаю. Полковник захопил меня сегодня ранится и у полон, и потом отпустил на слово. Не захотел осуждать меня на голодную смерть.
6: Вы бачите, майор, як великодушно дейничал полковник Жерар. Теперь, коли удача не на его боку, мы повинны отплатить ему за великодушность хотя бы такой дробизью, як дозвол переночевать в нашем сутарении.
4: Але нехай перш даст слово, что не утече. Эй, пани добродеев, оглухлите, что? Да я все слово.
0: Я не хочу с вами говорить.
6: Полковник, дайте такое слово мне. Вельми вас прошу.
0: Мадемуазель, вам я не могу отмовить. Вам я даю слово за хвоты.
6: У вас это давно. Чуете, майор, слово дадено. Полковник Жерар будет на моей отказности.
4: Слово дадено. Дадено. Добренькие усе. Я б его студил.
0: Я опынулся в просторном сутарении, где складывались запасы дров. Одинное маленькое окенце закрачено,
8: Подлога каменная, холодная. Со стайни принесли и повесили под столью лихтар.
4: Отель без особливых выгод, месье. Да и дякуйтесь за такие. Коли вашим соотечественникам захочется снова провести в Россию незапрошенными, вспомните гэтые гостины.
8: Я лег на клетке дров. Думки мои были самые сумные. Як мне не было тут холодно, але солдатам моим, что ночевали на снезе, было еще горш. Сердце обливалось кровью за гэтых несчастных людей, что покутывали по моей вине. До холоду прибавился голод. Зранце я ничего не ел, але на мене нібыта усе забыліся. Ды раптам я пачуў крокі. У сутарэнне ўвайшоў Бураков, у руках у яго былі бутэлька віна і міса са смажаным мясом.
7: Тихо! Тихо! Не падайце духам, палкоўнік. Падсілкуйцеся. Не могу быть с вами, але вы не спите.
8: О, мерси. Але, як вас разуметь?
7: Так и разуметь. Не спите. Приемного аппетита.
8: И он бы мог и не говорить о пошнего. Аппетит у меня был, ведомо, волчий. Але попереджение его не давало спокою. Не спить. Что это значило? Я начал молиться. Молиться, как слова Буракова имели то значение, какое я им надавал. Прошло кольки часу, и я почув, как у замочную оттулину нехто осторожно, тихо уставляя ключ. Сердце мое заколотилось.
6: Полковник?
8: Чем?
6: На вас ничего не денежное. Але мне приятно, что вы заховали до меня добрые почути. Значит, вы даровали мне мою хитрость.
8: Хитрость?
6: Боже, хиба вы не стемили, что отбылося? Я вам переклала записку и переклала так. Коли французы прыгать у Минск, мы загинем.
8: Так, але что з гэтага выникает?
6: Только то, что записка на самой справе говорилось иначе. Коли французы прыгать у Минск, мы подрихтованы.
8: О, значит, о, гэта вы! Вы затягнули мяне у засаду. Вам я павінен дзякаваць за смерць маіх салдат. О, я стары дурань. Як я мог даверцца жанчыне? О, шаршэла фам!
6: Так-так, полковник, шукайте женщину. Успокойтесь, полковнику, и вспомните, что я русская. Таким чином обязана служить
8: себе отчин.
6: Коли бы гэдак, як я, зрабила ваша суячинница, ты заслужила б я на вас попрок. Не сердуйте, вась вам моя рука.
8: О, як я мог довериться? Як я мог? О, не бараки, солдаты, гэта я вас забил.
6: Не подаете мне руки. Что ж, нехай будет по-вашему. Але я повторяю, вы любите свой народ, а я свой. Зрэшты, я до вас с іншим. Отпускаючи Буракова, вы сказали, что один человек у неприятельской армии не мае значения. Что гэта не важно, больше одном ці менш.
8: Так.
6: За добро платить добром. За гэтыми дрывами есть дверы, что ведут до выходу. И он не оховывается с надворку. Вось вам ключ. Жадаю вам счастливо выйти. И каб николи нам с вами не сустракаться.
8: София, почекайте. Это я... Я повинен учамить.
6: Что?
8: В голове нечто закрутилось, але як я могу пойти? Я же связанный словом.
6: Яким?
8: Тым. Ну, вядома, что дадены вам.
6: Я вызваляю вас от его, полковник. Коли выйдете из вёски, то сустанете ротмистра Буракова. Мы русские. Не забываем ни доброго, ни кепского. От Буракова отрымаете шаблю и коня. Спешайтеся. Спешайтеся, полковник, хутка почне світать.
9: Я вийшов з сутарення. Мноство зор блішало на небе. Софі сумно глядела мне услед. Мусть, я повинен був сказати ей слови подяки, але мне тяжко було примусить себе навод поцеловать ей руку. На конце улицы я зауважил захутанную человечью постать. Это, саправда, оказался Бураков. И он трымал забрать мою славную Виолету.
7: Вы мне раницей сказали, отдяжите мне тым, что дасте свободу первому французскому офицеру, який трапить у полон до вас. Я выконываю это пожидание. Жадаю счастья!
9: Эх, я ускочил у седло! Не верачы, что не сню всего, что отбывается, я знов был на свободе. О, свобода! Только поспытавши неволи, можно полную силу зразуметь, что это такое. Свобода! Мне не треба было подгонять верную Виолету. И она не бы сама отчувала. Треба худшей, худшей, худшей до своих. А я радоваться и решить, что небеспеки позбывся, было еще рано. Я почул, меня догоняют. Озернулся и убачил на варным коне следом скача Сергею. Я припынил Виолету.
10: Я так и подумал, что это ты, французский собака. Схлусил, так и дал слово и утек.
9: Я не давал вам слова.
10: И лжец, собака.
9: Отраю вам слово, я не давал.
10: Вы дали его по немцы.
9: Значит, вас это не дотычется. И отказывать я повинен перед ей.
10: Это вам намного зручней. Я разумею, але все ж вы откажете передо мной.
9: Готовы служить вам.
10: У вас есть и шабля? Значит, тут страда. Теперь я все разумею. И она пойдет за это в Сибирь.
9: Уж, этими словами вы себе сужаете на смерть.
10: Согрелся у поненшины в сутарении. У твоих солдат, что качаются на снезе, не такие боевые настрой.
8: Ён дозволил себе занадто много. Я мусил его забить. Мы ободва выхопили шабли, и раз секунду он упал. Я рассек ему горло.

0: Новороссийске над вечным огнем каждый час звучит эта мелодия. Каждый сентябрь в городе героев встречаются ветераны. Говорят, участники битвы за Новороссийск. Леонид Ильич Брежнев. Он возглавлял политотдел 18-й десантной армии.
1: «Прекрасно, — сказал Владимир Маяковский, — землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя. Так и я не могу разлюбить новороссийскую землю, ее небольшой, особенно обильно политой кровью советских патриотов, кусочек, героическую малую землю».
0: Февраль 43-го. Вслед за отрядом Цезаря Куникова на малую землю высадился батальон морской пехоты Семена Тимофеевича Григорьева.
2: 700 человек вынуждены прям с борта бросаться в море и вплав или метров 50 доплывать до берега. Дрались, можно сказать, чем попало. И противника сбросили. Остальные батальоны продвинулись по направлению Мысхака, заняли несколько кварталов станички.
0: Земля, отвоеванная в бою, она дорога для тех, кто живет на ней сегодня. Но особенно дорога эта земля для тех, кто сражался здесь, теряя боевых друзей.
3: Это станичка. Перед немцами стала угроза, что мы им заходим в тыл. И вот развернулось сражение. 255 суток. День и ночь все тут плавилось. А потом, когда мы окрепли немножко, тогда начался штурм. И оттуда, и отсюда, и морские, и наши все десанты пошли прямо в бухту с трех сторон. Как только мы взяли полностью Новороссийск, так между нами говоря, мы уже немцев догнать не могли. До самой Таманы.
0: 7 долгих месяцев удерживали малоземельцы плацдарм. А 10 сентября 43-го начался генеральный штурм Новороссийска. Отрядом торпедных катеров, прорывавшихся в порт, командовал Виктор Трофимович Проценко.
4: Тут же после залпа торпедного были высажены автоматчики. Они очистили малый полностью. Мы подходили десантные отряды Лукова, Сипягина, Державина, Конопенко. И нужно было катерам прорываться через ворота смерти. Вот тут все кипело. На реке действовали. Сам погибает, товарищи, выручай. В эту, казалось, непроходимую зону высадили около 400 человек.
0: Бои шли уже в центре города. Вокзал атаковала рота автоматчиков Александра Васильевича Райкунова.
5: Я не успел дать команду вперед, когда бойцы поднялись в полный рост и кинулись в атаку с криками «Ура! За Родину!». Нам удалось в 6 часов освободить вокзал. Володя Сморжевский водрузил флаг. И когда мы увидели над городом военно-морской флаг, к нам начали пробиваться отдельными группами по 5, по 10, по 15 человек и со всех подразделений. Вы, говорит, знаете, когда увидели военно-морской флаг, у нас как-то сил, говорит, прибавило.
6: Нечаянные сны новороссийской ночи несут видения войны, и бой клокочет. С десантом прорываясь в порт, не славы ради, почти бросается в полет, почти бросается в полет торпедный катер. Дыму расстрелянного дня, в разгаре битвы грозной,

живут пылающие сны. Новороссийской ночи встают герои той войны, навеки молчат

0: Весь этот джаз. Владимир Маяковский, 1893-1930. Порт. Простыни вод под брюхом были, их рвал на волны белый зуб. Был вой трубы, как будто лили любовь и похоть меди труб. Прижались лодки в люльках входов к сосам железных матерей. В ушах оглохших пароходов горели серьги якорей. 1912. Кто-то сказал, что если бы Сталин назначил лучшим и талантливейшим поэтом эпохи не Маяковского, Пастернака, основное русло советской поэзии пролегло бы иначе. Но вышло так, как вышло. И ведущая тройка 60-х ориентировалась на Маяковского, особенно Вознесенский, которым увлекались мои прогрессивные старшие приятели. Поскольку по школьной программе никто не читал ничего, а то, что доносилось из Владимира Ильича Ленина и хорошо, скорее отпугивало, впервые Маяковского я по-настоящему прочел после Вознесенского. Чтение оказалось оздоровительным, многое встало на места. Выстроилась хронологическая цепочка. А то ведь по юному недоразумению могло показаться, что такая поэзия начинается с Озы Вознесенского. 8 строчек «Порта» я запомнил мгновенно, как проглотил. Ассоциации здесь, разумеется, не гастрономические, а алкогольные. От напора бросало в жар. От «ш-х-р-ерь» последних строчек шумело в голове. От живой яркости картинки делалось весело. Через много лет мне припомнился порт в совсем, кажется, неподходящем месте. В правом, у самого входа, пределе церкви Санта-Феличита во Флоренции, удивительная картина Панторма. Что имели и имеют в виду тогдашние заказчики и нынешний клир, помещая в храме такую детскую раскраску на трагический сюжет? Положение во гроб оставляет ощущение безудержного оптимизма и радости. Да вот это и имеется в виду, догадался я. Художник нарядил всю группу в празднично-красочной одежды. Яркие пятна несмешанных цветов, как у фавистов или в мультфильмах, не то что заслоняют страшную евангельскую коллизию, но перебрасывают ее в будущее. По истинной своей сути это не положение во гроб, а воскресение, предвосхищение его. Броская живописность молодого Маяковского и его ранняя агрессивная мощь отчетливо ощущалась современниками. «Я привык видеть в нем первого поэта поколения», — говорит Пастернак о юноше 21 года и откровенно рассказывает, как выбирался из-под его воздействия. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения, я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Это пишет Пастернак, который на 3 года старше, что в молодости много, который сам умеет все. Позже, уже в Штатах, порт для меня возник заново. Я понял и прочувствовал, как точно сказал Маяковский, о звучании медных. В Нью-Йорке странно было бы не увлечься джазом, и я стал ходить в легендарные клубы Blue Note, Fat Tuesday, Sweet Basil. Успел застать, увидеть и послушать многих великих — Элла Фицджеральд, Дизи Гиллеспи, Майлса Дэвиса, Декстера Гордона, Оскара Питерсона, Джерри Маллигана. Рядом оказался и увлеченный собеседник по теме. В Довлатове литература заполняла почти все, а то немногое, что оставалось, принадлежало джазу. Как-то мы с Сергеем пересекали Вашингтон-сквер и увидели идущего навстречу низенького темнокожего старика, в руках он держал кожаный футляр. Довлатов застыл прямо перед ним и забормотал: «Смотри, это же...» Невзрачный старичок усмехнулся, подмигнул и слегка надул щеки, в мгновение превратившиеся в огромные шары — Дизи Гиллеспи. Шары исчезли, Гиллеспи обогнул нас и вышел на 5-ю авеню. Довлатов сказал: «В Ленинград напишу, никто не поверит». Помню, мы где-то вычитали и обсуждали теорию о том, что трубачи, саксофонисты и вообще духовики самовыражаются в музыке наиболее полно, потому что способ звукоизвлечения у них самый непосредственный, физиологичный, идущий буквально изнутра. Об этом строке Маяковского: «Был вой трубы, как будто лили любовь и похоть медью труб». Записи Бенни Картера, Чарли Паркера, Клиффорда Брауна, Джона Колтрейна, Стэна Гетца сомнений не оставляют. Этимология слова «джаз» туманна, но наиболее вероятно его происхождение из новоорлеанского жаргона, где «джаз» — грубый нецензурный глагол, как раз тот самый, про это. Поэтический драйв тоже часто эротичен. О Маяковском времен порта вспоминает Ходосевич. Огромный юноша лет 19, в дырявых штиблетах, в люстриновой черной рубахе, раскрытый почти до пояса, с лошадиными челюстями и голодными глазами, в которых попеременно играли то крайняя робость, то злобная дерзость. На женщину смотрел с дикой жадностью. У Ходосевича брутальность Маяковского вызывает эстетическое и идейное отталкивание. Грубость и низость могут быть сюжетами поэзии, но не ее внутренним двигателем, не ее истинным содержанием. Поэт может изображать пошлость, грубость, глупость, но не может становиться их глашатаем. Идя дальше, он отказывает Маяковскому даже в том, что, казалось бы, общепринято в звании поэта революции. Ложь, его истинный пафос, пафос погрома, то есть насилие и надругательство над всем, что слабо и беззащитно, будь то немецкая колбасная в Москве или схваченный за горло буржуй. Он пристал к октябрю именно потому, что расслышал в нем рев погрома. Не стоит распространяться об эротической подоплеке погромов и вообще всякой жестокости и насилия. Русский уголовный и бытовой термин эту связь устанавливает – изнасилование. Такой стихийной, стиховой эротикой и силен был молодой Маяковский. Выхолащивание временем, идейным разочарованием революционного порыва соединилось в нем с собственным, человеческим и поэтическим ощущением бессилия. Маяковский кончился, когда перестал звучать весь этот джаз.
1: Саамы были в смятении. Они увидели дымовые сигналы. Значит, опасность близка. Удалось навести карателей на ложный след и выиграть 2 дня. Но что делать дальше? В Чуме Исака не знали. На востоке русские быстро продвигались вперед, тесня фашистов. Конец приближался. Неужто саамский народ после стольких лишений и страданий будет уничтожен в эти оставшиеся дни? Страшнее всего были бронетранспортеры. Один из них на целый день опередил войска. Вот только этот запах в воздухе, который старые саамы толковали как признак перемены погоды. «Было бы у нас оружие», — в 10-й раз тоскливо повторял Исаак, «мы бы вступили в бой с немцами». «В чем ворвался Флеминг? Где Анты с пулеметом?» — крикнул он. Исаак махнул рукой. «Где-то на плато», — удрученно сказал он. С сигнальным огнем он справился, зажег костер, а вот с пулеметом ему никак не удается сладить. Это тебе не автомобильный мотор. Бронетранспортер, начал было доктор. Может, ты знаешь, — с надеждой перебил его Исаак, — может, ты знаешь средства от него? Мы не можем идти на него с голыми руками, двустволки и дробовики не в счет. Нужно что-нибудь покрепче. Если бы у нас были... У входа скользнула какая-то тень, и в Чум медленно вкатился набитый рюкзак. Исаак и Флеминг вскочили. Доктор открыл рюкзак. Там были пол-литровые бутылки с какой-то светлой жидкостью. Это еще что за штуки? Доктор вынул бутылку и прочитал вслух надпись на этикетке. «Коктейли для немедленного употребления. Салют». Флеминг вынул пробку и понюхал. «Бензин», — просияв, сказал он. «Ну, теперь мы с ними справимся. Это получше ручных гранат. Бутылки с горючим применяли во время гражданской войны в Испании, и немало нацистов и фашистских танков взлетело на воздух от таких бутылок при удачном броске». «Это он, наш таинственный спаситель», — воскликнул Гайно. «Может, он испанец?» «Нет», — вырвалось у Ади. «Он скорее финн или швед, или... Я не знаю, я его не разглядел. Он закрыл лицо капюшоном». Доктор провел рукой по подбородку. «Сдается мне, я знаю, кто это», — задумчиво сказал он. «И ты, Адья, наверняка знаешь его. Но в таком случае в последнее время он вел чертовски рискованную игру. Видно, добрые волшебники помогали ему, раз он не пойман. И он снова помог нам в самую трудную минуту. Просто чудо. А теперь пошли», — воскликнул он. «Все, у кого крепкие руки, у кого крепкие ноги и кто может понять то, что я объясню, за мной. Но помните, надо быть внимательными, иначе мы сами взлетим на воздух. Слушайте». Через полчаса почтенные члены совета высыпали из Чума Исака. Флеминг торопливым шепотом рассказывал что-то Марит. Запрягли оленей, и упряжки одна за другой покатили из стойбища на плато. Женщины видели, как олени мчатся во всю прыть. Старый Адья подполз к выходу из Чума и с довольным видом понюхал воздух. Снег, снег, снег. Бронетранспортер катит по плоскогорью. За ним прицеп с пулеметами, автоматами и ручными гранатами. а над всем этим злое недремлющее око орудие. Оно подпрыгивает и вертится во все стороны, как голова ядовитой змеи с высунутым из жадной пасти жалом. За снежной грядой укрылась небольшая группа саамов. Они долго отступали, прятались от фашистов в горах. Теперь им больше некуда отступать и негде прятаться. За ними пустынное ровное плато. Там бутылки с коктейлями ни к чему. Они примут бой здесь. «Придется отстреливаться», — сказал Флеминг, обращаясь к Гайна. «Правда, из твоей двустволки гитлеровцев не достать, но, может, ты хоть ненадолго их задержишь. Если случится худшее, и они первыми нападут на нас, надо продержаться хотя бы полчаса. Надвигается снежная буря, в ней наше спасение». Он поднял меховой воротник. «Поднимается ветер, конец затишью». «Через час начнется буран», — сказал Исаак. «Хорошо бы поскорее», — заметил доктор. «Не то немцы успеют.

Немцы повернули жерло орудия и начали стрелять в ту сторону, откуда поднимался пороховой дымок. Осколки гранат изрешетили снег. 12 пулеметов поливали огнем горную гряду, и снег буквально кипел. В ответ ни единого выстрела. Вдруг снова выстрелил Флеминг. Один из солдат схватился за руку. Доктор выстрелил опять. Враги явно растерялись, не зная, куда стрелять. Они залегли кольцом. Снова заговорил пулемет, но теперь уже совсем с другого края горной гряды. Фашисты немного отступили. Шквал огня обрушился на снежный завал, над которым велась легкая спираль дымка, и где, должно быть, засел пулеметчик. И тогда снова выстрелил Флеминг. Сами переменили позиции. Флеминг снял с головы меховую шапку и, приподняв, выставил далеко впереди себя. Коротко хлопнули выстрелы, и шапка отлетела на несколько метров. «Снайперы», — коротко сказал Флеминг, — «нужно податься в сторону, к тому сугробу». Они укрылись за сугробом, и Флеминг прорыл в нем щель. Он увидел, что фашисты, зарывшись в снег, кольцом залегли вокруг бронетранспортера. «Подождем», — усмехнулся Флеминг, — «пусть залягут цепью. Бронетранспортер, очевидно, попытается прорваться». «Ну как, переменим позицию, Исаак?» «Незачем», — сказал Исаак. «Если бронетранспортер захочет прорваться обратно, он пройдет как раз под нами». «Ладно», — сказал Флеминг, — «твоя правда». «Оглянись-ка, мудрец», — сказал Исаак. Флеминг оглянулся и радостно вскрикнул, будто чья-то гигантская рука затягивала черным покрывалом небо и звезды над их головами. Видимо, их таинственный спаситель увидел ту же картину и понял, что она означает. Теперь он посылал одну пулеметную очередь за другой в кольцо противников у подножия горы. Бронетранспортер повернул, и гитлеровцы стали бросать гранаты. Внезапно пулемет смолк. Фашисты немного переждали, а потом ринулись вперед, держа в руках револьверы. Они вскарабкались на снежный завал, остановились в явной растерянности. Пулемет застрекотал совсем с другой стороны. Долгая очередь. Потом все смолкло. Видимо, у пулеметчика кончились патроны. Мгла стала непроницаемой. Начали падать первые снежинки. Каратели заторопились. Чудовище, дыша бензином, на огромной скорости понеслось обратно. «Теперь пора», — сказал Флеминг. Он пополз вдоль сугроба с бутылкой коктейля в руке. Слева от него двигался Исаак. Рядом с Исааком Гайно, а еще дальше Хенрик и Оля. Каждый держал наготове бутылку. Шум мотора все приближался. Бронетранспортер стал подниматься на невысокий холм. Вот на миг вынырнуло орудие, устремившееся ввысь. Вот оно снова качнулось вниз. Не дожидаясь, пока появятся пулеметчики, сами стали швырять свои бензиновые гранаты. Перелет. Еще один перелет. Но три попали в цель. Раздался страшный взрыв, и огненный столб метнулся вверх. Это взорвалась цистерна с бензином. Бронетранспортер окутало ярким пламенем. Даже не взглянув на этот гигантский костер, Флеминг и Самы бросились на лыжах прочь. Оставшиеся в живых пулеметчики, следовавшие на прицепе за бронетранспортером, стреляли им вслед. Самы мчались сквозь снежный буран и неожиданно налетели прямо на немца, который тащил пулемет. «Стреляй!» — скомандовал Исаак. Флеминг сорвал с плеча ружье. И тут раздался голос, который Гайна сразу же узнал. Весело и бодро человек произнес на чистейшем норвежском языке. «Здорово вы орудовали этими коктейлями, не подкачали? Салют!» Флеминг остановился как вкопанный и медленно опустил ружье, а Гайно, едва опомнившись от удивления, воскликнул: «Это он! Это наш спаситель! Я узнал его голос!» «И я тоже», — сказал Флеминг, — «это мой пациент!» «Да, товарищ Флеминг, Курт Вебер к вашим услугам!» Он не спеша приблизился к самым и сказал: «Забудьте на время о тех внизу. У них со своими ранеными хлопот хватит, и они насмерть напуганы». Вебер поравнялся с самыми. «Я не ошибся, Исаак, когда предсказывал, что налетит буря», — продолжал Вебер. «Ты меня знаешь?» — чуть не крикнул Исаак. «Разумеется. Моя специальность — изучать людей севера, их жизнь, нравы и обычаи. Я даже сдавал экзамен по этому предмету. Ты очень интересно объяснял, как надо толковать могильные надписи. Ты сказал букву

0: А можно написать 6 разными способами. Вот тут похоронены Анна, а там Амунд, Андрес, Аслак. Флеминг, положив руку Веберу на плечо, торжественно сказал: «Дорогой Курт, мы не забудем таких немцев, как ты, так же, как не забудем и тех других. А теперь давайте выбираться, не то замерзнем, начинается буран». «Да», — забеспокоился Исаак, — «надо спешить, а то на нас нападут все злые духи из горы Ростегайса. Они могут заморозить почище ветров Ледового океана». Ранним утром они добрались до стойбища Исаака, где их с трудом узнали. Они промерзли до костей и долго отогревались у огня. А на Финмаркском горном плато все бушевал буран. Никто не мог бороться с владыкой Северного Ледовитого океана, когда он выезжал на своих крылатых конях. «Прячьтесь, пережидайте непогоду, буран кончится завтра или через неделю». На самом труднодоступном участке плато боролись с ветром каратели из горного батальона. Фашистские лыжники пытались идти на юг, воспользовавшись попутным ветром, но сил хватило ненадолго. Ураган валил с ног. Позади остался бронетранспортер, неподвижное, занесенное снегом чудовище. Наконец они набрели на свой лагерь, где солдаты закрепляли палатки, чтобы их не сорвало ветром, и засыпали сверху снегом. Никто больше не помышлял об охоте на этих чертовых саамов. Каратели зарывались в сугробы. С трудом прорвавшись сквозь пургу, в лагерь прибыл связной. Он вошел в палатку, защищенную от ветра снежным валом, и вытянулся перед капитаном и лейтенантом. Капитан прочитал приказ, затем, словно не веря, прочитал еще раз. Лейтенант заглянул капитану через плечо и удивленно выпучил глаза. «Это что еще за ерунда?» — вскричал капитан. «Приказано после удачного завершения карательной экспедиции немедленно отступить. Новое задание, немедленный отход. Нас ожидают награды?» Подпись полковника, и разъяренный капитан повернулся к связному. «Ты можешь это объяснить? Отвечай!» Ветер яростно сотрясал палатку. Все невольно съежились. Лыжник поскреб в затылке и выпрямился, насколько это было возможно, в низенькой палатке. «Ну!» — взревел капитан. Лыжник сказал: «Мне передал этот приказ Курт Вебер. Я слышал, что полковник в Люнгене был очень доволен. Он сказал, я сам слышал это, мы настигли их в последнюю минуту. Теперь саамы у нас в руках. Капитан и лейтенант получат железный крест с дубовыми листьями». Наступило долгое молчание. Потом лейтенант спросил: «Он так сказал?» «Слово чести», — ответил связной, известный австрийский слаломщик. «Это приказ», — сквозь зубы сказал капитан. Внезапно он смолк. «Мы выполнили свой долг, господин капитан», — заметил лейтенант, вытянувшись по стойке смирно. В эту минуту снова налетел ураган, и палатка задрожала. «Хорошо», — сказал капитан, — «мы отходим завтра. От имени немецкого вермахта благодарю тебя, солдат номер 7334, за отлично выполненное задание. Ты получишь награду. Ступай». Белое и безмолвное лежало горное плато Финмарка. Стужа пробирается в каждую пещеру, в каждый чум. Не хватает еды, нет лекарств. По плато рыщут фашисты. Они не желают уходить. Они намерены сражаться до последнего часа. Но скоро им конец. Надо только выждать. Страха как не бывало. Самы заняты сейчас заботами о еде, о том, как прожить день, как переждать зиму и стужу. Ведь они свободны. Люди постепенно возвращаются назад в Карашок и в Каутокейно, в свое любимое Каутокейно. В чумах, землянках, в бункерах, разбросанных по всему пустынному восточному плато и по другую сторону восточного хребта, идут сборы. Саамы собираются обратно, домой. Но надо выждать время. Здесь у них какая ни на есть, но все же крыша над головой. В Финмарке все сожжено. Ни одного дома, никакого человеческого жилья. Зимние бури продолжают бушевать на плато. Его сковала полярная стужа. 3000 людей одержали верх над немцами в Финмарке, но крыши у них над головой нет. Пусть налетает буря, пусть свирепствует стужа. В Южной Норвегии еще господствует ненавистная свастика. А здесь свобода. Весна принесла освобождение. Май 1945 года принес свободу. В городах миллионы людей вышли на демонстрации. В Осло на университетской площади собрались тысячи людей. Свобода! Свобода! Народ ликует. Одни возвращаются из Гни, другие из концлагерей в Германии. Страна ликует. 8 мая 1945 года. В Норвегии никогда не забудут этот день. Все помнят его. Все, кроме тех, кто родился много позднее. А тем, кто не помнит, голос в ночи кричит: «Не забывай!» Приходит весна, и на горное плато Финмарка к Растегайссе летит королевский орел. Он садится на вершину горы и смотрит на пепелище. Старый сарыч, ястреб и снежная сова не увидят больше в небе Финмарка стальных гигантских птиц. Кроншнепы и горные куропатки, тундряки, лапландские подорожники и бекасы, сероголовые гаечки, горные жаворонки и снежные воробьи могут спокойно гнездиться на плоскогорье. Вейте свои гнезда. Ваши птенцы снова могут летать над Финмаркским плато. Небо свободно от стальных птиц. Вейте свои гнезда, вейте скорее. С весной приходит тепло. На север потянулись гагары и утки. Скорее, скорее, они летят далеко. Им нужно пересечь горное плато и море. Стонут кулики. Трубные голоса лебединых стай возвещают, что лето близко. Лисица и заяц, леминг и горная мышь полны забот. Всю зиму прожила куропатка в зарослях мелкого березняка, которые не тронули снежные бури. И вот весенним утром она скликает своих птенцов. А в пещерах и чумах всюду готовятся в путь саамы. Из царства холода, бури, ветров они идут под сверкающим северным небом к своим старым жилищам. Среди мхов и валунов мелькают белые серебристые цветы, просыпаются восковицы, вереск, и просыпаются кустарники, травы и цветы, торопясь насладиться знойным и недолгим северным летом. Медленно возвращается жизнь, с облегчением вздыхает саамский народ. Здесь возводится бедная хижина, согнулся трудясь человек. Это Норвегия, родина наша. 5 человек стоят под полуночным солнцем, протянув руки друг к другу. Эти 5 – норвежец Флеминг, немец Курт, русский Иван, и саамы Исаак и Марит. Никто не находит слов перед разлукой. Каждый думает сейчас об одном и том же. В каком бы обличии не явился вновь фашизм, они будут сражаться с ним и, если надо, пожертвуют жизнью ради мира и свободы людей. И явственно доносятся к ним слова старого Ади, сидящего на поваленном стволе дерева: «Будьте и вы всегда готовы к этому».
1: Веселой шуткой увлекаюсь я, каюсь я, каюсь я, и этим делом занимаюсь я, маюсь я, маюсь я. Давно, ку-ку, я тут, куда бегу, куда зовут, до свидания, друзья.
2: Друзья, вы, очевидно, уже узнали этот голос. Он принадлежит Аркадию Райкину. Творчеству этого выдающегося артиста и будет посвящена наша сегодняшняя передача. К нам в студию пришли деятели искусств для того, чтобы поговорить о Райкине, о его своеобразном искусстве, о его замечательном мастерстве. Здесь присутствует писательница-публицист Татьяна Николаевна Тесс, писатель-сатирик Виктор Ефимович Ардов, народный артист СССР Ростислав Янович Плят, композитор и дирижер Николай Григорьевич Минх и драматург Владимир Наумович Тихвинский. Наш сегодняшний разговор начнет писатель-сатирик Виктор Ефимович Ардов. Он расскажет о своем первом знакомстве с Аркадием Райкиным, которое произошло более 25 лет тому назад. Пожалуйста, Виктор Ефимович.
3: Я был в составе жюри первого всесоюзного конкурса артистов эстрады в самом конце 1939 года. Нелегкое это дело состоять в таком судилище. Попробуйте-ка в течение недели прослушивать ежедневно концерты в 40-50 номеров, и притом не всегда хороших номеров. Но вот однажды в середине программы на сцене Центрального дома работников искусств, где происходил конкурс, появился молодой артист, направленный на конкурс Лен Эстрадой. Уже тогда у Райкина было лицо Райкина. Его огромные черные глаза, которые так выразительны, что кажутся специально сделанными для этого артиста по заказу, мгновенно выражали любое чувство и любую мысль, любой оттенок настроения их обладателя. Черные волосы, уже со знаменитой ныне седой прядью, стояли шапкой. Высокая и гибкая фигура, юношески худая, двигалась с тем неповторимым ощущением ритма, каким мы любуемся в Райкине и теперь. Райкин исполнял рассказ для детей. С этого рассказа и началась его деятельность на эстраде. Читал Райкин превосходно, мягко, с юмором, с отличным подтекстом, но вдруг он прервал рассказ и объявил: «А теперь я покажу, как этот рассказ прочел бы вам докладчик-звонарь, излагающий все на свете общими словами». И началось. Через 3 секунды Райкин преобразился в пошлого болтуна на трибуне. С фальшивым пафосом он визгливо выкрикивал пустые фразы штампованного доклада. Теперь это показалось бы всем вполне понятным. Знаменитый артист со свойственным только ему одному блеском показывает одну из бесчисленных своих сатирических зарисовок. Но тогда, в декабре 1939 года, для зрительного зала на конкурсе и для нас, членов жюри, это было неожиданным чудом. Среди потока пустых номеров вот такая радость. Откуда? Каким образом появился этот молодой человек? Пока мы перешептывались за длинным судейским столом, обмениваясь своим восхищением, артист перешел к новой маске. И еще. В сущности, премия была присуждена Райкину тут же, сразу, за столом жюри, почти без обсуждений. Но это так понятно.
2: А какого докладчика изображал тогда Райкин?
3: На этот вопрос трудно ответить. С тех пор у нашего артиста скопилась такая коллекция разных болтунов и демагогов, что мне затруднительно назвать что-нибудь похожее. Но, пожалуй, в какой-то степени тогдашний его образ перекликается с тем лектором, которого Райкин изображал в спектакле «Белые ночи». Помните, лекция о любви и дружбе. Впрочем, лучше, может быть, послушать эту самую лекцию.
2: Пожалуйста.
4: Может быть, для вас «Белые ночи» удовольствие. Лично меня они измотали в конец. Я, простите меня, по профессии лектор. Лектор. И в период «Белых ночей» я разъезжаю вместе с экскурсантами по Неве на, сами понимаете, на пароходе, читаю лекции на тему Любовь и дружба. Да. От 7 до 12 рейсов за ночь. Первый рейс туда о любви, обратно о дружбе. Второй рейс туда о дружбе, обратно о любви. Устаю ужасно. Вместо того, чтобы ночью спать, я мотаюсь взад-вперед на, сами понимаете, по пароходе. Итак, белые ночи. Белые ночи, да, дорогие товарищи, располагают нас как к любви с одной стороны, так и к дружбе с другой стороны. Об этом много и плодотворно писали такие композиторы, как Чайковский, Мусоргский, Драгомысский, Глинка, Римский, сами понимаете, Корсаков. Блантер, Макроусов, Богословский, Соловьев, сами понимаете, Седой. Такие поэты, как Твардовский, Исаковский, Долматовский, Матусовский, Орловский, Курский, Казанский, Ярославский, Савеловский. Там любовь и дружба необходимы нашей молодежи, как солнце, как воздух, как, сами понимаете, вода, как кислород, водород, азот, сера, уголь, мясо, гвозди. Брат, простите, мы что, туда плывем или уже, мама? Спектакль «Белые ночи». Это очень-очень увлекательно, привлекательно, завлекательно, развлекательно, два увлекательно, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник прямо в зайчика. Ой, умираю же.

0: Сейчас выступит писательница Татьяна Николаевна Тесс. Однажды мне довелось быть зрителем самого удивительного спектакля, в котором участвовал Аркадий Райкин. Дело было вот как. В ту пору Аркадий Исаакович готовил новую программу. В театре шли репетиции. Неожиданно его вызвали из Ленинграда в Москву на совещание. Оно длилось очень долго, и когда я встретила Райкина, он выглядел чрезвычайно утомленным. Немножко отдохнув, он заговорил о своем новом спектакле. И вдруг усталость словно ветром сдула. Глаза его заблестели, он встал с места и начал показывать подряд персонажей новой программы. Постепенно он до того увлекся, что сыграл один все роли, мужские и женские, весь большой двухчасовый спектакль, сыграл всех участников спектакля, даже дирижера, даже музыкантов. И эти люди, различные, непохожие друг на друга, ожили перед нами, шумно и блистательно заполнив обыкновенную комнату, обыкновенной квартиры, в которой собрались всего несколько друзей артиста. Как же может один человек вместить в своей душе столько разных людей, столько разных и удивительных характеров? Аркадий Райкин обладает редкостным даром трансформации, искусством молниеносно менять свой внешний облик. Но я говорю сейчас о другом его даре, куда более драгоценном, чем умение быстро сменить костюм и маску. Райкин безошибочно видит того, кто скрыт в этом костюме, в этой маске. Он знает, как этот человек живет, о чем думает, чего хочет. Схватывает его характер, привычки, повадку, особенности. О каждом своем персонаже он знает все, что может знать один человек о другом. И так, словно под волшебным резцом, появляется на сцене созданный им образ. Сочный, выпуклый, достоверный, наделенный живым объемом и поразительной остротой. Кто же эти люди, которых показывает нам Аркадий Райкин? Мы знаем пронзающую силу его сатиры, его умение остроумно и беспощадно высмеять то, что заслуживает осмеяния. Но мы редко задумываемся еще над одной чертой дарования Райкина. Я говорю о его огромной душевной доброте, о человечности, о бесконечной любви к людям. Гневность его сатиры рождена страстным желанием устранить из нашей жизни то, что мешает идти вперед. Вот только что Аркадий Райкин показал нам каменное обличье бюрократа, злобного невежду, втихомолку ворчащего скептика. И вдруг все они исчезли, словно провалились в тартары. И на сцене перед нами стоит добрый, хороший человек с белой прядью в богатого черных волосах, с подкупающей мягкой улыбкой, стоит и смотрит в зал доверчивыми, словно у ребенка, глазами. И мы чувствуем, что он радуется тому, что управился со смешными и мерзкими персонажами и может, наконец, поговорить с нами о том, что ему дорого, познакомиться с теми, кто ему мил. Они тоже не похожи друг на друга, эти милые ему люди. Ну, какое, скажем, может быть сходство между молодым отцом, пытающимся одновременно нянчить малыша и писать диссертацию, и старым профессором, сохранившим до седых волос до самой дальней грани лет юношескую любовь к жене, с которой он прожил всю жизнь. И все-таки они в чем-то схожи. Мне кажется, их делает схожими внутренняя чистота, какая-то простодушная незащищенность. Таких людей легко обидеть. И Аркадий Райкин любит этих героев, защищает их, с нежностью и теплотой показывает их нам. Добрые его миниатюры подчас вмещают историю целой человеческой жизни. Одну из них вы сейчас услышите. Миниатюра так и называется «История одной любви». Каждому человеку хочется прежде всего рассказать о том, что ему дорого. Наверное, так поступила и я. Я люблю Аркадия Райкина-сатирика, восхищаясь его остроумием, его зоркостью, его точной наблюдательностью. Но всего дороже мне его доброта, душевная поэтичность, глубокое нравственное начало, освещающее все работы этого удивительного артиста.
1: и его бесконечная нежность к людям.
2: История одной любви. Четыре времени года

весна. Таня дома? Здравствуй, Ольга Александровна. Только что с экзамена. На отлично. Нет уж, это последний. О, на улице весна. Нет, не передумал. В горный институт. Ноги я, конечно, не вытер. Ну, я ненадолго. Я же понимаю, что такое экзамен.

Здравствуй, Таня. Здравствуй. Ну, отлично. Ага. Спасибо. Что? Лапы холодные. Холодные лапы. Что это у тебя? А, тригонометрия. Конфету хочешь? Тянучка, держи. Ой, окно можно открыть? Ой, на улице весна. Колька Лавров чуть не засыпался. Представляешь себе? Припас себе несколько шпаргалок. Для того, чтобы их долго не искать, сам себе записку написал. Кислоты в рукаве, щелочи в кармане, соли в ботинке. Вот эту записку у него комиссия и нашла. Потом спрашивает: вы что, молодой человек, с собой реактивы принесли, что ли? А он не растерялся и говорит: нет, я их дома забыл. Ну, ты все занимаешься, да? Ну и подумай, а на что тебе медаль? Ну, я другое дело. Мужчина вообще должен занять в жизни положение. Нет, почему? Женщина тоже, но мужчина – это, да, глава семьи. А, ха-ха-ха, ничего смешного. Таня, я хотел тебе сказать, что...

не могу я сейчас. Ну, я потом. Ну, не могу я. Ну, после. Ну, когда, когда? Ну, вот, ну, встану на ноги. Ну, вот тогда. Чего ты? Ой, Танька, ну чего? Вот дуреха. Ну, я уйду. Ну, и уйду. Но все равно тебе надо заниматься. Ольга Александровна, я ушел. Да нету, Таньке экзамен.

Татьяна дома? Здравствуйте, Ольга Александровна. Ну, поздравьте, свежеиспеченный горный инженер. Ага, ну отлично. Спасибо, Ольга Александровна, спасибо. Цветочки эти вам. Да, вы правы. Тане будет приятней. Она у себя? Спасибо, мама здорова. Ой, я тебя разбудил. Ты спала? Ага. Ну, отлично. Так что высшее образование у меня теперь за плечами. Ну, ты будешь одеваться, я выйду. Хорошо, постою у окна. Ой, с Юркой что было, представляешь, все. Ой, повесил чертеж вверх ногами. Профессор смотрел на чертеж, потом говорит, да, говорит, теперь я вижу, что вы действительно собираетесь совершить переворот в технике. Можно? Таня, подожди, не мучайся, подожди, я помогу застегнуть тебе бусы. Таня. Таня, я через 2 недели еду в распоряжение экспедиции. Хотел бы с тобой поговорить. Куда? Куда ты поедешь? Да что ты? Куда ты поедешь? Это вечная мерзлота, дикое бездорожье. И потом, как твоя аспирантура? Ну и что? А зачем? Зачем это надо? Что делать? Ждать, да. Ну, ждали мы столько времени. Ну, еще немного, еще 3 года и все. Почему? Я в себе не сомневаюсь. И в тебе я уверен. Почему я эгоист? Таня.

Ну ладно, я пошел. Ну, я думаю, попрощаться с человеком можно было бы. Ну, извини, если обидел. Ольга Александровна, я ушел. Да нет, мы не ссорились. Что? Тань, выгляни в окошко. Танюшка, Таня, Таня, Танька, ну Тань, ну не хочешь, не надо.

0: posse.
1: Лена, здравствуй. Ой, как ты растешь. Уж, наверное, в школу пошла, а я тебе куклу принес. Ну, мама дома? Так. А папа? Ну, держи бутылку, не разбей. Так, как твои занятия в школе? Так, пятерочки есть? Так, а четверочки? Так, ну, а троечки? По пению. А что ж ты так подкачала-то, а? Что ж ты... Таня! Здравствуй, Таня. Спасибо. Да так, все по-прежнему. Костя, здравствуй. Лежи, лежи, лежи. Ничего, ничего, сейчас, сейчас все расскажу. Сейчас, одну минуточку, давайте-ка сюда бокалы. Так, одну минутку, сейчас откроем бутылку. Ага, раз принес такую бутылку, значит, есть для этого причина. Так, ну, а теперь, если хотите, можете выпить за здоровье нового начальника управления. Ага, со вчерашнего числа. Спасибо. Спасибо, Костя, спасибо. Таня, твое здоровье. Разреши пригласить на вальс? Прошу. О, у меня новая дама. Ленка, ты умеешь, правда? Ну, давай.

0: Ой, боже мой, с ума сойти. Невеста, совсем невеста. А? Да нет, Костя, что ты со мной на эту тему говорить? Нет, милый, нет, нет, нет, нет. Нет, мне еще рано об этом думать. Вот была бы такая дочурка, как Ленка, другое бы дело. Ну-ка, иди сюда. Нравится тебе твоя Машка? Твоя кукла, а? А? Что ты? Почему, Таня? Почему я одинок? Я бываю в театрах, посещаю музеи, хожу в кино. А в хорошей компании всегда весело. Верно, Лена? Вот. Лена меня понимает. Ну, а захочется по-семейному, я к вам прихожу, мои дорогие. Ой, ради бога, извините, с ума сойти. Извините меня. Я все забыла. Извините меня, у меня же банкет с начальством. Боже. Пришел к вам, все на свете забыл. Ой.
1: Зима.

Здравствуй, Вовка, морковка. Бабушка дома? А дедушка? А куда ж они? Что-нибудь случилось? Что, от бабушки влетело? Во дворе неприятности? А что? Двойку получил. Ой, опять двойку. Ну ладно, завтра зайду в школу, узнаю, что у тебя там. Держи конфету. А, тянучки ты ведь и не любишь. Ну, вот тебе на мороженое. Почему нельзя? А, зима, я и забыл. Ну ничего, шоколадку купишь. Вовка, Вовка, морковка, Вовка, застегни штанишки. Вовка, Вовка, куда же ты? Во! А, ничего, вся жизнь впереди. Успеет еще. Все успеет. Все успеет. Лена! Здравствуй, Лена. Вот шел мимо. Да и думаю, зайду с галчонком погуляю. Ушла уже. С бабушкой, с дедушкой. А вот я ей апельсинчик принес. Как у нее зубок-то? А может, надо к врачу? Я бы... Ну, да-да, понимаю. Да, вот я в цирк на утренник билеты достал. Так были уже. Ну, да-да-да. Что-то я сказать хотел. Спасибо, милая, спасибо. Спина вот только. А так все хорошо. Ну, ко мне в уши не заходите. Да понимаю, понимаю. Некогда. Всем теперь некогда. Время нынче такое. Ну, передавай привет. А, Вовка, морковка. Ну, давай свою честную руку. Давай. Что? Лапы холодные. Холодные.

Передай Вовка, морковка, бабушке и дедушке, что дедушка Лёша ждет их, что грустно ему одному. И еще передай, что... Вовка, морковка, куда же ты, Вовка? Ну вот. А я думал, дай зайду, с галчонком погуляю.

0: Слово имеет композитор, уже много лет пишущий для эстрады, дирижер Николай Григорьевич Минх.
1: Как-то, не помню уж, на который год нашего многолетнего знакомства, Аркадий Исаакович признался мне, что когда он бывает зрителем и замечает малейшую медлительность постановщика или исполнителя, задержки в смене сценических картин, паузы, нарушающие ритм спектакля, он ужасно расстраивается. Он говорил, что в таких случаях ему хочется буквально ворваться на чужую сцену и подгонять этих лодырей, которые настолько не уважают свою публику, что позволяют себе потери драгоценного времени. Интервалы между картинами, сценами, репликами не умеют делать, как говорят театральные работники, чистые перемены. Мне, музыканту, это признание было особенно дорого и понятно. Действительно, на спектаклях у Райкина, как говорится, не соскучишься. Здесь не будет ни одной неоправданной расхолаживающей паузы. Зрители прямо ахают иной раз, глядя на то, с какой просто невероятной скоростью он и вся его труппа переходят от номера к номеру, меняют гримы и костюмы. Так вот, мне кажется, что Райкин не просто постановщик или сопостановщик спектакля Ленинградского театра «Миниатюр». Он некий композитор спектакля. И я хочу обратить ваше внимание на то, что музыка в любом спектакле Ленинградского театра «Миниатюр» – это не что-то привносное, а органически неотъемлемая часть. Музыка присутствует все время. Она необходимый помощник, я бы сказал, проверенный партнер Райкина. Вы замечали, как часто артист двигается в заданном аккомпанементном ритме, запросто бросает музыку, снова ловит ее и опять как бы отпускает вперед? По собственному опыту я знаю, как Аркадий Исаакович умеет и любит работать с музыкантами, с композиторами и дирижерами. Райкин всегда старается привлекать в свой театр лучших. С ним работали Блантер, Богословский, Цфасман, Портнов и многие-многие другие. Мне хочется вам напомнить, что Аркадий Райкин в некоторых своих программах выступал и в качестве моего коллеги, дирижера. Вовсе не обладая необходимыми для маститого дирижера техническими навыками, он восполняет это одним редким для нашего брата качеством – чувством юмора в музыке. И в этой непривычной роли он никогда не теряет своего неподражаемого сценического обаяния. Аркадий Райкин был рожден артистом эстрады с большой буквы. Мне никогда не встречался актер в такой степени, владеющий всем арсеналом эстрады – словом, телом, движением, жестом и, наконец, неотъемлемым чувством ритма и музыкальностью. Иной раз Райкину приходится и петь. Собственно, наверное, даже не петь, а так, напевать, почти проговаривать слова под музыку. Но зритель здесь остается преданным своему кумиру и, пожалуй, в этот момент ни на что не променяет чуть хрипловатый голос любимого артиста.
2: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом перед входом в старый сад ждал я встречи под часами, где томились вы и сами, может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. Как волнует ожидание предстоящего свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие, улыбалось небо синее, дивно пахло резина.

Но на час позднее срока все бродил я одиноко. Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлою и корявою кора. А вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капустой квашеной из соседнего двора.

0: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом от часов наискосок я шагал мрачнее тучи. Вдруг услышал я певучий, нежный, чистый, серебристый, сердцу милый голосок. Я прошу вас прощения, я сгораю от смущения, я вас долго ждать заставила, что вы это не беда. И опять прохожие шли на ангелов похожие, улыбалось небо синее, дивно пахло резина.
1: От имени собратьев по нелегкой актерской профессии об Аркадии Райкине скажет несколько слов народный артист Советского Союза Ростислав Яныч Плят.
2: Да, но мне придется начинать издалека. В наше время, когда кино и телевидение распространились в огромной степени и сейчас охватывают буквально десятки миллионов зрителей, стала очень заметной одна особенность театра. Впрочем, спокон века ему свойственное. Я имею в виду неповторимое ощущение театрального зрителя, которое сводится, в конце концов, просто к некой подсознательной мысли, что артисты, живые настоящие артисты, играют в этот вечер именно для тебя, не для абстрактного зрителя, а вот для тебя, Петра Петровича Петрова. И что этот спектакль в точности так уже никогда повторен не будет. Так вот, моя сегодняшняя тема – Райкин и зрительный зал. Когда в непривычном для меня амплуа зрителя я сижу на представлениях Ленинградского театра «Миниатюр», всякий раз, когда Аркадий Райкин выходит на подмостки, я просто испытываю восхищение от того, с какой легкостью ему удается установить простые, какие-то прямо товарищеские отношения с каждым, кто пришел на спектакль. Я уже не говорю о его умении одним, казалось бы, ничего не значащим словом вызвать смех. Ту самую реакцию, которую невозможно иной раз получить с помощью целой серии трюков или несколькими фразами остроумного диалога. Но вот вам другое. Я уже, кажется, сказал, что у Райкина с залом какие-то товарищеские отношения. Я бы даже сказал, дружеские. Ведь с хорошим другом не обязательно все время говорить. Друг частенько именно тем и хорош, что с ним помолчать можно. Так вот, Райкин иной раз выйдет один, встанет перед занавесом, посмотрит в зал и помолчит. Вы, наверное, не раз слышали, какая в это время воцаряется тишина. Несмотря на то, что за минуту до этого все буквально помирали со смеху. И вот стоит артист без костюма, не загримированный, декорации никакой за ним нет. Просто стоит и молчит. И я уверен, сколько бы ни длил он эту паузу, никакая аудитория не загалдит. Никто не начнет аплодировать, проявляя знаки нетерпения. А потом он вдруг заговорит тихим голосом, улыбнется. Смотришь, ты уже сам улыбаешься. У соседей на лицах тоже расцвели улыбки. Но вот он стал серьезней, и зал опять вместе с ним. Люди слушают Райкина как зачарованный. Мне кажется, он без всякой свирели одной музыкой своих речей может повести куда угодно зал, как это удалось сделать с детьми легендарному Крысолову. В такой степени развито у Райкина, я бы сказал, его шестое чувство, чувство аудитории.
3: Прошу внимания. Придите завтра, сказал мне директор дачного треста. Пришел я завтра, час прождал в приемной, но не был принят. Завтра не приходите, завтра у него совещание, сказала мне его секретарь. Придите послезавтра. Пришел я послезавтра, час прождал в приемной, но не был принят. Вышел на улицу, мимо промчалась пожарная машина. И я подумал, как было бы замечательно, если бы наши учреждения работали бы так же четко и организованно, как работают пожарные. И что было бы, если бы наши пожарные работали так же, как работают некоторые наши учреждения? Зинаида Васильевна, я же просил вас, не соединяйте меня ни с кем. Ах, пожар! Ага. Да. Да. Да. Пожар, да, мне уже докладывали. Да. Понимаю, что горит, понимаю, да. А что горит-то? Что именно? Перечислите. Чача. Понятно. Какая чача? Не понимаю. Медленней. Ах, дача. Ну, понятно. И как горит? Хорошо горит. Так что вы от нас-то хотели? А чтобы потушили, ну да. Нет, вообще-то можно, конечно. Да, значит, я попрошу вас, пожалуйста, заявление и две фотокарточки. Чьи-чьи? Дачи, конечно. Как? А так в профиль и в фас. Ну, что значит каждая секунда дорога? Не горит ведь? А, простите. Ну, да-да. И как? Полыхает. Сейчас, минутку. Сейчас даю команду. Даю команду. Одну минуточку. Бухгалтерия, дай, пожалуйста. Бухгалтерия, минуточку. А чья дача горит? Чья? Ну что, частная, да? Ну да, я понимаю. А она не застрахована? А не застрахована, не? Застрахована. Да, надо тушить. Да. Слушай, Павел Павлович, тут вот какое дело. Ну, а? Анекдот? Ну, давай, давай. Так. Уже смешно, так? Не понял, что? Пришел домой с работы. Так, ну и что? А тот куда? В шкаф залез. Что? Не понял. Что? Пожар начинается. В это время пожар. Так, и что? Жена бегает, кричит, что делать, что делать. А тот в шкафу сидит, да? И что? Шепчет из шкафа, что? Выносите мебель. Жена приходит домой, а в это время муж... А в это время муж, значит, ой, забыла. Ну, тоже очень смешно. Ой, я вспомню, я тебе позвоню. Слушай, а ты зачем не звонил, а? А это я звонил, а? А зачем я звонил, а? Не знаешь, вот и я не знаю. Ну, вспомню, позвоню. Ничего, не горит. Ай! Слушай, тут у одного чудака дача горит. Да, да, ну да, вообще-то, как у нас там на пожар со сметой? Ну, деньги-то спущены. Да. Да. Да. Ну, конечно, да. Да. Да. Ну, это с будущего полугодия, конечно. Ну, конечно, да. Ну, конечно. А? Что? Выносите мебель, да? Ну, будь здоров! Будь здоров! Придумай же такое. Да, да, да. Что, что? Кто, кто обещал? Что? Это кто говорит? А, это вы. А что еще горит, да? Да что вы, разве я над горем вашим? Да, да мне тут одну пикантную историю рассказать. А? Нет, не дал. Сейчас даю команду. Что, что жаловаться? Ну, я сейчас даю... Что не надо? Ах, сгорело уже? Ну, так какого черта вы там... Ну, не дают работать, не дают, отрывают.
1: Друзья, все мы видели и знаем блестящие выступления Аркадия Райкина. Но, наверное, многим из вас хотелось бы узнать о его повседневном труде. Здесь присутствует драматург, который участвовал в создании некоторых программ Ленинградского театра миниатюр, Владимир Наумович Тихвинский. Мы предоставляем ему микрофон.
4: Как удивительно легко и просто все, что делает на сцене Аркадий Райкин. И как непросто и нелегко об этом рассказать. Впрочем, чудо потому и чудо, что оно необъяснимо. Когда мы с Марком Азовым стали писать программу для Райкина, мы кое-что поняли из секретов невероятной популярности артиста. Да, Райкина знает множество людей. Но ведь и Райкин-то знает этих людей. И как знает? Работая с драматургами, он чаще всего сам открывает новую важную тему или требует такого открытия от авторов. При этом ему всегда нужны подлинные факты жизни и всегда мало самых достоверных, самых подлинных фактов. Ему непременно хочется добраться до причины явлений. Когда мы принесли Райкину монологи строителей, в рассказе «Сантехника» все, казалось, было правильно. Во многих новых домах кранты на кухне хвантонируют, в ванной лежи сколько твоей душе угодно, над тобой не каплет душ. Все так, как действительно бывает в жизни. Мы очень волновались, когда читали текст Аркадия Исаакча. Но он улыбался. Ну а уж если сам Райкин улыбается, значит, зритель у него будет просто надрываться от хохота. Но, увы, от этой первой благополучной читки до первого исполнения маленького на 3-4 странички номера потянулись бесконечные недели и даже месяцы работы. Часами Райкин сам просиживал с нами. Потом мы снова и снова в который раз переписывали текст. Да, нелегкое это дело писать для Райкина. Наконец, мы написали те несколько строчек, которые объясняли, почему сантехник так плохо работает. Он калекчит, потому что ему платят за калекчество и вовсе не учитывает его качество. Когда мы добрались до сути, все пошло веселей. Вместе с нами Райкин с его неуемной фантазией придумал смешные словечки и обороты. Он всегда подлинный соавтор писателя. Но главное, чему нужно, чему стоит учиться у Райкина, это его позиция художника-гражданина. Он настоящий хозяин жизни. И как хозяин Райкин ненавидит всякую бесхозяйственность, безобразие, безграмотность. И грустит, что все эти «без» все еще существуют. Удивителен талант артиста. Поражает его мгновенные